0: искали елку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался елке. Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. По-моему, радость была не такая частая гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь ее прихода. Но, как бы там ни было, меня услали на улицу. Наступило то время сумерек, когда фонари еще не горели, но могли вот-вот зажечься. И от этого «вот-вот», от ожидания внезапно вспыхивающих фонарей, у меня замирало сердце. Я хорошо знал, что в зеленоватом газовом свете тотчас появятся в глубине зеркальных магазинных витрин разные волшебные вещи. Коньки, снегурка, свечи всех цветов радуги, маски клоунов в маленьких белых цилиндрах, оловянные кавалеристы на горячих гнедых лошадях, хлопушки и золотые бумажные цепи. Непонятно почему, но от этих вещей сильно пахло клейстером и скипидаром. Я знал со слов взрослых, что этот вечер был совершенно особенный. Чтобы дождаться такого же вечера, нужно было прожить еще 100 лет, а это, конечно, почти никому не удастся. Я спросил у отца, что значит «особенный вечер». Отец объяснил мне, что этот вечер называется так потому, что он не похож на все остальные. Действительно, тот зимний вечер в последний день 19 века не был похож на все остальные. Снег падал медленно и очень важно, и хлопья его были такие большие, что, казалось, с неба слетают на город легкие белые цветы, и по всем улицам слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов. Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли, и в комнате началось такое веселое потрескивание свечей, будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации. Около елки лежала толстая книга «Подарок от мамы». Это были сказки Христиана Андерсена. Я сел под елкой и раскрыл книгу. В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы рассмотреть эти картинки, липкие от краски. Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором отражались розовые облака, и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья. Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку. Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плесунье, потом сказку о снежной королеве. Удивительная, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом. Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей, и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном. Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые. Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого 20 века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. Тогда я уже знал пушкинские слова, «Да здравствует солнце, да скроется тьма», и был почему-то уверен, что Пушкин и Андерсен были закадычными друзьями и, встречаясь, долго хлопали друг друга по плечу и хохотали. Биографию Андерсена я узнал значительно позже. С тех пор она всегда представлялась мне в виде интересных картин, похожих на рисунки к его рассказам.
1: Константин Паустовский. Сказочник. Фрагмент читал Владимир Левашов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Экслибрис. Из книг.
1: В книге «Картины русского быта» историко-искусствовед Юрий Овсянников утверждает, что к началу 19 столетия русское купечество разделилось на три категории. Тех, кто носит окладистую бороду, тех, кто ее стрижет, и тех, кто бреет. Первое, с окладистой бородой, это старое поколение, вышедшее из разбогатевших крестьянских семей. Они никому не верили на слово и строго соблюдали все давние обычаи и порядки. Так характеризует автор третью категорию. Обедали сытно и без выкрутас. В трактире с соседями общались в церкви. Купец второй категории обычно имел в Замоскворечье большой каменный дом с конюшнями и каретным сараем во дворе. На первом этаже размещались парадные комнаты, куда домашних пускали только по случаю приема гостей, то есть очень редко. Хозяин со старшими сыновьями весь день проводил в магазине, вечером уезжал в купеческий клуб. Женщины развлекались, выезжая за покупками в модные магазины. И, наконец, третий, с бритым подбородком. С хорошим, часто европейским образованием именно они стали капитанами отечественной промышленности и прогресса и во многом определили развитие российского капитализма. Бритые старались породниться с дворянством и вели себя соответственно. Из их среды вышли прославленные меценаты и коллекционеры. Книга Юрия Овсянникова «Картины русского быта. Стили, нравы, этикет».
2: Читаем книгу. Дени Дидро. «Монахиня». Перевод Деборы Лившиц.
3: Мы появились на свет одна вслед за другой и стали взрослыми все три одновременно. Представились подходящие партии. За старшей сестрой начал ухаживать очень милый молодой человек. Вскоре я заметила, что нравлюсь ему, и догадалась, что сестра все время была лишь предлогом для его частых визитов. Я поняла, сколько бед может навлечь на меня это предпочтение, и предупредила мать. Пожалуй, это был единственный поступок в моей жизни, который доставил ей удовольствие. И вот как меня отблагодарили за него. Дня четыре спустя или несколько позже мне сообщили, что для меня готово место в монастыре, и отвезли меня туда на следующий же день. Дома мне жилось так плохо, что это событие меня ничуть не огорчило, и я отправилась в монастырь Святой Марии. Мой первый монастырь с большой охотой. Когда мои сестры оказались пристроены, я решила, что вспомнят и обо мне, и что я не замедлю выйти из монастыря. Мне тогда было 16,5 лет. Сестрам дали порядочное приданное, и я рассчитывала на такую же участь. И голова моя была полна самых радужных надежд, как вдруг меня вызвали в приемное монастыря. Там меня ждал отец Серафим, духовник моей матери. Он был прежде и моим духовником, и это облегчило ему возможность без стеснения открыть цель своего прихода. Она заключалась в том, чтобы убедить меня принять монашество. Я громко вскрикнула, услыхав это странное предложение, и твердо заявила, что не чувствую никакой склонности к духовному званию. «Тем хуже», — сказал отец Серафим, «ибо ваши родители совершенно разорились, выдав замуж ваших сестер, и оказались в таком стесненном положении, что вряд ли смогут уделить что-либо вам. Подумайте, мадемуазель, вам придется либо навсегда остаться здесь, либо уйти в какой-нибудь провинциальный монастырь, где вас примут за скромную плату». Я стала горько сетовать и пролила море слез. Настоятельница была предупреждена, она ждала меня за дверью приемной. Я была в неописуемом смятении. Она спросила у меня: «Что с вами, дорогое дитя?» Она лучше меня знала, что со мной. «На вас лица нет. Я никогда еще не видала подобного отчаяния. На вас страшно смотреть. Уж не потеряли ли вы вашего батюшку или вашу матушку?» Бросившись в ее объятия, я чуть было не ответила: «Ах, если бы это было так!» Но только сдержалась и вскликнула: «Увы, у меня больше нет ни отца, ни матери. Я несчастная девушка, которую они ненавидят и хотят похоронить здесь заживо». Она выждала, пока прошел первый порыв отчаяния, и дала мне успокоиться. Затем я более вразумительно рассказала ей о том, что мне сообщили. Казалось, она пожалела меня. Соболезная, она одобрила мое решение ни в коем случае не принимать звание, к которому у меня не было ни малейшей склонности. Обещала просить за меня, увещевать, ходатайствовать. О, сударь, вы даже себе представить не можете, как коварны эти настоятельницы монастырей. Она и в самом деле написала несколько писем. Она показала мне ответные, ведь она отлично знала наперед, что ей напишут. Лишь много времени спустя я научилась сомневаться в ее чистосердечии. Между тем день, который был назначен не для решения, наступил. И она явилась сообщить мне об этом с отлично разыгранной грустью. Сначала она стояла молча, потом уронила несколько слов сострадания, из которых я поняла все остальное. Разыгралась еще одна сцена отчаяния. Больше мне не придется описывать вам их. Умение обуздывать свои чувства — великое искусство монахинь. Затем она сказала, и право, мне кажется, она действительно плакала при этом. «Итак, вы покинете нас, дитя мое. Дорогое дитя, мы больше не увидимся с вами». Она прибавила еще несколько слов, но я не слушала ее. Я упала на стул и сидела неподвижно, молча. Потом вскочила и прижалась к стене, потом бросилась к настоятельнице и, рыдая, излила скорбь на ее груди. «Вот что», — сказала она, — «почему бы вам не сделать одной вещи? Выслушайте меня, но только не говорите никому, что этот совет дала вам я. Я рассчитываю на ваше безусловное молчание, ибо ни в коем случае не хочу, чтобы впоследствии кто-нибудь мог упрекнуть меня за это. Чего от вас хотят? Чтобы вы стали послушницей. Пусть так. Почему бы вам не стать ею? К чему вас это обязывает? Ни к чему. Только пробыть еще у нас 2 года. Неизвестно, кому суждено умереть, а кому жить. 2 года — немалый срок. Мало ли что может случиться за это время». К этим коварным словам она присоединила столько ласк, выказала столько дружеского участия, столько лживой нежности, что я поддалась уговорам. Знала я, что нынче было, но что грядущее сулило. Итак, она написала моему отцу. Ее письмо было составлено превосходно. О, как нельзя лучше! Мое горе, мою скорбь, мои жалобы, ничего она не утаила. И, уверяю вас, тут и более проницательная девушка была бы введена в заблуждение. Однако в конце письма говорилось все же о моем согласии. И с какой быстротой все было готово. Назначение дня обряда, шитье монашеского платья, наступление часа церемонии. Теперь мне кажется, что все эти события следовали одно за другим без всяких промежутков. Забыла вам сказать, что я увиделась с отцом и матерью, что я сделала все возможное, чтобы тронуть их сердца, но они оказались непреклонны. Некий аббат Блен, доктор Сорбонны, готовил меня, а епископ Алепский совершил надо мной обряд. Обряд этот и сам по себе не принадлежит к числу веселых, а в этот день он был особенно мрачен. Хотя стоявшие вокруг монахи не старались меня поддержать, колени мои подгибались, и я 20 раз готова была упасть на ступени алтаря. Я ничего не слышала, ничего не видела, была в каком-то оцепенении. Меня вели, и я шла. Меня спрашивали, и кто-то отвечал за меня. Наконец, этот жестокий обряд окончился. Посторонние удалились, и я осталась посреди паствы, которой меня только что приобщили. Товарки окружили меня. Они обнимали меня и говорили друг другу: «Посмотрите, посмотрите, сестрицы, как она хороша, как это черное покрывало подчеркивает белизну ее кожи, как идет к ней эта повязка, как округляет щеки, как оттеняет лицо, как красивы в этой одежде ее стан и руки». Я едва слушала их, я была безутешна. Все же, надо сознаться, я вспомнила их льстивые слова, когда осталась одна в своей келье. Я не могла удержаться, чтобы не проверить их в маленьком зеркальце, и мне показалось, что в них была доля справедливости. Не стану подробно описывать вам мое послушание, никто бы не смог выдержать его, если бы строго соблюдали все правила. В действительности же это наиболее приятный период монастырской жизни. Наставница-послушниц всегда самая снисходительная из всех сестер. Ее задача — скрыть от вас все тернии монашества. Это школа самого тонкого и самого искусного обольщения. Она сгущает окружающий вас мрак, убаюкивает вас, усыпляет, вводит в заблуждение, завораживает. Наша наставница как-то особенно заботилась обо мне. Не думаю, чтобы нашлась хоть одна душа, молодая и неопытная, которая смогла бы противостоять этому зловещему искусству. И в миру есть бездны, но я не представляю себе, чтобы к ним вели столь отлогие склоны. Стоило мне чихнуть два раза кряду, и меня освобождали от церковной службы, работы, молитвы. Я ложилась раньше других, вставала позднее. Устав не существовал для меня. Вообразите, сударь, в иные дни я даже мечтала о той минуте, когда посвящу себя Богу. В миру не было такой скандальной истории, о которой бы нам здесь не рассказывали. Истинные факты искажались, сочинялись небылицы, а за ними следовали бесконечные хвалы и благодарение Богу, ограждающему нас от этих оскорбительных происшествий.
2: Дени Дидро. Монахиня. Фрагмент читала Екатерина Жарова.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на Радиокнига.

0: влиянием обстоятельств одна за другой стали рождаться задумки фантастических романов.
1: Авторское право.
0: Прежде чем стать основоположником советской фантастики, Александр Беляев был семинаристом, юристом, присяжным поверенным, артистом, журналистом и даже играл на скрипке. Дважды женился, переезжал из города в город, путешествовал за границу. Читать, конечно, любил, и в основном литературу приключенческую. Жюля Верна, вот, например, уважал. Герберта Уэллса. К 30 годам решил начать карьеру в столице. Но внезапная тяжелая болезнь и уход жены изменили планы. Результат – молодой, сильный, успешный мужчина оказывается практически в одиночестве, прикованным к постели на целых 4 года. И тут, под влиянием обстоятельств, в голове Беляева одна за другой стали рождаться задумки фантастических романов. И большинство из них так или иначе были связаны с идеей улучшения болезненной и слабой человеческой природы. Голова профессора Доуэля, человек, нашедший свое лицо, человек, который не спит, и, конечно, человек-амфибия. Главный герой этого романа – юноша по имени Ихтиандр. Сверхсущество, наделенное чудесной возможностью дышать в воде, как рыба. Когда-то давно профессор Сальватор пересадил умирающему мальчику жабры акулы и воспитал человека-амфибию. Ихтиандр, конечно, может жить и на суше, но в воде ему привычнее и комфортнее. Он дружит с дельфинами, исследует морские глубины и делает разные добрые дела. То разрежет рыбакам сети и выпустит на волю весь улов, то спасет какого-нибудь тонущего моряка. Однажды он спасает на море прекрасную девушку по имени Гутьерре и, конечно же, влюбляется в нее. Кстати, роман Беляева «Человек-амфибия» является, как сейчас принято говорить, ремейком. Французский писатель Жан де ла Ир в начале 20 века написал книгу «Человек, который может жить под водой». В ней злой гений Фольбер пересаживает маленькому мальчику жабры молодой акулы и внушает ему ненависть ко всему миру. Подросший морской дьявол радостно отправляет на дно целые эскадры, а его хозяин выставляет мировой общественности ультиматумы. Но однажды юноша влюбляется, сбегает от Фольбера, удаляет жабры и становится хорошим. У Беляева финал романа гораздо менее оптимистичный. Разочарованный Ихтиандр навсегда уплывает в океан. Все закончилось очень печально. Но читать об этом страшно интересно. Несмотря на то, что книга написана почти 100 лет назад.
1: Авторское право. Читаем книгу. Евгений Анташкевич. Харбин.
2: Через несколько минут уже в спальне Анна подошла к мужу и спросила: «Сашенька, тебя что-то тревожит? Скажи, если можешь».
3: Александр Петрович немного помолчал и улыбнулся. «Анни, рядом с тобой ничего не может тревожить». Он подошел к шифоньеру и стал выбирать пижаму.
2: «Я понимаю, ты чего-то не говоришь. Не хочешь, чтобы я волновалась, но я же вижу».
3: «Понимаешь, я не стал бы тебе ничего говорить, но это уже почти не секрет. Дело в том, что японцы готовят кампанию против Советов здесь, на Дальнем Востоке. Конечно, все секретно, но разве утаишь? Тут сама география на их стороне. Грех упускать такую возможность, отрезать у Советов Дальний Восток. Им сам Бог велел ударить где-нибудь...» Он резко провел рукой сверху вниз, как будто что-то разрубил, между Читой и Иркутском, или западнее Иркутска, и до самого Владивостока все их. Они и в 19-м, и в 20-м этого хотели, но тогда мощи не хватило. Или решимости. Он достал две пижамы, одну бумажную, другую шелковую.
2: «Возьми бумажную, дома так натоплено», — посмотрев на него, сказала Анна.
3: Александр Петрович согласно кивнул и шелковую положил обратно.
2: «Ты рассказывал про японцев», — напомнила Анна.
3: Она сняла халат и повесила его на плечики, прошла к комодику, открыла верхний ящик и стала выбирать ночную рубашку. Александр Петрович видел ее такой каждый вечер здесь, в этой спальне, когда она вот так готовилась ко сну. Она снимала халат, расстегивала лиф и пояс, снимала чулки, она ставила ногу на пуф, стоящий рядом с кроватью, и, подхватывая пальцами, снимала один чулок, потом другой. Она их не скатывала в колечко, а именно снимала, потом встряхивала и складывала, чтобы завтра отправить в бельевую корзину. Чуть уловимо от нее пахло духами. Она брала с будуара один из многочисленных флакончиков, потом садилась к зеркалу, распускала волосы и начинала расчесывать.

0: вверх посмотрела.
1: «Нет, сегодня мы будем говорить о японцах»,
0: — она улыбнулась. Александр Петрович посмотрел ей в глаза и с улыбкой сказал: «Ну что ж, о японцах? Так о японцах». Он подошел к тумбочке рядом со своей кроватью, взял папиросу, долго глядел в пол и потом задумчиво начал. «Сейчас у них в Маньчжурии стоит целая армия, квантунская. Группировка сильная, и в любой момент они могут ее двинуть», — он говорил медленно, делая паузы между каждым предложением. «Не знаю, чего они ждут. У Советов здесь сил пока не так много. Сталин за последние 2 года уничтожил своих лучших офицеров. Сейчас его войсками и командовать некому. Молодежь еще не обстреляна, серьезной боевой закалки нет». Анна сидела у будуара, продолжала расчесывать волосы и внимательно слушала мужа. Она смотрела на него через зеркало и уже понимала, что все, что он сейчас говорит, не является настоящей причиной его беспокойства. Планы японцев и без того были всем понятны. Никто этого не скрывал. Значит, произошло что-то другое. И это другое заставляет его переживать и даже что-то, наверное, скрывать от нее. Но она не перебивала. На некоторое время он замолчал, потом, наконец, произнес: «Они стали интересоваться нами». «Правильнее сказать, нашей молодежью». У Анны ёкнуло сердце. «Вот оно что! Что-то может произойти с...» Александр Петрович осторожно глянул ей в глаза.
2: «Пока тревожиться нет причин. Пока они набирают добровольцев. Кстати, в прошлом году ты ездила в Шанхай. Как тебе там понравилось?»
1: Анна все поняла и спросила: «Ты думаешь, нам пора?»
0: «Ну, по крайней мере, думать об этом уже, наверное, надо».
1: «Сашенька, скажи мне, пожалуйста, что с нами может случиться?»
0: Александр Петрович пожалел, что проговорился, но деваться было уже некуда. «С нами... ничего не может случиться. Но японцы могут объявить мобилизацию».
1: «Кого?» — спросила она осторожно.
0: «Нашей молодежи». «И тогда...»
1: — Александр Петрович положил неприкуренную папиросу на край пепельницы. Ей не надо было договаривать, что тогда опасность грозила ее сыну. Его могут мобилизовать в японскую армию или в маньчжурскую, она в этом не очень понимала. Это будет катастрофа. Мало того, что они живут в чужой стране, так еще ее сын может оказаться в чужой армии и попасть на чужую войну. Ничего хуже в голову ей прийти не могло.
0: «Думаю, что это нас не коснется», — договорил Александр Петрович. «Надеюсь».
1: Анне Ксаверьевне показалось, что она все поняла. Она встала, поцеловала его и погасила свет. 15 минутами раньше, еще когда она шла в спальню, когда начала готовиться ко сну, когда слушала мужа, то чувствовала, что за день устала и хочет спать, и уснет, как только голова окажется на подушке. Но сон прошел.
3: Евгений Анташкевич, Харбин. Фрагмент читал Иван Литвинов.
4: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

слушайте на Радио Книга. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радио Книга.

0: Энциклопедия.
1: Буква К. Красная армия. Армия нового образца, рожденная английской революцией в 1642 году. Лица, которых в нее вербовали, отличались склонностью к коротким прическам, из-за чего их называли «круглоголовые», и малиновым камзолом, из-за чего их армию назвали «красной». Яркое цветовое решение порой завоевывало популярность и в армиях других стран. Но красный цвет, очевидно, слишком заметен на поле боя. Только англичане сохраняли традицию красных мундиров вплоть до начала 20 века. Последний раз их называли «красной армией» во время англо-бурской войны, хотя тогда уже повсеместно победила мода на форму цвета хаки. И если бы в 18 году в России большевики не создали свою «красную армию», это название вполне могло бы сохраниться из-за приверженности англичан к традициям.
0: Читаем книгу.
2: Забытые писатели России. Возрождение.
3: Александр Дружинин. Рассказ Алексея Дмитрича.
4: Когда мне минуло 5 лет, семья наша переехала в Петербург. Отец надеялся получить место, но главной причиной этого переселения были запутанные его денежные дела, которые угрожали ему лишением последнего состояния. Он нанял квартиру на Вознесенской улице. Рано узнал я эту тесную улицу с каретными сараями и тяжелым кузнечным запахом. Помню дом наш, он был каменный, высокий, желтый, с оранжевыми деревянными коридорами по бокам. И стены, и пристройки были совсем закопчены от давно начинавшегося пожара и никогда не подкрашивались. Крыша покрыта была обломанную черепицей. Хорошо, что теперь уже не видать нигде черепичных кровель. На дворе между дровами и безобразным сараем стояла чахлая березка. Вы знаете мягкость ребяческой души, и потому поверите, что несчастная эта березка наградила меня сотнями горьких минут, даже часов. Унылая петербургская природа, унылая жизнь родителей быстро развила во мне какую-то странную мечтательную тоску. В это время я часто просыпался ночью и плакал, думая о том, что на дворе стужа и ветер, что на больном деревце засохло еще несколько сучков, обвалилось с него еще несколько листьев, что плохо расти бедной березе на нашем нечистом дворике. Лучше было бы, если бы эта березка никогда не существовала. Теперь познакомлю вас с моими родителями. Отец мой пользовался неограниченным, восторженным уважением близких к нему лиц. Он славился человеком примерной доброты и честности. До сих пор случается мне слышать отзывы о нем, где бескорыстие его прославляется как восьмое чудо. Но жить ему было плохо на свете, особенно в те времена лихоимства. Он не ладил со многими, кодекс взяточников был ему неизвестен, для него не существовало спасительных выражений «не я, так другой», «теплое местечко», «безобидный доход». Озлоблен ли он был неудачами или нрав его был всегда угрюм, только отец мой был плохим семьянином. Припоминая события, я вижу, что он любил детей с редкою нежностью, но никогда не ласкал нас, воспитанием нашим не занимался, имея мало времени. Но величайшая его ошибка была та, что детей своих он делал свидетелями деловых и семейных своих неприятностей. Он участвовал в каком-то предприятии, капиталы которого лопнули и для которого вошел он в долги. В тесную нашу квартирку часто ходили искривленные люди в очках, вицмундирах с бумагами. Они были отвратительно спокойны, отец часто сердился и спорил. Но невыносимо тягостно было смотреть на него, когда они уходили. Он начинал ходить по комнате, грустно задумывался, писал что-то на маленьких лоскутках и оставлял работу, махнувши рукою. Меня страшно мучили эти сцены. Участие и любовь к отцу заставляли меня жадно вслушиваться в каждое его слово, тихонько прочитывать каждую упавшую бумажку из этих отрывистых материалов, составлять собственные соображения. Ум мой до того изощрился эту работу, что 10 лет от роду я знал тяжелое положение моего отца почти во всех подробностях. И до грустных этих открытий дошел я с помощью своих глаз и ушей, потому что не осмеливался никого расспрашивать прямо. Я помню, каких трудов стоило мне добраться до горьких моих открытий. Приходилось ли мне слышать, что отец жалуется на срок векселя? Я издалека хитро выспрашивал у посторонних, что такое значит «вексель». Дня через два, чтобы не подать подозрения, я таким же путем старался узнать, что значит «срок». И во всем этом руководила меня, конечно, не жадность, могла ли она быть в ребенке, а истинное глубокое участие в горе моего отца и в страдании при несогласиях, которые по этой причине происходили у него с матерью. Мать любил я менее, чем отца, несмотря на неограниченную нежность ее к детям. В отце я любил его твердость, редкие минуты веселости. В матери я не видел ни того, ни другого. Она была женщина, которую всякой бы назвал образцовой при других обстоятельствах, но переносить тесные наши обстоятельства она решительно не умела. Прежде жила она в богатстве, воспоминания той поры ее мучило, но главными ее недостатками были лишняя мнительность и раздражительность характера. Она видела разрушение нашего состояния, видела умножающееся семейство и думала устроить дела не радикальную переменную жизни, а мелкими хозяйственными расчетами. Натурально, всякий час доказывал неосновательность ее планов, и она глубоко терзалась вследствие каждой из самых мелочных неприятностей. Между отцом моим и матерью с первых лет брака существовала какая-то тайна, или, лучше сказать, какое-то тяжкое воспоминание, обоим им понятное и о котором они боялись говорить. Несмотря на то, что весь дом знал эту тайну, и я, может быть, горю моему знал ее, только, знаете, я не хочу говорить о ней. Я человек с предрассудками, я не могу вспоминать об этом предмете. А между тем это обстоятельство бросает большой свет на мой характер, на мое воспитание. Довольно будет знать вам то. Часто родители мои не ладили между собою. Часто они огорчали друг друга, часто бронились в моем присутствии. Часто на губах отца моего мелькал какой-то страшный тяжелый упрек. Слова их были темны и странные, они сами скоро прекращали разговор. Но это не мешало мне всякий раз терзаться душою, не спать целых ночей, проплакивать целые ночи, пока мои родители спали, спокойно выбранив друг друга и успевши помириться. Весь дом наш был настроен на этот лад несогласий и сетований. Прислуга наша была привязана к своим господам, но по милости мелких хлопот, мелкого хозяйства, постоянно возникали неудовольствия между хозяевами и прислугою. Между собой люди эти жили, как водится, придурно и пренесогласно. Тесное помещение наше беспрестанно сталкивало их носом к носу, и каждое утро раздавалась брань, сыпались укоры, упреки, жалобы на горькое свое житье, и весь этот гвалт едва-едва успокаивался при появлении господ. При детях же люди наши не слишком церемонились. Помню я гибельную эту тесноту, лишившую меня полного физического развития. Для воспитания ребенка потребно много свободного пространства. Не надо, чтобы он часто сидел один, да не следует же ему жить и в вечном шуме. Детская наша устроена была в низкой проходной комнате. Часто, когда я ложился спать, ходьба всякой челяди только что начиналась, особенно если в квартире были гости. Ничто не могло приучить меня к беспокойству и перерывам сна. По целым часам я дожидался, скоро ли перестанет ходьба, и засыпал только тогда, когда последняя горничная, уложившая мать, возвращалась к себе через нашу комнату. От этого я вставал на утро недоспавший и на целый день оставался вялым и кислым. У отца бывали иногда и вечера. С какой стати, для какой надобности, Бог один ведает. Собирались какие-то неловкие люди, полузнакомые между собою, стояли около дверей поодаль от дам, иные из них быстро исчезали, заслышавши, что на фортепиано начинают бренчать какой-нибудь танец. Опасения этих господ всегда почти оставались напрасными. Танцы редко устроивались, а если и начинались, то шли так вяло и неловко, и безжизненно. Молодые люди ничего не говорили с дамами. От нечего делать для вида подходили к детям, гладили нас по голове, рассказывали нам такие нескладные вещи, что я порою сам страдал за бедных рассказчиков. Физические мои силы развивались лениво и медленно. Меня часто водили гулять, но я сам избегал этих прогулок. Как-то неприязненно глядели на меня кирпичные закопченные дома, встречающиеся пешеходы были так угрюмы и мрачны, что я даже их боялся, а по вечерам мне иногда грезились их желтые нахмуренные лица. За город мы никогда не ездили, и потому недостаток чистого воздуха пагубно действовал на мое телосложение. Зато умственные мои силы несвоевременно расширялись под гнетом унылой этой жизни, только развитие их было неполно и болезненно. Как тесто, сдавленное прессом, ум мой выигрывал в ширину, теряя во всех остальных отношениях. Я как-то часто задумывался, а задумчивость, сами знаете, острый нож для ребенка. Неестественное упражнение моих способностей во всех их девственной восприимчивости наделило меня мнительностью и мечтательностью. Прослушав какую-нибудь детскую сказку, я тотчас начинал строить воздушные замки и применять ее обстоятельства к себе и к нашему семейству. Так одно время, более года, впрочем, воображал я, что судьба одарила меня богатырскую силою. В другой раз я помышлял о том, как бы хорошо где-нибудь на улице найти много денег. В привязанностях моих выказывалась страшная сентиментальность и сосредоточенность. 10 лет от роду я до неистовства привязался к одному мальчику, 2 годами моложе меня, который иногда приходил играть с моими братьями. Я же не играл никогда, потому что детские наклонности давно уже во мне не проявлялись. Ребенок этот был родственник одного из наших соседей и по всему составлял резкую противоположность со мною. Я был раздражителен и вял, он был кроток, как девочка, и, несмотря на то, шалун величайший. Часто являлся он к нам с шишками и синяками на лице, которые, однако же, шли ему. С приходом его начинались шум и беготня по всем комнатам, а иногда дело оканчивалось дракою, в которой сами ротоборцы едва знали, кто кого бьет и за что. Меня одного Костя не мог терпеть именно за то, что я его никогда не бил. Перед ним я оказался еще робче и слушал с унынием, как на редкие предложения дружбы с моей стороны отвечал он насмешками, бранью и обещанием когда-нибудь приколотить меня очень больно. Все-таки присутствие его было для меня великою отрадою. Я смотрел на него, слушал его голос и думал о нем с неизъяснимым наслаждением.
3: Александр Дружинин. Рассказ Алексея Дмитрича. Написано в 1848 году. Фрагмент читал Сергей Корякин.

Слушайте на радио «Книга» «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21 час 30 минут.

0: этого дня вдохновения. У тебя сегодня май. Ты в соку, в цветении, в росте. Если хочешь, принимай в жизнь распахнутую в гости. Потому что я брожу в час твой радостный и ранний по такому рубежу, за которым нет свидания, за которым правоты не добьешься, как ни бейся. Если хочешь, проводи, погрусти со мной, посмейся. Это стихотворение «У тебя сегодня май» написал поэт Алексей Межеров.
1: Читаем книгу. Антон Чехов. Живая хронология.
2: Гостиная статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень а-ля украинская ночь стены, мебель, лица. Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющее полено и на мгновение заливает лица цветом пожарного зарева. Но это не портит общей световой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан. Перед камином в кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит сам Шарамыкин, пожилой господин с седыми чиновничьими бакинами и с кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нежность, губы сложены в грустную улыбку. У его ног, протянув к камину ноги и лениво потягиваясь, сидит на скамеечке вице-губернатор Лопнев, бравый мужчина лет 40. Около пианино возятся дети Шарамыкина — Нина, Коля, Надя и Ваня. Из слегка отворенной двери, ведущей в кабинет госпожи Шарамыкиной, робко пробивается свет. Там, за дверью, за своим письменным столом, сидит жена Шарамыкина, Анна Павловна, председательница местного дамского комитета, живая и пикантная дамочка лет 30 с хвостиком. Ее черные бойкие глазки бегают сквозь пенсне по страницам французского романа. Под романом лежит растрепанный комитетский отчет за прошлый год. «Прежде наш город в этом отношении был счастливее», — говорит Шарамыкин, щуря свои кроткие глаза на тлеющие уголья. «Ни одной зимы не проходило без того, чтоб не приезжала какая-нибудь звезда. Бывали и знаменитые актеры, и певцы, а нынче черт знает что. Кроме фокусников да шарманщиков никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия. Живем, как в лесу. Да-с. А помните, ваше превосходительство, того итальянского трагика? Как его? Еще такой брюнет высок. Луиджи Эрнесто де Руджерио. Талант. Замечательный. Сила. Одно слово скажет, бывало, а театр ходором ходит. Моя Нюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выхлопотала, и билеты на 10 спектаклей распродала. Он ее за это декламации и мимики учил. Душа человек. Приезжал он сюда, чтоб не соврать, лет 12 тому назад. Нет, вру, меньше. Лет 10. Анюточка, а сколько нашей Нине лет? 10-й год, кричит из своего кабинета Анна Павловна. А что? Ничего, мамочка, это я так. Ох, и певцы хорошие приезжали, бывало. Помните вы теноре де Грация Прилипчина? А что за душа человек, что за наружность? Блондина, лицо эткое, выразительное, манеры парижские. А что за голос, ваше превосходительство?
3: Одна только беда, некоторые ноты желудком пел, и ре фистулой брал, а то все хорошо. Вот Тумберлика говорил, учился. Мы с Анюточкой выхлопотали ему залу в общественном собрании, и в благодарность за это он, бывало, нам целые дни и ночи распевал. Анюточку петь учил. Приезжал он, как теперь помню, в Великом посту лет 12 тому назад. Нет, больше. От память, прости, Господи. А, Анюточка, а сколько нашей Надечке лет? 12. А 12, если прибавить 10 месяцев, ну так и есть 13. Вот прежде у нас в городе как-то и жизни больше было. Вот взять, к примеру, хоть благотворительные вечера. Ах, какие прекрасные бывали у нас прежде вечера. Ах, что за прелесть! И поют, и играют, и читают. Вот после войны, помню, когда здесь пленные турки стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых. Собрали 1100 рублей. Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкина голоса и все ей руку целовали. Вот, хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было, вот как теперь помню, в 76-м? Нет. В 77-м? Нет. Позвольте, когда у нас турки стояли? Анюточка, а сколько нашему Колечке лет?
4: Мне, папа, 7 лет,
3: говорит Коля, черномазый мальчуган с смуглым лицом и черными, как уголь, волосами.
5: Да, постарели, и энергии-то уж нет,
3: соглашается Лопнев, вздыхая.
5: Вот где причина. Старость, батенька. Новых инициаторов нет, а старые состарились. Нет уж того огня. Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество скучало. Я был первым помощником вашей Анны Павловны. Вечер ли с благотворительную целью устроить? Лотерею ли, приезжую ли знаменитость поддержать? Все бросал и начинал хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набегался, что даже заболел. Ох, не забыть мне этой зимы. Помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной Павловной в пользу погорельцев?
3: Да, это в каком году было?
5: Не очень давно, в 79-м. «Нет, в 80-м, кажется. Позвольте, сколько вашему Ване лет?»
3: 5! — кричит из кабинета Анна Павловна.
5: «Ну, стало быть, это было 6 лет тому назад. Да, с батенька, были дела. Теперь уж не то. Нет того огня».
2: Лопнев и Шарамыкин задумываются. Тлеющее полено вспыхивает и в последний раз подергивается пеплом.
1: Антон Чехов. Живая хронология. Рассказ читал Роман Стабуров. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Первый источник. Эзопов язык. Синоним иносказательной речи, когда по соображениям цензуры нельзя называть вещи своими именами и приходится прибегать к намекам и аллегориям. Выражение происходит от имени древнегреческого баснописца Эзопа, который жил в VI веке до нашей эры. Эзоп был рабом и не мог прямо критиковать и обличать окружающие его пороки. Фразу ввел в обращение писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, который очень страдал от цензурных запретов. Эзопов язык упоминается в его произведениях «Недоконченные беседы», «В среде умеренности и аккуратности» и других.

0: Читаем книгу.
1: Ги де Мопассан. Реликвия. Перевод Михаила Соседова.
2: Город Суассон господину аббату Луи Денмар, Париж, 17 октября 1882 года. Мой милый аббат, моя свадьба с твоей кузиной расстроилась. Притом расстроилась самым глупым образом из-за одной нелепой шутки, которую я почти бессознательно преподнес моей очаровательной невесте. И в этом затруднительном положении я обращаюсь к тебе, мой старый товарищ, так как ты один можешь помочь мне. Ты ведь знаешь Жильберту, или, по крайней мере, ты думаешь, что ты ее знаешь. Хотя, кто вообще может знать женщин? Их мнения, их мысли, их вкусы, их взгляды совершенно неожиданны. Никакая, даже самая гибкая логика не в состоянии объяснить их поступков. Потому что мотивы, порождающие эти поступки, полны таких поворотов и оборотов, таких непостигаемых умозаключений, такой логики на выворот и, наконец, упорства, которое нам кажется абсолютно непреклонным и которое вдруг исчезает только потому, потому что маленькая птичка прилетела и села на подоконник. Не мне говорить тебе, что твоя кузина, воспитанная белыми или черными монахинями в Наоси, в высшей степени набожна. Ты это знаешь лучше меня. Но ты, может быть, не знаешь другого. Ты не знаешь того, что она не только к религии, но вообще ко всему относится экзальтированно. Она может неожиданно растрогаться и также неожиданно рассердиться, может проникнуться вдруг огромной привязанностью и вдруг так тебя возненавидеть, и наоборот. И это потому, что ее мысль летит, как лист, подгоняемый ветром. И это потому, что вся она с головы до ног – женщина. Или нет, вернее, молодая девушка. И кроме того, она так красива, как это ты прекрасно знаешь. И обольстительно так. Этого ты, конечно, знать никак не можешь. Мы были помолвлены. Я ее обожал и обожаю до сих пор. Она тоже, казалось, любила меня. Однажды вечером я получил из Кельна телеграмму, вызывающую меня к одному больному на консультацию, после которой, я уже предполагал, могла потребоваться тяжелая и сложная операция. Так как я уезжал только вечером, то я побежал проститься с Жильбертой и предупредить ее, что буду обедать у ее родителей не в среду, как мы условились, а в пятницу, в день моего возвращения. Между прочим, берегись пятницы. Клянусь тебе, они таят в себе нечто зловещее. Когда я заговорил об отъезде, в ее глазах блеснули слезы. Но когда я сообщил о своем скором возвращении, она вдруг захлопала в ладоши и сказала: «Отлично, вы мне привезете что-нибудь из Кельна, что-нибудь на память, какой-нибудь пустяк, безделушку, но выбранную специально для меня. Вы должны догадаться, что мне больше всего доставит удовольствие». Она замолчала, подумала и добавила: «Но я не хочу, чтобы ваш подарок стоил дороже 20 франков. Я хочу, чтобы вы меня тронули не ценой, а изобретательностью, выдумкой». Она опять замолчала, опять подумала и опять добавила: «Если ваш подарок не будет слишком дорог, но будет тонок и изобретателен, я вас поцелую». Ох, я уехал. На другой день я был уже в Кельне. Больной был в ужасном состоянии, ампутация была необходима немедленно. Мне отвели отдельные помещения, почти заперли меня. Кругом я видел только страдания и плач родственников, а надо сказать, что это всегда действует на меня подавляюще. Наконец я начал оперировать больного, который мог легко умереть у меня под ножом. Я провел над ним 2 ночи, и как только заметил малейшую надежду на выздоровление, приказал вести себя на вокзал. Но я ошибся в расписании поездов, и мне пришлось дожидаться целый час. От нечего делать я стал бродить по улицам, все еще думая о моем больном, как вдруг ко мне подошел какой-то субъект. Но я не говорю по-немецки, а он ни звука не мог сказать по-французски. Наконец я все-таки его понял. Он предлагал мне купить у него реликвии. Мысль о Жильберте пронзила меня. Я ведь знал, как она была набожна и фанатична. Подарок был изобретен. Я отправился за торговцем в его лавочку, где продавались всевозможные мощи, и выбрал там для себя маленькую косточку из останков 11 000 девственниц. Эта реликвия лежала в очаровательном медальоне из старинного серебра, и это меня окончательно пленило. Я положил медальон в карман и, довольный, сел в поезд. Приехав домой, я захотел еще раз взглянуть на свою покупку. Я взял ее, медальон был полуоткрыт, реликвия потеряна. Тщетно я шарил по всем карманам, выворачивал их. Маленькая косточка величиной с половину булавки исчезла. Мой милый аббат, ты ведь знаешь, что моя набожность весьма относительна, но твое душевное величие и твоя дружба прощают мне эту холодность в деле веры в ожидании будущего, как ты говоришь. Но уж в реликвии-то, продаваемые уличными торговцами, я абсолютно не верю. И даже подозреваю, что и ты в этом отношении согласен со мной. Поэтому потеря бараньей косточки меня не огорчила. Я без труда раздобыл такую же, аккуратно приклеил ее к стенке драгоценного медальона и отправился к своей невесте. Как только она увидела меня, она бросилась ко мне навстречу, встревоженная и улыбающаяся. «Что вы привезли мне?» Я сделал вид, что я забыл о своем обещании. Она не поверила. Я заставил ее просить, заставил умолять. И когда заметил, что ее любопытство доведено до крайности, отдал ей священный медальон. Она вся застыла от восторга. Реликвия! И начала страстно целовать медальон. Ох, как мне стало стыдно за свое плутовство. Но вдруг ею овладело беспокойство, перешедшее в крайнюю тревогу. Глядя мне прямо в глаза, она спросила меня: «А вы уверены, что это подлинные реликвии?» «Абсолютно уверен». «Почему?» «Я был пойман. Если бы я сознался, что купил эту косточку у торговца, бегающего по улицам, я бы погубил себя. Что делать?» Безумная мысль пронзила мой мозг, и я ответил ей таинственным шепотом: «Я ее украл для вас». Она посмотрела на меня своими большими глазами, заблестевшими от восхищения. «Вы ее украли? Где?» «В кафедральном соборе. Из раки 11 000 девственниц». «Вы это сделали для меня? Расскажите мне все!» «Ты понимаешь, милый аббат, что я уже не мог отступать. И я придумал такую...» «Слушай, что я придумал. Оказывается, я заплатил 100 франков сторожу, чтобы осмотреть внутренность собора одному. Раку чинили, и я попал как раз в тот момент, когда рабочие и притч завтракали. Приподняв плиту, которую сейчас же осторожно водрузил на место, я успел стащить из числа других маленькую косточку. Я сказал «из числа других», думая, что останки 11 000 скелетов девственниц представляют собой порядочную кучу. После этого я отправился к ювелиру и купил медальон, достойный вместить реликвию. Ловко. Да, я не без удовольствия прибавил, что подарок обошелся мне в 500 франков. Но она уже не слушала меня. Она только глядела на меня, трепеща от восторга, и, прошептав «как я люблю вас», упала в мои объятия. Заметь, я совершил кощунство. Я украл... Ворвался в церковь, взломал раку, стащил святые мощи, и за это она обожала меня. Находила меня нежным, преданным, совершенным. Такова женщина, мой милый аббат, всякая женщина. И тем не менее в течение 2 месяцев я был счастливейшим из женихов. Но вот весной ею овладело безумное желание увидеть место моего подвига. Она так упорно уговаривала отца свести ее в Кёльн, не говоря, конечно, о причине своего желания, что он согласился. А надо сказать, что я никогда не видел собора внутри. Не знаю, где находится гробница этих 11 000 девственниц. Вообще даже не уверен, существует ли она. И вот через несколько дней после их отъезда я получил от нее небольшое письмо, в котором она отказывалась стать моей женой. При виде раки она поняла мой обман, мою ложь и в то же время мою полнейшую невинность. Когда она спросила сторожа, не было ли когда похищения мощей, тот расхохотался, доказывая им всю нелепость подобного предположения. А раз я не совершил взлома в священном месте, не погрузил богохульственные руки в святые останки, я уже не был достоин моей белокурой невесты. Такова женщина, мой милый аббат, всякая женщина. С горя я захворал. Но вот на днях ее кузина, которая одновременно приходится кузиной и тебе, госпожа Дарвиль, просила меня зайти к ней. Вот условия, на которых я могу быть прощен. Я должен отыскать и привести мощи какой-нибудь святой или девственницы, но настоящие мощи, подлинные, черт бы их побрал, и непременно засвидетельствованные святым папой. Я схожу с ума от тревоги и беспокойства. Я поеду в Рим, если нужно. Но не могу же я явиться к папе и рассказать ему всю нелепость своего приключения. Кроме того, я вообще сомневаюсь, чтобы реликвии продавали частным лицам. Не можешь ли ты дать мне рекомендацию кому-нибудь из кардиналов и прелатов, обладателей мощами какой-нибудь мученицы? Наконец, может быть, у тебя имеется требуемый для меня драгоценный предмет? Спаси меня, мой дорогой аббат, и я обещаю тебе стать истинным христианином 10 годами раньше. Вот госпожа Дарвиль, принимающая близко к сердцу все эти события, сказала мне: бедная Жильберта никогда не выйдет замуж. Дорогой друг, неужели ты допустишь, чтобы твоя кузина умерла 11 000 первой девственницей? Умоляю тебя, помешай этому. Прости меня, я богохульник, но я обнимаю тебя и люблю от всего сердца, твой старый друг Анри Фонталь.
1: Ги де Мопассан. Реликвия. Рассказ читал Анатолий Кторов.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Этого дня вдохновения. Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть, верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах на радио «Книга». Ежедневно.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Без денег нельзя быть леди, говорила Маргарет Митчелл. Однако сама она никогда не стремилась к тому, чтобы много зарабатывать. Она даже не хотела публиковать свой роман «Унесенный ветром» и тем более давать согласие на его экранизацию. Однако цифры в договоре поменяли ее решение. 50 тысяч долларов – немыслимые деньги для дебютантки. Вместе с чеком Митчелл получила договор на новый роман, в котором графа «гонорар» пустовала. Маргарет могла вписать в нее любую сумму. Однако Митчелл не суждено было больше создать ни одного произведения.
0: Трактат. Научно, но популярно. Фрэнсис Эшкрофт. На грани возможного. Наука выживания.
2: Большинство людей при мысли о невесомости приходят в восторг. Ведь это же полная свобода. Можно проплыть под столом, полежать на потолке, хотя сами понятия пол и потолок теряют смысл. Повисеть среди этого перевернутого пространства или грациозно порхнуть от одной стены к другой. Сальто или вращение может проделать любой, даже не будучи гимнастом или акробатом, а тесная капсула кажется просторной, поскольку теперь доступны и третье измерение. Однако передвижение в условиях микрогравитации требует особых навыков. Чтобы переместиться вперед, нужно оттолкнуться от стены, как отталкивается от стенки бассейна пловец при развороте. Но если не рассчитать силу, можно отлететь слишком стремительно и врезаться в противоположную стену. Астронавты-новички набивают себе немало синяков, прежде чем научаются отталкиваться одними кончиками пальцев. Освободившись от земного тяготения, брошенные предметы летят по прямой, а не по дуге, как на Земле. Хелен Шарман в своей автобиографии описывает, как сделала свой первый глоток в космосе. Не через специальный загубник, а поймав ртом дрожащий водяной пузырь, выпущенный из баллона смеющимся товарищем. «Я сомкнула губы, и во рту у меня разлился фонтан восхитительной, освежающей прохлады». Микрогравитация наглядно демонстрирует разницу между весом и массой. Масса – это сопротивление тела движению, тогда как вес – это воздействие гравитации на массу. В космосе вес исчезает, а масса остается. Именно поэтому и человека, и мышь можно с одинаковым успехом удерживать на кончике мизинца. Но если вы захотите толкнуть их к противоположной стене, мышь покажется легче. Третий закон движения, выведенный сэром Исааком Ньютоном, гласит, что на каждое действие имеется такое же, но противоположное по направлению противодействие. На Земле это не всегда заметно. Поднимая предмет или толкая его от себя, сами мы не двигаемся с места, поскольку упираемся в поверхность массивной планеты, гасящей противоположный импульс. В космосе все не так. Толкая предмет примерно одного размера с собой, астронавт тоже двигается в противоположную сторону. Если он начнет откручивать гайку ключом, гайка не шелохнется, а астронавт станет вращаться вокруг. Поэтому ему необходимо упереться ногами в какую-то неподвижную поверхность. Для этого используются специальные стремена, которые необходимы также и для наружных работ, чтобы астронавта не унесло в открытый космос. Некоторые действия при микрогравитации становятся особенно затруднительными. Например, мытье, поскольку вода повисает в воздухе дрожащими пузырями, которые будут до бесконечности плавать по салону. Просачиваясь сквозь пальцы, они рассыпаются на мириады еще более мелких пузырьков, и избавиться от них невозможно. Поэтому астронавтам приходится обтираться губкой. Если с водой играть довольно забавно, то устранение других жидкостей доставляет меньше удовольствия. Одна из самых больших трудностей, которые пришлось преодолевать космическим инженерам, конструирование туалета для использования в космическом корабле. В самых первых полетах пользовались встроенными в скафандр устройствами для сбора отходов жизнедеятельности, на смену которым затем пришли космические туалеты, которые функционируют почти так же, как и на Земле, с той разницей, что капли мочи сразу засасываются внутрь. Затем они выбрасываются в космос, где моментально замерзают облаком из микроскопических мерцающих кристаллов. Один из астронавтов Аполлона на вопрос, что в космосе показалось ему самым красивым, ответил: «Облако мочи на закате». Твердые отходы тоже собираются с помощью вакуума, а затем хранятся до возвращения на Землю, где и удаляются. При бритье, даже электробритвой, в воздухе разлетаются мелкие волоски, поэтому без крема, не дающего им разлететься, или пылесоса, к бритью лучше не приступать. Можно спокойно выпустить фотоаппарат из рук, не боясь, что он разобьется, однако любой незакрепленный предмет норовит улететь даже от легкого прикосновения, поэтому все приходится крепить липучками или резиновыми шнурами. Уборка в космосе — это сущее наказание, потому что пыль не падает, а повисает в воздухе. Несмотря на то, что воздух на космической станции вентилируется и проходит фильтрацию, он все равно заполняется мельчайшими частицами пыли из чешуек кожи, волосков и микроскопических крошек пищи. В день человек теряет около 10 миллиардов чешуек кожи. На Земле они скапливаются белой пылью на поверхностях ванной комнаты, а в космосе заполняют воздух, которым человек дышит. Поэтому космонавты очень много чихают, до 30 раз в час. Кроме того, загрязненный воздух нередко вызывает раздражение слизистой глаз. Куда более экзотичной выглядит мелкая черная пыль, похожая на сажу, покрывающая поверхность Луны. Астронавтам Аполлона она задала нелегкую задачу, поскольку на подошвах обуви они неизбежно приносили ее в спускаемый модуль. На Луне, где сила тяжести в 6 раз меньше земной, она незаметно ложилась обратно на поверхность, но в космосе проникала всюду и липла к скафандрам, окрашивала их в черный цвет, пахла она почему-то порохом. При этом проблемы она создавала.

0: Эшкрофт. «На грани возможного. Наука выживания». Фрагмент читал Павел Михайловский.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
2: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

0: «Родная речь».
1: Ты случайно не знаешь, в каких случаях мобильный робот говорит, что обслуживание номера временно приостановлено?
2: Скорее всего, у этого абонента деньги, наверное, закончились, да?
1: Наверное, ты прав. Перезвоню подруге позже.
2: А у меня к тебе встречный вопрос.
1: Давай.
2: Ты случайно не знаешь, почему робот говорит «временно приостановлен»? А если он просто скажет «приостановлен», этого будет недостаточно, что ли?
1: Ну, хочешь, позвоним сотовому оператору, выясним, кто додумался до такого.
2: Ну да, объясним смысл понятия, что это такое, да, плеоназм.
1: Хочешь поиздеваться над операторами, да?
2: Ой, нет, не хочу, просто интересно, ведь это ж кто-то-то придумывает вот это все.
1: Слушай, ну ты прав, если разобраться, то глагол «приостановить» означает «временно остановить» или «прекратить», «задержать».
2: Да, вот в этом-то все и дело, ведь слово «временно» здесь явно лишнее.
1: Выходит, что «временно приостановлен» такая же нелепость, как «истинная правда» или «подниматься вверх».
2: Да, это ведь тоже, все, что ты сказал, это примеры плеоназмов. А плеоназм – это когда в одном предложении или фразе повторяются близкие по смыслу слова.
1: Но при этом разные по написанию.
2: Да, потому что если эти слова одинаковые по написанию, там, ну или, скажем, однокоренные, то это уже называется по-другому, это тавтология.
1: Ну да, со школы знакомый всем пример тавтологии – масло масляное.
2: Ну, ты до сих пор школьную программу хорошо помнишь.
1: Ну, издевайся, издевайся. Я вот, кстати, помню не только о плеоназмах и тавтологиях, но могу и о дактиле с усеченной клаузурой рассказать.
2: Ну, пожалуй, операторам сотовых компаний тем-то это будет особенно интересно. Но потом мне расскажешь, ладно, что тебе ответили.

0: Обязательно.
1: Родная речь. Читаем книгу. Приключения сыщика Ната Пинкертона. В погоне за преступником.
2: «Вас, мистер Пинкертон, спрашивает дама». С этими словами в кабинет своего начальника вошел Боб Руланд и передал визитную карточку. Пинкертон прочел: «Мисс Норма Кроудер. Проси ее сюда». В комнату вошла молодая, скромно, но со вкусом одетая женщина и робко протянула ему руку.
3: «Здравствуйте, мистер Пинкертон. Простите, быть может, я пришла не вовремя, но я уверена, что у вас я найду защиту и помощь».
2: Пинкертон пригласил ее сесть, и когда она откинула вуаль, увидел бледное лицо, отмеченное печатью горя и житейских невзгод. «Я никому не отказываю в помощи», — ответил он с участием. «Если не ошибаюсь, я уже встречал вашу фамилию, мисс Кроудер».
3: Она горестно улыбнулась. «Это вполне возможно. Видите ли, я стала жертвой одного брачного авантюриста и мошенника, который уже в течение многих лет безнаказанно совершает свои преступления в Соединенных Штатах».
2: «Вы, вероятно, говорите о Джерарде Спенсере?»
3: «Я думаю, что речь идет об этом человеке. В последнее время в разных городах он обманул и сделал несчастными многих девушек».
2: «Да, все эти проделки приписываются одному лицу», — сказал сыщик. «В последнее время я был занят раскрытием нескольких очень тяжких преступлений. Это потребовало от меня большой энергии и внимания, поэтому я не смог заняться этим мошенником, но при первой же возможности готов взяться и за него».
3: «Располагаете ли вы свободным временем?» — спросила дама робко.
2: «Вполне. Я весь в вашем распоряжении».
3: «Много времени это у вас не отнимет, так как вам придется только арестовать обманщика».
2: «А вы разве знаете, где он находится?»
3: «Он здесь, в Нью-Йорке».
2: Пинкертон встал и зашагал по комнате. Известие его взволновало. «Почему же вы не обратились в полицию и не попросили арестовать этого господина?»
3: «Я боялась, что он сумеет в последний момент улизнуть от полисменов. Он хитер, как лиса, и уже неоднократно ускользал от ловушек, которые ему ставили преследователи, и вдобавок насмехался над ними. Я же хотела действовать наверняка, и поэтому пришла к вам. От вас, мистер Пинкертон, ему не скрыться».
2: «Вы питаете ко мне большое доверие, мисс Кроудер. Но ведь и я иногда делаю промахи. В моей практике бывали случаи, когда преступник скрывался как раз в тот момент, когда я уже собирался праздновать победу. А теперь попрошу рассказать мне подробно историю вашего знакомства со Спенсером».
3: Норма Кроудер покраснела, но выполнила просьбу. «Еще в прошлом году я была жизнерадостной девушкой с румянцем на щеках. Не знала забот и была полна надежд на счастливую будущность. Я была хорошо обеспечена, так как получила в наследство от дяди 10 тысяч долларов. Полгода назад в Метрополитен-опере я случайно познакомилась с неким мистером Блумфилдом. Это был джентльмен в полном смысле этого слова. Все его манеры носили великосветский характер, и я была очень рада такому удачному знакомству. Мне, конечно, и в голову не приходило, что под именем мистера Блумфилда скрывается известный Джерард Спенсер. Он сумел пробудить во мне симпатию к нему. Жил он на широкую ногу и тратил много денег, принадлежавших, наверное, тем несчастным, которых он обманул еще до знакомства со мной. Я считала его богатым человеком, с честным, благородным характером, и не буду отрицать, что мое сердце принадлежало ему, что я готова была пойти за ним в огонь и в воду». Она вздохнула и после паузы продолжала окрепшим голосом:
4: «Но, слава богу, это прошло. Теперь я глубоко ненавижу его и хочу, чтобы он понес заслуженное наказание. Дошло до того, что я перевела на его имя все свои сбережения. И именно с того дня, как я сделала его владельцем своего состояния, я его больше не видела. Он исчез с моими 10 000 долларов. Оставшись без средств, я была вынуждена искать место учительницы. Безуспешно я пыталась найти обманщика. Деньги пропали бесследно, я стала нищей. И когда я услышала о других брачных авантюрах, похожих на мой случай, я поняла, что именно Джерард Спенсер и никто другой был тем мошенником, который меня обманул. Словом, я уже потеряла всякую надежду и покорно исполняла обязанности учительницы, когда 2 часа назад...
2: «Вы его увидели», — закончил Пинкертон.
4: «Да, я его увидела. Мне нужно было выполнить в городе кое-какие поручения, и на улице Бавери я встретилась с ним».
2: «Скажите, а вы уверены, что видели именно его?»
4: «Да, уверена. Правда, раньше он не носил бороды, а теперь у него большая светло-русая борода. Но, тем не менее, я уверена, что это он».
2: «Он вас видел?»
4: «Думаю, что видел, но не узнал. Очевидно, он был погружен в свои мысли».
2: «Вы знаете, куда он шел?»
4: «Да. Я пошла за ним. Он направился в центральную гостиницу, что на углу 3-й авеню и 14-й стрит. Когда он скрылся в подъезде, я спросила швейцара, кто этот господин, который вошел передо мной. Швейцар ответил, что это мистер Бюлинг, который уже 2 дня как живет в гостинице. Тогда мне все стало ясно, и я отправилась к вам просить помощи».
2: «Вы поступили бы разумнее, если бы немедленно вызвали полицию и велели бы арестовать его».
4: «Да, но он наверняка ускользнул бы от них».
2: «Я пойду с вами, мисс Кроудер. Но вам не следует ходить в гостиницу. Лучше, если вы сейчас отправитесь в полицейское управление, спросите там мистера МакКоннелла и передадите ему мою визитную карточку. Можете ему сообщить, что я, по всей вероятности, доставлю ему редкую птицу».
4: «Но удастся ли вам одному справиться с этим негодяем?»
2: «Надеюсь», — с улыбкой ответил Пинкертон. «Теперь попрошу вас минуточку подождать меня. Я сейчас вернусь».
3: Минут через 10 вдруг отворилась дверь, и в комнату вошел какой-то незнакомец. Это был настоящий нью-йоркский дэнди в светлом костюме и сером цилиндре, рыжеволосый, с моноклем в глазу. Когда Франт развязно подошел к ней, она попятилась. «Что вам угодно? Я жду мистера Пинкертона». Ответом был добродушный смех.
2: «Это я, мисс Кроудер», — произнес незнакомец голосом Пинкертона. «Я только переоделся, чтобы меня не узнал тот господин, которого я собираюсь навестить в гостинице».
4: «Превосходно!» — сказала она. «Спенсер тоже мастер переодеваться, но вы превзошли его в этом искусстве».
3: Они вместе вышли из подъезда, но вскоре расстались. Мисс Кроудер отправилась в полицейское управление, а Нат Пинкертон — в центральную гостиницу. У дверей элегантного дэнди встретил швейцар и низко поклонился, увидев в его руке монету.
2: «Чем могу служить, сэр?» «У вас остановился мистер Бюлинг?»
0: «Да, он занимает 2 смежных номера, 14-й и 15-й.
2: «Хорошо. Я хотел бы его видеть. Где расположены эти номера?»
0: «На 3-м этаже». Поднявшись по лестнице на 3-й этаж, Пинкертон увидел полутемные коридоры, расходившиеся в разные стороны. Медленно свернув направо, он бесшумно пошел по коридору. В полутьме он с трудом различал номера комнат. 12, 13, 14. «Здесь», — отметил он про себя, остановившись перед дверью, за которой скрывался авантюрист. Ключ торчал снаружи, и Пинкертон, осторожно повернув его, бесшумно запер дверь, чтобы отрезать преступнику путь к бегству. Потом он подошел к двери 15-го номера, рядом с которой на вешалке было много разной одежды. Нат Пинкертон сунул правую руку в карман и приготовил револьвер, а левый громко постучал в дверь.
2: «Войдите!»
3: — послышалось из номера. Сыщик вошел и увидел мужчину с окладистой русой бородой который при его появлении встал из-за стола. Пинкертон не успел осмотреть обстановку, в которую попал, не успел проронить ни единого слова, как случилось то, чего он менее всего ожидал в эту минуту. Сзади него раздался легкий шум открывающейся двери, быстрые крадущиеся шаги, и прежде чем сыщик успел обернуться, он получил такой сильный удар в висок тяжелым предметом, что упал без сознания, не издав ни звука.
5: «Молодец, Барлок, спасибо!» — сказал Спенсер. «Теперь бежим. Эти сыщики крепкие ребята, и он может быстро прийти в себя».
3: Две темные фигуры поспешно покинули номер, закрыв его на ключ, и сыщик, лежавший без чувств на полу, остался один. Прошло около получаса, прежде чем Нат Пинкертон открыл глаза. Он схватился за голову, вспомнил, что с ним произошло, и с проклятиями медленно поднялся. Он понял, что попал в ловушку и что преступник снова скрылся. И как-то он раньше не подумал о том, что у Спенсера может быть сообщник. Ему стало ясно, что эта хитрая лиса Спенсер знала о его приходе и должным образом подготовился к встрече. Очевидно, он все же узнал на улице обманутую им мисс Кроудер, но ничем не выдал себя. Потом он, наверное, следил за ней, слышал, как она справлялась о нем в гостинице, и последовал за ней, когда она вышла. Так он выяснил, что она отправилась к Нату Пинкертону, видел девушку в сопровождении Дэнди, когда они выходили из квартиры сыщика, и поспешил вперед, чтобы достойно встретить его. «Ну, погоди, мерзавец», — прошептал Пинкертон. «Ты рано торжествуешь. Теперь я напал на твой след и не отстану, пока не схвачу тебя, даже если бы мне пришлось гоняться за тобой по всему свету». Сыщик собрался было покинуть западню, но вскоре понял, что обе двери, как 15-го, так и 14-го номеров, заперты. Ключи преступники захватили с собой, рассчитывая этим выиграть время. Они полагали, что необходимость взламывать двери задержит преследователя. Но Пинкертон вынул из кармана свою коллекцию отмычек тонкой работы и в мгновение ока открыл одну из дверей. «Мистер Пинкертон!» — раздался в коридоре чей-то голос. Это был инспектор, который явился в сопровождении мисс Кроудер и нескольких полисменов. Он не мог не тревожиться после рассказа девушки, когда увидел, что Пинкертона с преступником долго нет. «Где же Спенсер?» — спросил инспектор после краткого приветствия. Сыщик пожал плечами. «На этот раз удрал», — сказал он. «К сожалению, я решил, что дело будет слишком легким. К тому же у него был сообщник». Мисс Кроудер вскрикнула, узнав о происшедшем.
5: «Успокойтесь, мисс. Он от меня не уйдет, я поймаю его, а за мой промах он заплатит старицей».
1: Приключения сыщика Ната Пинкертона. В погоне за преступником. Фрагмент читал Иван Литвинов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
1: «Читаем музыку».
0: На радиокнига. Ежедневно.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Об этой пьесе более 100 лет никто не слышал. По мнению современников Антона Павловича Чехова, Татьяна Репина, сочинение не в его манере, шутка, пародия, произведение на злобу дня. Началась эта история в 1889 году, когда Чехов помогал своему издателю и другу Суворину ставить его пьесу с тем же названием. Но драма униженной женщины в ней, по мнению Чехова, была описана совершенно напрасно и без всякой пользы для людей. Суворин преет над комедией. Еще бы не преть. Современные драматурги начиняют свои пьесы исключительно ангелами, подлецами и шутами. Поди-ка найди сии элементы во всей России. Поневоле начнешь выжимать из головы, взапреешь и бросишь. Чехов вступает в соревнование с Сувориным и пишет свою Татьяну Репину. У Суворина светский хлыщ обольщает и губит несчастную актрису. У Чехова коварный обольститель идет под венец с богатой помещицей, как вдруг замечает в церкви, в толпе, таинственную даму в черном. Как он думает, призрак несчастной погубленной им жертвы. В финале обманщик сходит с ума. Отсылая Суворину свою пьесу, Чехов снабдил листки настоятельной просьбой. «Сей дешевый и бесполезный подарок не показывайте никому. А прочитавши, бросьте в камин. Можете бросить и не читая». Бесполезный прежде всего для самого Чехова. Поставить или напечатать пьесу большим тиражом было невозможно. Действие происходило в церкви во время службы, а изображение литургии в те годы было категорически запрещено. Суворин, однако, жечь ничего не стал, а в собственной типографии отпечатал 2 или 3 экземпляра. Один из них хранится в доме музея Чехова в Ялте. Сейчас нет проблем с церковной цензурой. Но все равно мало кто решается оставить эту запутанную историю. Лишь в 2002 году Кира Муратова взяла пьесу Татьяна Репина как основу для сценария фильма «Чеховские мотивы».
0: Читаем книгу.

Павел Владимирович Засадинский. Из воспоминаний. Однажды, в начале ноября, около Михайлова дня, проснувшись утром, я с изумлением заметил, что в моей комнате какое-то странное освещение. Солнечный луч не играл на стене, как бывало в ясные дни, но вместо серого, сумеречного освещения, к какому я привык в течение последних недель, в комнате развивался какой-то белесоватый свет. Я вскочил с кровати, подбежал к окну и был приятно поражен. За окном все было бело, кроме заоблачившего неба и далей, синевших на горизонте и резко отделявшихся от белой пелены, покрывшей землю. Двор, деревья в саду, изгороди, крыши сараев и изб, поля и луга — все было покрыто, увешано, запорошено пушистым снегом. Впервые видел я зимний сельский пейзаж. «Няня, снег!» — с восторгом вскрикнул я. «Да, батюшка, и зимушка настала», — отозвалась няня. «Будем теперь печки топить, станем на лежанке греться». Но мне в то утро было не до печки и не до чего. За уроками я был рассеян и поминутно взглядывал в окно на березы, увешанные снежными хлопьями, и на нахохлившихся ворон. По окончанию уроков я мигом сбежал в свою комнату, натянул валенки, полушубок, подпоясался красным кушаком, нахлобучил шапку и, на ходу напяливая на руки теплые рукавички, побежал в людскую избу. Там, на чердаке, в ожидании зимы, хранились мои маленькие лыжи. Осенняя непогодь, дожди и грязь надоели мне, и я был рад роденешенек зиме. Еще бы! Столько удовольствия являлось мне впереди. Беганье на лыжах, катание с горы, катание в саночках со Всеволодом Родионовым на карьке. О, да мало ли еще какие наслаждения принесет мне красавица зима. Снегу оказывалось еще мало на полях, снег был рыхлый, и бегать на лыжах было еще тяжело. Но все-таки я обежал одно поле, край болота, и проскользнул по ручью, скованному льдом. Знакомые места под снежной пеленой являлись мне теперь совсем в другом виде. Иные знакомые уголки я почти не узнавал. Когда я возвращался к обеду домой, пошел снег, и я с живейшим удовольствием смотрел, как снежные хлопья, крутясь и мелькая, летали в воздухе. От усиленной ходьбы на лыжах я согрелся, щеки мои пылали, чувствовалась какая-то приятная усталость, но дышалось легко, и на душе было так хорошо, светло и ясно. Весь запорошенный снегом, явился я к няне, и, не дав ей вымолвить слово, остановился среди комнаты и с величественным видом, подняв руку, глухим гробовым голосом продекламировал. «С белыми борей волосами и с седою бородой, потрясая небесами, облака сжимал рукой, сыпал иней пушистый и метели воздымал. Раздевайся, раздевайся, батюшка, скорее. Полушубок-то надо стряхнуть, я к снегу-то натащил», — говорила няня. Так торжественно, радостно отпраздновал я встречу первой зимы в деревне посреди побелевших полей и лесов. Гор в нашей стороне не было и в помине. Искусственной горы для катания мне не делали, вместо горы мы с Сашкой пользовались въездом. Въездом в нашей стороне называется довольно широкий, высокий и крутой помост из тонких бревен, приделываемый к стене скотного двора для того, чтобы по нему лошадь могла поднимать воз с сеном в верхнее помещение двора. Зимою, после первой же оттепели, въезд у нашего скотного двора слегка обледенел, запорошился снегом и представил довольно гладкую поверхность. Я поднимался наверх въезда, таща за собой саночки. Сашка следовал за мной. Добравшись до площадки, мы усаживались, каждый в свои саночки, и, стремглав, летели вниз. Саночки подпрыгивали на бревнах въезда, раскатывались, поворачивались боком, и при этом часто катальщик перекувыркивался и попадал носом прямо в снег. Но подобные злоключения, как известно, в счет не идут.
Раскат внизу въезда был довольно большой по направлению к пруду. Летишь, бывало, зажмуришься, дух просто захватывает, сердце так и замирает. А иногда вдруг со всего размаху — бух в снег, чего уж веселее. Смеешься, бывало, вскочишь, отряхаешься. Иногда Всеволод катал меня с Сашкой на моем любимом карьке, давал и поправить. Но все-таки я более любил бегать на лыжах. Когда снегу намело везде сугробы, и он слежался, осел, тогда образовался наст, тонкая ледяная кора на снегу. Тогда даже следов от лыж не оставалось. Лыжи скользили, как по паркету, и бегать было легко и весело. Мчишься, бывало, на лыжах, и нет тебе удержу и никаких препятствий. Снег сравнял все неровности почвы, и я мчался по полям, по болоту, по оврагам, по льду речки. В лес я не забегал, мама запретила, боясь волков. Но вдоль опушки леса я часто бегал и из-за кустов, занесенных снегом, заглядывал в лес. По снегу во всех направлениях шли, путались следы зайцев, волков и собак, забегавших сюда с охотниками. Видал я не раз и зайцев, шмыгавших за кустами. В лесу на полянке стоял сеновал, и при виде его в моем воображении мелькал разбойничий лесной притон, или вспоминалась избушка, где жила сказочная баба-яга. Зимою, в ясный солнечный день, лес в снеговом убранстве казался мне великолепным. Впрочем, лес, как и вообще сельский пейзаж, мне всегда был по душе, во всякое время года, во всякую погоду. В летние дни, когда солнце с безоблачного лазурного неба лило потоки яркого света и тепла на землю, утопавшую в зелени цветах, тогда эти знакомые мне места казались жизнерадостными и внушали мне тоже светлое, жизнерадостное чувство. Теперь в этих белоснежных равнинах, в этих лесах, запушенных снегом и дремлющих под серым холодным небом в ожидании весны, была грустная, задумчивая прелесть, и я своей детской душой чувствовал эту прелесть нашей зимы северной природы, хотя словами я и не мог бы выразить своих ощущений. Вечером, возвращаясь домой, я останавливался у околицы и оглядывался на соседний лес, уже подернутый синеватой тенью зимних сумерек, на снежные равнины. Все было пустынно, безмолвно, безжизненно. Но и в этом мертвенно-бледном зимнем виде было что-то привлекательное. Зимние дни с белесоватым освещением, синие сумерки ясного морозного дня, лунные, звездные, сверкающие ночи и полумрак пасмурных зимних ночей — все было полно для меня таинственности и очарования. Нет в природе такого времени и такого уголка, где бы не было своей поэзии, светлой, торжествующей или грустной, или мрачной и величественной. Поэзия в природе всюду, надо только уметь найти ее, почувствовать. А найти и почувствовать ее может тот, кто просто, как ребенок, всматривается в ее таинственный лик. Я и не заметил, как подошло Рождество, и рождественская звезда ярко загоралась в ясном вечернем небе над нашим садом. За обедом, поданным в тот день позже обыкновения, при свечах, появилась у нас на столе вареная пшеница и медовое сыто, как всегда бывало в нашем доме в сочельник. В тогдашней моей хрестоматии было одно святочное стихотворение. Я помню, что вечером в сочельник, глядя из окна в сад на деревни и куртины, озаренные луной, я шептал: «По небу бледный месяц плыл, голодный зверь в ущелье выл, морозит, завтра Рождество». Утром, в первый день праздника, к нам пришли со звездой деревенские ребятишки славить и принесли с собой запах овчинных полушубков и струю свежего морозного воздуха. После славления я с интересом принялся рассматривать их звезду. Ободок решета был оклеен глинцевитой цветной бумагой, и по всей окружности ободка были наклеены красные бумажные зубчики.
Дно решета снаружи было также оклеено цветной бумагой, а посередине красовалась лубочная картина, изображавшая Яруслана Лазаревича в борьбе с каким-то трехглавым змеем. Все это было сделано неумело, грубо, олиповато и мало напоминало звезду, но ребятишки, по-видимому, чрезвычайно были довольны своим изделием. Вечером была у нас елка. Зеленая, стройная, горевшая огнями, увешанная гостинцами и всякой всячиной. Сашка и его маленький братишка Витя вместе со мной радовались, глядя на елку, и получили с нее свою долю подарков и гостинцев. Мне с елки достались три особенно ценных подарка. Сказки-перо с рисунками, какое-то путешествие по Африке и картина с изображением арабов, охотящихся на львов. Восковые свечи ярко горели, в комнате припахивало воском и свежей еловой хвоей, а я, сидя у елки на полу, с восторгом заглядывал в книжки и любовался на великолепную картину. Живы воспоминания детства. Проживи я хоть еще 100 лет, они останутся в моей душе так же ярки и свежи. Все разошлись, и один остался в потемневшей зале. Свечи на елке догорали и гасли одна за другой, и лишь дымок синеватой струйкой, поднимавшийся там и сям среди зеленой хвои, указывал на то место, где догорела свеча. С каждой потухавшей свечкой в комнате становилось темнее, и ель погружалась в тень. Прозвучал фрагмент мемуаров Павла Владимировича Засадинского из «Воспоминаний».

Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Первый источник. Шик, блеск, красота. В первоначальном варианте блеск, шик, иммер, элегант. Эта фраза появилась в комических куплетах известного в начале 20 века эстрадного исполнителя Валентина Валентинова. Позже слова из этой песенки Исаак Дунаевский и Лебедев-Кумач взяли для куплетов цирковых велосипедистов, которые они написали к фильму «Цирк», вышедшему на экраны в 1936 году.
1: Читаем книгу. Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент.
2: Билет на выставку. В Трокадеро около входа на выставку было громадное стечение публики, подъезжавшей в экипажах и омнибусах. Все это быстро бежало ко входу, стараясь поскорее встать в хвост кассы. В кассе, однако, не продавались, а только отбирались билеты. Купить же их нужно было с рук у барышников, мальчишек или взрослых, которые толпою осаждали каждого из публики, суя ему билеты. Дело в том, что после выпуска выставочного займа, каждому листу которого прилагалось по 25 даровых билетов для входа на выставку, Париж наводнился входными выставочными билетами, цена на которые упала впоследствии с франка до 30 сантимов и даже менее. Когда Николай Иванович и Глафира Семеновна вышли из экипажа, их также осадили барышники, суя билеты. Кто предлагал за 40 сантимов, кто за 30, кто за 25, на перерыв сбивая друг у друга цену. «Не надо, не надо!» — отмахивался от них Николай Иванович и стал рассчитываться с извозчиком, сколько могла ждать. «Сторговали за полтора четвертака», — сказал он жене. «Да уж дай три четвертака, хоть и извозчик, а человек любезный, по разным улицам нас возил, места показывал». Николай Иванович дал 3 франка. Извозчик оказался очень доволен, снял шляпу и проговорил: «О, merci, monsieur, à présent je vois que vous êtes les vrais Russes». «О, благодарю вас, теперь я вижу, что вы настоящие русские».
3: «Батюшки, хвост-то какой у входа!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Становись скорее, Николя, в хвост! Становись! Это ужас, сколько публики! А барышников-то сколько продающих билеты! И ведь то удивительно, на глазах полиции! Сколько городовых, и они их не разгоняют! Вон, городовой стоит!»
2: Они встали в хвост очереди и проходили мимо городового. Городовой предостерегал публику насчет карманных воришек и поминутно выкрикивал: «Garde vos poches, mesdames, garde vos poches, messieurs!» «Берегите ваши карманы!» «Глаша, что он говорит?» — поинтересовался Николай Иванович.
3: «Да кто ж его знает?»
2: «Ну вот, а ведь это уличные слова. Хвастала, что уличные слова знаешь».
3: Минут через 15 супругам, стоявшим в хвосте, удалось достигнуть кассы.
2: «Вобье, месье!» — возгласил контролер.
3: «Ильфо ашете!» «Ну, навон пале бие!» — отвечала Глафира Семеновна за мужа. «Комбиен аржан!»
4: «Мы не продаем билетов. Вы должны были купить на улице, вернитесь», — сказал контролер, пропустил супругов за решетку во входную калитку и тотчас же вывел их обратно в выходную калитку.
2: «Глаш, что же это значит?» — воскликнул Николай Иванович, очутившись опять на улице.
3: «Не пускают без билетов».
2: «Да ты бы купила в кассе».
3: «Не продают».
2: «Как не продают? Что... мы за обсевки в поле. За что же такое стеснение? Что же это, наши деньги? Хуже, что ли?»
3: «Не знаю, не знаю. Экуте, что же это такое? Ну, вулен сюр л'экспозисьон. Ну, вулен аште билье. «И нам не продают?» — возмущалась Глафира Семеновна. «Белье! Белье! Где же купить? У Ашете!» Она размахивала даже зонтиком. К ней подошел городовой и сказал по-французски: «Купите вот у этого мальчика билеты, и вас сейчас впустят. Без билета нельзя». Он подозвал мальчишку с билетами и сказал: «De billets pour monsieur, madame».
4: «Но скажите нам милость, даже сами городовые поощряют барышников. У нас барышников городовые за шиворот хватают, а здесь рекомендуют», — восклицала Глафира Семеновна. Пришлось купить у мальчишки барышника 2 входных билета за 60 сантимов и вторично встать в хвост. В хвосте пришлось стоять опять 4 часа. «Но порядки!» — покачивал головой Николай Иванович, когда, наконец, у них были отобраны билеты, и контролер пропустил их за решетку.
3: За публикой супруги поднялись по каменной лестнице в здание антропологического музея, прошли по коридору и очутились опять на крыльце, выходящем в парк. Здание помещалось на горе, и отсюда открывался великолепный вид на всю площадь, занимаемую выставкой по обе стороны Сены. Перед глазами был раскинут роскошный цветник, яркие цветочные клумбы резко отделялись от изумрудного газона, пестрели желтые дорожки, масса киосков самой причудливой формы, били фонтаны, вдали высились дворцы, среди них, как гигант, возвышалась рыже-красная Эйфелева башня. Николай Иванович и Глафира Семеновна невольно остановились рассматривать красивую панораму выставки.
5: «Хорошо», — проговорила Глафира Семеновна после некоторого молчания.
2: «Долго ехали, много мучений вынесли по дороге и, наконец, приехали», — прибавил Николай Иванович. «Ну что ж, надо осматривать. Пойдем к Эйфелевой башне».
5: «Пойдем. Только я, Николай Иванович, вот что. Я на самую башню влезать боюсь».
2: «Дура! Зачем же мы приехали-то? Для этого и приехали на выставку, чтобы влезать на Эйфелеву башню».
5: «Пустяки. Мы приехали на выставку, чтобы посмотреть выставку».
2: «А быть на выставке и не влезать на Эйфелеву башню — все равно, что быть в Риме и не видать папы. Помилуй, там на башне открытые письма к знакомым пишут и прямо с башни посылают. Иван Данилович прислал нам с башни письмо. Должны и мы послать. Да и другим знакомым я обещал».
5: «Письмо можешь и внизу, под башней, написать».
2: «Не тот фасон. На башне штемпель другой. На башне такой штемпель, что сама башня изображена на открытом письме, а ежели кто около башни напишет, не влезая на нее, ничего этого нет».
5: «Да зачем тебе штемпель?»
2: «Чтоб знали, что я на башню влезал, а то иначе никто не поверит. Нет уж, ты как хочешь, а на башню взберемся и напишем оттуда нашим знакомым письма».
5: «Да ведь она, говорят, шатается».
2: «Так что ж из того шатается, да не падает? Ты, ежели уж очень робеть будешь, то за меня держись».
5: «Да ведь это все равно, ежели свернется. Обоим нам тогда не жить».
2: «Сколько времени стоит и не валится, а вдруг тут повалится? Что ты, матушка?»
5: «На грех мастера нет, а береженого Бог бережет».
2: «Нет уж ты, Глаш, пожалуйста. Ты понатужься как-нибудь и влезем на башню. С башни непременно надо письма знакомым послать. Знай наших, Николай Иванович и Глафира Семеновна, на высоте Эйфелевой башни на манер туманов мотаются. Не пошлем писем с башни, никто не поверит, что и на выставке были». «Голубушка Глаш, ты уж не упрямся», — упрашивал жену Николай Иванович. «Поднимемся».
5: «Ну, хорошо. А только не сегодня. Не могу я вдруг. Дай мне на выставке-то немножко попривыкнуть и осмотреться. Ведь и завтра придется здесь быть, и послезавтра. Вот тогда как-нибудь и поднимемся, — отвечала Глафира Семеновна и стала сходить с крыльца в парк.
3: — Но вот за это спасибо, вот за это спасибо. Ты со мной на башню поднимешься, а я тебе хорошее шелковое платье куплю. 600 французских четвертаков жертвую, даже в 700. Покупай такое платье, чтоб бык забодал, чтоб все наши знакомые дамы в Петербурге в кровь расчесались от зависти.
1: Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент читал Станислав Федосов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радио «Книга». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радио «Книга».

0: Герои и персонажи.
1: Смелый, честный, сильный и черный. Да, все мы привыкли видеть Отелло на сцене или в фильмах именно таким. А ведь мало кто знает, что прототипом знаменитого шекспировского персонажа был белокожий, рыжий и длинноносый человек по имени Маурицио и по фамилии Отелло. Он командовал отрядом венецианских наемников на Кипре во время войны на Балканах в XVI веке. Там же он потерял жену при крайне загадочных обстоятельствах. Ходили разные слухи, но киприоты до сих пор полны уверенности, что Дездемону душили именно на их острове. О чем с радостью рассказывают многочисленным туристам. Выходит, правда, во всей этой истории одна нестыковка. У Шекспира Отелло был мавром, а вот его прототип – итальянцем. Маврами называли тогда мусульман из Испании и Северной Африки. Как правило, это были арабы или берберы. И несмотря на то, что они были хорошими воинами и моряками, мавру в то время не доверили бы командование флотом. Так что настоящий Отелло явно был итальянцем. Почему же Шекспир был так уверен в арабском происхождении своего Отелло и причислил его к темнокожим? Историки полагают, что великого писателя сбило с толку имя храбреца. Уменьшительный вариант имени Маурицио звучит как Мауро, а еще в переводе с итальянского это слово означает «мавр». Уже потом ошибку автора усугубили театральные режиссеры, которые усердно предъявляли публике Отелло темнокожим красавцам. Позже к ним присоединились и создатели кинолент. Так что, сказав, что Отелло был белым, вы рискуете сами прослыть белой вороной. Но все-таки знайте, настоящий Маурицио Отелло был немногим темнее нас с вами.
0: Читаем книгу.
2: Вениамин Каверин. Открытая книга.
3: На третьем этаже было темно. Я не сразу разобрала номер квартиры. Прошу вас, Татьяна Петровна. Мы прошли в переднюю, и с преувеличенной вежливостью Валентин Сергеевич помог мне снять пальто и пригласил в кабинет. С интересом оглянулась я вокруг себя, прежде чем начался наш разговор. О Крамове говорили, что он собирает коллекцию старинных медицинских книг и гравюр, что какой-то знаток мебели покупал для него обстановку в Ленинграде. Словом, что он богат, как ни странно звучит теперь для нас это полузабытое слово. И действительно, кабинет был обставлен богато, на полу лежал большой красный ковер, вдоль стен в тяжелых рамах висели картины, зеленая малахитовая ваза стояла на камине. Мебель была черная, не знаю, какого времени и стиля, стулья с высокими узкими спинками и глубокие массивные кресла. Все было прочно, устойчиво, солидно, и среди этих прочных тяжелых вещей легко ходил, поднимаясь на цыпочки, прекрасно одетый маленький человек с умным, бледным лицом и осторожными глазами. Я попросила разрешения взглянуть на коллекцию, и Крамов сразу оживился, расцвел. Ох, большего удовольствия вы не могли мне доставить. Корешки книг виднелись сквозь стекла дубового шкафа. Он открыл дверцу и, сказав весело «на удачу», вытащил толстый том в порыжевшем кожаном переплете. Но, по-видимому, это было сделано не совсем на удачу, потому что я увидела письма Левенгука на латинском языке, изданные в Лейдене в конце 17 века. Ого! А это? И он осторожно вытащил из шкафа книгу, которая была переплетена в толстые, скрепленные медными застежками доски. «Парацельс», — торжественно сказал Крамов. Ученый, который в 15 веке соединил химию с медициной. В 15-м, когда у нас еще волхвы да ворожеи шептанием лечили. А что вы скажете об этом экземпляре?
4: Слово о сложении тела человеческого, все анатомическое, кратко в себе заключающее, с трудом прочитала я название старинной рукописи, которую он развернул передо мной,
3: Вы и рукописи собираете?
5: Да, и гравюры.
3: Глафира Сергеевна вошла, когда мы рассматривали гравюры. Принесла чай, печенье, конфеты. Мы поздоровались. Торопливо, точно боясь, что Крамов не даст ей договорить, Глафира Сергеевна стала спрашивать меня, как здоровье Андрея, где мы думаем провести отпуск. Крамов вставил несколько слов, и она оглянулась на него с каким-то неуверенным выражением. Потом он нетерпеливо поднял брови, и она мгновенно исчезла. Большая, красивая,

0: своем месте окна, потолки, двери. Но не кажется ли вам, дорогая Татьяна Петровна, что ваш дом стоит несколько в стороне от дороги? Причем эта обособленность заметна не только в плане, но и в последних работах вашей лаборатории. Работа очень интересная, и поспешил он добавить, в особенности о желчи, но мы занимаемся вопросами, которыми не занимался никто, кроме нас. Вот что звучит на каждой странице. Статья о желчи принадлежала Лене, и, читая Гранки, она советовалась со мной, упоминать ли о Крамовской теории иммунитета. Решено было не упоминать, тем более, что эта теория не имела ни малейшего отношения к вопросу. Уж не это ли обстоятельство имел в виду Валентин Сергеевич? «Почему же никто, кроме нас? А Богородский в областном институте?» Крамов улыбнулся. «Областной институт — это совсем другое дело, Татьяна Петровна. Чем только не занимаются в этом благословенном учреждении. А у нас хотелось бы, разумеется, до этого еще очень далеко, сосредоточить усилия вокруг проблем иммунологического значения. Петр Николаевич знаком с вашим планом?»
1: «Нет еще».
0: «Жаль. Интересно было бы узнать его мнение. А, кстати, Татьяна Петровна, я хотел вас спросить, что это он вдруг замолчал?»
1: «Как замолчал?»
0: «Да очень просто. Скажет два слова и молчит».
1: «Не знаю, не замечала. Что же вы полагаете нужно изменить в нашем плане?»
0: «Изменить? Ничего не надо. Но если бы вам удалось связать его с характерным направлением, которым отличается именно наш институт, это было бы превосходно».
1: Я промолчала.
0: «А вы не думаете, что Мерзляков ставит перед собой скорее физиологическую, чем микробиологическую задачу?» Продолжая просматривать мой план, спросил он. «Влияние сна на воспалительную реакцию. Почему, собственно говоря, этот вопрос нужно решать в нашем институте? На вашем месте я бы дал ему что-нибудь другое».
1: «Например?»
0: «Не знаю. Надо подумать». «Татьяна Петровна, а почему бы вам не заняться...»
1: Крепко сжав за спиной маленькие ручки, он расхаживал по кабинету, и настоящая страсть, или я ошибалась, звучала в его голосе, когда он убеждал меня в том, что все лаборатории нашего института должны соединить свои усилия, чтобы создать всеобщую теорию иммунитета.
0: «Может быть, еще чаю?» — спохватившись, спросил он.
1: Я поблагодарила и отказалась.
0: «А хорошо все-таки, что мы больше не ссоримся». И все-таки скажу откровенно, я вас еще не совсем понимаю. Но вот, скажем, откуда взялась в вашем плане зеленая плесень? В свое время вы занимались влиянием плесени на светящиеся вибрионы, безуспешно, если я не ошибаюсь. И тогда она вызывала у меня, извините, представление о задворках науки. Ведь на задворках, мягко прибавил он, обычно пахнет плесенью и валяется мусор.
1: Это было несправедливо, хотя бы по той причине, что плесень стояла среди необязательных тем. Но это было еще и обидно. Не знаю, что вы хотите сказать вашим замечанием, Валентин Сергеевич. Мне-то всегда казалось, что в науке нет и не может быть ни задворок, ни парадных ходов. Что касается плесени, он остановил меня, улыбаясь.
0: «Знаете, Татьяна Петровна, есть у австралийцев этакая кривая палка, которая возвращается обратно, куда ее не забросишь. Называется бумеранг. Что заставляет вас с последовательностью бумеранга возвращаться к этому вопросу? Мне смутно помнится, что кто-то уже пытался найти в плесени бактерицидные свойства.
1: А кто именно? Это было опубликовано?»
0: Крамов задумался. «Постойте-ка, где же я об этом читал?» «Нет, не могу припомнить. Татьяна Петровна, да ведь нельзя же к этому относиться серьезно.
1: Валентин Сергеевич, мы недавно начали эту работу и уже успели убедиться в том, что плесневый грибок подавляет рост некоторых стрептококков».
0: «Ну и что же? Вы утверждаете, что в основе вашей работы лежит изучение защитных сил организма? Спрашивается, какое отношение имеет к механизмам этой защиты ваша зеленая плесень?» Я не нашлась, что ответить, и, деликатно помолчав, Крамов заговорил о поездке в Ростов. Весной в Ростове предполагалась конференция, на которой наш институт должен был выступить с новыми работами.
2: «Вся надежда на ваш лизоцим».
0: Шутливо, но с намеком, что в этой шутке есть и серьезная сторона, над которой мне нужно подумать, сказал он. «Вчера в организационном комитете обсуждали программу. Ваш доклад назначен на первый день.
1: Нет возражений?

0: степени. С неприятным чувством раздвоенности ушла я от Крамова. И всю дорогу старательно уверяла себя в том, что новые темы, появившиеся в нашем плане, это очень важные, интересные темы.
1: Вениамин Каверин. Открытая книга. Фрагмент читала Василиса Суханова.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга». О любви. О любви. Ежедневно на одной волне. В эфире радио «Книга».

0: Давно прочитанные письма.
1: Антон Палыч Чехов. Из письма брату Александру. 11 апреля 1889 года. Ты написал пьесу? Если хочешь знать о ней мнение, имеющее ценность, то дай ее прочесть Суворину. Сегодня я напишу ему о твоей пьесе, а ты не ломайся и снеси. Не отдавай в цензуру, прежде чем не сделаешь поправок, какие сделаешь непременно, если поговоришь с опытными людьми. Одного Суворина совершенно достаточно. Мой совет. В пьесе старайся быть оригинальным и по возможности умным, но не бойся показаться глупым. Нужно вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто не боится писать глупости. Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок. Краткость – сестра таланта. Памятуй, кстати, что любовные объяснения, измены жен и мужей, вдовьи, сиротские и всякие другие слезы давно уже описаны. Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать. Пиши. Мухи воздух очищают, а пьесы очищают нравы. Переписка Антона и Александра Чеховых длилась почти 30 лет. В гимназические годы для юного Антона старший брат был литературным авторитетом. Именно на его суд Антон отправлял свои первые произведения. Затем роли поменялись. Младший брат стал литературным критиком старшего Александра.
0: Читаем книгу. Фёдор Достоевский. Скверный анекдот.
2: Эти мечты, конечно, были очень приятны, но неприятно было то, что среди всех этих розовых надежд Иван Ильич вдруг открыл в себе еще одну неожиданную способность. Именно плеваться. По крайней мере, слюна вдруг начала выскакивать из его рта совершенно помимо его воли. Заметил он это на Акиме Петровиче, которому забрызгал щеку и который сидел, не смея сейчас же утереться из почтительности. Иван Ильич взял салфетку и вдруг сам утер его. Но это тотчас же показалось ему самому до того нелепым, до того вне всего здравого, что он замолчал и начал удивляться. Аким Петрович хоть и выпил, но все-таки сидел как обваренный. Иван Ильич сообразил теперь, что он уже чуть не четверть часа говорит ему о какой-то самой интереснейшей теме, что Аким Петрович, слушая его, не только как будто конфузился, но даже чего-то боялся. Псевдонимов, сидевший через стул от него, тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив на бок голову, с самым неприятным видом прислушивался. Он действительно как будто сторожил его. Окинув глазами гостей, он увидал, что многие смотрят прямо на него и хохочут. Но страннее всего было то, что при этом он вовсе не сконфузился, напротив того, он хлебнул еще раз из бокала и вдруг во всеуслышание начал говорить. «Я сказал уже...» Начал он как можно громче. «Я сказал уже, господа, сейчас Акиму Петровичу, что Россия, да именно Россия. Одним словом, вы понимаете, что я хочу сказать. Россия переживает, по моему глубочайшему убеждению, гуманность».
3: «Гуманность» раздалось на другом конце стола. «Гу-гу, тю-тю».
2: Иван Ильич было остановился. Псевдонимов встал со стула и начал разглядывать, кто крикнул. Аким Петрович украдкой покачивал головой, как бы усовещивая гостей. Иван Ильич это очень хорошо заметил, но с мучением смолчал.
3: «Гуманность», — упорно продолжал он. «И давеча, именно давеча, я говорил Степану Никифоровичу, да,
2: что обновление, так сказать, вещей...
3: «Ваше превосходительство!» — громко раздалось на другом конце стола.
2: «Что прикажете?» — отвечал прерванный Иван Ильич, стараясь разглядеть, кто ему крикнул.
3: «Ровно ничего, ваше превосходительство. Я увлекся, продолжайте». «Продолжайте!» — послышался опять голос.
2: Иван Ильича передернуло. «Обновление, так сказать, этих самых вещей!»
3: «Ваше превосходительство!» — крикнул опять голос.
2: «Что вам угодно?»
3: «Здравствуйте!»
2: На этот раз Иван Ильич не выдержал. Он прервал речь и обратился к нарушителю порядка и обидчику. Это был один еще очень молодой учащийся, сильно наклюкавшийся и возбуждавший огромные подозрения. Он уже давно орал и даже разбил стакан и две тарелки, утверждая, что на свадьбе будто бы так и следует. В ту минуту, когда Иван Ильич обратился к нему, офицер строго начал распекать крикуна.
4: «Что ты, чего орешь? Вывести тебя, вот что!»
3: «Не про вас, ваше превосходительство, не про вас! Продолжайте!» — кричал развеселившийся школьник, развалясь на стуле. «Продолжайте, я слушаю и очень, очень, очень вами доволен! Похвально, похвально!»
5: «Пьяный мальчишка!» — шепотом подсказал Псилдонимов.
4: «Вижу, что пьяный, но...»
2: «Это я рассказал сейчас один забавный анекдот, ваше превосходительство», — начал офицер, «про одного поручика нашей команды, который точно так же разговаривал с начальством. Так вот он теперь и подражает ему. К каждому слову начальника он все говорил похвально, похвально. Его еще 10 лет назад за это из службы выключили».
4: «Какой же это поручик?»
2: «Нашей команды, ваше превосходительство, сошел с ума на похвальном. Сначала увещевали мерами кротости, потом под арест. Начальник родительским образом усовещивал, а тот ему похвально, похвально, и странно. Мужественный был офицер, 9 вершков росту. Хотели под суд отдать, но заметили, что помешанный».
4: «Значит, школьник. За школьничество можно бы и не так строго. Я с своей стороны готов простить.
2: Медициной свидетельствовали, ваше превосходительство».
4: «Как? Анатомировали? Помилуйте, да ведь он был совершенно живой-с».
2: Громкий и почти всеобщий залп хохоту раздался между гостями, сначала было державшими себя чинно. Иван Ильич рассвирепел.
4: «Господа! Господа!» — закричал он, на первое время даже почти не заикаясь. «Я очень хорошо в состоянии различить, что живого не анатомируют. Я полагал, что он в помешательстве был уже не живой, то есть умер. То есть я хочу сказать, что вы меня не любите. А между тем я люблю вас всех. Да и люблю Порфирия. Я унижаю себя, что так говорю».
2: В эту минуту преогромная салива, то есть слюна, вылетела из уст Ивана Ильича и брызнула на скатерть на самое видное место. Псилдонимов бросился обтирать ее салфеткой. Это последнее несчастье окончательно подавило его.
5: «Господа, это уж слишком!» — прокричал он в отчаянии.
2: «Пьяный человек, ваше превосходительство!» — снова было подсказал Псилдонимов.
4: «Порфирий, я вижу, что вы все...»
2: «Да».
4: «Я говорю, что я надеюсь...» «Да, я вызываю всех сказать, чем я унизил себя!»
2: Иван Ильич чуть не плакал.
5: «Ваше превосходительство, помилуйтесь!»
4: «Порфирий, обращаюсь к тебе.
5: Скажи, если я пришел, да, да, на свадьбу, я имел цель, я хотел нравственно понять, я хотел, чтобы чувствовали. Я обращаюсь ко всем, очень я унижен в ваших глазах или нет?
2: Гробовое молчание. В том-то и дело, что гробовое молчание, да еще на такой категорический вопрос. Но что бы им хоть в эту минуту прокричать, мелькнуло в голове его превосходительство, но гости только переглядывались. Аким Петрович сидел ни жив, ни мертв, а Пселдонимов, немея от страха, повторял про себя ужасный вопрос, который давно уже ему представлялся. «А что-то мне за все это завтра будет?» Вдруг сотрудник Головешки, уже сильно пьяный, но сидевший до сих пор в угрюмом молчании, обратился прямо к Ивану Ильичу и с сверкающими глазами стал отвечать от лица всего общества.
5: «Да-с!» — закричал он громовым голосом. «Да-с! Вы унизили себя! Да-с! Вы ретроград! Ретроград! Молодой человек, опомнитесь! С кем вы, так сказать, говорите?» — яростно закричал Иван Ильич, снова вскочив с своего места. «С вами! И, во-вторых, я не молодой человек! Вы пришли ломаться и искать популярности!»
6: «Пселдонимов? Что это?» — вскричал Иван Ильич.
2: Но Пселдонимов вскочил в таком ужасе, что остановился как столб и совершенно не знал, что предпринять. Гости тоже онемели на своих местах. Художник и учащиеся аплодировали, кричали «Браво! Браво!» Сотрудник продолжал кричать с неудержимой яростью. «Да, вы пришли, чтобы похвалиться гуманностью. Вы помешали всеобщему веселью. Вы пили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с 10 рублями в месяц жалования. И я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы до молоденьких жен своих подчиненных. Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа. Да, да, да. Пселдонимов». «Пселдонимов!» — кричал Иван Ильич, простирая к нему руки. Он чувствовал, что каждое слово сотрудника было новым кинжалом для его сердца. «Сейчас, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться!» — энергически вскрикнул Пселдонимов, подскочил к сотруднику, схватил его за шиворот и вытащил вон из-за стола. Даже и нельзя было ожидать от тщедушного Пселдонимова такой физической силы. Но сотрудник был очень пьян, а Пселдонимов совершенно трезв. Затем он задал ему несколько тумаков в спину и вытолкал его в двери. «Все вы подлецы!» — кричал сотрудник. «Я вас всех завтра же в Головешке окарикатурю!» Все повскакали с места. «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!» — кричали Пселдонимов, его мать и некоторые из гостей, толпясь около генерала. «Ваше превосходительство! Успокойтесь!»
5: «Нет, нет!» — кричал генерал. «Я уничтожен! Я пришел! Я хотел, так сказать, крестить! И вот за все! За все!»
2: Он опустился на стул, как без памяти, положил обе руки на стол и склонил на них свою голову прямо в тарелку с бламанже. Нечего и описывать всеобщий ужас. Через минуту он встал, очевидно, желая уйти, покачнулся, запнулся за ножку стула, упал со всего размаха на пол и захрапел.
0: Фёдор Достоевский. Скверный анекдот. Фрагмент читал Владимир Самойлов.
7: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
8: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на «Радио Книга».

0: Забытые писатели России. Возрождение. Этот удивительный человек остался в истории литературы в первую очередь как культуртрегер времен Серебряного века. Но в начале 20 века это называлось по-другому – литературный организатор. А еще он был поэтом, романистом, издателем и редактором, театральным и литературным критиком. Георгий Иванович Чулков родился в 1879 году в Москве в старинной дворянской семье. Поступил в Московский университет, где предполагал изучать медицину. Но гораздо больше его интересовала революционная деятельность. Университета закончить так и не пришлось. Довольно быстро Чулков был арестован и сослан в Якутию. После амнистии жил в Нижнем Новгороде под полицейским надзором и писал стихи, рассказы. Как только стало возможно, переехал в Санкт-Петербург. Там выпустил свой первый сборник рассказов «Кремнистый путь». В Санкт-Петербурге Чулков перезнакомился с представителями всех поэтических и философских течений того времени. У Мережковских он был секретарем в журнале «Новый путь». Издавая журнал «Вопросы жизни», встречался с видными философами Николаем Бердяевым и Сергеем Булгаковым. Был близко знаком с Александром Блоком, Андреем Белым и многими другими символистами. Посвящал так называемые среды в знаменитой башне Вячеслава Иванова. Там читали стихи и спорили на религиозные, литературные, политические и эзотерические темы. Вскоре Чулков выпустил книгу о мистическом анархизме. В ней он утверждал примат индивидуализма и внутренней свободы личности и отрицал любую форму контроля над ней, в том числе социального и политического. После этого башней всерьез заинтересовалось охранное отделение. Там прошли обыски и облавы, но главное, эта книга рассорила самих символистов. В конце жизни Чулков считал ее своей самой большой ошибкой. В 1908 году у Георгия Чулкова вышел из печати сборник стихов «Весною на север», а тремя годами позже – собрание сочинений в шести томах, куда вошли стихи, проза и философские трактаты. Позднее на свет появились романы «Сатана», «Сережа Нестроев» и «Метель». После революции Чулков продолжал активно публиковаться. В 20-е годы были изданы сборники его рассказов «Посрамленные бесы» и «Вечерние зори». В 30-м году – мемуары «Годы странствий». Чулков много путешествовал, жил в Италии, Франции и Швейцарии. Последние годы жизни Георгий Чулков писал в основном литературоведческие статьи о Федоре Тютчеве, а также о Пушкине, Толстом, Достоевском. Русский писатель Чулков Георгий Иванович. Годы жизни 1879-1939.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Даниэль Дефо. Счастливая куртизанка или Роксана.
3: Мы с супругом совсем было уже приготовились к отплытию. Я хотела уехать как можно незаметнее, так, чтобы даже случайно не попасться на глаза моим прежним знакомцам. Своему супругу я сказала, что у меня не лежит сердце к пассажирским пакетботам, приведя в качестве доводов неблагоустройство этих судов и разношерстное общество, какое там обычно встречается. Он внял моему желанию, тотчас разыскал английское торговое судно, направлявшееся в Роттердам, познакомился с капитаном и нанял весь корабль, вернее, все помещение, отведенное для пассажиров, ибо я не имею в виду трюм. Так что к нашим услугам были все удобства, какие только возможны на море. Уладив эти дела, он пригласил капитана к себе отобедать, дабы познакомить меня с ним заранее. После обеда мы разговорились о корабле и об удобствах во время плавания, на какие я могу рассчитывать. И капитан любезно предложил мне осмотреть корабль, уверяя, что мы будем желанными гостями. Во время нашей беседы я, как бы между прочим, выразила надежду, что на судне не будет других пассажиров, кроме нас. «Нет», — отвечал капитан, — «пассажиров он брать не намерен. Только вот жена его, — прибавил он, — давно уже просится, чтобы он взял ее с собой в Голландию. До сих пор он не отважился доверить морю все свои сокровища разом. Нынче же, поскольку я еду с ним, он решил сделать исключение. Взять жену и родственницу жены, затем, чтобы они за мной ухаживали. В свою очередь он пригласил нас отобедать у него на корабле, сказав, что для этого случая приведет туда и жену, дабы принять нас достойным образом». Кто бы мог подумать, что в эту минуту сам сатана расставил свои силки, и что здесь, в этом укромном уголке, на борту судна, стоящего у речного причала, меня подстерегает гибель. И однако произошло нечто такое, чего нельзя было ни вообразить, ни предвидеть. В тот день, когда у нас был капитан, и мы получили его любезное приглашение осмотреть корабль, Эмми не случилось дома, и поэтому мы не решились взять ее с собой. Зато вместо Эмми нас сопровождала моя честная добродушная квакерша. Эта бесценная превосходная женщина, среди тысяч прекрасных качеств которой, а дурных у нее не было ни одного, было отличное умение держаться в обществе. Впрочем, я бы, по всей вероятности, прихватила с собой Эмми, если бы она не была на ту пору занята делами моей злополучной девицы. Та внезапно исчезла, словно в воду канула, и долгое время о ней не было ни слуху, ни духу. Эмми обегала все места, где, по ее мнению, та могла укрываться. Но единственное, что ей удалось узнать, это что она поехала к какой-то старой подруге, своей названной сестре, которая была замужем за неким капитаном, проживающим в Редрифе. Однако негодница Эмми мне и этого не сочла нужным сказать. Дело в том, что она в свое время велела моей девице заняться своим образованием, дабы обрести манеры, соответствующие ее новому положению в обществе, и для этого поступить в какой-нибудь пансион. Кто-то порекомендовал некий пансион в Кемберуэле. Там она свела знакомство с одной из барышень, как именовались все воспитанницы пансиона. С этой своей подружкой она делила постель, и они, как то заведено, назвались сестрами и поклялись в вечной дружбе. Посудите, однако, каково было мое удивление, когда, взойдя на корабль и вступив в капитанские покои, именуемые у моряков кают-компании, я увидела рядом с дамой, являвшейся, по всей видимости, женой капитана, некую молодую особу, в которой, подойдя ближе, я узнала свою судомойку, оказавшуюся, как будет явствовать из дальнейшего, ни больше, ни меньше, как моей собственной дочерью. Не узнать ее я не могла, ведь она прослужила у меня в доме не год и не два, и пусть у нее не было случая часто видеть меня, я-то ее видела не однажды. Вот когда мне понадобилось все мое мужество и присутствие духа. Все зависело от этой минуты. Я рисковала обнаружить единственную важную тайну в моей жизни. Узнай меня, моя девица, я бы погибла. А если бы я выказала малейшее удивление либо тревогу, она тотчас бы меня опознала или, во всяком случае, догадалась бы, кто я, а затем и сама бы открылась. Первой моей мыслью было изобразить обморок, плюхнуться наземь, вернее, на пол, и тем вызвать всеобщий переполох. Мне бы подали нюхательную соль, и я таким образом могла бы заслонить рот рукой или платком, а может, и тем и другим, так что половина моего лица была бы скрыта. Придя немного в себя, я сослалась бы на запах смолы либо на духоту в каюте. Но в последнем случае мне предложили бы выйти на палубу подышать, а там, к сожалению, было больше не только воздуха, но и света. А пожалуйся я на запах смолы, капитан пригласил бы нас всех к себе в дом, благо идти было недалеко, поскольку судно стояло почти у самого берега, и чтобы на него попасть, нам пришлось всего лишь взойти по мосткам на корабль, пришвартованный к причалу, а оттуда на наш. Итак, рассудив, что подобный маневр не принесет пользы, я от него отказалась. Тем более, что время уже было упущено, и пока я пребывала в нерешительности, обе дамы поднялись и двинулись мне навстречу. Делать нечего. Я подошла к дочери и поцеловала ее. Разумеется, я предпочла бы избежать этого поцелуя, однако это было совершенно невозможно. Должна признаться, что, несмотря на охвативший мою душу тайный ужас, вследствие которого я еле удержалась на ногах, очутившись подле дочери и целуя ее, я вместе с тем испытала также и неизъяснимую радость. Ведь это плоть от моей плоти, мое родное дитя. Последний раз я ее поцеловала в тот роковой день, когда, разбитая горем и проливая потоки слез, я простилась со своими детьми, которых Эмми вместе с той доброй старушкой увезла в Спитлфилдс. Мне стоило невероятных усилий подавить бурю чувств, охвативших меня при одном ее виде. Что же со мною сделалось, когда уста мои прикоснулись к ее щеке, и сказать невозможно. Перо не в силах описать, а слова выразить потрясающего действия, какое на меня оказало это прикосновение. Что-то молнией пронеслось по моим жилам, сердце мое затрепетало, голова была в огне, в глазах потемнело, а внутри будто все оборвалось. Руки мои, казалось, вот-вот помимо моей воли обовьют ее шею, и я начну целовать ее без конца. Призвав, однако, на помощь рассудок и стряхнув минутную слабость, я села в кресло. Впрочем, я не сразу могла принять участие в общем разговоре, да это и не удивительно, поскольку душа моя все еще пребывала в смятении, которое я едва не обнаружила. Я изнемогала под бременем почти неразрешимой задачи. Чувства мои пришли в такое расстройство, что скрыть их было, казалось, свыше моих сил, и, однако, от этого зависело все мое благополучие. И дабы отвратить от себя беду, уже стучавшуюся в двери, я была вынуждена прибегнуть к жесточайшему насилию над собой. Итак, я ее поцеловала. Сперва, впрочем, я подошла к супруге капитана, которая находилась в дальнем конце каюты, возле окна. Так что, повернувшись затем к дочери, стоявшей немного левее, я оказалась против света, и, несмотря на близкое расстояние, она не имела возможности как следует меня разглядеть. Я вся дрожала. Я не чуяла, что говорю, что делаю. Положение мое было самое отчаянное. Столько надо было сообразовать противоречивых обстоятельств, ибо под страхом гибели я должна была скрывать свое смятение, и вместе с тем мне казалось, что оно всем очевидно. Я ждала, что дочь вот-вот меня узнает, и в то же время должна была во что бы то ни стало это предотвратить. Мне надлежало от нее спрятаться, однако прятаться было некуда. Короче говоря, отступать было поздно, пути к бегству отрезаны, скрыть от нее мое лицо невозможно. А если бы я вздумала изменить голос, мой муж не преминул бы это заметить. Словом, помощи никакой ниоткуда, и надеяться на то, что счастливый случай вызволит меня из беды, я не имела ни малейшего основания. После пытки, длившейся около получаса, в течение которого я держалась довольно сухо и, быть может, даже чрезмерно чопорно, супруг мой завел с капитаном разговор о корабельном устройстве, о морском плавании и прочих материях, далеких от нашего женского понимания. В конце концов, они вышли на палубу, оставив нас одних в кают-компании. Беседа наша сделалась несколько непринужденнее, и я немного оживилась под впечатлением внезапной мысли. А именно, мне показалось, что девица меня не узнала. Эту свою догадку я строила на том, что она не выказала никаких признаков расстройства чувств. Ни в манере держаться, ни в лице, никакого смущения, ни малейшей запинки в разговоре, и главное, как я не следила, я не приметила, чтобы она особенно часто останавливала глаза на моем лице. Иначе говоря, мне ни разу не довелось перехватить ее взгляда, устремленного на меня в упор. А этого я боялась больше всего. Если она кого и выделяла, то скорее мою добрую квакершу. Вслушавшись в их разговор, я убедилась, что это была обычная беседа о ничего не значащих пустяках. Я было совсем успокоилась и даже несколько приободрилась, как вдруг меня словно громом поразило. Я услышала, как, обернувшись к жене капитана и имея в виду меня, она сказала: «Послушай, сестрица, тебе не кажется, что миледи очень напоминает Энн?» При этом назвала какое-то имя, и жена капитана согласилась, что я точно на нее похожа. «Да», — продолжала моя дочь, — «она уверена, что видела меня когда-то прежде, но никак не припомнит, где». Я отвечала, хоть речь ее и не была обращена ко мне, что навряд ли она могла видеть меня когда-либо прежде в Англии, и в свою очередь спросила, не бывала ли она в Голландии. «Нет-нет», — отвечала она, — «нет, она никуда не выезжала за пределы Англии». Я возразила, что в таком случае она не могла меня видеть, разве что совсем недавно, ибо я долгое время жила в Роттердаме. Так я довольно успешно вывернулась, и для пущей достоверности, когда в каюту вошел прислуживавший капитану мальчик-голландец, а что он голландец, я поняла сразу, я заговорила по-голландски и стала весело с ним шутить, настолько весело, насколько это было возможно для человека, испытывающего ни на минуту не покидавший его ужас. Впрочем, к этому времени я вполне убедилась, что девица меня не узнала, или что, во всяком случае, хоть у нее шевельнулось какое-то смутное воспоминание, ей, однако, и в голову, по-видимому, не пришло, кто я такая на самом деле. Иначе радость ее не могла бы сравниться ни с чем, разве что с моим замешательством, которого мне уже не удалось бы скрыть. Но нет, было совершенно очевидно, что она и не подозревала истины. Уж она-то не сумела бы утаить своих чувств. Итак, наша встреча прошла без особенных происшествий. Я, разумеется, твердо положила, если только выйду сухой из воды на этот раз, впредь избегать подобных свиданий, чтобы не давать пищи ее фантазиям. В этом я, однако, как вы узнаете из дальнейшего, не преуспела. После того, как мы побыли на судне, жена капитана повела нас к себе в дом, который стоял тут же, на берегу, и снова угостила нас на славу. Опрощаясь, взяла с нас слово, что мы еще раз ее навестим прежде, чем закончим все приготовления к отплытию. При этом она заверила меня, что и она, и ее сестрица решились пуститься в это путешествие исключительно ради общества миледи. Я же подумала про себя: в таком случае, голубушки, не придется вам путешествовать. Ибо тотчас же твердо решила, что миледи ни в коем случае не следует с ними ехать. Ведь, общаясь с дочерью повседневно, я рисковала тем, что она меня наконец узнает и уж, разумеется, не применит заявить о нашем родстве. Я и вообразить не могу, как бы мы вышли из положения, если бы я привела с собой на судно свою служанку Эмми. Все бы, конечно, пошло прахом, и я бы сделалась навеки рабой своей дочери, иначе говоря, мне пришлось бы либо довериться ей открыть свою тайну, либо ждать, что она сама меня разоблачит и тем погубит. Одна мысль об этом повергала меня в ужас.
1: Даниэль Дефо. «Счастливая куртизанка» или «Роксана». Фрагмент читала Инна Сытник. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
4: Иван Гончаров. Обломов. «Сыро в поле», — заключил Обломов. «Темно. Туман, как опрокинутое море, висит над рожью. Лошади вздрагивают плечом и бьют копытами. Пора домой. А в доме уже засветились огни. На кухне стучат в пятеро ножей. Сковорода грибов, котлеты, ягоды. А тут музыка. Кастадива, Кастадива, запел Обломов. Не могу равнодушно вспомнить Кастадива, сказал он, пропев начало каватины. Как выплакивает сердце эта женщина! Какая грусть заложена в эти звуки! И никто не знает ничего вокруг. Она одна. Тайна тяготит ее. Она вверяет ее луне.

Ты любишь эту арию? Я очень рад. Ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя. Вот голос, вот пение. Да и сама она, что за очаровательное дитя. Впрочем, может быть, я пристрастно сужу, у меня к ней слабость. Однако ж, не отвлекайся, не отвлекайся, прибавил Штольц, рассказывай. Ну, продолжал Обломов, что еще? Да тут и все. Гости расходятся по флигелям, по павильонам, а завтра разбрелись, кто удить, кто с ружьем, а кто так просто сидит себе.

0: В произведении Ивана Гончарова прозвучала «Каватина Нормы» из оперы Винченцо Беллини «Норма».
1: Читаем музыку. Слушайте на радиокнига. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: сценарий.
1: Фильм «Моя прекрасная леди» был выпущен кинокомпанией Warner Brothers в 1964 году. Режиссером выступил популярный тогда Джордж Кьюкор. В основу сценария лег одноименный мюзикл, поставленный по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион».
2: Особо издающая такие жуткие звуки вообще не имеет права ходить по этой земле. Поймите, ведь вы человек, которому Бог дал душу и способность выражать свои мысли словами. Ваш родной язык — это язык Шекспира, Мильтона, Библии. А вы кудахчете, как осипшая курица.
1: Первоисточником пьесы послужил древнегреческий миф о скульпторе Пигмалионе, который изваял настолько прекрасную статую, что влюбился в свое творение.
2: Вы скульптор, вы воятель, Хиггинс. Слава вам и честь.
1: По сюжету картины профессор фонетики Генри Хиггинс поспорил с полковником Пикерингом, что сможет сделать из уличной цветочницы Элизы Дулиттл светскую даму. И выиграл спор. На посольском приеме во дворце Элизу приняли за герцогиню.
3: Очаровательно, очень мила.
2: Мисс Дулиттл, мадам.
1: Сюжет картины практически слово в слово следовал пьесе. Но открытый финал сценаристы решили изменить. В фильме между профессором Хиггинсом и Элизой вспыхивает любовь.
3: Вы не можете заявить в полицию. Элиза не вор, и не забыть зонтик.
2: Почему нет? Я хочу, чтобы ее нашли. Она моя. Я отдал за нее 5 фунтов.
1: На роль Элизы Дулиттл пробовалась сама Элизабет Тейлор. Но создатели картины безоговорочно решили отдать главную роль Одри Хепберн. Актриса согласилась при условии, что все песни будет исполнять сама. Правда, по окончании съемок партии Хепберн все-таки переозвучили. Профессором Хиггинсом стал Рекс Харрисон, который играл ту же роль в бродвейском мюзикле. За участие в картине актер получил премию «Оскар».
2: Мама!
3: Генри, какой неприятный сюрприз.
1: Фильм победил сразу в 8 номинациях премии «Оскар». Картина навсегда вошла в историю американского кинематографа и занесена в 100 лучших фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Геннадий Шпаликов. «Полями наискось к закату».
4: Все последние вечера мы проводили врозь. Один раз я не ночевал дома, один раз ты. Да, вот так все и кончается. Как это называют? Смеясь, расстаться с прошлым. Посмеиваясь, боевая ничья. Да. И еще я заметил, что все вдруг становится похожим на кинофильм. Вот это хуже всего. Последний день был воскресенье. Чтобы не устраивать опять-таки кинофильма, я рано уехал на дачу к приятелю. Мы договорились, что к 9 я вернусь и перевезу тебя к родителям. Ехать надо было электричкой. Я купил на вокзале все воскресные газеты. 40 минут чтения и рассматривания картинок. Мне было все равно, что читать. До сих пор западноевропейские специалисты считали невозможным разведение зайцев в неволе. Однако Едвига Уткевич из Кракова опровергла это ошибочное утверждение, вырастив в неволе свыше 10 поколений зайцев. Да, 10 поколений зайцев. Ничего не скажешь. Надо суметь. Они, наверное, И сейчас продолжают плодиться. Как бы ни повторилась история с кроликами в Австралии. Полчища зайцев на улицах Варшавы. Да, поляки. Это они придумали эсперанто, один из них. Человек, который утверждает, что летал с марсианами на их тарелочке, тоже поляк. Правда, американский. Кто еще? Фредерик Шопен. Да, и Коперник. Она все-таки вертится. Нет, это уже Галилей сразу после суда инквизиции. Шепотом. Она все-таки вертится. Но все равно кто-то его услышал. Странно, что на него же не донесли. Что еще? Тайна Тунгусского метеорита. Да, страшная тайна. Летом всегда пишут о Тунгусском метеорите. Уже который год. Что это корабль с далекими пришельцами? Или камень? Ответы уклончивы. Но вот сегодня доцент Каменецкий намекает на 4-й странице

тишине сидят художники и художницы и пишут. Мостик через ручей, овраг, облака, крапиву, лодки на воде. Мне плыть на лодке через водохранилище, а перед этим идти по дну оврага среди кустов орешника. Кто знает, может, они и меня впишут в пейзаж вот так. Сам того не желая, человек попадет в историю живописи. Электричка остановилась. Напротив меня села женщина, и опять начался кинофильм. На ней было платье, как у тебя, точно такое, ситцевое. И точно так же сшитое. Голубоватый, блеклый ситец. Не спутаешь, он и есть. Какой-нибудь пустяк, платье или пластинка, или еще что-нибудь, вроде утренней зарядки по радио в половине восьмого, когда мы вставали. Но не делали ее никогда. Ни разу после армии я не делал зарядку. И не вспоминал, как ежедневно в шесть после подъема бегал в строю вокруг училища. Любой пустяк. И все сначала. Забыть бы все сразу, в один день, в ночь, как после тяжелой контузии. Весна блеклого, голубоватого платья. Апрель. У нас почти не было денег, и мы жили за городом, снимая две больших комнаты. Туда ходила электричка. Полчаса езды, и потом еще идти через лес к реке. А мы жили на том берегу. Мост был довольно далеко. Я не мог купить настоящую лодку, и кто-то мне посоветовал взять на прокат в туристическом клубе надувную, резиновую. Никогда в жизни не был туристом. Не представляю себе человека, который после армии мог бы добровольно стать туристом из тех, что совершают переходы. Не знаю, может, такие и есть, но тогда они служили в других войсках, во флоте, например. Резиновую лодку мне дали. Прекрасный попался человек, старый турист. Я ему сказал, что собираюсь в одиночку доплыть до Каспийского моря, а после и пересечь его напрямик. Как выяснилось, я зря ему все это сказал. Он был просто помешан на дальних переплывах, переходах, восхождениях и погружениях и не отпускал меня часа полтора. Старый, как Амундсен. Ему бы сейчас дирижабль к Северному полюсу. Старый, как дирижабль. Что-то их давно не видно. Наверное, больше не делают. Странно было бы сейчас его увидеть в небе. Похоже на сон, на очень хороший сон. Дирижабль приснился. Так у нас появилась лодка. Когда-нибудь я сам сделаю себе настоящую лодку. Никогда не сделаю, это уж точно, но думать об этом приятно. Лодка на все лето. Плавать на закате. Выбирать лучшие места. Вода теплая, темная. Всплеск — рыба. Плеск — весло. Пить пиво в ресторане на пристани под магнитофон с речного трамвая. А утром в соснах белка, летающая по веткам, маленькая, легкая, коричневая. И завтрак — земляникой с молоком. Так это все и было. Иногда лучше, иногда хуже. Утром, в воскресенье, осенью, лежать в постели. Дождь в раскрытом окне на рассвете. И ночью он лил, всю ночь. И когда хотелось пить, я целовал тебя в холодное плечо. Дождь, как из ведра, и в ведро на улице под окном. Тук-тук по стеклам капли. Тук-тук, и не просыпайся, слушай тук-тук дождя, шум листьев, дождь в воскресенье. Мягко ему падать на листья, на иголки, в пруд. А нам не надо вставать. Ты читаешь вслух, подряд, положив голову мне на плечо, теплой щекой к плечу. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Что еще надо? Больше? Ничего. И вот еще. В густой траве пропадешь с головой, в тихий дом войдешь, не стучась, обнимет рукой, оплетет косой. А дальше там вот так. Где был, пропадал, что за весть принес, кто любит, не любит, кто гонит нас. Любит, не любит.
спрашивать, обрывая лепестки.

0: лепестки ромашек, петушок или курочка вытягивает травинку. Нет загадок проще, нет ответов яснее. И ты мне рассказываешь, что тебе запомнилось больше всего, когда ты была маленькой. То самое, что ты помнишь первым, с чего все началось. Сначала это, а потом уже все остальное. А это было жарким летним полднем. Ты спала на балконе, проснулась, и вот что ты увидела. Прямо на тебя, на балкон, на крышу снижались парашютисты. Трое под яркими спортивными парашютами. И так близко, что видны лица в шлемах, новые синие комбинезоны, белые ремни, желтые солдатские ботинки. Готовился авиационный праздник. И, видимо, их сбросили немного позже или немного раньше, или их отнесло ветром. Чудом, перетянув через дом, почти задевая подошвами крышу, они спустились в соснах. Потом с крыши ты видела, как висели на соснах три парашюта. Красные с белым. А что я помню вначале, с чего у меня все началось? Я рассказываю тебе, как тоже летом за городом в сумерках я шел через картофельное поле, и там, на поле, у меня из-под ног выскочил большой серый заяц, прямо из-под ног, внезапно, и помчал к лесу. Это было летом 41-го года, но еще до войны. В воскресенье был дождь, и в понедельник всю неделю капало, лило, моросило. Начинался тот самый «Октябрь ж наступил, уж роща отряхает». Да. Я не помню, из-за чего мы тогда поссорились, но, помирившись, первым делом, в первое же утро, как всегда, как раньше, рассказали, что кому сегодня приснилось. У тебя был летний сон. Хорошо ведь такие сны в плохую погоду. Сверкающий день, белые катера на реке, ветер, флаги, планер, низко и бесшумно летящий над водой, широких размах красных крыльев, стеклянный купол кабины. Планер летит над водой, садится в поле, скользит по высокой траве, летним цветам, трава ложится вперед, расходится в стороны и сечется его крылом. Планер садится на луг, в клевер, в ромашке. А мне приснилось, что началась война, и мы помирились. Вокзал, платформа, воинский эшелон. Все как в кино.
1: Геннадий Шпаликов. «Полями наискось к закату». Рассказ читал Егор Серов.

0: Такие старые слова.
1: Мой папа говорил когда-то: «Лев, ты подрастешь и станешь бон-виваном». Такие слова произносит герой книги Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь» или «Шаги командора». Что же за будущее пророчил отец сыну? Ответ найдем в 12 стульях. Вот что пишут Ильф и Петров. К этому времени Ипполита Матвеевича стали звать бон-виваном. Да он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил он, к удивлению тещи, доходами от имени своей жены. Слово «бон-виван» действительно в буквальном переводе с французского означает «хорошо живущий». В русский язык оно пришло в 19 веке. А французы стали называть так людей, знающих толк в удовольствиях и наслаждающихся жизнью, еще в конце 17 века. Не иначе, как слово это появилось при блестящем дворе короля солнца. Вот уж где умели хорошо развлекаться и веселиться. Интересно, что французы не вкладывали в слово «бон-виван» отрицательного смысла. А вот в русском это было скорее неодобрительное определение. Вот, например, Лев Толстой пишет своему знакомому: «Но даже у этого неотесанного и крикливого бон-вивана и немецкого мужика Лютера также случались лучезарные молнии правды и силы, величия и света».
0: Такие старые слова.
1: А Григорий Данилевский говорит о бон-виванах еще резче. «По морде бы этих франтов, по морде! Тунеядцы, бон-виваны, картежники ранее питались готовым крестьянским хлебом, а теперь занялись всяческими подрядами и спекуляциями». Впрочем, вполне возможно, что дело тут все не в оттенках смысла, а в разном отношении к наслаждениям французов и русских. У французов такое умение любить жизнь и жить с удовольствием вызывало уважение и восхищение. А русским классикам, похоже, виделся в нем серьезный недостаток. Такого человека они считали глупым, пустым и одобрить никак не могли. Так что радоваться ли, что ребенок растет бон-виваном, вопрос философский. Все зависит от того, какая точка зрения вам ближе – французская или русская.
0: Такие старые слова. Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В читальном зале стоял диван. И если приходили читатели, то он подсказывал, как найти нужную книгу, не вставая со своего места.
0: Авторское право.
2: Однажды Иван Андреевич Крылов решил, что ему пора найти хорошую работу. Однако его послужной список вызывал у всех сомнения. Судите сами. Писал для сатирических журналов, которые со скандалом закрывались. Более 5 лет скитался по городам практически без денег и определенных занятий. Увлекался карточной игрой, за что ему даже запрещали показываться в обеих столицах. Вот куда ему было идти работать. Но Крылову повезло. В Петербурге он познакомился с Алексеем Николаевичем Олениным, директором императорской публичной библиотеки. Тот похлопотал, и вот Крылову досталась должность помощник библиотекаря. Работа в библиотеке полностью захватила Крылова. Да так, что он забыл обо всех своих приключениях и карточных играх. Он целыми днями писал библиографические карточки и занимался развитием фонда книг на русском языке. А развивать было что. Когда Крылов заступил на службу, там было всего 4 книги. Он общался с издателями и торговцами и убеждал их продавать книги для библиотеки за полцены или приносить в дар. Крылов не жалел времени и сил, разрабатывая понятные библиотечные каталоги. Он очень хотел, чтобы каждого читателя мог быстро обслужить любой, даже самый неопытный библиотекарь. Сам он тоже выдавал книги. Правда, с возрастом это стало сложнее. Уставал сильно. Ноги болели. Но в читальном зале стоял диван, на который Крылов любил прилечь после обеда. И если приходили читатели, то он подсказывал, как найти нужную книгу, не вставая со своего места. Именно здесь, в стенах библиотеки, Крылов написал большинство своих самых знаменитых басен. Руководство библиотеки его творчество поощряло и помогало с публикацией. Книги Крылова издавались огромными тиражами, и вскоре баснописец стал известным не только в России, но и в Европе. В библиотеке Иван Крылов проработал почти 30 лет. И эта работа полностью изменила его жизнь. Неизвестно, появились бы на свет знаменитые 236 басен, если бы судьба сложилась иначе.
0: Авторское право. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Вашингтон Ирвинг. Рип Ван Винкль. Перевод Анания Бабовича.
3: Рип Ван Винкль принадлежал к разряду тех вечно счастливых смертных, обладателей легкомысленного и беспечного нрава, которые живут, не задумываясь, едят белый хлеб или черный, смотря по тому, какой легче добыть без труда и забот, и скорее готовы сидеть сложа руки и голодать, чем работать и жить в довольстве. Если бы Рип был предоставлен себе самому, он посвистывал бы в полное свое удовольствие на протяжении всей своей жизни, но, увы, супруга его жужжала ему без устали в уши, твердя об его лени, беспечности и о разорении, до которого он довел собственную семью. Утром, днем и ночью ее язык трещал без умолку и передышки. Все, что бы ни сказал и что бы ни сделал ее супруг, вызывало поток домашнего красноречия. Среди домашних единственным другом Рипа был пес по имени Волк. существо не менее подбашмачное, чем его бедняга-хозяин, ибо госпожа Ван Винкль, считая, что они товарищи по безделью, злобно косилась на волка, видя в нем причину частых отлучек ее супруга. Волк же, в сущности говоря, обладал всеми чертами характера, которые полагается иметь честному псу. Он не уступил бы в отваге ни одному зверю, рыскавшему в лесах, но какая отвага устоит перед нападками злого женского языка? Стоило волку переступить порог дома, и облик его сразу преображался. Понурый, с опущенным в землю или зажатым между ног хвостом, крался он с видом преступника, то и дело бросая косые взгляды на хозяйку Ван Винкль. Как-то в погожий осенний день Рип неприметно для себя самого забрался высоко в горы. Он предавался излюбленной им охоте на белок, и безлюдные горы отвечали многократным эхом на его выстрелы. Уже к вечеру, тяжело дыша от усталости, опустился он на зеленый, поросший горной травою бугор у самого края пропасти. Оттуда, сквозь просветы между деревьями, он видел обширную, тянувшуюся на многие мили равнину, покрытую густым лесом. Рип лежал и задумчиво глядел на эту картину. Наступал вечер. Рип понял, что стемнеет гораздо раньше, чем он успеет достигнуть деревни, и, тяжко вздохнув, представил себе грозную встречу, уготованную ему госпожою Ван Винкль. Вдруг, когда он собрался уже спускаться с горы, до него донесся издали окрик: «Рип Ван Винкль!» Рип взглянул во все стороны, но кругом никого не было. Он решил, что воображение обмануло его, и снова приготовился к спуску, как вдруг услыхал тот же голос, отчетливо прозвучавший в тихом вечернем воздухе: «Рип Ван Винкль!» В то же мгновение волк ощетинился, зарычал, прижался к хозяину и замер, испуганно смотря вниз. Рип устремил беспокойный взгляд в направлении, подсказанном ему волком, и различил, наконец, причудливую фигуру какого-то человека, с усилием взбиравшегося на скалы и сгибавшегося под тяжестью ноши, которую он тащил на спине. Решив, что это кто-нибудь из окрестных жителей, нуждающийся в его помощи, Рип поспешил на зов. Приблизившись, он еще больше поразился странной наружности незнакомца. Перед ним стоял маленький коренастый старик с густой гривой волос и седой бородой. Одет он был по старинной голландской моде, в суконный камзол, перетянутый у пояса ремнем, и несколько пар штанов. Причем верхние, необыкновенно широкие, были украшены сбоку рядами пуговиц, а у колен — бантами. Он тащил на плече изрядный бочонок, очевидно наполненный водкой, и подавал Рипу знаки, прося его приблизиться и помочь. Хотя Рип несколько оробел и не чувствовал особого доверия к незнакомцу, все же он со всегдашней готовностью откликнулся на его просьбу. И вот, помогая друг другу, они стали карабкаться вверх по промоине, представлявшей собой, надо полагать, высохшее русло ручья. За все это время ни Рип, ни его спутник не проронили ни слова, и хотя первый ломал себе голову, зачем же тащить бочонок с водкой в дикие пустынные горы, он так и не решился обратиться за разъяснением к старику, ибо в нем было что-то необыкновенное и непостижимое, внушавшее страх и исключавшее возможность сближения. Добравшись до амфитеатра, Рип увидел немало достойного удивления. Посредине, на гладкой площадке, Компания странных личностей резалась в кегли. На них было причудливое иноземное платье. Одни в кургузых куртках, другие в камзолах с длинными ножами у пояса, и почти все в таких же необъятных штанах, какие были на проводнике Рипа. Но и помимо платья все в их наружности было необычайно. У одного длинная-предлинная борода, широкое лицо и маленькие свиные глазки. Лицо другого, на нем был белый колпак, похожий на сахарную голову и украшенный красным петушьим перышком, состояло, казалось, из одного носа. У всех были бороды различной формы, различного цвета. Хотя эти ребята, судя по всему, развлекались от всего сердца, они удерживали на своих лицах суровые выражения и хранили таинственное молчание. Кроме стука шаров, ничто не нарушало безмолвие этой сцены. Его спутник стал разливать содержимое бочонка по большим кубкам и знаком показал Рипу, что их следует поднести играющим. Рип повиновался со страхом и дрожью. В глубоком молчании проглотили они напиток и снова возвратились к игре. Мало-помалу Рип освоился с окружающим. Он осмелился даже, разумеется, лишь тогда, когда никто не глядел в его сторону, отведать напитка. И нашел, что по вкусу и запаху это отменная голландская водка. Но поскольку один глоток влечет за собой другие, он прихлебывал себе да прихлебывал, так что сознание его в конце концов затуманилось, голова стала тяжелой и опустилась на грудь, и он погрузился в глубокий сон. Проснувшись, Рип увидел себя на том же зеленом бугре, с которого он впервые заметил вчерашнего старика из ущелья. Он протер глаза. Было яркое и ясное утро. «Неужели, — подумал Рип, — я провел тут ночь напролет?» Он припомнил все, происшедшее с ним перед тем, как он задремал. Странный человек с бочонком голландской водки, котловина в горах, дикий уголок среди скал, унылые партии в кегли, кубок. Ох, как же мне оправдаться перед госпожою Ван Винкль? Он осмотрелся, разыскивая свое ружье, но вместо нового, отлично смазанного дробовика нашел рядом с собою старый кремниевый мушкет. Ствол был изъеден ржавчиною, замок отвалился, червями источено ложе. Он заподозрил, что давешние суровые и немые гуляки, которых он встретил в горах, сыграли с ним шутку и, напоив водкой, стянули ружье. Волк тоже исчез. Впрочем, он мог заблудиться, погнавшись за куропаткою или белкой. Рип свистнул и кликнул его по имени. Все было напрасно. Покачав головою, он взвалил на плечо ржавый мушкет и с сердцем, исполненным забот и тревоги, направился во свояси. Подходя к деревне, Рип повстречал нескольких человек, но среди них никого, кто бы был ему знаком. Одежда их, к тому же, была совсем другого покроя, чем тот, к которому он привык. Все они глазели на него с одинаковым удивлением, и всякий раз, взглянув на него, неизменно хватались за подбородок. Видя постоянное повторение этого жеста, Рип невольно последовал их примеру и, к своему изумлению, обнаружил, что у него выросла борода длиной в добрый фут. Он вошел, наконец, в деревню. Перед ним тянулись ряды домов, которых он прежде не видел. Рип начал подумывать, уж не попали ли под власти колдовских чар он сам и весь окружающий мир. Не без труда нашел он дорогу к своему дому, которому, кстати сказать, стал подходить с немым страхом, ожидая, что вот-вот раздастся пронзительный голос госпожи Ван Винкль. Дом оказался в полном упадке. Крыша обвалилась, окна разбиты, двери сорваны с петель. Вокруг дома бродила тощая, полуголодная, похожая на волка собака. Рип кликнул ее, но она с ворчанием оскалила зубы и удалилась. Это было уж вовсе обидно. «Моя собственная собака!» — вздохнул бедный Рип. «И та забыла меня!» Он вошел в дом, который госпожа Ван Винкль, надо отдать справедливость, всегда содержала в чистоте и порядке. Дом был пуст, заброшен и явно покинут. Такое запустение заставило его забыть всякий страх пред супругой, и он стал громко звать ее и детей. Пустые комнаты на мгновение огласились звуками его голоса, затем снова воцарилась мертвая тишина.
0: Вашингтон Ирвинг, Рип Ван Винкль. Фрагмент читал Станислав Федосов.

0: Экслибрис. Из книг.
1: В главе о русском живописце Аркадии Пластове в своей книге «Рассказы о художниках» Игорь Долгополов рассказывает историю приобретения Третьяковской галереей картины художника «Весна». «Весна» – поздняя работа Пластова. К тому времени, уже увенчанный всевозможными лаврами, Аркадий Александрович достиг вершин своего мастерства. На полотне изображен снежный день ранней весны. Цитата. «Сыплет редкий мягкий снежок, мартовский, последний. Сквозь прозрачную вуаль серого дня перед нашим взором предбанник курной деревенской бани». Нагая юная женщина, присев перед дочкой на корточки, укутывает ее после купания в теплый платок. Шуршит под ногами золотая солома, звонко падает капель. Картина эта дышит такой чистотой и свежестью, что слышится запах ранней весны. К 54 году, когда появилась картина, советский зритель уже несколько отвык от обнаженной натуры. И опытные «перестраховщики», в кавычках, конечно, из Третьяковской галереи, как пишет Долгополов, перепугавшись, от себя добавили к названию «Весна. Старая деревня». Велико было негодование Пластова, когда он, придя однажды в галерею, увидел такое насилие над своей работой. В сердцах художник просто-напросто отодрал половину этикетки, на которой было написано «Старая деревня», и оставил лишь «Весну». «Дорогая моя», – писал Аркадий Александрович искусствоведу, которая интересовалась у него, как он подбирает название к своим картинам. «Название и идея картины, замысел, его облик рождаются одновременно, неотделимо друг от друга. Но только на холсте я пишу цветом, а на бумажке, что под картиной, пишу, ну, как бы подстрочный перевод, что ли, того, что зрителю предстает в том или ином обличии перед глазами».
2: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: этого дня вдохновения. У тебя сегодня май. Ты в соку, в цветении, в росте. Если хочешь, принимай в жизнь распахнутую в гости, потому что я брожу в час твой радостный и ранний по такому рубежу, за которым нет свидания, за которым правоты не добьешься, как ни бейся. Если хочешь, проводи, погрусти со мной, посмейся. Это стихотворение «У тебя сегодня май» написал поэт Алексей Межеров.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Антон Чехов. Жених.
2: Человек с сизым носом подошел к колоколу и нехотя позвонил. Публика, да то ли покойная, беспокойно забегала, засуетилась. На платформе затарахтели тележки с багажом, над вагонами начали с шумом протягивать веревку. Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-то где-то, суетясь, разбил бутылку. Послышались прощания, громкие всхлипывания, женские голоса. Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая девушка. Оба прощались и плакали. «Прощай, моя прелесть», — говорил молодой человек, целуя девицу в белокурую головку. «Прощай, я так несчастлив. Ты оставляешь меня на целую неделю. Для любящего сердца ведь это целая вечность. Прощай, утри свои слезки, не плачь». Из глаз девушки брызнули слезы. Одна слезинка упала на губу молодого человека. «Прощай, Варя, кланяйся всем. Ах да, кстати, если увидишь там Мракова, то отдай ему вот эти, не плачь, душечка, отдай ему вот эти 25 рублей». Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе. «Потрудись отдать, я ему должен». «Ах, как тяжело!» «Не плачь, Петя, в субботу я непременно приеду. Ты ж не забывай меня». Белокурая головка склонилась на грудь Пети. «Тебя забыть, да разве это возможно?» Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал глазами и заревел, как мальчишка. Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон. «Прощай, милая прелесть, через неделю!» Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он встал у окна и вынул из кармана платок, чтобы начать махать. Варя впилась в его лицо своими мокрыми глазами.
3: «А идите в вагон!» — скомандовал кондуктор. «Третий звонок! Прошу вас!»
2: Ударил третий звонок. Петя замахал платком. Но вдруг лицо его вытянулось. Он ударил себя по лбу и, как сумасшедший, вбежал в вагон.
3: «Варя!» — сказал он, задыхаясь. «Я дал тебе для Мракова 25 рублей, голубчик! Расписочку дай! Скорей! Расписочку, милая! Как это я забыл!»
2: «Поздно, Петя, ах, поезд тронулся!» Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько заплакал и замахал платком.
3: «Пришли хоть по почте расписочку!» — крикнул он, кивавший ему белокурой головке.
2: «Ведь этаки я дурак!» — подумал он, когда поезд исчез из вида. «Даю деньги без расписки, а? Какая оплошность! Мальчишество!» Вздох. «К станции, должно быть, подъезжает теперь».

Антон Чехов, «Жених». Рассказ читал Иван Литвинов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис». Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква «С» – сальтация. Одно из любимых слов, употребляемых противниками теории Дарвина о естественном отборе. Так они называют внезапное появление новых видов, сильно измененных, но тем не менее хорошо приспособленных к изменившимся условиям окружающей среды. Как будто некто сознательно управляет эволюцией, не тратя время на разработку промежуточных переходных форм. Возьмите, например, говорят они, процесс появления человека. Ведь очень часто в поисках очередного переходного звена ученые открывали именно сальтацию. То есть такого предка человека, из-за которого приходилось срочно заново пересматривать все эволюционное древо вида Homo sapiens. Правда, настоящие дарвинисты не принимают это всерьез. Любую сальтацию всегда можно объяснить боковой ветвью, а научные поиски из-за нее только становятся интереснее.
2: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире радиокнига.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС-77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Книжный переплет. Приключения книг.
2: Ах, тот ужасный поток, кипящий внизу. Ах, и море, море, алое, как огонь. И роскошные закаты, и фиговые деревья в садах Аламеды. Да и все причудливые улочки, и розовые, желтые, голубые домики. Аллеи роз и жасмин, герань, кактусы и Гибралтар, где я была девушкой и горным цветком. Да, когда я приколола в волосы розу, как делают андалузские девушки, или алую мне приколоть. Да, и как он целовал меня под мавританской стеной. И я подумала, не все ли равно, он или другой. В 1933 году американский прокурор высоко оценил художественные достоинства романа Джеймса Джойса «Улисс», но при этом приказал конфисковать весь тираж книги. По его мнению, роман был слишком непристойным. Между тем, суровый вердикт лишь подогрел интерес к произведению. Американцы тогда только-только начали приходить в себя после шока Великой депрессии. Казалось, их уже ничто не может удивить. Но скандальная книга малоизвестного ирландца, которой вынесли беспрецедентный приговор, привлекла внимание обывателей. Публика пыталась приобрести томик «Улисса» любым способом. Книгу тайно переправляли через океан из Парижа, где она была в свободной продаже 10 лет. Очередь за «Улиссом» выстраивалась уже в порту Нью-Йорка, куда приходил корабль из Франции. Контрабандный товар расхватывали, как горячие пирожки. Однажды тираж сожгли правоохранители. Но и это не остановило жадных до ярких впечатлений любителей литературы. Однако американцев ждало разочарование. Порнографического чтива в книге не было. Всего лишь несколько откровенных эпизодов. Но, как ни странно, именно ажиотаж помог «Улиссу» в дальнейшем. Через некоторое время в Нью-Йорке состоялся суд, который отменил запрет прокурора. Вскоре книга была признана шедевром, а Джойс стал прижизненным классиком. Его имя теперь известно каждому. Вот только книгу удается осилить лишь настоящим ценителям.
1: Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу. Александр Дюма. Наполеон.
3: 15 августа 1769 года в Аяччо родился ребенок, получивший от родителей фамилию Бонапарт, а от неба имя Наполеон. Первые дни его юности протекали среди того лихорадочного возбуждения, что неизбежно следует за революциями. Корсика, на протяжении полувека мечтавшая о независимости, оказалась наполовину завоеванной, наполовину проданной, и, едва освободившись от генуэзского рабства, тут же попала под пету Франции. Паули, побежденный при Понте-Нуово, отправился с братом и племянниками искать прибежище в Англии. Там Альфьери посвятил ему своего Тимолеона. Новорожденный был обожжен первым глотком воздуха, горячего от гражданских распрей, а колокол, возвестивший о его крещении, звучал набатом. Карл де Бонапарт, его отец, и Летиция Рамолино, его мать, принадлежали к роду патрициев и были уроженцами очаровательной деревушки Сан-Миниато, возвышающейся над Флоренцией. Они были друзьями Паоли, однако оставили его партию и подчинились французскому влиянию. А потому им было нетрудно добиться у месье де Марбеуф, возвратившегося губернатором острова, где 10 лет назад он воевал в качестве генерала, протекции для юного Наполеона. По этой протекции он поступил в военную школу замка Бриен, и некоторое время спустя месье Бертон, помощник директора, вносит в свои регистры следующую запись. «Сегодня, 23 апреля 1779 года, Наполеон де Бонапарт зачислен в Королевскую военную школу Бриен-ле-Шато в возрасте 9 лет, 8 месяцев и 5 дней». Новоприбывший был корсиканцем, то есть выходцем из страны, которая вплоть до наших дней воюет по инерции с цивилизацией, с такой силой, что сохранила свой собственный характер, несмотря на потерю независимости. Он говорил только на местном наречии своего родного острова. Лицо его было смуглым, как у средиземноморца, а взгляд темен и пронзителен, как у горца. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы возбудить любопытство его товарищей и увеличить его природную замкнутость, ибо детское любопытство насмешливо и не знает жалости. Профессор Дюпюи сжалился над бедным изгоем и стал давать ему отдельно уроки французского языка. Спустя 3 месяца он настолько преуспел в нем, что был готов приступить к изучению латыни. Но с первых же занятий он почувствовал оставшуюся навсегда неприязнь к мертвым языкам. В то же время сразу же был виден его талант к математике, в результате чего появилась договоренность, так часто встречающаяся в школах, по которой он решал задачи для своих товарищей, а они делали переводы, о которых он не хотел слышать. Но некоторое отчуждение и нежелание доверять кому бы то ни было свои идеи создало между ним и его приятелями нечто вроде барьера, который так до конца и не исчез. Эти первые впечатления, оставив в его душе печальную память, отдававшую злобой, породили ту раннюю мизантропию, которая заставляла его искать развлечения наедине. В этом кое-кто хотел видеть пророческие мечты зарождающегося гения. К тому же некоторые обстоятельства, которые в жизни любого другого остались бы незамеченными, дают некоторые основания для рассказов тем, кто желал бы добавить необычайное детство к будущей чудесной зрелости. Процитируем 2 из них. Одним из самых привычных развлечений молодого Бонапарта было посещение маленького зеленого сада, окруженного изгородью, куда он обычно удалялся в часы отдыха. Однажды один из его товарищей, заинтересовавшись, что он делает там один, взобрался на ограду и увидел, как его приятель расставляет в воинском порядке груду камней. Причем величина каждого камня определяла его звание. Бонапарт обернулся на шум и, увидев, что он раскрыт, приказал школьнику спуститься, но тот, вместо того, чтобы подчиниться, высмеял юного стратега. Тогда нерасположенный к шуткам Бонапарт схватил самый большой булыжник и бросил его в насмешника, отчего тот и свалился, довольно опасно раненый. 25 лет спустя, а именно в момент наивысшего взлета, Наполеону доложили, что некто, называющий себя его школьным товарищем, просит с ним поговорить. Не раз уже интриганы пользовались подобным предлогом, чтобы встретиться с ним, и бывший ученик Бриена приказал ординарцу узнать имя соученика, которое, как ему сообщили, не вызвало у Наполеона никаких воспоминаний. «Возвратитесь, — сказал он, — и спросите у этого человека о каком-нибудь случае, чтобы я вспомнил о нем». Ординарец выполнил поручение. Вернувшись, он сказал, что проситель вместо ответа показал ему шрам на лбу. «А, наконец-то я его вспомнил», — сказал император. «Именно ему я швырнул в голову генерал-аншефа». Зимой 1783-84 года выпало такое количество снега, что были прерваны все прогулки. Бонапарт против своей воли был вынужден отказаться от посещений сада и проводить часы среди шумных и непривычных развлечений своих товарищей. И тут он предлагает построить из снега нечто вроде городских укреплений, которые одни будут атаковать, другие защищать. Предложение было слишком притягательным, чтобы быть отвергнутым. Автор проекта, естественно, был назначен командиром одного отряда. Осажденный им город был взят, несмотря на героическое сопротивление защитников. На следующий день снег растаял, но это развлечение оставило глубокий след в памяти школьников. Сделавшись мужчинами, они вспоминали эту детскую игру. В их памяти каждый раз всплывали снежные

0: Ну, ее представителю образ побежденного в лагере победителей была для него непереносима. Однажды за обедом у отца Бертона профессора, неоднократно замечавшие национальные склонности их ученика, затронули больную тему, плохо заговорив о Паули. Кровь тотчас же бросилась в голову юноши, и он не смог сдержаться. «Паули, — сказал он, — был великим человеком. Он любил свою родину, как древний римлянин, и я никогда не прощу моему отцу. Он был его адъютантом, способствующему присоединению Корсики к Франции». Он обязан был разделить судьбу своего генерала и пасть вместе с ним.
1: Прошло 5 лет. Молодой Бонапарт узнал о математике все, чему научил его отец Пато. Оценки его были хорошими. В его возрасте уже следовало переходить из Бриенской школы в Парижскую. Вот донесение, отправленное королю Людовику XVI инспектором военных школ месье де Керарио. «Месье де Бонапарт, Наполеон, родился 15 августа 1769 года, рост 4 фута 10 дюймов 10 линий, закончил 4-й класс, телосложение хорошее, здоровье прекрасное, характер послушный, честен, отзывчив, поведение отменное, постоянно поощрялся за прилежание к математике, знает очень неплохо историю и географию, достаточно слаб в изящных искусствах и в латыни. В этих дисциплинах он на уровне своего 4-го класса. Это будет превосходный моряк. Он достоин перейти в военную школу Парижа.
2: Александр Дюма. Наполеон. Фрагмент читал Михаил Поздняков.
3: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: В который раз убеждаюсь, что выпуск новостей надо смотреть со словарем, чтобы сразу спорные слова и фразы проверять, не отходя от экрана.
2: Ну да, что и на этот раз случилось?
1: А в этот раз чиновник, который смутил меня словом «сироты». Я даже испугалась, неужели такая форма существует?
2: И открыла словарь.
1: Ну, конечно.
2: Ну и что там в словаре ты выяснила?
1: Да никаких «сирот» я там не обнаружила. Более того, это ударение считают ошибочным и неправильным.
2: Ну, то есть орфоэпической ошибкой, да?
1: Ну да, именно так.
2: А ты знаешь, вполне возможно, кстати, что слово «сироты» с ударением на первый слог произошло от устаревшего уже прилагательного «сирый».
1: А в нем как раз ударение на первый слог.
2: Да. И называли сирами раньше несчастных, одиноких, беспомощных людей. И о сироте тоже говорили «сирый».
1: Кстати, прилагательное «сирый» есть у словаря «даль». И действительно, автор разъясняет, что это сирота.
2: Да, но сегодня это слово можно встретить, ну, скорее всего, только в книгах. А из разговорного обихода оно давным-давно уже ушло.
1: Ну, в таком случае понятно, почему ударение на первый слог «сиротка» делают до сих пор люди пожилые.
2: Ну да, и твой чиновник заодно, ну, который из выпуска новостей, да?
1: Давай думать, что он слишком много читает русскую классическую литературу и просто не успел переключиться.
2: Смешно. Главное, не путать окружение, да? Есть только одно правильное ударение – «сироты», «сироте», «сиротам» и так далее.
1: Хотя, конечно, я бы предпочла, чтобы это слово употреблялось как можно реже. Ну, просто по фактическим причинам.
2: Ну да, права абсолютно, нельзя не согласиться с тобой.

Родная речь. Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: Он один свет очей моих. Все мое блаженство в нем.
1: Авторское право.
0: Во всем творчестве Лермонтова не найдется ни одного стихотворения, посвященного бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой. Тем не менее, биографы поэта сходятся во мнении. Она была для него самым близким человеком. «Милая бабушка, будьте здоровы и спокойны на мой счет. А я, будьте уверены, все сделаю, чтобы продолжить это спокойствие. Целую ваши ручки и прошу вашего благословения». Этими строчками завершается чуть ли не каждое письмо Лермонтова к Елизавете Алексеевне. Нет ничего хуже, как пристрастная любовь. Но я себя извиняю. Он один свет очей моих. Все мое блаженство в нем. В свою очередь признавалась она в письме к подруге. Лишившись матери в раннем детстве, Лермонтов до 20 лет почти не разлучался с бабушкой. Она полностью взяла на себя его воспитание, содержание и даже сопровождала его во время учебы в юнкерской школе. С ней Михаил Юрьевич впервые увидел Кавказ. Она читала его первые произведения. Благодаря ее хлопотам он избежал серьезного наказания за стихотворение «Смерть поэта». Однако отношения вовсе не были безоблачными. Характер у Арсеньевой был властный и решительный, у Лермонтова – вспыльчивый, иногда заносчивый. Когда Михаил Юрьевич был подростком, бабушка препятствовала его общению с отцом, а он осуждал ее за жесткое обращение с крепостными. Потом она стала постоянно тревожиться, что Мишу женят. Он не хотел прислушаться к ее просьбам быть благоразумнее и не затевать ссор. Тем не менее, Елизавета Алексеевна всегда защищала и поддерживала внука. Даже после его гибели, несмотря на свое крайне тяжелое состояние, Арсеньева не прекратила бороться за своего Мишеля. Добилась перезахоронения его праха в семейном склепе в Тарханах. Не зря товарищи поэта сравнивали ее с легендарной защитницей Великого Новгорода Марфой Посадницей. Хорошая бабушка – это всегда огромное счастье.
1: Авторское право.
2: В книгах есть все.
1: Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Записки охотника. Касьян с красивой мечелью.
2: Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка, впрочем, его волосы могли заменить любую шапку, так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах, в мелочах и насечках, то есть на вырубке, часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревце и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними. Паршок, молодой перепел, полетел, чиликая у него из-под ног, он зачиликал ему вслед. Жаворонок стал спускаться перед ним, трепеща крылами и звонко распевая. Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал. Погода была прекрасна, еще прекраснее, чем прежде. Но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие редкие облака, из желто-белой, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатная бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновением. Они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по сечкам, вырубкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими гладкими стебельками почерневшие низкие пни. Круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых вываривают трут, лепились к этим пням. Вываривают грибы трутовки, чтобы получить воспламеняющийся от искр материал трут. Земляника пускала по ним свои розовые усики, грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, присыщенной горячим солнцем. Всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых красноватых листьев на деревцах. Всюду пестрели голубые грозди журавлинного гороху, повители или мышиного горошка. Золотые чашечки куриной слепоты, наполовину лиловые, наполовину желтые цветы Ивана да Марьи. Кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженями, слабая тень падала от них косыми четвероугольниками. Другой тени не было нигде. Легкий ветерок то просыпался, то утихал, подует вдруг прямо в лицо и как будто разыграется. Все весело зашумит, закивает и задвижется кругом. Грациозно закачаются гибкие концы папоротников. Обрадуешься ему. Но вот уж он опять замер, и все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные, и утомителен этот непрестанный, кислый и сухой звук. Он идет к неотступному жару полудня. Он словно рожден им, словно вызван им из раскаленной земли. Не наткнувшись ни на один выводок, дошли мы, наконец, до новых сечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву, и мелкий кустарник. На иных листьях еще зеленые, но уже мертвые, вяло свешивались неподвижных веток. На других они уже засохли и покоробились. От свежих золотисто-белых щепок, грудами лежавших около ярко-влажных пней, веяло особенным, чрезвычайно приятным, горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры и по временам торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево. Долго не находил я никакой дичи. Наконец из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел карастель. Я ударил. Он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял карастеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня. Я слышал, после как он шептал: «Грех, ах, вот это грех!» Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие — лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но словно корни огромных растений спускаются, отвесно падают в те стеклянно-ясные волны. Листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь далеко-далеко, оканчивая собой тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые, круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетанье, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце. Вы глядите, та глубокая чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними медлительной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания. И все вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины. — Барин, а барин! — промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом. Я с удивлением приподнялся, до сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил. — Что тебе? — спросил я. — Но для чего ты пташку убил? — начал он, глядя мне прямо в лицо. — Как для чего? Карастель — это дичь, его есть можно. — Не для того ты убил его, барин, станешь ты его есть. Ты его для потехи своей убил.
3: — Да ведь ты сам, небось, гусей или куриц, например, ешь?
2: — Та птица богом определенная для человека, а карастель — птица вольная. Лесная, и не он один. Много ее всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой, и грех ее убивать. И пускай она живет на земле до своего предела, а человеку пища положена другая, пища ему другая, и другое питье. Хлеб, Божья благодать, да вода небесная, да тварь ручная от древних отцов.
3: Я с удивлением поглядел на Касьяна.
2: Слова его лились свободно, он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностью, изредка закрывая глаза.
3: — Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать? — спросил я.
2: — У рыбы кровь холодная, — возразил он с уверенностью. — Рыба — тварь немая. Она не боится, не веселится. Рыба — тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней кровь неживая. — Кровь, — продолжал он, помолчав, — святое дело, кровь. Кровь солнышко Божие не видит. Кровь от свету прячется. Великий грех показать свету кровь, великий грех и страх. Ох, великий! Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью. Так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык обдуманно торжественный и странный. Я не слыхал ничего подобного. — Скажи, пожалуйста, Касьян, — начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица. — Чем ты промышляешь? Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение. — Живу, как Господь велит, — промолвил он наконец. — А чтобы, то есть промышлять, нет, ничем не промышляю. Неразумен я больно, с мальства. Работаю пока мощно. Работник-то я плохой, где мне? Здоровья нет, и руки глупы. Ну, а весной соловьев ловлю.
3: — Соловьев ловишь? А как же ты говорил, что всякую лесную и полевую и прочую там тварь не надо трогать?
2: — А я солошек не убиваю, сохрани Господи. Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье.
3: — Ты в Курск их ловить ходишь?
2: — Хожу я и в Курск, и подалее хожу. Как случится? В болотах ночую, да в залесьях, в поле ночую один во глуши. Тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут. По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты. Иной соловушка так жалостно поет, сладко, жалостно даже.
3: — И продаешь ты их?
2: — Отдаю добрым людям.
1: Прозвучал фрагмент рассказа «Касьян с красивой мечи» из записок охотника Ивана Сергеевича Тургенева.

0: Читаем музыку.
1: Антон Чехов. Ионыч. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет 14, стриженный, с полными щеками. «А ну-ка, Пава, изобрази!» — сказал ему Иван Петрович. Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном: «Умри, несчастная!» И все захохотали. «Занятно», — подумал Старцев, выходя на улицу. Он зашел еще в ресторан и выпил пиво, потом отправился пешком к себе. Шел он и всю дорогу.

Пройдя 9 верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще 20 верст. «Недурственно», — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

0: В произведении Антона Чехова прозвучал романс Антона Рубинштейна на стихи Александра Пушкина «Ночь».
1: Читаем музыку. Этого дня вдохновения. Вдохновение. Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах. На радио «Книга». Ежедневно. Ежедневно.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: Скандал со стажеркой Моникой Левински на добрую часть 1998 года занял страницы американской прессы. Импичмента любвеобильный президент США избежал, но не иначе, как с расстройства. Клинтон отдал в этом году приказ бомбить Ирак. Повод был. Саддам Хусейн не выполнил резолюцию ООН и не пустил комиссию инспектировать военные объекты. В Россию в тот год пришла деноминация и приплыл «Титаник». Население привыкло к рублям вместо тысяч и как родного полюбило Леонардо. Не того, который да Винчи, а того, который Ди Каприо. И на свою беду узнала мудреный экономический термин «дефолт». В тот год пирамида ценных бумаг рухнула, похоронив под собой часть коммерческих банков и народных сбережений. Рубль упал и больше уже не поднялся. Правительство выгнали в отставку, и катастрофы все же избежали. Но были в 1998 году и везунчики. К баловням фортуны в этом году можно причислить всех тех, кто испытывал затруднения определенного рода. На прилавке аптек выложили «Виагру», и мужчины воспряли духом. В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония захоронения останков последнего российского императора Николая II и его семьи. Независимый Таджикистан переименовал пик коммунизма в пик Исмаила Самани. Если кто не знает, это основатель первого государства таджиков. В 1998 году Борис Акунин представил публике ее будущего долговременного любимца – благородного и удачливого джентльмена Эраста Петровича Фондорина. Публика за поем проглотила в тот год целых 4 книжки о приключениях необыкновенного сыщика: «Азазель», «Турецкий гамбит», «Левиафан» и «Смерть Ахиллеса». Спрятавшись под псевдонимом, литературовед, переводчик и японист Григорий Чхартишвили сконструировал, по мнению критиков, своего главного героя из Шерлока Холмса, японского ниндзя и жюльверновского инженера. Сам же писатель утверждает, что в Фондорине 30% Печорина, 50% Льва Николаевича Мышкина, по 5% агента Купера и полковника Найтурса, сколько-то Андрея Болконского, а прочее лично от него самого. Писатель-идеалист в лице Фондорина показал пример верного служения родине, но без казенного патриотизма и личного интереса. В тот год французский писатель Мишель Уэльбек упрочил свою известность и превратил ее во всемирную славу. В книге «Элементарные частицы» он продолжил тему, начатую в его первом романе «Расширение пространства борьбы». Объектом едкой критики Уэльбека стала сексуальная свобода в современном западном обществе. Борьба с либеральными достижениями довела Уэльбека до престижной премии «Приз ноября» и прекратила существование этой премии. Ее основатель, возмущенный награждением романа Уэльбека, подал в отставку. А новый покровитель переименовал награду в «Приз декабря».
0: Хронология. Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Томас Харди. «Роковая ошибка церковных музыкантов». Перевод Ицхака Линецкого.
2: Случилось это в первое воскресенье после Рождества. Конечно, им и в голову не могло прийти, что они играют на хорах Лонгпадлской церкви в последний раз, но так уж обернулось дело. Да вы, сэр, верно слыхали об этих музыкантах. Оркестр был на славу. Пожалуй, не хуже Мелстокского приходского оркестра под управлением Дэвиса, а это, сами понимаете, кое-что значит. Николас Паддингтон дирижировал и играл на скрипке, Тимоти Томас на виолончели, Джон Вайлз на альте, Дэн Хорнхед на серпенте, Роберт Даудл на кларнете и мистер Ники на гобое. Народ все был здоровенный, особенно те, что дудели. Как задуют, держись, да и только. Не мудрено, что в рождественские дни их наперебой приглашали на всякие сборища и вечеринки с танцами. Они, понимаете ли, могли прямо сходу жарить джиги и контрдансы не хуже, чем псалмы, а может, даже и лучше, не в обиду им будет сказано. Словом, бывало и так, что вот, к примеру, исполняют они рождественский хорал в холле у самого сквайра, распевают там чаи да кофеи с важными леди и джентльменами, не дать не взять праведники в раю, а полчаса спустя, глядишь, они уже в кабачке герб медника наяривают удалого сержанта и хлещут ром с сидром, горячий как огонь. Само собой, и в это Рождество они все ночи напролет играли, то на одной развеселой вечеринке, то на другой, так что и поспать толком не удавалось. А тут подоспело злополучное воскресенье. Зима выдалась до того лютая, что усидеть в церкви на хорах было просто невмоготу. Для прихожан внизу топилась печь, и мороз им был нипочем, а вот музыкантам приходилось туго. Пока шла утренняя служба, ртуть в термометре свалилась на самое дно. Николас не выдержал, но и стужа, прости господи, терпеть невозможно. Придется нам хлебнуть чего-нибудь, чтобы согреть внутренности. Где наша не пропадала? После полудня он приволок в церковь целый жбан горячего бренди пополам с пивом, а чтобы пойло не остыло раньше времени, завернул жбан в чехол от виолончели. И стали они греться. Сперва по глоточку, когда читали «Ныне отпущаешь», потом по второму, после верую, а к началу проповеди прикончили и остальное. С последним глотком им стало на диво тепло и уютно, и пока тянулась проповедь, в этот день как на грех предлинная, они уснули мертвецким сном, все до единого. Стемнело совсем рано, так что к концу проповеди в церкви только и видно было, что две свечи на кафедре, да лицо священника между ними. Ну вот и проповедь кончилась, и священник запел вечерний гимн, а с хоров ни звука. Прихожане начали оглядываться и любопытствовать, что такое приключилось с оркестром. И тогда Леви Лимпет, мальчуган, сидевший на хорах, подтолкнул Тимоти и Николаса и пропищал: «Начинайте, начинайте!» «А, что?» — встрепенулся Николас. В церкви стояла такая тьма, а в голове у него был такой яролаж, что он вообразил, будто все еще находится на вечеринке, где они играли прошлой ночью. Взмахнул смычком и давай отхватывать чертов портняжный, излюбленную тогда в наших краях джигу. Остальные музыканты соображали ничуть не лучше. Недолго думая, они последовали примеру Николаса и грянули по всегдашнему своему обыкновению изо всех сил. Они так усердствовали, что от оглушительных звуков черта клочья паутины, висевшие под потолком, заплясали, словно сон перепуганных привидений. А тут еще Николас, видя, что никто не трогается с места, гаркнул во всю глотку, как делал обычно на вечеринках, когда танцующие не знали фигур. «Первые пары руки крест-накрест, а под конец я пущу трель, и тогда пусть кавалеры целуют дам». Мальчонка Леви так перепугался, что кубарем скатился с лестницы и без оглядки бросился домой. У священника при первых звуках греховной мелодии волосы встали дыбом. Он решил, что музыканты спятили, и завопил, воздев руки: «Стойте, стойте, да постойте же! Что вы делаете?» Но музыканты, оглушенные собственной музыкой, не слышали его, и чем громче он кричал, тем громче они играли. Прихожане в страшном смятении повскакивали со скамей и запричитали: «Какое кощунство! Взбесились они, что ли? Не миновать нам участи Содома и Гоморры!» Сам сквайр, который слушал богослужение вместе с лордами и леди, гостившими у него, встал со своей скамьи, обитой зеленой байкой, обернулся к хорам и заревел, грозя кулаком: «Как? Здесь, в священном храме! Как?» Наконец музыканты услыхали его и умолкли. «Неслыханное святотатство! Позор! Да это просто неслыханно!» — кипятится Сквайр, выходя из себя. «Неслыханно!» — поддакивает священник, который успел уже спуститься с кафедры и теперь стоял рядом с ним. «Да пусть хоть все ангелы небесные!» — кричит Сквайр. Зловреднейший человечишка был этот Сквайр, хотя на этот раз по чистой случайности он ратовал за Божье дело. «Да пусть хоть все ангелы небесные слетятся сюда! Все равно я никогда больше не позволю этим богомерзким музыкантам сунуть нос в нашу церковь! Да вы!» — кричит он. «Вы оскорбили меня и семью мою, и гостей моих, и самого Господа Бога Вседержителя!» Тут только злосчастные музыканты малость пришли в себя и уразумели, где они находятся. Ну и вид у них был, когда они поползли вниз, поджав хвосты. Николас Паддингтон и Джон Вайлз со своими скрипками, бедняга Хорнхед с серпентом и Роберт Даудл с кларнетом. Так они и ушли в освояси. Священник, может, статься и простил бы их, узнавши всю правду, но Сквайр где там? На той же неделе он велел купить механический органчик, который играл 22 псалма, да так старательно и добросовестно, что самый закоренелый грешник не выжил бы из него ничего, кроме псалмов. Потом Сквайр подыскал надежного и достойного человека, чтобы вертеть ручку, и старые музыканты получили полную отставку.
0: Томас Харди. «Роковая ошибка церковных музыкантов». Рассказ читал Дмитрий Креминский. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: С Константином Радзевичем, другом своего мужа Сергея Фрона, Марина Цветаева познакомится случайно. Их быстротечный роман подарит мировой литературе одни из лучших любовных посланий – письма, стихи, поэмы. «Арлекин», – так вас окликаю. Первый «Арлекин» за жизнь, в которой не счесть Пьеро. Я в первый раз люблю счастливого, и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери. Хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть. Я в вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня, хаос, а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора, или все, или ничего, но в этом все, как в первозданном хаосе, столько, что не мудрено, что человек пропадал в нем, терял себя и в итоге меня. Другой должен быть Богом. Бог свет отделил от тьмы, твердь от воды, ветру положил вес и расположил воду по мере. Библия, книга Иова. Другой должен создавать нас из него же, о, не из себя. И возможно это, конечно, только через любовь. Любовь – Бог. До вас это у меня звучало. Любовь – болезнь. Отсюда и наваждение, и очнуться, и разорванность, и после разорванности, дабы спастись от нее, оторванность – мое отрешение». Вы сделали надо мной чудо. Я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я и до вас любила, деревья. Все любила, все любить умела, кроме другого, живого. Другой это была стена, об которую я билась. Я не умела с живым. Отсюда сознание. Не женщина, дух. Не жить, умереть. Чехия. 1923 год. Константин Радзевич станет вечным героем произведений Цветаевой. В Чехии она напишет свои лучшие поэмы, поэму «Горы» и поэму «Конца». А чешский период назовут «Болдинской осенью» поэта Марины Цветаевой.
0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Роман «Два капитана» Вениамин Каверин писал с 1938 по 1944 год. Время действия романа – почти вся первая половина 20 века. География – от Крыма до Заполярья. Однако, особенно отчетливо в этой книге писателя-ленинградца отражена довоенная Москва. В 1920-е годы Саня Григорьев учится в школе на Садовой Триумфальной, в большом красном здании, где прежде помещалась гимназия Пестова. Любимый учитель Сани, Иван Павлович Кораблев, живет в Воротниковском переулке, в деревянном одноэтажном флигеле со ставнями и верандой, похожим на дачу. Семейство Татариновых обитает на 2-й Тверской Ямской в маленьком кирпичном доме. Первый поцелуй Сани и Кати Татариновой случается в сквере на Триумфальной, в середине Москвы. Сейчас ни дома Татариновых, ни дома Кораблева не существует. Да и сквер никто из персонажей сейчас бы не узнал. В гости к доктору Ивану Ивановичу Саня едет на трамвае на Зубовский бульвар, в белый дом с колоннами. Возможно, это бывший доходный дом Чепелевской, после революции заселенный работниками фабрики «Госзнак». Сейчас это дом номер 13. В 1930-е действие в московских страницах перемещается на Арбат. Катя живет у своей подруги Киры на Сивцевом Вражке. И для Сани, пишет Каверин, этот самый обыкновенный кривой московский переулок становится ничуть не похож на все другие московские переулки. И самое название, которое всегда казалось смешным, теперь стало значительным и каким-то Катиным, как все, что было связано с нею. На собачьей площадке Каверин поселил самого неприятного персонажа романа – Ромашова. Эту милую маленькую площадь из-за Ромашова, так не приглянувшуюся Сане, уничтожили в начале 60-х, когда прокладывали новый Арбат. А вот Сивцев-Вражек с тех пор мало изменился.
0: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
2: Михаил Пришвин. «Кладовая солнца».
3: Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка. И так же в тон деревьям жалобно завыла. Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого належенного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям? Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок. Вот этот плач и не могла выносить Травка, и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака. Деревья животному напоминали о его собственном горе. Уже целых 2 года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки. Умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч. Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет. Все жил, жил в своей лесной сторожке, и, казалось, он никогда не умрет. «Сколько тебе лет, Антипыч?» — спрашивали мы. 80? «Мало», — отвечал он. 100? «Много». Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали: «Антипыч, ну, «Брось свои шутки. Скажи нам по правде, сколько же тебе лет?»
4: «По правде?» — отвечал старик. «Я вам скажу. Если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти?»
3: Трудно было ответить нам. «Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверное, сам лучше нас знаешь, где правда».
4: «Знаю, — усмехался Антипыч.
3: — Ну, скажи».
4: «Нет. Пока жив, я сказать не могу.
3: Вы сами ищите».
4: «Ну, а как умирать буду? Приезжайте. Я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте».
3: «Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?» Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.
4: «Деточки вы, — сказал он, — не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете». «Ну ладно уж, когда помирать соберусь, и вас тут не будет, я травки своей перешепну».
3: «Травка! — позвал он.
4: В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом, вроде очков, и от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: «Зачем позвал меня хозяин?» Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека. Он звал ее по приятельству, по дружбе. Не для чего, а просто так. Пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже и ниже, и когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее. Она как вдруг вскочит и лапами на плечи, и чмок его, и в нос, и в щеки, и в самые губы.
5: «Ну, будет, будет», — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.
4: Погладил ее по голове и сказал: «Ну, будет, теперь ступай к себе».
3: Травка повернулась и вышла на двор.
4: «То-то, ребята», — сказал Антипыч. «Вот травка. Собака гончая. С одного слова все понимает. А вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, травки, я все перешепну». И вот умер Антипыч. Вскоре началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава Иван-чай проросла через бревнушки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь. Только очень трудно было травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца, подмяв его под себя, она ложилась и ждала, к когда Антипыч придет. И часто вовсе голодная не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя. Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу, и тут, иногда услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла.
2: Михаил Пришвин. «Кладовая солнца». Фрагмент. Читал Станислав Федосов.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.

0: Чехова это создание открывается с совершенно неожиданной стороны. В рассказе «Жрецы старого дома» писатель не только наблюдает за лягушкой с большим интересом и симпатией, но и применяет к ней изящные, поэтичные сравнения. Вот что он пишет. «От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях. Вода лилась тонкой и прозрачной струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась, а только моргала. Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода». Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капание на голову ледяной воды, и удивлялись лягушки. Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы. Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами. Константин Паустовский. «Жильцы старого дома».
1: Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенная история об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на Радиокнига.

0: Я, Франсуа, чему не рад. Увы, ждет смерть злодея. И сколько весит этот зад, узнает скоро шея.
1: Авторское право.
0: Франсуа Вийон – французский поэт и разбойник, который несколько раз был в шаге от виселицы, чудом избежал ее, а потом, в отсвете лет, таинственно исчез. Его настоящее имя – Франсуа из Монкорбье. Он рано осиротел, был усыновлен священником Гийомом Вийоном. В 1443 году Вийон поступил в Сорбонну на факультет искусств, где прослыл отнюдь неприлежным тихоней, корпевшим над книжками. Вийон участвовал в пирушках, драках и шалостях студентов, столкновениях с властями, пытавшимися в ту пору ограничить права и вольности университета. Но это все были шутки. Роковую черту Вийон перешел 5 июня 1455 года, когда в драке смертельно ранил товарища. Был прощен и помилован, но с кривой дорожки уже не сошел. Он путешествовал с комедиантами, сочинял стихи на жаргоне разбойников-кокеяров и писал баллады при дворе герцога Орлеанского. Несколько раз оказывался в тюрьме. Я знаю, что вельможа и бродяга, святой отец и пьяница-поэт, безумец и мудрец, познавший благо и вечной истины спокойный свет, и щеголь, что как кукла разодет, и дамы нет красивее, поверьте, будь в ценных жемчугах они или нет, никто из них не скроется от смерти. В последний раз, казалось, казни было не избежать, но его снова помиловали. 8 января 1463 года Вийон покинул Париж. Больше его никто не видел. Вряд ли Вийон дожил до седины с таким-то характером. Но хочется думать, что где-то вдали от мира он написал много интересного. И когда-нибудь это найдут и опубликуют.
1: Авторское право. Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Василий Головачев. Делирий.
2: В холле особняка было прохладно, никого из людей не было видно, хотя Роман чувствовал их присутствие. Стоило гостям остановиться, как из-за колонны вышел высокий мужчина в черно-синем костюме с кобурой на поясе. Вопросительно посмотрел на Феллера. «Эти со мной», — сухо сказал американец. «Я бы попросил вас пройти к себе». «Я дождусь министра, он будет с минуты на минуту». Дежурный достал рацию, поднес к губам. «Пик-5, инструкции!» Ему что-то ответили, но в этот момент заговорила рация в ухе Романа. «Подъезжают!» То же самое доложили и охраннику, потому что он спрятал рацию и пошел к двери. Роман сделал вид, что он сломлен, опустил голову, сложил руки за спиной, выпал из поля мышления. Анна сжала локоть Феллера. «Работай, дорогой!» В холл стремительно проскочил молодой парень в черном. За ним появился высокий седой господин в безукоризненно сшитом темно-синем костюме в полоску, прекрасно дополненном белой сорочкой и розовым галстуком. Увидев стоявшую посреди помещения группу, он приостановился. Охранник в черно-синем поспешил к нему, но седой остановил его жестом. Роман почувствовал шквал темного ветра, рванувший от фигуры Фурсенюка-кочевника, явно не ожидавшего увидеть, кроме Феллера, еще кого-нибудь. Аура у рептилоида была своеобразной формы в сочетании с необычной расцветкой. Она пульсировала и становилась то ярче, то совсем невидимой, в соответствии с биением мыслей министра, привыкшего прятать от окружающих свое тело и чувства. Почему он не закрылся наглухо, умея это делать, было непонятно. Скорее всего, машинально расслабился, находясь на территории своих владений, не допуская и мысли, что презренные людишки вознамерятся пробраться в его апартаменты. «Я привел его к вам, экселленс», — сказал Феллер, коротко кланяясь. Отступил в сторону, сделал жест рукой. «Вы дали задание, я выполнил. Он ваш». Фурсенюк посмотрел на Романа. На мгновение чары, скрывающие истинный облик потомка рептилоидов, растаяли, и Роман впервые в жизни увидел, почувствовал человекоподобную рептилию, умело притворявшуюся человеком. «Волков», — сказал кочевник с забавным акцентом, обрушивая на голову Романа еще один сканирующий, пронизывающий насквозь луч ментального локатора. Роман, готовый к этому, сжался в рисовое зернышко, нырнул на дно сознания, надеясь, что интроскоп рептилоида не найдет хранилища его главных мыслей.
3: «Как вам удалось его спеленать?» — спросил Фурсенюк, продолжая держать Романа в фокусе своей мысли-воли. «Он как будто фрустрирован, но продолжает что-то прятать. Вы уверены, что это не ловушка? Зачем вы привели его ко мне?»
2: «Он ваш», — повторил Феллер заготовленную фразу тусклым голосом. «Разрешите удалиться». Фурсенюк бросил на него короткий оценивающий взгляд, качнул головой.
3: «Ах, вот оно что! Вы у них на крючке! Забавно! Я не сразу сообразил. Посмотрите-ка на меня, господин Экзор!»
2: Роман поднял голову. Глаза министра стали совсем черными. Мало того, зрачки глаз меняли форму и превращались в крестики. Кочевник разгадал замысел стратегов Триен и готов был обрушить на исполнителя главной роли и всех присутствующих мощнейший ментальный удар. Включились механизмы просветления. Запустили процесс энергетической настройки, резко расширили диапазон восприятия излучений и полей. Время снова послушно замедлило течение. И все-таки Фурсенюк начал первым. «Метакса!» — прозвучал его шипящий змеиный голос. В холл выбежали несколько человек, охранники и какие-то люди в монашеских рясах.
3: «Сотый!»
2: — мгновенно отреагировала на это Анна, в руке которой вдруг появился пистолет. Роман набросил на сознание министра черную вуаль засоса, однако ничего не добился. Вуаль разлетелась клочьями дыма, словно разорванная порывом ураганного ветра. А потом Фурсенюк ответил, и сознание Романа вылетело струйкой из головы, окунувшись в пустоту и тишину. Лишь где-то в глубине костей черепа и в позвонках застряла слабенькая мысль. «Держись, Висв, перестройся, ты сможешь отбиться». Возможно, это была и не мысль, а протянутая ниточка телепатической связи. Но именно она и вернула его из небытия. К тому же ему помогли.
3: «Фас!» — крикнул кто-то,
2: один из телохранителей Феллера.
3: И случилось чудо. Блэкзор выхватил откуда-то пистолет с глушителем и начал стрелять в охранников здания и монахов, каждым выстрелом повергая на пол одного за другим. Телохранители Феллера тоже вступили в бой. Они были безоружны, и только высокая выучка триеновского спецназа помогла им остаться в живых. Потому что монахи были вооружены посерьезней. Пистолетами-пулеметами ПП-2000, давно заменившими штатные Калашниковы у милиции. Феллер успел выстрелить четырежды, повернув ствол пистолета к боссу. Фурсенюк оскалился, отвлекаясь на это движение. Его рапорт затронул болевые центры в мозгу магистра, и Феллер закричал. Роман никогда прежде не слышал, чтобы человек кричал так дико. Оторопь взяла даже охранников особняка. «Шея тонкая, а кричит толстым голосом», — всплыли в памяти слова бабушки. Роман очнулся. Темные рапорты были кочевнику не страшны. Он не отбивал их. Он питался ими, и тогда Роман собрал протянутые к нему паутинки света в один букет. Это были энергопотоки Илтыина, Олега Харитоновича, других людей, сотрудников Триен, и вспыхнул, превращаясь в солнечный протуберанец. Этот протуберанец превратился в копье ментального света и вонзился в голову министра. «Стоять!» — — крикнул Роман. Илтыин потом с усмешкой уверял, что он добавил еще одно слово, созвучное со словом «стоять». Но Роман этого не помнил. Фурсенюк отшатнулся, застыл, получив приказ, защититься от которого у него не хватило сил, и начал быстро трансформироваться, превращаться в рептилоида, каким он и был от рождения. Да, его предками были рептометисы из Южной Африки, которых сами аборигены называли читаури, детьми змеи. Однако человека в нем было меньше, чем рептилии. Сдавленно выругался один из телохранителей Феллера, точнее, оперативник ее группы. Ахнула Анна. «Стоять!» — повторил Роман прыгающими губами. «Ждать приказа!» Глаза кочевника потускнели, стали узкими, длинными, щелевидными. Подбородок заострился, губы раздвинулись и тоже стали узкими. Лицо приобрело землистый цвет. Он был очень похож на человека, если бы не пропорции головы и туловища. И все-таки это был не человек. «Быстро! Программистов!» — опомнилась Анна. Роман подошел к лежащему на полу холла Арчибальду, свернувшемуся калачиком. Американский Блэкзор был мертв, пропустив убивающий рапорт босса, которому служил верой и правдой. В холл ворвалась группа бойцов ее спецназа, экипированная не хуже спецназа ФСБ. Быстро повязала уцелевших монахов и охранников усадьбы. С ними появился Илтыин, потом Олег Харитонович и небольшого роста молодой человек с большими, прозрачными, лучащимися умом и жадным интересом глазами. Он сразу подошел к кочевнику, взятому на прицел спецназовцами. «Кто это?» — кивнул на него слегка осоловевший Роман. «Первый психоведич», — проворчал Малахов. «Кодирование поводыря его епархия». «Хорошо сработал, Роман Евлампиевич. Честно говоря, не верил, что нам удастся справиться с этим монстром». «Ничего, выйдем еще на их главного», — пообещал Илтыин. «Надо забрать у него В-портал», — вспомнил Роман. Олег Харитонович отрицательно мотнул головой. «Заберем, он догадается, что закодирован. С порталом разберемся позже. А пока уходим отсюда. Мы здесь лишние».
1: Василий Головачев. Делирий. Фрагмент читал Олег Булгак.

0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Такие старые слова.
1: Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть, бесу радость, говорит герой Чехова в рассказе «Степь». Что это за наглая смерть такая? Конечно, понятно, что смерти редко бывают рады. Но вот чтобы прямо в наглости ее обвинять... А поэт Иван Дмитриев в стихах, посвященных восшествию на престол Павла I, пишет: «Смири свою ты наглость, время». И опять современному читателю не ясно, что же такое имел в виду поэт. А объясняется все просто. Дмитриев, подобно прочим поэтам, жившим до и после него, укорял время за стремительность. Ведь слово «наглый» еще несколько веков назад означало в русском языке «быстрый», «внезапный». Это его значение сохранилось в некоторых славянских языках до сих пор. Есть оно в польском, чешском, сербском. А в русском слово постепенно сдвигало свое значение.
0: Такие старые слова.
1: Уже в словаре 18 века внезапность отходит на второй план. Сначала «наглый» стал означать такой, который хочет быстрого исполнения своих желаний, потом «не считающийся ни с чем». И, наконец, словарь Ожегова толкует его только как «дерзко-безостенчивый», «бесстыдный». В других славянских странах все еще можно услышать о наглой смерти или наглости происшествия. А у нас, только когда скорый поезд задерживается на пару часов, тогда он, пожалуй, наглый.
0: Такие старые слова. Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: этого дня вдохновения. У тебя сегодня май. Ты в соку, в цветении, в росте. Если хочешь, принимай в жизнь распахнутую в гости. Потому что я брожу в час твой радостный и ранний по такому рубежу, за которым нет свидания, за которым правоты не добьешься, как ни бейся. Если хочешь, проводи, погрусти со мной, посмейся. Это стихотворение «У тебя сегодня май» написал поэт Алексей Межеров.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Палитра талантов английских писателей.
1: В 1831 году Гёте уже удалился от мира, но очень любезно принимал чужестранцев. Чайный стол его невестки всегда нас ждал накрытым. Из вечера в вечер мы проводили долгие часы в приятных беседах и музицировании, и без конца читали вслух французские, английские, немецкие романы и стихи. В ту пору Гёте не покидал своих апартаментов, куда допускались лишь очень немногие, удостоившиеся этой чести. Но он любил, чтобы его оповещали о происходящем и справлялся обо всех приезжих. Если наружность гостя казалась Гёте примечательной, некий веймарский художник, состоявший у поэта на службе, запечатлевал понравившиеся тому черты. Поэтому у Гёте собралась целая галерея портретов, выполненных пером этого мастера. Весь дом был увешан картинами, рисунками, слепками, статуями и медалями. Я очень хорошо помню охватившее мою душу смятение, когда 18-летним юношей я получил долгожданное сообщение, что господин тайный советник примет меня тогда-то утром. Эта достопамятная аудиенция происходила в маленькой приемной в его личных покоях, среди античных слепков и барельефов, которыми были увешаны все стены. На нем был долгополый серо-коричневый сюртук с красной ленточкой в петлице и белый шейный платок. Руки он прятал за спину, совсем как на статуэтке работы Рауха. У него был очень свежий и румяный цвет лица. Глаза его поражали чернотой, зоркостью и блеском. Под взглядом этих глаз мной овладела робость, и помню, что я сравнил их про себя с очами Мельмота-скитальца, героя одного романа, волновавшего юные умы 30 лет тому назад, который заключил союз с нечистым и даже в фантастически преклонном возрасте сохранил все грозное великолепие взора. Должно быть, Гёте в старости был красивее, чем в молодые годы. Голос его отличался глубиной и благозвучностью. Он задавал вопросы, кто я и откуда, и я старался отвечать как можно лучше. Я помню, что заметил с удивлением, сменившимся каким-то даже облегчением, что его французский выговор был не безупречен. Я видел его всего 3 раза. Те из нас, что получали из Англии книги и журналы, тотчас отсылали их ему, и он их с увлечением штудировал. Как раз в ту пору начал издаваться «Фрейзерс Мэгазин», и, помнится, внимание Гёте привлекли прекрасные силуэты, одно время публиковавшиеся на его страницах. Но среди них был безобразный шарж на мистера Роджерса, при виде которого, как рассказывала госпожа фон Гёте, он громко захлопнул и отшвырнул журнал, сказав: «Они, пожалуй, и меня изобразят таким же». Хотя на самом деле трудно было представить себе что-либо безмятежнее, возвышеннее и здоровее, чем великий старый Гёте. Я много испытал за 4/4 протекшие после тех счастливых дней, которые сейчас описываю, и повидал немало всяческих людей. Но, думается, нигде мне больше не встречалось такого искреннего, чуткого, учтивого и порядочного общества, как в милом моему сердцу крохотном саксонском городке, где жили и покоятся в земле достойный Шиллер и великий Гёте.
0: Палитра талантов английских писателей. Фрагмент из сборника читал Владимир Антоник. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
2: Георгий Вернадский. Российский и американский ученый. Историк с мировым именем. Его учебник по истории России, написанный в 1929 году, на Западе считается классическим. Он эмигрировал из России в 1920-м. Жил и работал в Константинополе, Афинах, в Праге. В 1927 году получил приглашение на работу из Йельского университета и преподавал в нем до 1956 года. Откроем его книгу «Древняя Русь». Очень любопытный взгляд на нашу историю. Говоря в общем, не может быть сомнения, что в IX и X веках под именем «русские», «Русь», «Рось» чаще всего подразумевались скандинавы. Чтобы это продемонстрировать, достаточно будет упомянуть только три случая. Первое. Согласно бертинским анналам, несколько «русских» в кавычках прибыли вместе с византийскими посланниками к королю Людовику I в 839 году. По их собственным утверждениям, они были шведы. Второе. В договор 911 года между князем Олегом и Византийской империей внесены имена «русских» в кавычках посланников. Большинство их явно скандинавские. Третье. Константин Багрянародный вносит в свою книгу об управлении империей, написанную в 945 году, название «Днепровских порогов» на славянском и русском, опять же в кавычках, языках. Большинство «русских» в кавычках названий обнаруживают скандинавское происхождение. Георгий Вернадский. Его книга «Древняя Русь».
3: Слушайте на «Радио Книга». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами –

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Когда главный редактор маленького лондонского издательства «Блумсбери» получил от начинающей писательницы Джоан Роулинг рукопись сказки, то посоветовал ей найти постоянную работу. «На детских книгах вы много не заработаете», — уверял он. А как же он ошибался? Джоан Роулинг не просто заработала. Она стала писательницей-мультимиллионершей. История о приключениях молодого мага Гарри Поттера побила все рекорды продаж и по последним подсчетам принесла автору 1 миллиард долларов. Аналитики журнала Forbes уверяют, что каждую минуту писательница зарабатывает 77 фунтов.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радиокнига».

0: Книги нашего детства. Николай Носов, Витя Малеев в школе и дома.
1: Мы построились в линейку. Все остальные классы тоже построились. На крыльце школы появился директор Игорь Александрович. Он поздравил нас с началом нового учебного года и пожелал всем ученикам в этом новом учебном году хороших успехов. Потом классные руководители стали разводить учеников по классам. Сначала пошли самые маленькие ученики, первоклассники. За ними второй класс, потом третий, а потом уже и мы. А за нами пошли старшие классы. Ольга Николаевна привела нас в класс. Все ребята решили сесть, как в прошлом году, поэтому я оказался за партой один. У меня не было пары. Всем казалось, что в этом году нам достался маленький класс, гораздо меньше, чем в прошлом году. «Класс такой же, как в прошлом году, точно таких же размеров», — объяснила Ольга Николаевна. «Вы все за лето выросли, вот вам и кажется, что класс меньше». Это была правда. Я потом нарочно на переменке пошел посмотреть на третий класс. Он был точно такой же, как и четвертый. На первом уроке Ольга Николаевна сказала, что в четвертом классе нам придется работать гораздо больше, чем раньше, так как у нас будет много предметов. Кроме русского языка, арифметики и других предметов, которые были у нас в прошлом году, теперь прибавляется еще география, история и естествознание. Поэтому надо браться за учебу как следует с самого начала года. Мы записали расписание уроков, потом Ольга Николаевна сказала, что нам надо выбрать старосту класса и его помощника. «Глеба Скамейкина, старостой! Глеба Скамейкина!» — закричали ребята. «Тише! Шума-то сколько! Разве вы не знаете, как выбирать? Кто хочет сказать, должен поднять руку». Мы стали выбирать организованно и выбрали старостой Глеба Скамейкина, а помощником Шуру Маликова. На втором уроке Ольга Николаевна сказала, что вначале мы будем повторять то, что проходили в прошлом году, и она будет проверять, кто что забыл за лето. Она тут же начала проверку, и вот оказалось, что я даже таблицу умножения забыл. То есть не всю, конечно, а только с конца. До 7,749 я хорошо помнил, а дальше путался. «Эх, Малеев, Малеев», — сказала Ольга Николаевна, — «вот и видно, что ты за лето даже в руки книжку не брал». «Это моя фамилия, Малеев. Ольга Николаевна, когда сердится, всегда меня по фамилии называет, а когда не сердится, то зовет просто Витя». Я заметил, что в начале года учиться почему-то всегда трудней. Уроки кажутся длинными, будто их кто-то нарочно растягивает. Если б я был главным начальником над школами, я бы сделал как-нибудь так, чтобы все занятия начинались не сразу, а постепенно, чтобы ребят понемногу отвыкали гулять и понемногу привыкали к урокам. Например, можно было бы сделать так, чтобы в первую неделю было только по одному уроку, во вторую неделю по два урока, в третью по три и так далее. Или еще можно было бы сделать так, чтобы в первую неделю были только одни легкие уроки. Например, физкультура, во вторую неделю к физкультуре можно добавить пение, в третью неделю можно добавить русский язык, и так пока не дойдет до арифметики. Может быть, кто-нибудь подумает, что я ленивый и вообще не люблю учиться. Но это неправда. Я очень люблю учиться. Но мне трудно начать работать сразу. То гулял-гулял, а тут вдруг стоп-машина. Давай учись. На третьем уроке у нас была география. Я думал, что география — это какой-нибудь очень трудный предмет, вроде арифметики. Но оказалось, что она совсем легкая. География — это наука о Земле, на которой мы все живем. Про то, какие на Земле горы и реки, какие моря и океаны. Раньше я думал, что Земля наша плоская, как будто блин. Но Ольга Николаевна сказала, что вовсе не плоская, а круглая, как шар. Я уже и раньше слыхал об этом, но думал, что это может быть сказки или какие-нибудь выдумки. Но теперь уже точно известно, что это не сказки. Наука установила, что Земля наша — это огромнейший-преогромнейший шар, а на этом шаре вокруг живут люди. Оказывается, что Земля притягивает к себе всех людей, зверей и все, что на ней находится, поэтому люди, которые живут внизу, никуда не падают. И вот еще что интересно. Те люди, которые живут внизу, ходят вверх ногами, то есть вниз головой. Только они сами этого не замечают и воображают, что ходят правильно. Если они опустят голову вниз, то увидят Землю, на которой стоят, а если задерут голову кверху, то увидят над собой небо. Вот поэтому им и кажется, что они ходят правильно. На географии мы немножечко развеселились, а на последнем уроке случилось интересное происшествие. Уже прозвонил звонок, и в класс пришла Ольга Николаевна, как вдруг отворилась дверь, и на пороге появился совсем незнакомый ученик. Он постоял нерешительно возле двери, потом поклонился Ольге Николаевне и сказал: «Здравствуйте!»
2: «Здравствуйте», — ответила Ольга Николаевна.
1: «Что ты хочешь сказать?»
2: «Ничего».
1: «Зачем же ты пришел, если ничего не хочешь сказать?»
2: «Так просто. Что-то я не пойму тебя».
1: «Я учиться пришел. Здесь ведь 4-й класс».
2: «Здесь».
1: «Вот мне и надо в 4-й».
2: «Так ты новичок, должно быть».
1: «Новичок».
2: Ольга Николаевна заглянула в журнал.
1: «Твоя фамилия Шишкин?»
2: «Шишкин.
1: А зовут Костя».
2: «Почему же ты, Костя Шишкин, так поздно пришел? Разве ты не знаешь, что в школу надо с утра являться?»
1: «А я явился с утра. Я только на первый урок опоздал».
2: «На первый урок? А теперь уже 4-й. Где ж ты пропадал 2 урока?
1: «Я был там, в 5-м классе».
2: «Чего же ты в 5-й класс попал?»
1: «Я пришел в школу, слышу звонок. Ребята гурьбой бегут в класс. Ну и я за ними, вот и попал в 5-й класс. На перемене ребят спрашивают: ты новичок? Я говорю: новичок. Они ничего не сказали мне. Я только на следующем уроке разобрался, что не в свой класс попал. Вот».
2: «Вот садись на место и не попадай больше в чужой класс», — сказала Ольга Николаевна. Шишкин подошел к моей парте и сел рядом со мной, потому что я сидел один, и место было свободно. Весь урок ребята оглядывались на него и потихоньку посмеивались. Но Шишкин не обращал на это внимания и делал вид, будто с ним ничего смешного не произошло. Нижняя губа у него немного выпячивалась вперед, а нос как-то сам собой задирался кверху. И от этого у него получался какой-то презрительный вид, будто он чем-то гордился. После уроков ребята обступили его со всех сторон.
1: «Как же ты попал в 5-й класс? Неужели учительница не проверяла ребят?» — спросил Слава Ведерников.
2: «Может быть, и проверяла на первом уроке. А я ведь пришел на 2-й урок.
1: Почему же она не заметила, что на 2-м уроке появился новый ученик?»
2: «А на 2-м уроке уже другой учитель был», — ответил Шишкин.
1: «Там ведь не так, как в 4-м классе. Там на каждом уроке другой учитель. И пока учителя не знают ребят, получается путаница».
2: «Это только с тобой получилась путаница. А вообще никакой путаницы не бывает», — сказал Глеб Скамейкин. «Каждый должен знать, в какой ему класс надо».
1: «А если я новичок?» — говорит Шишкин. «Новичок, так и не надо опаздывать. И потом, разве у тебя языка нету? Мог бы спросить».
2: «Когда ж спрашивать? Вижу, ребята бегут, ну и я за ними».
1: «Ты так и в 10-й класс мог попасть».
2: «Нет, в 10-й я не попал бы. Это я сразу бы догадался. Там ребята большие», — улыбнулся Шишкин.
0: Николай Носов, Витя Малеев в школе и дома. Фрагмент читал Кирилл Емельянов.

0: энциклопедия.
1: Буква «Д» – давить мух. В «Евгении Онегине» читаем. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Тут надо по порядку. Ключница – это не только заведующая ключами. Ключница ведала и продовольственными запасами, кладовыми. Но хранить продукты, особенно фрукты и овощи, всегда было непросто. И чтобы они окончательно не пропадали, приходилось делать из них брагу, а потом, как говорили в старину, варить водку или другие напитки. Тут становится понятно, каких мух давил дядя Онегина. Ведь чтобы быть под мухой, надо сначала ее раздавить. Так что реальное насекомое тут совсем ни при чем.
0: Как известно, читатель подсчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: В 40-летнем возрасте Роберт Стивенсон решил навсегда оставить Европу и перебраться с семьей на Самоа. Писатель надеялся, что теплый климат Тихоокеанского острова поможет ему избавиться от кровавого Джека – туберкулеза. На своей вилле он устроился со всеми удобствами. Даже установил камин, хотя никакой надобности в нем в 40-градусную жару не было. И нанял несколько местных жителей в качестве домашних работников. Поначалу Стивенсон и его жена Фанни относились к самоанцам с настороженностью. Но вскоре, изучив их язык, культуру и традиции, прониклись к островитянам симпатией. Если в имении случались какие-то происшествия, и хозяева, и служащие собирались на семейный совет, чтобы сообща найти решение. В итоге чета Стивенсонов стала принимать все проблемы местных общин близко к сердцу. Более всего их беспокоило то угнетенное положение, в которое поставили самоанцев белые люди, европейские и американские колонизаторы. Пришельцы развязывали на острове междоусобные войны, стравливали вождей племен и пытались установить марионеточное правительство. Стивенсон посчитал своим долгом остановить беззаконие и защитить права туземцев. Он встречался с главами кланов и колониальными чиновниками, помогал организовывать госпитали и лечить раненых. Но главное, в ущерб своей литературной деятельности, занялся публицистикой и засыпал лондонские газеты письмами, в которых правдиво рассказал о драме, развернувшейся в Тихом океане. Державы должны полностью уйти, оставить туземцев в покое и позволить им управлять островами по собственному усмотрению, заявлял он. И если мировая общественность во многом восприняла поступки Стивенсона как чудачество, то жители Самоа прониклись к нему глубоким уважением. Они дали ему прозвище Туситала, сказитель, и проложили через тропический лес дорогу благодарности. Установленная на ней табличка гласила: «Мы храним в памяти исключительную доброту мистера Стивенсона и его полную любви, заботу о нас во время наших горестных испытаний. Поэтому мы приготовили ему такой подарок, который сохранится навсегда. Построили эту дорогу». До сих пор самоанцы считают британского писателя своим национальным героем и оберегают его дом, единственное во всем государстве здание с камином.
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу.
3: Забытые писатели России. Возрождение.
4: Александр Эртель. Карьера Струкова.
5: Перелыгины приехали в Англию через Кале и Дувр. Но теперь Наташе очень хотелось увидеть настоящее море, и они выбрали более длинный путь. Поезд примчал их в английский порт к 11 часам ночи. В дороге Наташа была очень грустна и рассеяна. По временам у нее даже навертывались слезы. А Петр Евсеевич беспрестанно открывал окно, осведомляясь, есть ли ветер. Ветер был, но это могло происходить и от неимоверной быстроты экспресса, как утешал Петра Евсеевича Струков. Однако в Нью-Гевене окончательно выяснилось, что это не от экспресса. Ла-Манш шумел, и, стоя на пристани, нужно было придерживать шляпу. По небу торопливо бежали косматые тучи, из-за них мгновение светила луна, разливая неверный дрожащий свет. Петр Евсеевич совершенно растерялся и бормотал, что нужно переждать, что в жизнь свою он не испытывал такой мерзости, как между Кале и Дувром, и не хочет повторения. Наташа ждать не хотела, да, по убеждению Струкова, это было бы бессмысленно, но в свою очередь впала в угнетенное состояние духа и едва ли не плакала от досады. Она больше всего боялась, что не увидит океана, не будет в состоянии последний раз взглянуть на берег Англии, где под туманами и дождем светило для нее ласковое солнце первой любви и возвышенных мечтаний. Между тем в колеблющемся полусумраке пароход быстро наполнялся народом. Нельзя было дозваться носильщика в этой суете, да и никто, казалось, не нуждался в этом, кроме Петра Евсеевича, беспомощно стоявшего перед кучей щегольских своих саков, купленных в Лондоне и набитых разными изящными пустяками лондонского же производства. «Окончательно выше понимания, какой дурацкий порядок!» — сердито твердил он и однажды сказал даже, что в России гораздо насчет этого превосходнее. Причем едва ли не в первый раз выговорил «Россия», а не «Россия». Струков невольно подумал про себя, что вот и внук саратовского мужика, и как усвоил барские привычки, и, презрительно усмехнувшись, проворно стал забирать довольно-таки тяжелые вещи. Петр Евсеевич рассыпался в учтивых извинениях и, угловато сгорбившись и неловко семеня ногами, в свою очередь подхватил какой-то тюк. А как только взошел на пароход, тотчас же затосковал и с великим трудом, пробравшись с помощью кроны в переполненную каюту, с видом мученика лег на диван. Алексей Васильевич не боялся качки. Морской воздух и этот резкий ветер, насыщенный солью, запахом водорослей, как-то особенно приподнимали его настроение. Но и он был не в духе. Он решительно не понимал, отчего Наташа с такой грустью уезжала из Лондона, отчего всю дорогу не обращала внимания на его влюбленные взгляды, на ласковые слова, произносимые украдкой, на пожатие руки, отчего ее лицо сделалось таким холодным и неприятно озабоченным, как только они очутились на пристани. То есть он знал отчего, но оскорблялся, что его присутствие не делает ее равнодушной к разлуке с Лондоном, к ожиданиям морской болезни, к тому, что пришлось суетиться с вещами и проталкиваться на пароходе с помощью локтей. В сущности, как и везде в последнее время, но на этот раз с особенной раздражительностью Струков ревновал Наташу к тем мыслям и ощущениям, о которых она не считала нужным говорить ему. Сложив в кучу вещи, они уселись около них на скамье, прислоненной к борту. Это было наверху, на палубе первого класса, и так как там было ветрено, а порою через борт взлетали брызги, то вся публика ушла в каюты и туда, где было затишье и тепло от трубы. Наташа молчала с полузакрытыми глазами, точно прислушиваясь внутри себя. Алексей Васильевич ожесточенно курил. Снизу был слышен говор почти на всех европейских языках. Ветер хлопал растянутой парусиной, отделявшей палубу первого класса, где-то стучало, откуда-то раздавались командные крики. Пароход вышел на взморье. «Миленький мой!» — вдруг радостным голосом воскликнула Наташа. «Знаешь ли, я совсем-совсем не чувствую качки».
6: «Да ее и не будет», — сухо сказал Струков.
5: «Но как же, такая буря?»
6: «Ничего не значит. Пароход перерезает волны. И потом, разве это буря? Просто свежий ветер».
5: «Да, свежий. Ой, как нас трепало тогда. А ветер был меньше. Совсем-совсем не чувствую. Ах, как хорошо! Дай мне руку. Ты сердишься, глупый. Пойдем к корме. Держи меня крепче. Дружочек мой, смотри на эти берега. Милая-милая Англия, никогда тебя не забуду. А ты, Алеша, ты простудишься, Наташа. Вот сорвало твою шляпу. Хочешь, достану макинтош. Надень, пожалуйста.
6: О, какой ты злой. Ну, давай скорее. И капюшон на голову. Ну, на кого я теперь похожа?
5: Но если б ты знал, как мне было больно расставаться с Лондоном.
6: А помнишь, ты все бронила его и хвалила Париж?
5: Разве? Это должно быть, чтобы рассердить тебя. Боже мой, как мне жалко, что мы уехали. Друг мой, не воротится это, не повторится.
6: Может быть, лучше будет, не хмурься, но никогда, никогда не повторится. Но все равно. Вон берега, видишь? И луна, и тучи, и волны шумят. О, дорогой мой, как я теперь счастлива! Ведь это настоящий океан. Смотри, вот, в этом направлении. Ведь тут все море, и море до самой Америки. Я думаю, в этом направлении остров Уайт, не больше. Но все равно, Уайт так Уайт. Ты это мне назло, желанный мой. А в какую сторону Джерсей? Помнишь, труженики моря Гюго? О, если тебе открыться по совести, я была влюблена в Жильята. Но расскажи, отчего ты такой нехороший? Правда, сердишься за что-нибудь? Правда? И она приближала к нему лицо свое, вкрадчиво заглядывая в его глаза, проводила рукою по его щеке. Дурное настроение Алексея Васильевича не сразу изменилось. В его уме мелькнула даже грубая во вкусе Петра Евсеевича мысль, что это у Наташи влияние морского воздуха, простора, неожиданных впечатлений и, главное, от того, что нет качки. Но во всем ее существе было столько очарования.

прижавшись друг к другу, они ходили вокруг темных, завешенных изнутри кают, прислушивались к разноязычному говору внизу, к завыванию ветра в снастях, к ритмическому стуку винта, к грозной музыке Ла-Манша. Берега давно скрылись. По временам падали тяжелые капли дождя. В странно мерцающем пространстве без конца клубились волны, мчались тучи. Порой виднелись звезды, маячил одинокий парус, отчетливо выступая в лунном свете. Пена вспыхивала серебром, даль развертывалась широко. И снова падал сумрак, и все смешивалось в неразличимых очертаниях, в торопливом движении каких-то теней, проблесков, белых пятен, в чем-то таинственном, непохожем на действительность. И жутко было смотреть на огни, иногда мелькавшие в этом неопределенном пространстве, думать о том, что в бурном море плывут теперь корабли, может быть, далеко, далеко. «Не правда ли мы, как в сказке?» — прошептала Наташа и вдруг вскрикнула и рассмеялась. Две фигуры шли навстречу. Черные крылья развивались у них за плечами. В колеблющейся полосе света за ними колеблись, следовали тени, похожие на каких-то огромных птиц. «Как в сказке, моя дорогая», — нетвердым голосом повторил Струков. И не сразу подал билеты, так же, как не сразу человек в форменной фуражке взял их, взглянувший на освещенную фонарем Наташу. Этот человек, по-видимому, хотел сказать какую-то любезность, даже выставил свои крепкие зубы и осклабил красное, изрытое морскими ветрами лицо, но ограничился лишь тем, что на сквернейшем французском языке назвал погоду не вполне приятной для дам, приложил руку к козырьку и, кивнув своему товарищу, последовал дальше. Тени побежали вперед, резиновые плащи, гремя, развивались точно крылья. И снова стало, как в сказке. Сделалось не похоже на действительность. Свежело. Ветер, казалось, хотел превратиться в бурю. Откуда-то раздался звон разбитой посуды. Пароход тяжко вздыхал своими трубами и содрогался до основания. Воздух со стороны востока становился белесоватым. Луна совсем исчезла. За всем тем бушующее море виднелось шире и яснее. Мелкий, точно лихорадочный озноб начинался у Наташи. От того ли, что похолодело, или от странных ощущений этой фантастической ночи, голова ее слегка кружилась, но не от качки, хотя теперь волнения было достаточно, чтобы заболеть. Струков усадил ее под защиту шумящего полотна, окутал пледом, согревая горячим дыханием ее руки, шею, лицо, прижимал ее к себе с такой силою, что она вскрикивала и вдруг сказала, что ей жарко, и, порывисто откинув плед, прильнула устами к его устам, с неперестающим, неслышным смехом, отдаваясь его ласкам, с выражением какой-то блаженной радости, ловила его страстные, без слов умоляющие взгляды и, замирая от наслаждения, от ужаса, от любопытства, подчинялась его воле. В темных тучах стало просвечивать опалом, янтарем, багрянцем. Волны синели, паруса обозначались вдали. Призраком выступал французский берег. Струков протянул руку к востоку, и, опьяненный до экстаза, красивый, как никогда, в этом пурпуровом освещении, воскликнул растроганным голосом: «Смотри, как заря там алеет, как эта заря, мое сердце, любовью к тебе пламенеет!» Но Наташа едва улыбнулась, едва взглянула на него, прошептала: «Ах, если б ты знал, как я измучилась!» И, опустив отяжелевшие ресницы, на которых застыли крупные слезы, в изнеможении склонила голову на его плечо и задремала.

0: Александр Эртель. «Карьера Струкова». Написано в 1895 году. Фрагмент читал Александр Михайлов.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Первый источник. Блажен, кто верует. Так с иронией говорят о ком-то слишком доверчивом или излишне увлеченном радужными планами. Полностью строка из комедии Грибоедова «Горе от ума» звучит так. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. По всей вероятности, это выражение – парафраз из Евангелия от Марка, где в главе 16, стихе 16 говорится: «Кто будет веровать и креститься, спасен».

книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнига.

0: Герои и персонажи.
1: Три сестры. Три героини одноименной пьесы Антона Павловича Чехова. Старшая – учительница женской гимназии. Средняя – замужем за учителем гимназии. Младшая ищет свое предназначение и устраивается на работу телеграфисткой. По литературной легенде трех сестер Чехов не выдумал. У них есть реальные прототипы. Ими считаются сестры Циммерман – Отилия, Маргарита и Эвелина. Они были учредительницами и педагогами первой частной гимназии в Перми. И литературоведы, и краеведы до сих пор находят доказательства, что именно Пермь и именно три сестры Циммерман вдохновили писателя на пьесу. «Действие происходит в провинциальном городе вроде Перми», писал Чехов, когда начал работу над своим произведением. В Перми он был дважды. Первый раз, когда отправился на Сахалин в 1890 году. Второй раз по приглашению предпринимателя и мецената Саввы Морозова. Наверняка писатель познакомился с сестрами. В то время они были хорошо известны в городе. Очень многое в пьесе напоминает этот город. И большая река, которую видно из окна. И снег, выпадающий в мае. И вокзал в отдалении от города. Точно ведь Пермь. А в Перми не было других таких трех сестер. Интеллигентных, сентиментальных, страстно мечтающих о лучшей жизни. Совпадают истории о их семье, о замужестве, об отношениях с братом. За эти 4 года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость, восклицала героиня пьесы. 33 года работали сестры Циммерман в своей гимназии. К сожалению, дальнейшая судьба девушек оказалась непростой. В 1919 году это учебное заведение закрыли, начались гонения, аресты. Пьеса «Три сестры», которая, по признанию самого Чехова, писалась с большим трудом, теперь считается его лучшим произведением. А легенда о трех сестрах в Перми становится все популярнее. Здесь в их честь открывают монумент, а краеведы собирают информацию о пребывании Чехова в их городе. И когда говорят о сестрах Циммерман, всегда уточняют: чеховские три сестры из Перми.
0: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу.
2: О Генри. Один час полной жизни.
3: Существует поговорка, что тот еще не жил полной жизнью, кто не знал бедности, любви и войны. Справедливость такого суждения должна прельстить всякого любителя сокращенной философии. В этих трех условиях заключается все, что стоит знать о жизни. Поверхностный мыслитель, возможно, счел бы, что к этому списку следует прибавить еще и богатство. Но это не так. Когда бедняк находит за подкладкой жилета давным-давно провалившуюся в прореху четверть доллара, он забрасывает лот в такие глубины жизненной радости, до каких не добраться ни одному миллионеру. По-видимому, так распорядилась мудрая исполнительная власть, которая управляет жизнью, что человек неизбежно проходит через все эти три условия, и никто не может быть избавлен от всех трех. В сельских местностях эти условия не имеют такого значения. Бедность гнетет меньше, любовь не так горяча, война сводится к дракам из-за соседской курицы или границы участка, зато в больших городах наш афоризм приобретает особую правдивость и силу, и некоему Джону Гопкинсу досталось в удел испытать все это на себе в сравнительно короткое время. Квартира Гопкинса была такая же, как тысячи других. На одном окне стоял фикус, на другом сидел блохастый терьер, изнывая от скуки. Джон Гопкинс был такой же, как тысячи других. За $20 в неделю он служил в 9-этажном кирпичном доме, занимаясь не то страхованием жизни, не то подъемниками Бокля, а может быть педикюром, судами, блоками, переделкой горжеток, изготовлением искусственных рук и ног или же обучением вальсу в 5 уроков с гарантией. Не наше дело догадываться о призвании мистера Гопкинса, судя по этим внешним признакам. Миссис Гопкинс была такая же, как тысячи других. Золотой зуб, наклонность к сидячей жизни, охота к перемене мест по воскресеньям, тяга в гастрономический магазин за домашними лакомствами, погоня за дешевкой на распродажах, чувство превосходства по отношению к жилице 3-го этажа с настоящими страусовыми перьями на шляпке и 2 фамилиями на двери, тягучие часы, в течение которых она липла к подоконнику, бдительное уклонение от визитов сборщика взносов за мебель, неутомимое внимание к акустическим эффектам мусоропровода – все эти свойства обитательницы нью-йоркского захолустья были ей не чужды. Еще один миг, посвященный рассуждениям, и рассказ двинется с места. В большом городе происходят важные и неожиданные события. Заворачиваешь за угол и попадаешь острием зонта в глаз старому знакомому из Куитни-Фоллс. Гуляешь в парке, хочешь сорвать гвоздику, и вдруг на тебя нападают бандиты. Скорая помощь везет тебя в больницу. Ты женишься на сиделке, разводишься, перебиваешься кое-как с хлеба на квас, стоишь в очереди в ночлежку, женишься на богатой наследнице, отдаешь белье в стирку, платишь членские взносы в клуб, и все это в мгновение ока. Бродишь по улицам. Кто-то манит тебя пальцем, роняет к твоим ногам платок, на тебя роняют кирпич, лопается трос в лифте или твой банк, ты не ладишь с женой или твой желудок не ладит с готовыми обедами. Судьба швыряет тебя из стороны в сторону, как кусок пробки в вине, откупоренным официантом, которому ты не дал на чай. Город — жизнерадостный малыш, и ты — красная краска, которую он слизывает со своей игрушки. После уплотненного обеда Джон Гопкинс сидел в своей квартире, строгого фасона, тесный, как перчатка. Он сидел на каменном диване и сытыми глазами разглядывал «Искусство на дом» в виде картинки буря, прикрепленной кнопками к стене. Миссис Гопкинс вялым голосом жаловалась на кухонный чат из соседней квартиры. Блохастый терьер человеконенавистнически покосился на Гопкинса и презрительно обнажил клыки. Тут не было ни бедности, ни войны, ни любви. Ну и к такому бесплодному стволу можно привить эти 3 основы полной жизни. «В конторе ставят новый лифт», — сказал он, отбрасывая личное местоимение, — «а шеф начал отпускать бакенбарды». «Да что ты говоришь», — отозвалась миссис Гопкинс. «Мистер Уиплс пришел нынче в новом весеннем костюме. Мне очень даже нравится. Такой серый...» Он замолчал, вдруг почувствовав, что ему захотелось курить. «Я, пожалуй, пройдусь до угла, куплю себе сигару за 5 центов», — заключил он. Джон Гопкинс взял шляпу и направился к выходу по затхлым коридорам и лестницам доходного дома. Вечерний воздух был мягок. На улице звонко распевали дети, беззаботно прыгая в такт непонятным словам напева. Их родители сидели на порогах и крылечках, покуривая и болтая на досуге. Как это ни странно, пожарные лестницы давали приют влюбленным парочкам, которые раздували начинающийся пожар, вместо того, чтобы потушить его в самом начале. Табачную лавочку на углу, куда направлялся Джон Гопкинс, содержал некий торговец по фамилии Фрешмейер, который не ждал от жизни ничего хорошего и всю землю рассматривал как бесплодную пустыню. Гопкинс, незнакомый с хозяином, вошел и добродушно спросил, пучок шпината не дороже трамвайного билета. Этот неуместный намек только усугубил пессимизм Фрейшмейера, однако он предложил покупателю товар, довольно близко отвечавший требованию. Гопкинс откусил кончик сигары и закурил ее от газового рожка. Сунув руку в карман, чтобы заплатить за покупку, он не нашел там ни цента. «Послушайте, дружище», — откровенно объяснил он, — «я вышел из дому без мелочи, я вам заплачу в первый же раз, как буду проходить мимо». Сердце Фрешмейера дрогнуло от радости. Этим подтверждалось его убеждение, что весь мир сплошная мерзость, а человек есть ходячее зло. Не говоря худого слова, он обошел вокруг прилавка и с кулаками набросился на покупателя. Гопкинс был не такой человек, чтобы капитулировать перед впавшим в пессимизм лавочником. Он моментально подставил Фрешмейеру золотисто-лиловый синяк под глазом в уплату за удар, нанесенный сгоряча любителям наличных. Стремительная атака неприятеля отбросила Гопкинса на тротуар. Там и разыгралось сражение. Мирный индеец со своей деревянной улыбкой был повержен в прах, и уличные любители побоищ столпились вокруг, созерцая этот рыцарский поединок. Но тут появился неизбежный полисмен, что предвещало неприятности обидчику и его жертве. Джон Гопкинс был мирный обыватель и по вечерам сидел дома, решая ребусы, однако он был не лишен того духа сопротивления, который разгорается в пылу битвы. Он повалил полисмена прямо на выставленные бокалейщиком товары, а Фрешмейеру дал такую затрещину, что тот пожалел было, зачем он не завел обыкновение предоставлять хотя бы некоторым покупателям кредит до 5 центов. После чего Гопкинс бросился бегом по тротуару, а в погоню за ним табачный торговец и полисмен, мундир которого наглядно доказывал, почему на вывеске бокалейщика было написано «Яйца дешевле, чем где-либо в городе». На бегу Гопкинс заметил, что по мостовой, держась наравне с ним, едет большой низкий гоночный автомобиль красного цвета. Автомобиль подъехал к тротуару, и человек за рулем сделал Гопкинсу знак «садиться». Он вскочил на ходу и повалился на мягкое оранжевое сиденье рядом с шофером. Большая машина, фыркая все глуше, летела, как альбатрос, уже свернув с улицы на широкую авеню. Шофер вел машину, не говоря ни слова. Автомобильные очки и дьявольский наряд водителя маскировали его как нельзя лучше. «Спасибо, друг!» — благодарно обратился к нему Гопкинс. «Ты, должно быть, и сам честный малый. Тебе противно глядеть, когда двое нападают на одного. Еще немножко, и мне пришлось бы плохо». Шофер ухом не повел, будто не слышал. Гопкинс передернул плечами и стал жевать сигару, которую так и не выпускал из зубов, в продолжении всей свалки. Через 10 минут автомобиль влетел в распахнутые настежь ворота изящного особняка и остановился. Шофер выскочил из машины и сказал: «Идите скорей, мадам объяснит все сама. Вам оказывают большую честь, мсье». «Ах, если бы мадам поручила это Арману! Но нет, я всего-навсего шофер». Оживленно жестикулируя, шофер провел Гопкинса в дом. Его впустили в небольшую, но роскошно убранную гостиную. Навстречу им поднялась дама, молодая и прелестная, как видение. Ее глаза горели гневом, что было ей весьма к лицу, тоненькие, как ниточки, сильно изогнутые брови красиво хмурились. «Мадам, — сказал шофер, низко кланяясь, — имею честь докладывать, что я был у мсье Лонга и не застал его дома. На обратном пути я увидел, что вот этот джентльмен, как это сказать, бьется с неравными силами. На него напали 5, 10, 30 человек, и жандармы тоже. Да, мадам, он, как это сказать, побил 1, 3, 8 полисменов. Если мсье Лонга нет дома, — сказал я себе, — то этот джентльмен также сможет оказать услугу мадам, и я привез его сюда». «Очень хорошо, Арман, — сказала дама, — можете идти». Она повернулась к Гопкинсу. «Я посылала шофера за моим кузеном Уолтером Лонгом. В этом доме находится человек, который обращался со мной дурно и оскорбил меня. Я пожаловалась тете, а она смеется надо мной. Арман говорит, что вы храбры. В наше прозаическое время мало таких людей, которые были бы и храбры, и рыцарски благородны. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?» Джон Гопкинс сунул окурок сигары в карман пиджака и, взглянув на это очаровательное существо, впервые в жизни ощутил романтическое волнение. Это была рыцарская любовь, вовсе не означавшая, что Джон Гопкинс изменил квартирке с блохастым терьером и своей подруге жизни. Он женился на ней после пикника, устроенного 2-м отделением Союза этикетчиц, поспорив со своим приятелем Билли Макманусом на новую шляпу и порцию рыбной солянки. А с этим неземным созданием, которое молило его о помощи, не могло быть и речи о солянке. Что же касается шляп, то лишь золотая корона с бриллиантами была ее достойна. «Слушайте, — сказал Джон Гопкинс, — вы мне только покажите этого парня, который действует вам на нервы. До сих пор я, правда, не интересовался драками, но нынче вечером никому не спущу.
4: — Он там, — сказала дама, указывая на закрытую дверь. — Идите. Вы уверены, что не боитесь?
3: — Я? — сказал Джон Гопкинс. — Дайте мне только розу из вашего букета, ладно?
4: Она дала ему красную-красную розу.
3: Джон Гопкинс поцеловал ее, воткнул в жилетный карман, открыл дверь и вошел в комнату. Это была богатая библиотека, освещенная мягким, но сильным светом. В кресле сидел молодой человек, погруженный в чтение. «Книжки о хорошем тоне! Вот что вам нужно читать!» — резко сказал Джон Гопкинс. «Подите-ка сюда, я вас проучу! Да как вы смеете грубить даме!»
4: Молодой человек слегка изумился, после чего он томно поднялся с места, ловко схватил Гопкинса за руки и, невзирая на сопротивление, повел его к выходу на улицу.
3: «Осторожнее, Ральф Бранскомб!» — воскликнула дама, которая последовала за ними. «Обращайтесь осторожнее с человеком, который доблестно пытался защитить меня!»
4: Молодой человек тихонько вытолкнул Джона Гопкинса на улицу и запер за ним дверь. «Бесс», — сказал он спокойно, — «напрасно ты читаешь исторические романы. Каким образом попал сюда этот субъект?»
3: «Его привез Арман», — сказала молодая дама. «По-моему, это такая низость с твоей стороны, что ты не позволил мне взять Сен-Бернара. Вот потому я и послала Армана за Уолтером. Я так рассердилась на тебя».
4: «Будь благоразумна, Бесс», — сказал молодой человек, беря ее за руку. «Эта собака опасна. Она перекусала уже нескольких человек на псарне. Пойдем лучше скажем тете, что мы теперь в хорошем настроении». И они ушли рука об руку. Джон Гопкинс подошел к своему дому. На крыльце играла пятилетняя дочка швейцара, Гопкинс дал ей красивую красную розу и поднялся к себе. Миссис Гопкинс лениво завертывала волосы в папильотки.
3: «Купил себе сигару?» — спросила она равнодушно.
4: «Конечно», — сказал Гопкинс.
3: «И еще прошелся немножко по улице. Вечер хороший».
4: Он уселся на каменный диван, достал из кармана окурок сигары, закурил его и стал рассматривать грациозные фигуры на картинке «Буря», висевший против него на стене.
3: «Я тебе говорил про костюм мистера Уиплза», — сказал он. «Такой серый, в мелкую, совсем незаметную клеточку. И сидит отлично».
2: О Генри. Один час полной жизни. Рассказ читал Владимир Самойлов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Вот хочу с тобой посоветоваться. У меня вчера начальник говорит, а этот вопрос перенесем на завтрашний день. И я что-то задумалась. А так правильно говорить?
2: Ну, смотри, представь себе, я сам недавно это выражение проверял, буквально на днях.
1: И что ты выяснил?
2: Ну, вот смотри, во-первых, это выражение не новое. И в словарях присутствует. Но некоторые словари считают его просторечным.
1: Так его, значит, не стоит использовать?
2: Нет, смотри, я же сказал «некоторые», да?
1: Ага.
2: Только некоторые. И к тому же, ну, было бы нелогично разрешить вчерашний и сегодняшний день, да? А завтрашнему почему-то вдруг отказать, да?
1: А где-нибудь в литературе этот оборот встречается?
2: Ну, еще как встречается. Вот угадай, откуда цитата. «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Да?
1: Ой, это же Нагорная проповедь. Прямые слова Иисуса Христа.
2: Ну да, да, права ты, верно совершенно. Но, конечно, надо помнить, что это перевод, да, ведь Христос, скорее всего, говорил по-арамейски.
1: Ну да.
2: Но в Библии написано именно так.
1: Ой, смотри, я нашла.
3: Мне не надо от вас ничего, больше нет веры в завтрашний день, в завтрашний день.
2: А что это такое-то?
1: Это русский рэп, группа «Чипа-чип».
2: Ну, не очень люблю рэп, но в данном случае придраться ни к чему, точно.
1: Но тогда как получается? Выражение «завтрашний день» кажется нам неестественным.
2: Ну, я могу только предположить. Наверное, дело в том, что в советское время в речи старались избежать библеизмов. Вот и завтрашнему дню заодно за компанию попало тоже, да?
1: Но завтрашний день – это не всегда же только именно завтра.
2: Ну да, ведь можно этот оборот употреблять и в смысле завтра, да, и в смысле ближайшее будущее. Так же, как оборот, например, вчерашний день может использоваться в календарном смысле, ну, то есть там прямо вчера, да?
1: Ага.
2: А может, в смысле уже прошедшее и неактуальное, немодное даже, да?
1: А сегодняшний день может означать просто то, что имеется прямо сейчас.
2: Ну да, там, на сегодняшний день доставлено 20% груза, там, да? Это может означать, что доставлено-то там позавчера. Это просто опорная точка такая, на сегодняшний день.
1: Да, я поняла. Значит, мой начальник выражался грамотно.
2: Да, в этом случае. Да.
0: Родная речь.
4: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Вокруг невинной детской сказки про конька-горбунка страсти кипели без преувеличения на протяжении веков. В литературу конек прискакал в 1834 году, когда его автору, сыну тобольского чиновника Петру Ершову, еще не исполнилось и 20. Однако же к этому возрасту он, студент Петербургского университета, уже оброс полезными знакомствами, в частности, с Александром Пушкиным, который, по легенде, существенно подправил его творение. 4 строфы «Конька-горбунка» и сегодня приписываются Пушкину, а некоторые и вовсе считают Ершова подставной фигурой. Якобы Александр Сергеевич попытался под чужим именем протолкнуть в печать заведомо непроходную сказку. И ведь действительно, на начало 30-х годов приходится пик сказочного периода Пушкина. И именно искорки его стиля так задорно играют в каждой строфе «Конька». Самым же веским доводом остается то, что в дальнейшем под именем самого Ершова сколь-либо заметных произведений не появилось. Впрочем, гипотетический фокус с подставным автором в любом случае не сработал. Уже первое издание было серьезно порезано цензурой. А в 1843 году, после третьей допечатки, «Конек-горбунок» и вовсе был запрещен почти на полтора десятилетия. После этого Ершов переписывал сказку еще дважды. И знатоки говорят, что правки пошли и далеко не на пользу. Пропала куда-то свежесть стиля, погасли искорки. Впрочем, даже после всех переделок многие упрекали Ершова в излишней простонародности и неизящности языка. Дошло до того, что появилось несколько альтернативных версий сказки. Самый популярный ремейк был сделан в начале прошлого века детским писателем Александром Федоровым Давыдовым, который переписал «Конька» начисто собственным стилем. Некоторые исследователи до сих пор считают его версию лучше ершовской, хотя после издания 1909 года она была напрочь забыта и вновь стала доступна лишь несколько лет назад. Ну а «Конек-горбунок» Ершова легко перескочил через века и с весьма солидным багажом. Более сотни переизданий лишь за последнее столетие. Мультфильм, 2 балета, несколько спектаклей и даже компьютерная игра.
2: Наш сайт в интернете. radiokniga.com
0: Читаем книгу.

0: Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Тихое пристанище». Проехав несколько сот верст по лесистой, почти безлюдной пустыне, испытав на своих боках всевозможные роды почв, начиная от сыпучих песков и кончая болотами, с непременную их принадлежностью, мучительным мостовником, приятно сказать себе, скоро конец дорожным страданиям, конец ужасной, изнимающей душу телеге, конец уединенным станционным домикам, около которых вьются тучи комаров. Скоро город, и в нем приют. Да, неприветно глядишь ты, родная равнина. Не порадуешь, не утешишь ты усталого путника, день и ночь умирающего на тряской телеге, в переездах по бесконечному твоему раздолью. На десятки верст раскинулась ты окрест, ничем не намекая на присутствие человека, ни на чем не представляя следов работы его, кроме узкой исковерканной дороги. Но и так как будто не человеческим рукам обязана своим существованием, а проложена пустынным медведем, когда-то пересекавшим здесь путь сквозь чащу лесную. Однообразная картина непросветного леса, бесконечно протянувшегося по обе стороны дороги, неизвестно откуда берущиеся лесные звуки, так чутко и отчетливо перекатываемые эхом из одного конца леса в другой. Полумрак, в котором словно в тумане утопают очертания дерев, все это вместе взятое действует на нервы раздражительно. Великаны встают перед глазами, страшные звери мерещатся в лесной глубине, баба-яга скачет в каменной ступе, погоняя железным пестом, соловей-разбойник пускает шип по змеиному. Словом, вся детская мифология вдруг проносится над душою. Напуганное воображение напрягается в ущерб рассудку. Путник инстинктивно озирается по сторонам и инстинктивно же прислушивается, не идет ли откуда опасность. Жгучее, тоскливое нетерпение охватывает всем существом. И вот на смену леса является низменная, потная луговина. На смену полумрака является полусвет. Но что это за бедность, что это за чахлость и неустойчивость? Бледно-зеленые цвета и изморенный вид растительности явно свидетельствуют о преждевременной зрелости, постигшей ее в этой забытой лучами солнца и неприютной стороне. Только изредка, в засушливое лето, когда все окрест млеет от истомы и зноя, когда ликующая природа как будто никнет под бременем своей собственной мощи, только в такие редкие на нашем севере минуты и эта бедная луговина, утратив излишнюю влагу, одевается на время в праздничный наряд свой и сплошь покрывается ярко-желтыми цветами. Тогда в воздухе носится словно душистое испарение меда. Тогда, если вы взглянете на золотистую полосу цветов, словно радующуюся среди общего однообразия и бедности, вам непременно покажется, будто кто-то вам улыбнулся тою мягкою, милую улыбкою, от которой вдруг расцветет ваше сердце. Но вот снова пахнуло дождем. Проезжие извозчики, пользуясь временной засухой, во всех направлениях избороздили веселую луговину, и перед вами опять та же черная полоса взрытой земли. Но уживчив и покладист коренной гражданин этой скучной равнины, русский мужик. Как не бедна дарами, как немало гостеприимна кругом его природа, он безропотно покоряется ей. Трудно идет его работа, горек добытый ею кусок, но слова «в поте лица снискивай хлеб свой» — слова, никогда ему не читанные, и ни от кого им не слышанное, по какому-то обидному насильству судьбы, так естественно и всецело слились со всем его существом, что стали в нем плотью и кровью, стали исходной точкой, средством и целью всего существования. Вон, на самом краю болотины, среди зыбучих песков, ютится ряд бедных ветхих исп. Что это за грустный, надрывающий сердце вид? Вот и пруд среди селения, пруд мелкий и топкий, на неподвижной поверхности которого плавает зеленая плесень, из которого по местам высовываются почерневшие гнилые коряги. Вот и улица, грязная, покрытая толстым слоем чернозема. Вот и запачканная семья беловолосых ребятишек с поднятыми до груди рубашонками, бережно переходящих по грязи через улицу или копающихся в земле где-нибудь в стороне у анбарушки. Вот у ворот избы на заваленке вышла погреться на солнышке сгорбленная бабушка Афимья, которую уж никакие лучи солнца не могут согреть в этом мире и которая ждет не дождется той минуты, когда среброкудрые ангелы возьмут ее душеньку и успокоят ее на лоне Авраамовом. Вот и сам он, достолюбезный русский мужик, тихо идущий за сахою, изнуренный, но не убитый трудом, утомленный, но все еще бодрый, угнетенный, но все еще надеющийся. Но город уже близко, болота попадаются реже, населенность делается гуще. Вот, наконец, и старинный сосновый бор, составляющий как бы необходимую принадлежность каждого русского города и служащий любимым местом прогулок для его обывателей. «Этот барок-то уже городской», — говорит ямщик, оборачиваясь к вам и как-то веселее покрикивая на лошадей. «А вон там, видишь, просвечивается-то, будет еще поляночка, а за ней уж и город». «А что, хороший у вас город?» «Ничего, город хороший, и купцы богатеющие есть. По четвергам базары бывают, так и не проехать, что туда народу наезжает».
1: И действительно... Как только выйдешь из соснового бора, глазам уже открывается весь город, как на ладони. Обычное тревожное чувство неизвестности овладевает при виде его. «Что-то будет, какая-то жизнь кроется за этими стенами», — думаете вы, и с любопытством вглядываетесь в каждый самый незначительный предмет, попадающийся по дороге. На этом городе мы с вами остановимся. Имя ему — Срывный. Он стоит на высоком и обрывистом берегу судоходной реки и вдоль и поперек изрезан холмами, оврагами и суходолами. Вид с нагорного берега реки на противоположную сторону до такой степени привлекателен, что даже генерал Зубатов, человек вообще красотам природы недоброжелательный, удостоил обратить на него внимание и, обозрев с балкона отводной квартиры окрестность, произнес: «Достойно примечания». В особенности хорошо бывает в Срывном весною. Точно море разливается в это время, река, затопляя и луга, и частый тальник, растущий по берегу, и даже старый сосновый бор, который, словно движущийся остров, выступает в это время из воды, колышущуюся зеленью вершин своих. Строго и негостеприимно смотрит огромная масса вод, меняя в быстром и грозном беге своем всевозможные оттенки цветов. От мутно-бурого и темно-стального до светло-бирюзового, местами переходящего в прозрачный изумрудный и рубиновый. А в вышине бегут гонимые весенними ветрами облака, то отставая, то обгоняя друг друга и принимая самые прихотливые узорчатые формы. Картина суровая и неразнообразная, но вместе с тем поражающая зрителя величием самой простоты своей. Вообще замечено, что суровые тоны действуют на душу живительнее. Ввиду этого простора, ввиду этой силы стихии, в одно и то же время и разрушающей, и оплодотворяющей, человек чувствует себя отрезвленным, чувствует, как встает и растет во всем существе его страстный порыв к широкому раздолью, который дотоле дремал на дне души, подавленной кропотливостью жизненных мелочей. В осенний солнечный день вся окрестность выступает до такой степени отчетливо, что верст за 20 представляется взору со всеми подробностями и очертаниями. Вдали виднеются 2-3 села с их белыми церквами и черными группами крестьянских изб. Ближе буреет поле, местами еще не вполне освободившееся от снега, пестрящего его в виде белых заплат, а рядом с полем уже пробивается молодая трава на степном лугу. Вон в стороне мелькнул гнуткий тальник, сквозь густые перепутанные насаждения которого блеснула стальная полоса старицы, а иногда и просто оврага, который летом сух и печален, а весной до краев наполняется водой. По одному берегу его, узкою грядкой, лепится низенький тощий лесок, а по другому тянется бесконечная изгородь, местами уже обвалившаяся и вообще плохо защищающая соседний луг от потравы. А вон и болотце, сплошь покрытое волнующейся осокой, которой серые отливы неприятно режут глаза, а над болотцем бесчисленными стадами кружатся кулички и прочая мелкая птица. Наконец, далее, на заднем плане картина обрамливается синей полосою леса, того неисходного леса, который, по уверению туземцев, тянется отсюда вплоть до Ледовитого океана. И все это облито горячими лучами весеннего солнца, все это свежее, девственное, ликующее, полное обновляющей силы. По реке и на берегу кипит жизнь и деятельность. Плоскодонные расшивы, скорее похожие на огромные лубиные короба, нежели на суда, лесные плоты, барки с протянутыми от мач бичевами — все это снует взад и вперед, мешаясь в самом живописном беспорядке и едва не задевая друг об друга. Медленно и самодовольно проползает между ними единственная в своем роде огромная и неуклюжая коноводная машина, как будто хочет сказать встречным судам: «Эй вы, посторонись, мелкота, пропусти долговязого дурака». Прозвучал фрагмент повести «Тихое пристанище» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
1: Представим себе, что человек хочет выследить кого-то в Лондоне. «Можно ли придумать что-либо лучше, чем сделаться кэбменом?» – восклицает Шерлок Холмс. И он прав. Кэбменов и, соответственно, кэбов, сокращение от слова «кабриолет», в Лондоне второй половине XIX века было великое множество. Одинаковые маленькие черные двуколки. Эта самая популярная модель архитектора Хэнсома появилась в 1834 году и не менялась до самого появления автомобилей. Почти квадратная, метра два шириной, повозка с крышей. В нее помещалась пара пассажиров. Кучер кэбман сидел высоко у них за спиной и смотрел на дорогу поверх экипажа. Новый патентованный кэб, по представлению Чарльза Диккенса в записках Пиквикского клуба, мог поместиться в камине гостиной мистера Уордля. Кэб действительно был компактным, что позволяло ему шустро перемещаться по узким улицам Лондона. Поездка стоила около 2 шиллингов и 8 пенсов в час. Примерно столько же тогда платили за шляпу или две пары носков. Насколько нам известно, не было случая, чтобы извозчичья лошадь прошла 3 мили кряду, ни разу не упав. Ну и что ж, тем веселей. В наше время нервных расстройств и всеобщей душевной усталости люди готовы даже дорого заплатить за любое развлечение. А уж дешевле этого и не найдешь. Снова читаем у Диккенса. В 20 веке на смену конным экипажам пришли автомобили. Тоже маленькие и черные лондонские такси модели Austin FX4 унаследовали имя «Кэб». Они считаются самыми узнаваемыми таксомоторами в мире и таким же символом Англии, как Букингемский дворец или Тауэр.
0: Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на «Радио Книга».

0: Путеводитель. Место действия.
1: Тот Олег мечом ковал крамолу, пробираясь к отчему престолу, сеял стрелы и, готовясь к брани, в злат стремень вступал в тму таракане. Читаем в слове о полку Игореве в переводе Заболоцкого. Но ведь считается, что тьму таракань – слово нарицательное. Так называют глухие места, где и цивилизации толком нет. Вот и Юрий Трифонов писал, что в журнал «Новый мир» должны были направлять свои рукописи десятки начинающих авторов из российских медвежьих углов и тьму тараканей. Что же это за загадочное место? Где оно находится? Тьму таракань упоминается в древнерусских летописях с X по конец XII века. Долгое время исследователи не были уверены, что тьму таракань существовала на самом деле. Ее считали местом вымышленным, сказочным. Но в конце XVIII века был найден тьму-тараканский камень, который указывал местонахождение города с таким названием. Тьму-тараканью в X-XII веках назывался город, основанный еще древними греками на Таманском полуострове. Греки называли его Гермоноса. В VI веке город захватили тюркские племена и назвали Тументархан. По одной из версий, название происходит от слов «тумен» – войско в 10 тысяч человек, и «тархан» – судья. То есть город, где под властью судьи живут тысячи воинов. Потом Тументархан стал хазарским, а в X веке был взят киевским князем Святославом и перешел под власть Киевской Руси. Видимо, тогда русичи и переделали название на более удобное для русского уха и языка. Тьму-таракань была крупным торговым портом. Через нее шла торговля с Северным Кавказом и Византией. Это был город-крепость с кирпичными стенами, мощеными улицами, каменными домами, церквями и собором. В XII веке Тьму-Таракань завоевали половцы, и она исчезла из русских летописей. И все же на протяжении веков город еще не раз менял правителей и названия. Была здесь Золотая Орда, потом город перешел под власть генуэзцев. Им на смену пришли турки, они построили здесь крепость Таман. Лишь после русско-турецкой войны город вернулся в Россию. Сюда переселились черноморские казаки и основали станицу Тамань. Так что не таким уж глухим углом была древнерусская Тьму-Таракань. Пожалуй, получше тогдашней Москвы. Ведь будущая столица в XII веке была небольшим деревянным городком и впервые удостоилась упоминания в летописях.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Джек Лондон. Маленькая хозяйка большого дома.
2: Грэхэм ехал один сквозь лесистые ущелья, расположенные среди гор, окружавших имение, и знакомился со своей новой верховой лошадью Селимом, большим массивным вороным мерином, которого ему дали вместо более легкой альтадены. Изучая его навыки, добродушие, лукавство и мирный нрав, Грэхэм задумчиво ехал вперед и напевал слова цыганской песни, которую он пел с Паулой. Без всякого особого намерения, скорее из шалости, и вспоминая об укалических любовниках, вырезавших свои инициалы на деревьях в лесу, он сорвал ветку лавра и ветку сосны. Ему пришлось встать в стременах и наклониться, чтобы достать длинный стебель папоротника и накрест связать им ветки. Когда патеран был сделан, он бросил его на дорогу и заметил, что Селим переступил через него, не задев веток. Обернувшись, Грэхэм упорно старался не терять его из виду до следующего поворота дороги. «Это хорошее предзнаменование», — подумал он, — «что лошадь на него не наступила».

рысью и, описав широкую дугу, нагнал Паулу на лани. «Алло!» — закричал он. «Алло, алло!» Она остановила лошадь и дала ему подъехать. «Я только что повернула обратно», — сказала она. «А вы почему повернули?» «Я думала, что вы переедете через перевал и отправитесь в Литл Гризли». «Вы знали, что я еду впереди вас?» — спросил он, любуясь тем мальчишески прямым и правдивым взглядом, каким она смотрела ему в глаза. «Как же не знать? После второго патерана я уже не сомневалась». «О, я и забыл про них», — виновато засмеялся он. «Но почему вы повернули обратно?» Она подождала, чтобы Лани и Селим переступили через ствол, лежавший поперек дороги ольхи, опять прямо посмотрела ему в глаза и ответила. «Потому что не хотела ехать по вашему следу». «Да и не по чьим следам», — быстро добавила она. «После второго патерана я повернула обратно». Он сразу не нашелся, что ответить, и наступило неловкое молчание. Оба ощущали эту неловкость, вызванную тем, о чем можно знать, но чего нельзя высказывать. «А вы имеете обыкновение бросать патеран?» — спросила Паула. «Это вообще первый раз в моей жизни», — покачал он головой. «Но было так много подходящего материала кругом, да и песня преследовала меня». «А меня она преследовала сегодня с утра, как я проснулась», — сказала она, наклоняя голову, чтобы уклониться от ветки дикого винограда, свисавшего на дорогу прямо возле ее щеки. И Грэхэм, глядя на ее профиль, наузил ее золотисто-каштановых волос, на ее прекрасную шею снова ощутил знакомую томительную боль в сердце, душевный голод и тоску. Ее близость дразнила его». Вид ее золотистой шелковой амазонки вызывал в нем мучительные видения ее тела, когда она сидела на плывущем горце, когда бросалась в воду 40-футовой высоты или шла по комнате в своем матово-голубом платье средневекового покроя, приподнимая коленом его тяжелые складки. «О чем вы думаете?» — спросила она, отрывая его от этих видений. Он быстро ответил. «О том, что вы, слава Богу, еще не вспомнили ни разу про Дика». «Разве вы его так не любите?» «Будьте искренни», — заявил он почти сурово. «Именно потому, что я люблю его, иначе...» «Что?» — спросила она. Голос ее звучал бодро, но она смотрела не на него, а прямо перед собой на острые уши Лани. «Я не понимаю, зачем я здесь остаюсь. Мне следовало давным-давно уехать». «Почему?» — спросила она, не сводя глаз с ушей Лани. «Говорю вам, будьте честны», — предупредил он ее. «Я думаю, что слова едва ли нужны между нами». Она повернулась к нему, ее щеки порозовели, и она посмотрела на него в упор без слов. Ее рука, в которой она держала хлыст, быстро поднялась, как будто она хотела прижать ее к своей груди, но на полпути остановилась в нерешительности и снова упала. Но в глазах ее сияли радость и испуг. Да, ошибки быть не могло. Он ясно видел в них и испуг, и радость. И он, следуя тому особому чутью, которым одарены некоторые мужчины, переложил повод в другую руку, подъехал к ней вплотную, обнял ее за талию и привлек к себе так близко, что лошади качнулись, и поцеловал ее со всей силой своего желания. Ошибки быть не могло. В этом объятии, когда их дыхание смешалось, он почувствовал на своих губах ответный трепет ее губ. Через мгновение она вырвалась. Краска сбежала с ее щек. Ее глаза горели. Ее хлыст поднялся как бы для того, чтобы ударить его, но опустился на удивленную лань. В то же время она так неожиданно и стремительно вонзила шпоры в бока лошади, что та застонала и подскочила. Он прислушивался к замиравшему на лесной дороге стуку копыт, чувствуя, что его самого шатает в седле от стука крови в висках. Когда замолкли последние отзвуки дальнего топота, он наполовину соскользнул, наполовину упал с седла и сел на мшистый бугорок. Он чувствовал себя чрезвычайно потрясенным, гораздо больше, чем считал это возможным до той минуты, когда он почувствовал ее в своих объятиях.

0: Ну что же, жребий брошен. Он вскочил так порывисто, что Селим в испуге отпрянул от него, насколько позволяла длина повода, и захрапел. То, что произошло, произошло совершенно непреднамеренно. Оно было неизбежно. Оно не могло не случиться. Грэхэм не строил никаких планов, хотя теперь и понимал, что мог бы все это предвидеть. Теперь отъезд уж ничего не поправил бы. Теперь весь его ад, его безумие и счастье состояли в том, что сомнений уже быть не могло. И зачем слова, когда его губы еще помнили то, что она сказала ему прикосновением своих уст? Он вновь и вновь возвращался к этому поцелую и тонул в море блаженных воспоминаний. Он нежно притронулся к своему колену, которого коснулось ее колено, и был полон смиренной благодарности человека, который истинно любит. Чудесным казалось ему то, что такая удивительная женщина могла полюбить его. Это ведь не девчонка. Это была зрелая женщина, умная и самостоятельная. И это она прерывисто дышала в его объятиях, и ее уста ожили для его уст. Он получил то, что он вызвал, и ему даже не снилось, чтобы он после стольких лет мог дать так много. Он встал, сделал движение, чтобы сесть на Селима, который понюхал его плечо, остановился, задумавшись. Теперь дело было уже не в отъезде. Относительно этого вопрос ясен. Правда, у Дика были свои права. Но права имела и Паула. И смел ли он уехать после того, что произошло? Разве только если бы она уехала с ним. Уехать теперь значило поцеловать и убежать. Если уж так складывается, что двое любят одну и ту же женщину, и что в такой треугольник неизбежно вкрадывается предательство, то, конечно, предать женщину хуже, чем предать мужчину. «Мы живем в мире реальностей», — думал он, медленно направляясь к дому. И Паула, и Дик, и он — живые люди, и они реалисты, привыкшие смотреть в лицо жизненным фактам. Ни церковь, ни закон, ни какие-либо мудрствования и установления здесь ни при чем. Они должны все решить сами. Конечно, кому-нибудь будет больно, но вся жизнь — страдание. Умение жить состоит в том, чтобы свести страдания до минимума. К счастью, Дик и сам так думает, именно так. Ничто не ново под луной. Бесчисленные треугольники бесчисленных поколений все же как-то разрешались, значит, будет разрешен и этот. Все человеческие дела, в конце концов, как-нибудь доразрешаются. Он отбросил трезвые мысли и опять отдался блаженству воспоминаний, словно прикасаясь рукой к своему колену и ощущая на губах дыхание Паулы. Он даже остановил Селима, чтобы посмотреть на сгиб своего локтя, о которой на мгновение оперся ее стан. Грэхэм увидел Паулу только за обедом. Она была такой, как всегда. Его внимательный взор не мог отыскать в ней никаких следов ни сегодняшнего великого события, ни того гнева, от которого побледнело ее лицо и загорелись глаза, когда она поднимала хлыст, чтобы ударить его. Она была совершенно та же, что и всегда, маленькая хозяйка большого дома. Даже когда их взоры случайно встречались, ее глаза были ясны, спокойны, без тени смущения, без всякого намека на тайну. Положение значительно облегчалось присутствием гостей, приятельниц ее и Дика, приехавших на несколько дней. На другой день он встретился с ним и Паулой в музыкальной комнате у рояля. «Мистер Грэхэм, вы не поете?» — спросила его миссис Гофман. Как узнал Грэхэм, она была редактором одного женского журнала в Сан-Франциско. «О, восхитительно!» — шутливо ответил он. «Не правда ли, миссис Форест?» «Совершенно верно», — улыбнулась Паула. «Хотя бы уже потому, что великодушно сдерживаете свой голос, чтобы окончательно не заглушить мой. Вам ничего больше не остается, как доказать истинность ваших слов», — заявил он. «Здесь есть один дуэт, который мы пели на днях». Он вопросительно взглянул на Паулу. «Он мне особенно по голосу». Грэхэм опять взглянул на нее вскользь, но не получил никакого указания относительно ее желаний. «Я сейчас схожу, принесу ноты, они в другой комнате». «Это след цыганки», — услышал он голос Паулы, когда выходил из комнаты. «Очень яркая, захватывающая вещь». Они пели гораздо сдержаннее, чем в первый раз, и голоса их звучали далеко не с тем жаром и трепетом, но они спели дуэт звучнее и шире, больше в духе самого композитора, меньше давая места личному толкованию. Грэхэм во время пения думал об одном и знал, что об этом думает и Паула. Их сердца пели другой дуэт, о котором совершенно не догадывались эти аплодировавшие им женщины. «Держу пари, что вы никогда лучше не пели», — сказал он ей. В голосе ее он услышал новые нотки. Он звучал теперь как-то полнее, щедрее, с той более богатой звучностью, которую можно было ожидать от прекрасных форм ее шеи. «А теперь, так как вы, наверное, не знаете, что такое патеран, я вам расскажу», — начала она.
1: Джек Лондон. Маленькая хозяйка большого дома. Фрагмент читал Денис Некрасов.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер. Немецкий поэт, философ, историк и драматург. В 1787 году он познакомился с писательницей Каролиной фон Ленгефельд, а чуть позже с ее сестрой Шарлоттой. Для 28-летнего стихотворца это была любовь с первого взгляда. Вот что писал девушке Шиллер. «Какой тяжелой казалась мне тайна, которую я должен был хранить все время с той минуты, как мы с вами познакомились. Часто я собирал все свое мужество и приходил к вам, намереваясь открыться, но мужество постоянно оставляло меня. Своим признанием я разрушил бы чудесную гармонию нашей дружбы, потерял бы то, что имел, ваше чистое сестринское расположение. И все же бывали минуты, когда надежда моя оживала, когда счастье, которое мы могли подарить друг другу, казалось мне бесконечно выше решительно всех рассуждений. Вы могли бы быть счастливы без меня, но никогда не стали бы несчастной из-за меня. Вы могли отдать себя другому, но никто не мог любить вас чище и нежнее, чем я. Ни для кого иного наше счастье не могло быть священнее, чем оно всегда было и будет для меня. Все мое существование, все, что во мне живет, все самое дорогое во мне посвящаю я вам. И если я стремлюсь облагородить себя, то только для того, чтобы стать более достойным вас, чтобы сделать вас более счастливым. Забудьте все, что могло стеснять ваше сердце. Позвольте говорить лишь вашим чувствам. Скажите, что вы хотите быть моею, и что мое счастье не составляет для вас жертвы. Не медлите с тем, чтобы навсегда унять мое беспокойство. Отдаю в ваши руки все счастье моей жизни». Через полгода Фридрих Шиллер и Шарлотта фон Ленгефельд поженились и были неразлучны до смерти писателя. За 15 лет семейной жизни у них родилось 4 детей.
0: Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: этого дня вдохновения. У тебя сегодня май. Ты в соку, в цветении, в росте. Если хочешь, принимай в жизнь распахнутую, в гости. Потому что я брожу в час твой радостный и ранний по такому рубежу, за которым нет свидания, за которым правоты не добьешься, как ни бейся. Если хочешь, проводи, погрусти со мной, посмейся. Это стихотворение «У тебя сегодня май» написал поэт Алексей Межеров.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Повелитель Блох. Перевод Михаила Петровского.
3: Перегринус находился в темной комнате, прилегавшей к парадной зале, где для него обыкновенно приготовлялись святочные подарки. Он то бродил по ней осторожно взад и вперед и прислушивался, подходя к двери, к тому, что за ней делалось, то усаживался смирно в угол и, закрывши глаза, вдыхал мистические благоухания марципана и пряников, струившиеся из соседней комнаты. Когда же, сразу опять открыв глаза, он бывал ослеплен яркими лучами, прыгавшими сюда по стене, пробиваясь сквозь дверные щели, то его охватывал сладостный таинственный трепет. Наконец прозвенел серебряный колокольчик, двери распахнулись, и Перегринус устремился в целое пламенное море сверкающих огоньков пестрых рождественских свечей. Оцепенев, замер Перегринус у стола, на котором в самом стройном порядке были расставлены прекраснейшие подарки. Только громкое «ах» вырвалось из его груди. Никогда святочное дерево не приносило таких богатых плодов. Всевозможные сласти, какие только можно себе представить, и среди них золотые орехи, золотые яблоки из гесперидовых садов висели на ветвях, сгибавшихся под сладким их бременем. Нельзя описать всех отборнейших игрушек, прелестного оловянного войска, такой же охоты, развернутых картинками книжек и так далее. Он все еще не осмеливался дотронуться какого-нибудь из этих сокровищ. Он старался только превозмочь свое изумление, освоиться с мыслью о том счастье, что все это действительно ему принадлежит. «О, милые мои родители! О, добрая моя Алина!» — воскликнул Перегринус с чувством величайшего восторга. «Ну, хорошо я все устроила, Перегринчик», — отвечала Алина. «Радуешься ли ты, дитя мое? Не хочешь ли ты поближе рассмотреть все эти чудные подарки? Не хочешь ли ты пробовать твою новую рыжую лошадку?» «Превосходная лошадь!» — говорил Перегринус, со слезами радости рассматривая взнузданного деревянного конька. «Превосходная лошадь! Чистокровной арабской породы!» И он тут же вскочил на своего благородного гордого коня. Перегринус вообще был прекрасным наездником, но на этот раз он что-то оплошал, потому что ретивый понтификс, так звали коня, храпя, поднялся на дыбы, и седок полетел вверх ногами. Испуганная до смерти Алина не успела броситься к нему на помощь, как Перегринус уже вскочил и схватил за узду коня, который, брыкнув задними ногами, чуть было не ускакал. Снова прыгнул в седло Перегринус и, напрягая всю свою силу и ловкость в наездническом искусстве, сумел так укротить дикого жеребца, что тот, весь дрожа и храпя, признал, наконец, в Перегринусе своего господина. Когда Перегринус спешился, Алина отвела в стойло укрощенное животное. Бешеная скачка, наделавшая немало шума не только в комнате, а может быть и во всем доме, теперь прекратилась, и Перегринус уселся за стол, чтобы спокойно рассмотреть другие чудесные подарки. С удовольствием уплетал Перегринус марципановые конфеты, заставлял в то же время то ту, то другую марионетку показывать свое искусство, заглядывал в книжки с картинками, затем сделал смотр своему войску, которое нашел обмундированным весьма целесообразно, и решил, что оно совершенно непобедимо по причине, что ни у одного из солдат не было желудка, и, наконец, перешел к охоте. С досадой обнаружил он тут, что налицо имелась только охота на зайцев да на лисиц. Охоты же на оленей и на кабанов решительно не доставало. «Странно», — повторил Перегринус, — «очень странно. А ведь мне особенно нравилась эта охота. Надеюсь, что это не дурная примета». Но нечего предаваться в сочельник таким мрачным мыслям, к тому же ни на чем не основанным. «Алина, принеси корзинку». Алина тотчас же принесла большую белую корзину, куда Перегринус старательно уложил игрушки, сласти, свечи, затем корзину взял под мышку, рождественскую елку взвалил на плечо и отправился в путь. Господин Перегринус Тис имел похвальное обыкновение внезапно являться в виде Деда Мороза со всеми пестрыми подарками в какое-нибудь нуждающееся семейство, где он знал, были маленькие дети, чтобы перенестись на несколько часов в счастливое, беззаботное детство. Наглядевшись на светлую и живую радость детей, он незаметно удалялся и часто полночи бегал по улицам, потому что не в силах был успокоить глубокое, стеснявшее ему грудь волнение. А собственный его дом представлялся ему мрачной гробницей, в которой он похоронен со всеми своими радостями. На этот раз подарки были предназначены детям бедного переплетчика Лаймерхирта, искусного и трудолюбивого мастера, который работал с некоторых пор на Перегринуса и был отцом трех резвых мальчуганов от 5 до 9 лет. Переплетчик Лаймерхирт жил в самом верхнем этаже узкого дома. Буря свистела и неистовствовала. Шел то дождь, то снег. Понятно, что господин Перегринус лишь с величайшими усилиями смог достичь своей цели. Тускло мерцали свечи в окнах Лаймерхирта. Перегринус с трудом взобрался по крутой лестнице. «Отоприте!» — закричал он, стуча в дверь. «Отоприте! Отоприте! Христос посылает добрым детям свои подарки!» В полном испуге переплетчик отворил дверь и на силу узнал занесенного снегом Перегринуса.
4: «Почтеннейший господин Тис!» — воскликнул изумленный Лаймерхирт. «Почтеннейший господин Тис! Чему я обязан, скажите бога ради, такой особой честью в самый рождественский сочельник?»
3: Но господин Перегринус не дал ему договорить. Громко восклицая: «Дети, дети, смотрите, младенец Христос посылает вам свои подарки», устремился он к большому столу посреди комнаты и принялся тотчас же выкладывать запрятанные в корзине дары. Всю вымокшую елку, с которой так и текло, он должен был, конечно, оставить за дверью. Переплетчик все еще не мог понять, что все сие означало. Жена его была догадливее, так как она улыбалась Перегринусу со слезами на глазах, а мальчики стояли поодаль и молча пожирали глазами каждый подарок по мере их появления из корзинки и часто не могли удержаться от громких выражений радости и удивления. Когда же Перегринус, наконец, распределил все подарки, сообразно с возрастом каждого ребенка, зажег все свечи и воскликнул: «Сюда, дети, сюда! Вот подарки, которые вам посылает младенец Христос!» Мальчики, которые еще неясно представляли, что все это может принадлежать им, закричали, запрыгали, захлопали в ладоши, в то время как родители готовились благодарить своего благодетеля.
1: Эрнст Теодор Амадей Гофман. Повелитель Блох. Фрагмент читал Дмитрий Креминский.

0: Читаем музыку.
1: Владимир Короленко. Слепой музыкант. Вооружившись венским инструментом лучшего мастера, Анна Михайловна заранее торжествовала победу над нехитрую деревенскую дудкой. Она была уверена, что ее Петя забудет теперь конюшню и дударя, и что все свои радости будет получать от нее. Она взглянула смеющимися глазами на робко вошедшего вместе с Максимом мальчика и на Иоахима, который просил позволения послушать заморскую музыку и теперь стоял у двери, застенчиво потупив глаза и свесив чуприну. Когда дядя Максим и Петя уселись на кушетку, она вдруг ударила по клавишам пианино.

Она играла пьесу, которую в пансионе пани Радецкой и под руководством девицы Клапс изучила в совершенстве. Это было что-то особенно шумное, но довольно хитрое, требовавшее значительной гибкости пальцев. На публичном экзамене Анна Михайловна стяжала этой пьесой обильные похвалы и себе, и особенно своей учительнице. Никто не мог сказать этого, наверное, но многие догадывались, что молчаливый пан Попельский пленился панной Яценко именно в ту короткую четверть часа, когда она исполняла трудную пьесу. Теперь молодая женщина играла ее с сознательным расчетом на другую победу. Она желала сильнее привлечь к себе маленькое сердце своего сына, увлеченного хохлацкой дудкой.

0: произведении Владимира Короленко прозвучал фрагмент этюда номер 6 Ференца Листа.
1: Читаем музыку. Этого дня вдохновения.
2: Вдохновение.
1: Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радио «Книга». Ежедневно.

0: Если ты бросишь свою почту и будешь писать каждый день, я буду платить тебе $100 пожизненно.
1: Авторское право.
0: Чарльз Буковский отчаянно пытался стать писателем. В основном я голодал, пытаясь писать, ограничивая себя одним шоколадным батончиком в день, и писал по 4-5 рассказов в неделю. Часто у меня не было пишущей машинки, и большую часть своей работы я писал от руки печатными буквами и рассылал в журналы. Все тексты возвращались обратно. После череды неудачных попыток один рассказ все-таки приняли в журнал «Стори», но напечатали на последних страницах. Буковский был разочарован. Я бросил писать на 10 лет. Просто пил, жил и перемещался. И сожительствовал с дурными женщинами. Я сдался. Не потому, что считал себя плохим писателем. Я просто подумал, что никак не проломиться. Отложил писательство с омерзением. Шел 1952 год. Буковский устроился в почтовую службу США почтальоном. Однако, скорее по привычке, чем рассчитывая на успех, он продолжал записывать короткие истории и отправлять их в журналы. Неизвестно, что изменилось в его рассказах, но внезапно сразу несколько изданий согласились на публикации. Стиль Буковский так заинтересовал читателей, что некоторые приезжали на почту, чтобы лично познакомиться с автором. Рассказы невероятно понравились издателю Джону Мартину, который сделал Буковский деловое предложение. «Если ты бросишь свою почту и будешь писать каждый день, я буду платить тебе $100 пожизненно». Чарльзу Буковский было уже 50 лет. Ему и так грозило увольнение за постоянное пьянство и прогулы. А тут $100. Тогда на эти деньги можно было прожить. $35 на аренду квартиры, 15 на алименты, 3 на сигареты, 10 на алкоголь, 15 на еду. Я говорю: «Ну, это неплохо. Дай мне подумать чуток». Он говорит: «Конечно. Не знаю, сколько я думал. Наверное, еще пару пива выпил». А потом перезвонил ему и сказал: «Наговорились». Буковский принял предложение издателя, уволился и полностью погрузился в творчество. Первый свой роман «Почтамт» он написал за 3 недели. Так мир узнал о новом писателе. Циничном, откровенном и не похожем ни на кого другого — Чарльзе Буковски.
1: Авторское право. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио-детективная книга. Радио-фантастика. Радио-книга о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио-книга». Читаем книгу. Василий Шукшин. «Калина красная».
2: Рано утром Егор провожал Любу на ферму. Так вязался с ней и пошел. Было на 5 в нарядном костюме, в шляпе и при галстуке. Но какой-то задумчивый. Люба очень радовалась, что он пошел с ней. У нее было светлое настроение. И утро было хорошее, с прохладцей, ясное. Весна все-таки, как ни крутись. «Чего загрустил, Егорша?» — спросила Люба. «Так», — неопределенно сказал Егор. «В баню зачем-то поперлись», — Люба засмеялась. «И не бояться ведь? Меня сроду туда ночью не загонишь». Егор удивился. «Чего?» «Да там же черти в бане-то. Они там и водятся». Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу. И погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло. «Правильно. Никогда не ходи ночью в бане, а то эти черти, я их знаю. Когда ты ночью на машине подъехал, я слышала. Я думала, это мой Коленька, преподобный, приехал».
3: «Какой Коленька?»
2: «Да муж-то мой».
3: «А он что, приезжает иногда?»
2: «Приезжает, как же». «Ну, а ты что?» «Ухожу в горницу и запираюсь там, и сижу. Он трезвый-то ни разу не приезжал. А я его пьяного прямо видеть не могу. Он какой-то дурак вовсе делается. Противно, меня трясти начинает». Егор встрепенулся, заслышав живые гневные слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко в бок, что всегда и с молоду тянулся к людям, очерченным резко. Хоть иногда кривой линией, но резко, определенно. «Да-да-да», — притворно посочувствовал Егор прямо, — «беда с этими алкашами». «Беда», — подхватила простодушно Люба. «Да, беда-то какая, горькая, слезы да ругань.
3: Прямо трагедия. Ой-ё», — удивился Егор, — «коров-то сколько».
2: «Ферма, вот тут я и работаю». Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров.
3: «Вот они, корова-то», — повторил он. «Вишь, тебя увидели, да?» «Заволновались, вишь, смотрят».
2: Егор помолчал и вдруг, не желая этого, проговорился. «А я из всего детства мать помню. Да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной в апреле выпустили из ограды, чтобы она сама пособирала на улице. Ну, знаешь, зимой возят, а весной из-под снега вытаивает, на дорогах, на плетнях остается. Вот. А ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-нибудь в ограду, у некоторых сено было еще. Прокололи. Кишки домой приволокла». Люба смотрела на Егора, пораженная этим незамысловатым рассказом, а Егор, видно было, жалел, что он у него вырвался, этот рассказ. Был недоволен.
3: «Чего смотришь?»
2: «Егорша!»
3: «Брось!» — сказал Егор. «Это же слова! Слова ничего не стоят!
2: Ты что, выдумал, что ли?»
3: «Да почему? Но ты меньше слушай людей. То есть слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивая, как...»
2: Егор посмотрел на Любу и опять ласково и бережно, и чуть стесняясь, погладил ее по спине.
3: «Неужели тебя никогда не обманывали?»
2: «Нет. Кому?»
3: «Хм».
2: Егор засмотрелся в ясные глаза женщины, усмехнулся.
3: «Кошмар.
2: Все время хотелось трогать ее и смотреть».
1: Василий Шукшин. «Калина красная». Фрагмент читал Егор Серов.
4: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Старые слова.
1: Императрица проводит все свои дни и вечера в перекочевках из греческого павильона на итальянскую веранду, из швейцарского шале в русскую избу, с голландской мельницы в китайский киоск. Это строчки из дневника Анны Тютчевой, которая долгое время была фрейлиной императрицы Марии Александровны, жены Александра II. В наше время слово «киоск» имеет одно единственное толкование. Но всегда ли оно означало то же, что и теперь? Слово «киоск» пришло к нам в 18 веке из французского языка, а туда, в свою очередь, из турецкого. Цитирую новый словотолкователь 1804 года. Так называются употребительные у турок и других восточных народов здания, сооруженные на столбах, в нарочитом возвышении от земли близ рек и на берегах морских, особливо в садах у источников. Эти киоски служили для украшения садов и парков и для отдыха на открытом воздухе. Он лег спать в киоске, в саду, и видел сон, представивший ему любезное отечество. Пишет Фадей Булгарин в воспоминаниях о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове. Постепенно слово «киоск» получило и другое значение.
0: Такие старые слова.
1: В конце 19 века в России быстро развивалась розничная торговля. Открывались новые ярмарки. Для продажи товаров понадобились специальные постройки. Их и стали называть киосками. Из журналов большим спросом в киосках пользуется «Огонек», сообщает в 1914 году ярославская газета «Голос». Как видим, за современным значением слова «киоск» стоит долгий исторический путь. Так что не следует думать, что императрица, о которой вспоминала Тютчева, ходила в киоск покупать газеты.
0: Такие старые слова. Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: Герои и персонажи.
1: Одной из самых запоминающихся историй о Шерлоке Холмсе, безусловно, стала собака Баскервилли. Образ огромного, черной масти зверя, сходного видом с собакой, но выше и крупнее всех собак, каких когда-либо приходилось видеть смертному, заставлял миллионы людей покрываться мурашками и задерживать дыхание. Однако тот мистический ужас, который вызвало у нас мерзкое чудовище с окровавленной мордой и горящими глазами, нельзя назвать единоличной заслугой сэра Артура Конан Дойля. Легенды об инфернальном существе, вышедшем из самых глубин преисподней, веками до этого тревожили сон жителей Востока Англии. Крестьяне из Норфолка и Эссекса с детских лет знали, что в сумеречный час лучше не оказываться одному на пустынных побережьях, перекрестках проселочных дорог, у болот и кладбищ. Потому что велика опасность повстречаться в густом тумане с предвестником беды и смерти, призрачным псом Черным Шаком. Народные предания описывали его как собаку размером с лошадь, с угольно-черной шерстью, острыми оскаленными клыками и красными глазами, светящимися в темноте. Говорили, что немало путников, услышав его пронзительный вой, в панике бросались в море и тонули в холодных водах. Неизвестно, насколько стары сказания о Черном Шаке. Но еще в XII веке его считали одной из адских гончих, отбившейся от остальной своры во время дикой охоты, погони призрачных всадников за нечистыми душами. А 400 спустя в британских хрониках появилась запись о нападении пса-демона на церкви в Суффолке. Она рассказывала, как однажды сельчане укрывались в храме от ненастья, как вдруг с оглушительным ударом грома двери распахнулись, и внутрь ворвался Черный Шак. Чудовище пронеслось сквозь толпу, растерзав нескольких человек и опрокинув церковный шпиль, после чего исчезло. И возникло уже в другом храме, где тоже напало на прихожан. Помимо исторических документов, об этом происшествии свидетельствуют дьявольские отметины. Царапины от когтей ужасной собаки на двери церкви. Правда, современные исследователи уверяют, что это просто следы от шаровой молнии. Но старожилы им не верят и по-прежнему предпочитают обходить болото стороной.
2: В книгах есть все.
3: Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
4: Как говорили в старину.
3: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».
5: Читаем книгу. Илья Василевский. Романовы. История в лицах. Петр III.
6: Полугодовое правление Петра III представлялось современникам непрерывной пьяной оргией. По описанию Рюлье, прелестные женщины разоряли себя английским пивом и, сидя в табачном дыму, не имели позволения отлучаться к себе ни на одну минуту в сутки. Ненормальный, взвинченный Петр III все время требовал беспрерывных увеселений, парадов, пиров. Что представляли собой эти пиршества? На одном из них Петр, по пьяному делу, надумал было драться на дуэли с одним из своих придворных. Оба отправляются в лес, вооружаются шпагами, становятся друг против друга. Долго оба дуэлянта переминаются с ноги на ногу, пока Петр, наконец, не заявляет: «Жаль, если люди, столь храбрые, как мы, переколются. Лучше поцелуемся». Дуэль окончена. Оба горе-дуэлянта возвращаются во дворец продолжать пирушку. Но кто-то из придворных увидел здесь случай сделать себе карьеру. Он кидается к императору и с выражением отчаяния на лице говорит: «Ах, ваше величество, вы ранены! Я вижу кровь на вашей руке! Позвольте мне забинтовать ее!» Петр III в восторге. Он хвалится своим геройством и мужеством. Прекрасно зная, что никакой раны нет и быть не могло, он позволяет забинтовать себе руку. Карьера находчивого придворного обеспечена. Он замечен, он выдвинулся. Почет и уважение новому государственному деятелю. Многие из сосланных при Елизавете вернулись, но Иоанн Антонович, это бедное дитя, вытащенное из колыбели Елизаветой, продолжает гнить в казематах Шлиссельбурга. Он давно потерял образ человеческий, он разучился говорить, но и теперь еще страшен лицам, сидящим на престоле. Возвращены Миних, Берон, Листок, но его императорское величество, царь Иоанн, все еще погребен в подземелье, все еще ждет счастливого часа, когда его, наконец, убьют. Разобраться в психике императора Петра III — дело безнадежное и под силу только психиатру. Все черты его характера доведены до крайности, до уродства, до карикатуры. Ему недостаточно, например, церемонии коленопреклонения перед бюстом Фридриха II и всенародного целования его руки на портрете. Он желает еще воздать какие-то невероятные, воистину божественные почести посланнику короля Фридриха. От всех молодых женщин при дворе он требует, чтобы они отдавались прусскому посланнику, и, запирая его с очередной избранной им жертвой в свою спальню, император сам становится на караул у дверей с обнаженной шпагой. Он приглашает в Петербург своего дядю, гольштинского принца Георга, и требует, чтобы с ним все вели себя как с императором. Когда государственный канцлер явился со срочными делами к государю, тот заявляет: «Обращайтесь к принцу Георгу. Вы видите, я только простой солдат при его величестве». Петр III желает перекроить карту Европы. Для начала он решает начать войну с Данией. Надо отомстить ей за обиды, нанесенные ею в свое время Пруссии. Надо отобрать у нее Гольштинию и в качестве военного трофея вручить ее обожаемому Фридриху. Гвардия, и без того обозленная, возмущена до предела. В то же время Петр III заботливо усиливает ненависть к себе и духовенство. Решение отобрать несметные богатства, накопленные монастырями, вызывает бурю негодования. Впоследствии Екатерина II осуществит эту меру спокойно и благополучно. Но Петр III действует нахрапом, и возмущенное духовенство распространяет в народе негодование против императора, осмелившегося посягнуть на святыни. Екатерина все это время готовит переворот. Она не упускает ни одного случая ласково поговорить с любым караульным солдатом, подарить ему золотой, не забывает интимно побеседовать с французским посланником, обещает посланнику шведскому в случае воцарения вернуть шведам все завоевания Петра I, то есть почти дословно повторяет то, что в свое время обещала Елизавета. Не доверяя даже самым близким друзьям, Екатерина плетет кружева заговора, скрывая от каждого из участников, даже самых ближайших, роль остальных. Княгиня Дашкова искренне уверена, что она главная, почти единственная деятельница готовящегося переворота. Но то же самое думает о себе и Панин, и капитан гвардии Пассок, и многие другие. Петр III обречен. Все так же буйно шумят пирушки и кутежи, все так же льются рекой вино и кровь, но за спиной Петра уже стоит грозная тень надвигающегося переворота. Каждая деталь его жизни, его поведение, прежде незаметное и обычное, теперь кажется событием. Вы слышали? Император сегодня избил в кровь двух придворных. Раскрылось, что они брали взятки, и его величество, отобрав все деньги, собственноручно бил виновных по щекам и кричал: «Отчего вы со мной, черти, не поделились?» Петр III обречен. Он еще на троне, он самодержец, но вот-вот пробьет назначенный час, и его прогонят с престола, как напроказившего мальчишку. задушит, как котенка.
5: Илья Василевский. Романовы. История в лицах. Петр III. Фрагмент читал Иван Литвинов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Она так и называется – «Лексикон популярных заблуждений». Каких только тем не поднято в этой книге. Становится не по себе от того, что наше представление о мире буквально рушится с каждой новой страницы этой книги. Авторы с юмором пишут о том, например, что чтение в сумерках так же вредно для глаз, как съемка в потемках для фотокамеры. Но добавляют при этом, что мозг придется, конечно, напрягать сильнее. Есть и совершенно невероятные вещи. Цитирую. «Нигде в Библии не упоминается запретный плод под названием «яблоко». В точном переводе в Библии сказано следующее. «И ответила Ева змию: надо отведать плод от деревьев в этом саду. Только плодов от древа познания добра и зла не ешьте, сказал Господь, иначе умрете». Никто толком не знает, каким образом дерево, стоявшее в середине сада, превратилось в яблоню. Книга Вальтера Креммера и Гетца Тренклера «Лексикон популярных заблуждений».
1: Слушайте на «Радиокнига». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на «Радиокнига».

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Книжный переплет. Приключения книг.
1: Памела Линдон Треверс. Все знают эту английскую сказочницу, автора серии книг о Мэри Поппинс. Но мало кому известно, что вдохновение для своего писательского дебюта Памела Треверс нашла вовсе не

В историях о няне волшебнице, которая умеет летать, а в путешествии по Советскому Союзу. Вопреки распространенному заблуждению, в 30-е годы прошлого века наша страна не была абсолютно закрытой. В Лондоне и Нью-Йорке работали бюро интуриста. Здесь любой иностранец мог спокойно купить тур и посетить Москву, Ленинград и другие советские города. Осенью 1932 года этим предложением решила воспользоваться журналистка и начинающая поэтесса Памела Треверс. Друзья отговаривали ее от безрассудного и опасного, по их мнению, путешествия. Но будущая писательница уже спланировала маршрут. Она собиралась добраться теплоходом из Лондона в Ленинград, затем на поезде в Москву, а потом снова на теплоходе отправиться в Нижний Новгород. Программа тура, в которой поехала Памела Треверс, была по нынешним временам уникальной. Путешественники видели не только памятники истории, архитектуры, театры и музеи. Советский Союз хотел показать иностранцам успехи в построении нового общества, поэтому туристов водили в детские ясли, на обувную фабрику и даже в тюрьму. Во время необычной поездки Памела Треверс рассказывала о своих впечатлениях в письмах другу. Вскоре, после возвращения в Англию, она соберет эти послания в отдельное издание под названием «Московская экскурсия». В этой книге писательница рассказывает о московской и ленинградской архитектуре, ругает советский общепит и восхищается авангардистской постановкой Гамлета в театре имени Вахтангова. Письма о путешествии по Советскому Союзу были изданы в Лондоне в 1934 году. Это была первая полноценная книга Памелы Треверс. «Московская экскурсия» открыла британской сказочнице дорогу в большую литературу. До появления няни-волшебницы Мэри Поппинс оставалось еще несколько месяцев.

0: слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу.
1: Иван Тургенев. Первая любовь.
2: Ровно в 8 часов я входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты на стуле стояла княжна и держала перед собою мужскую шляпу. Вокруг стула толпилось 5 мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула: «Постойте, постойте, новый гость, надо и ему дать билет!» И, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. «Пойдемте же», — сказала она, — «что вы стоите? Месье, позвольте вас познакомить, это месье Вальдемар, сын нашего соседа». «А это», — прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, — «граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нермацкий и Беловзоров гусар. Прошу любить и жаловать». «Граф», — продолжала Зинаида, — «напишите мсье Вальдемару билет». «Это несправедливо», — возразил граф, — «очень красивый и щегольски одетый брюнет с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. Они не играли с нами в фанты?» «Несправедливо», — повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном. «Пишите билет, говорят вам», — повторила княжна. «Это что за бунт? Мсье Вальдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан». «Нечего ворчать, пишите, я так хочу». Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.
3: «По крайней мере, позвольте объяснить господину Вальдемару, в чем дело», — начал насмешливым голосом Лушин, «а то он совсем растерялся».
2: «Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты». Княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. «Поняли ли вы, что я вам сказал?» Я только взглянул на него и продолжал стоять, как отуманенный. А княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет. «Господи! Что стало со мною, когда я увидал на нем слово «поцелуй»?» «Поцелуй!» — вскрикнул я невольно. «Браво! Он выиграл!» — подхватила княжна. «Как я рада!» Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. «А вы рады?» — спросила она меня. «Я!» — пролепетал я.
3: «Продайте мне свой билет», — брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. «Я вам 100 рублей дам».
2: Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: «Молодец!» «Но», — продолжал он, — «я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вальдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено». Я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем. «Добре!» — закричал Лушин и помог мне встать. Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких не придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять статую, и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нермацкого, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. Фанты наскучили нам, мы стали играть в веревочку. Боже мой, какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от нее сильный и резкий удар по пальцам. И как потом я нарочно старался показывать вид, что я зазевываюсь. А она дразнила меня и не трогала подставляемых рук. Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера. Мы и на фортепиано играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор Нерматского, одели медведем, и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин имел честь его поздравить. Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца». Дело происходило в самом разгаре романтизма, которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета. У приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его в виде выкупа проплясать казачка. Старика Ванифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу. Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый. Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны. Но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол. Мы, наконец, выбились из сил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля. На прощание Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась. Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться, потом он задумался, потянулся и встал. Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок и умел укрощать самых диких лошадей. «Я с тобой поеду, папаша?» — спросил я его. «Нет», — ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. «Ступай один, коли хочешь, а кучеру скажи, что я не поеду». Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами, он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора. Он вошел к Засекиным. Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру. Моя страсть началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу. Я уже перестал быть просто молодым мальчиком. Я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть. Я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствии Зинаиды. Ничего мне на ум не шло. Все из рук валилось. Я по целым дням напряженно думал о ней. Я изнывал, но в ее присутствии мне становилось не легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал. И все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней. И я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты.
3: Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился. Да я и не думал скрываться. Она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Впрочем, не я один влюбился в нее. Все мужчины, посещавшие ее дом, были от нее без ума. И она их всех держала на привязи, у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти. Это она называла «стукать людей друг о друга». А они и не думали сопротивляться, и охотно покорялись ей.
1: Иван Тургенев. «Первая любовь». Фрагмент читал Василий Лановой.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Родная речь.
4: Сегодня была в банке, оформляла карту. Показалось, что провела там полжизни и вышла оттуда озадаченная.
5: Да, и теперь ты не знаешь, куда потратить кучу денег, да? Я могу тебе помочь, если хочешь.
4: Если бы.
5: Ну что ж тебя взволновало-то?
4: Нормы русского языка.
5: Ну да, банк, конечно, самое подходящее место. Где же еще думать о языке, как не в банке-то?
4: Да перестань шутить. Я же час отстояла в очереди. Но времени даром не теряла, кстати. Пока длилось нудное ожидание, я следила за клиентами. И мне даже удалось разделить передо мной стоящих на два лагеря.
5: О, Господи, даже страшно спросить, по какому принципу ты их разделила.
4: Одни говорили, у меня нет на счете денег. А другие использовали оборот «деньги на счету».
5: Вот, интересный ты человек. А ведь если денег нет, какая разница, на счете их нет или на счету их нет?
4: А я все-таки тебя призываю разобраться. Меня терзает этот вопрос.
5: Ну, хорошо, хорошо, давай порассуждаем. Если мы имеем в виду денежные операции, то говорить можно и на счете, и на счету, как угодно.
4: Вот. А если, к примеру, речь о заслугах, победах, наградах, то на счету?
5: Да, именно так. Ну, например, у него на счету десятки побед или на счету сотни спасенных жизней.
4: Ага.
5: Да? А еще вот у Маршака есть, помнишь? Лукавое время играет в минутки, не требуя крупных монет. Глядишь, на счету его круглые сутки, и месяц, и 70 лет.
4: Тогда, чтобы не ошибаться, проще в любых случаях говорить «на счету».
5: Ну да, еще проще будет жить, если на счете или на счету будет сумма с большим количеством нулей.
4: Желательно, чтобы это число с нулей не начиналось.
5: Ну да уж, так ведь хорошо начиналось.
0: Родная речь. Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1965 году советских людей порадовали дополнительными выходными. 8 марта и 9 мая объявили нерабочими днями. Причин для хорошего настроения у нашего народа было в тот год достаточно. Показали операцию «И» и другие приключения Шурика. 33 и каникулы Бонифация. Законными поводами для гордости стал первый в истории человечества выход землянина Алексея Леонова в открытый космос и основание первого в мире детского музыкального театра Натальи Сац. Принес тот год и другие радости. Создана группа Pink Floyd, придумана помада, которая не смазывается при поцелуях, и подгузники, которые не нужно стирать, то есть памперс. Утесову дали народного артиста СССР, а Бетлам – ордена Британской империи. Доктор Стефани Кволик из США изобрела кевлар для бронежилетов. 6 городов в нашей стране назвали городами-героями, а Брестскую крепость – крепостью-героем. В США приняли закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья. Многие известные авторы начинали писать, что называется, наспор. 1965 год пополнил ряды писателей-спорщиков. Но серьезный ученый опасался, что руководству Института Востоковедения, где он служил, не понравится легкомысленная книга в жанре научной фантастики «Девочка, с которой ничего не случится». Вот и скрылся под псевдонимом, который сконструировал из имени жены и девичьей фамилии матери. Секрет раскрылся, когда доктору наук Игорю Можейко присудили государственную премию СССР за сценарий фильмов «Через тернии к звездам» и «Тайны третьей планеты», написанные Киром Булычевым. Теперь быта писателя великого гусляра и биографа Алисы Селезневой знают куда лучше, чем специалистов по Юго-Восточной Азии и переводчика с бирманского языка. Аркадий и Борис Стругацкие закончили в 1965 году 3 части сказки для научных сотрудников младшего возраста. Сказочные приключения Саши Привалова в научно-исследовательском институте чародейства и волшебства бросили читать люди всех возрастов и профессий и погрузились в мир магов, джиннов, контрамотов. Мир, где есть волшебная палочка, владение которой доступно только изощренному уму, диван, транслятор, компьютер, алдан и многотомная книга судеб с опечатками. В мир, где Янус Полуэктович один человек, но их двое, где ищутся научные способы достижения счастья. В мир, где понедельник начинается в субботу. Борис Стругацкий вспоминал, что название «Понедельник начинается в субботу» родилось от розыгрыша. Знакомая уверяла, что у Хемингуэя есть роман с таким названием. Заметная книга появилась в 1965 году в Бразилии. За автобиографическую книгу «Я Пеле» автора наградили памятной золотой медалью Министерства культуры и просвещения. Еще бы не наградить. Чтобы прочесть мемуары кумира, бразильцы массово выучились грамоте.
0: Хронология. Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
2: Иван Александрович Гончаров. Два случая из морской жизни. Мы пробирались по Татарскому проливу к берегам Сибири. Мы дошли до того места, где остановился знаменитый французский мореход Лаперус, и не пошел дальше. В то время неизвестно было, отделяется ли остров Сахалин от азиатского материка проливом или соединен с ним. Задача эта решена практически, на деле, очень недавно, если не ошибаюсь, в 1851 году русским транспортом «Байкал». Он первый пробрался по бесчисленным мелям Амурского лимана между азиатским материком и островом Сахалином и благополучно вышел в Охотское море. Лаперус, дошедший до глубины 6 сажен, ожидал и весьма основательно, что глубина будет все уменьшаться и поставит его в затруднительное положение. Если бы к решению этого вопроса присоединялись какие-нибудь выгоды, то не он, так другие, например, ученые американские китоловы, давно бы простерли свои изыскания до этих мест. Но ничто не манило туда. Слева тянется пустой, лесистый, ненаселенный маньчжурский берег, на который не ступала нога пытливого наблюдателя, где зима на полгода почти так же сурова, как у полюсов. Известна только линия берега, но что дальше, никто не знает, никто не был, не рылся там. Не видать ни одной хижины, ни засеянного поля. Редко-редко появится полуногой житель, геляк или уродливая гелячка в звериной шкуре с ребенком за спиной. Не то проскользнет байдарка дикого рыболова. Или медведь придет к берегу половить рыбы в период ее перехождения из одного моря в другое. Справа тянется узенькой, утопающей в море полосой, песчаный берег Сахалина. Там, кроме мелкого кустарника, ничего не видать и не слыхать. Тишина невозмутимая и на земле, и в воздухе. Что могло приманить туда? Другое дело, если бы американцы или англичане заподозрили там золото, каменный уголь, сейчас бы снарядили во имя науки и человечества ученую экспедицию, начали бы просвещать дикарей, делать их людьми. Мы пошли дальше Лаперуза, не думая ни о золоте, ни о каменном угле. Эти места соприкасаются с нашими владениями. Тамошние дикари — наши соседи. Нам сроднее всех следовало узнать эти места, описать их во всеобщее сведение и, может быть, населить их. Колонизация, то есть заселение и обрабатывание пустых мест со времен глубокой древности всегда было обязанностью образованных наций. Вспомните финикиян, греков и других. Впрочем, мы с фрегатом не с этой целью пустились по следам Лаперуза, а просто мимоходом. Нам лежал путь к берегам Сибири, где по случаю войны назначено было сборное место всем нашим судам, находившимся тогда в Восточном океане. Туда впоследствии прибыли фрегаты «Диана», «Аврора», корвет «Оливудса», «Шхуна», «Восток» и некоторые суда американской компании. Вы, конечно, знаете, что в Татарский пролив под 55 градусами северной широты вливается огромная река Амур. Она образует при устье так называемый бар или порог, наносимый ею из песка и ила. Такой бар образуется у устья всех больших рек, вливающихся в океаны. Бар очень часто меняется, смотря по течению реки, то есть одно лето она промывает прежний бар и наносит преграду дальше. В другое время главная струя течения берет другое направление, и там образуется и бар, а с ним и множество наносных мелей. Все это засаривает фарватер и затрудняет плавание. Нам вместо волн и ветров предстояла скучная, утомительная борьба с мелями. Надо было завоевывать каждый вершок пространства. Возни, работы, бессонных ночей и усталости было гораздо более, нежели в открытом море, в ураган. Там сделают, что надо сделать по правилам, уберут парус, спустят брамстеньги, укрепят двойными талями, веревками, пушки, чтобы они не вздумали оторваться, и потом отдыхают. А тут несколько шлюпок идут вперед, ощупывая поминутно лотом, это длинная веревка со свинцовой гирькой, и дно, на судне беспрестанно меняют то тот, то другой парус, бросают или поднимают якорь. Сколько раз достаточная глубина заманит на такую дорожку, что и выхода нет. Дальше, кажется, мелко, надо сворачивать. Каково ворочить судно, которое сидит в воде на 4 сажения? Часто в сутки делали миль 20, а иногда и меньше. Хотя мы были на севере, почти у себя, но июнь, везде июнь, тепло, погода ясная. Оба берега в виду. Ветры и волны уже не страшны нам в местах, отовсюду запертых берегами. Тихо, как в реке. Приятно читать, срисовывать виды. К нам ездили тунгусы и геляки, возили рыбу, пили с матросами водку, стреляли медведей и лосей. Уж пахло дымом Отечества. Еще несколько дней, много-много, недели две, и мы у себя дома. Однажды вечером утомились работы и бросили якорь на глубине 7 или 8 сажен. Чего лучше, безопаснее. Все занялись своим делом. В кают-компании пили чай, разговаривали о войне, о России. Кто? Лег спать. Я с начальником экспедиции ходил по шканцам, это парадная часть на судне. Вдруг с севера подул умеренный ветер. Пусть себе, никто и внимания не обратил. Но вместе с этим на носу фрегата раздался глухой звук, как будто отдаленного пушечного выстрела, и фрегат свободно двинулся по ветру. Несколько матросов побежали с носа на шканцы. «Канат лопнул! Канат лопнул!» — тревожно кричали они. «Ну, не кричать!» — строго сказал адмирал и, обратясь к вахтенному офицеру, приказал отдать другой якорь. Приказание тотчас было исполнено, и все успокоилось. «Слава Богу, что лопнул теперь, а не тогда, улечу», — сказал я. Но и то не слава Богу. Пока отдавали другой якорь, нас отнесло с прежней глубины, сажен на 30 назад, и под фрегатом стало глубины вместо 3 или 4 сажен всего какая-нибудь сажень. Потолковали о новой неожиданной на завтра работе — отыскивать оторвавшуюся цепь с якорем, поднимать последний, и разошлись. «Завтра сойдем», — сказал я, уходя вахтенному офицеру. «Да», — отвечал он, — «если мы стоим на малой воде...» «Как так?» «Так, ведь неизвестно, на прибыль или на убыль идет вода. Ну, если теперь прилив, а к утру начнется отлив...» Я не дослушал и ушел спать. «Большая важность», — думал я, — «что тут, разобьет, что ли, в этой луже? До берега версты 3, шлюпок у нас множество». И лег спать. Утром... Не сам я проснулся. Не Фадеев разбудил меня, а сильный толчок, так что я припрыгнул на постели и быстро вскочил. Я думал, что спускают шлюпки на воду. Эта операция всегда сопровождается некоторым шумом, однако ж не таким. Что за странность? Начал было я рассуждать, желая определить, какого рода был толчок. Вдруг опять толчок сильнее прежнего. На шканцах что-то затрещало. «Сосед!» — закричал я через перегородку. «Что вам?» — откликнулся он. «Что это за толчки?» «Мы на мели», — сказал он. «Я хотел выйти на палубу. Новый толчок. Я покачнулся в дверях». «Все на палубе. Все начальство и матросы. Живо, живо, скорее!» — раздавалась торопливая команда. «Матросы не ходят, а бегают на шпиле, наматывая канат. Беда. Надо поднять якорь. Поставили паруса, чтобы сдвинуться смели, а каната еще много». «Что это?» — спросил я у мичмана. Он хотел что-то ответить, но вместо того мы оба прыгнули в разные друг от друга стороны от нового толчка. Наверху бизань мачты опять сильно затрещала, мы инстинктивно бросились от нее прочь к грот мачте. Но ведь и там уже так же затрещать тогда я не додумал. Фрегат сильнее прежнего грянулся о дно. Мы молча переглядывались между собой, как будто спрашивая один у другого, чем это может кончиться. Иной хотел улыбнуться и не мог. «Хорошо еще, что дно песчаное», — сказал один, — «а если б камни?» Вдруг еще удар. Надо было схватиться за пушечные тали, чтобы не упасть. Опять переменишь место без цели, без смысла, а так машинально. Хоть одно и песчаное, но если постучит хорошенько, а не вот 3 часа, тяжело нагруженное, причем старое судно, с 50-20 огромными пушками, то не устоит ни киль, ни обшивка, дно раздастся. Утонуть было трудно на 1,5 сажени глубины и в 3 верстах от берега, но быть разбитым, изувеченным, убитым предстояла полная возможность. От сильных ударов мачты не устояли бы на месте, они повалились бы на бок и опрокинули судно. Да еще прежде падения самих мачт, от постоянного и сильного сотрясения их, полетел бы, конечно, рангоут, верхние составные части мачт, стеньги, брамстеньги, реи, марсы. Все это, если смотреть издали, похоже на зубочистки. А между тем, одна такая зубочистка весит пудов 15, другая более, третья менее, и все валилось бы на палубу в кучу людей. Как знать, куда отойти, укрыться, уйти в каюту? Но брошенные с размаху и с высоты 10-15 сажен 20 пудов прошибут и недощатые полы и покрышки. Потом, когда остов судна опрокинется, кто может быть уверен, что не попадет под падающую пушку, станок, шлюпку? Удастся ли устоять на ногах, удержаться и выкарабкаться? Да, боже мой, как рассчитать и предвидеть все последствия от такого события? Пусть скажут вам, что опрокинется дом на сторону. Это все тоже. Вот отчего мы кидали друг на друга вопросительные взгляды и машинально при каждом толчке меняли места. Конечно, все, кто уцелеет, доберутся до берега. Да кто именно уцелеет? Этот вопрос был у всякого в голове. Прозвучал фрагмент очерка «Два случая из морской жизни» Ивана Александровича Гончарова.

0: энциклопедия.
1: Буква «С». Страх. Это чувство чем-то похоже на боль и также представляет собой защитный механизм психики. Влиять на поведение он может по-разному. Если страх умеренный, не ужас-ужас, то он может стать неплохим мотиватором, но сильный страх может помешать соображать правильно. Если человек немного робеет выступать перед публикой, то легкое волнение только улучшит выступление. А сильный страх может полностью парализовать. И тогда публика не услышит ни бе, ни ме.
2: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Город Кожикоде. Раньше назывался Каликут. Расположен в исторической области Малабар на побережье Аравийского моря. О Каликуте, который называли город специй, европейцы впервые услышали от арабских купцов. Более 500 лет арабские, финикийские и китайские торговцы везли из Каликута черный перец, корицу и кардамон, особо прочные хлопковые ткани, тиковое дерево, кофе и драгоценные камни. Управляли городом, который был тогда столицей Малабара, махараджи, чей титул Замарин или Самарин был сокращением от индийского «властелин моря». Вот что писал о городе историк шейх Абдер-Разад в середине 15 века. «В Каликуте каждый корабль, откуда бы он ни пришел и куда бы ни направлялся, равноправен с другими кораблями. Безопасность и правосудие настолько сильны там, что купцы не боятся за свои товары, и даже самые богатые из них без страха там останавливаются». О богатстве и мощи этого индийского порта рассказывали в своих книгах известные путешественники Ибн Батута, Афанасий Никитин и венецианец Никола Конти. В Каликуте мирно соседствовали люди многих национальностей и верований. Здесь были мечети, индуистские и буддийские храмы. В этом городе нельзя было только убивать коров, потому что земля была все-таки индийская, и спорить о религии. Так было до тех пор, пока в 1498 году корабли экспедиции португальца Васко де Гама не остановились на рейде Каликута. Именно в этот день для европейцев был открыт морской путь в Индию, что стало одним из величайших событий в истории мировой экономики. Хитростью, огнем и мечом португальцы уничтожили многолетнюю арабскую монополию на торговлю с Юго-Восточной Азией и удерживали ее 90 лет. До прихода англичан. Со временем Каликут утратил свое значение как торговый город. Сейчас это небольшой по индийским меркам городок на 400 тысяч жителей. В нем мало что сохранилось от богатой и славной истории, но здесь по-прежнему тепло и солнечно. Туристов ждет прекрасное море с практически пустынными пляжами и традиционный рынок пряностей, за которыми когда-то так стремились купцы со всего мира.
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Василь Быков. Альпийская баллада.
3: Он споткнулся, упал, но тут же вскочил, поняв, что пока вокруг замешательства, надо куда-то бежать, скрыться, а может и прорваться с завода. Но в вихревых потоках пыли, поглотившей цех, почти ничего не было видно. Он чуть не угодил в черную пропасть воронки, где взорвалась бомба, по краю обежал яму. Чтобы не наткнуться на что-нибудь в пыли, выбросил вперед руку, а другой сжал пистолет. Опять споткнувшись, перекатился через вывороченную взрывом бетонную глыбу, больно ударившись коленом. Вскочил уже босой, растеряв колодки, и ногам стало нестерпимо больно на беспорядочно заваливших цех бетонных обломках. Сзади слышались крики. В другом конце помещения гулко протрещала автоматная очередь. «Чёрта с два», — сказал себе Иван. Вскочил на сброшенную с перекрытий железную ферму. Оттуда перемахнул на косо рухнувший столб простенка. По простенку взбежал выше. Потянуло ветром. Пыль постепенно рассеивалась. Можно было оглядеться. Балансируя руками, он пробежал по какой-то бетонной балке и очутился на краю громоздких развалин цеха. Впереди, в трех шагах и ниже, было последнее его препятствие. Полуразрушенная стена внешней ограды, а дальше, будто ничего в целом мире не произошло, безмятежно утопали в зелени улицы, пламенели под солнцем черепичные крыши домов, и совсем близко на склоне призывно темнела хвойная чаща леса. В одно мгновение, охватив все это взглядом, он сунул в зубы пластмассовую рукоять пистолета и прыгнул. Острые железные шипы в гребне ограды требовали точного расчета, но ему удалось ухватиться за них руками и быстро перемахнуть на ту сторону. Падать, однако, помедлил. На вытянутых руках опустился пониже и потом оторвался. Упал в жесткие колючки бурьяна, вскочил, перехватил пистолет и изо всех сил помчался по картофельному участку вдоль проволочной сетки. Сзади неслись крики и захлебистый лай собак. В нескольких местах протрещали очереди, поодаль взвизгнули пули. Кажется, начиналась погоня. Его шансы убывали, но он уже не мог отказаться от ставшего большим, чем жизнь, намерения уйти. Перемахнул через сетку ограды и по колючей шлаковой дорожке еще быстрее устремился вверх к недалекой уже окраине. Взрыв в цехе, наверное, всполошил население. По дорожке от Белого дома во всю прыть мчались к заводу двое мальчишек. Передний был с игрушечным ружьем в руках. Но за кустарником они не заметили его. Иван выскочил из-за кустов акаций и едва не столкнулся с девушкой, несшей полную лейку. Та испуганно вскрикнула и выронила ее. Он молча пробежал мимо. Из коротенького проулка выскочил на немощенную окраинную улицу. Оглянулся по сторонам. Улица была пуста. Иван перебежал ее. Продрался сквозь пыльные заросли насаждений и упал. Впереди домов уже не было. На огромном крутом косогоре раскинулся некошенный, густо усеянный ромашками луг. У дороги дремотно качались метелки какой-то неведомой ему травы. Дальше и выше, в распадках, начинался лес, а над ним, в знойном июльском небе, теснились сизые громады Альп. Сдерживая дыхание, Иван прислушался. Сзади доносились крики и выстрелы, заливались овчарки, но это там, на заводе. За ним же, кажется, еще не гнались. Рукавом полосатой куртки он смахнул с лица пот, заливавший глаза, и приподнялся, определяя кратчайший путь вверх. Невдалеке был распадок, ближе других, подступавший к городу. Туда, по крутому склону, сбегали сверху редкие елочки. Иван снова вскочил на ноги. Это оказалось чертовски трудным — все время бежать в гору. Тело становилось чрезмерно грузным, от слабости подкашивались ноги. На середине косогора он снова оглянулся. Собачий лай, кажется, уже доносился с окраины. Полоснула близкая очередь, но пуль он не услышал. Значит, еще не по нему, по другим. Видно, там разбегались. Это облегчало его положение, надо было торопиться. Но он выбивался из сил и с трудом одолевал пригорок. Сзади, как на ладони, был виден весь городок, переднюю часть которого занимали длинные, похожие на ангары корпуса завода. Там и сям чернели развалины, свежие следы бомбежки. Длинная ограда в одном месте рухнула, за проломом дыбились искореженные фермы перекрытий. Это от их бомбы. Там бегали, суетились люди. Иван пригнулся. Его уже начал скрывать пригорок и вяло побежал к ручью, возле которого, наконец, с облегчением распрямился. Лес был рядом, на склоне. Иван замедлил бег, вытер рукавом лицо. Дальше путь пролегал по дну широкого травянистого распадка. Подъем становился круче. Меж черных скользких камней шумно бурлил ручей. Вконец изморенный, Иван уже достиг первых разбросанных по склону елочек, когда снова услышал лай собак. Показалось, что они за пригорком, рядом, и он опять, выбиваясь из сил, побежал в гору. Хоть бы успеть добраться до хвойной чащи. Там легче укрыться, как-нибудь обмануть преследователей. Или, если уж не суждено вырваться, погибнуть не зря. Но добежать до леса Иван не успел. Он взбирался по траве вверх, минуя большие и малые обломки скал с рассыпанной повсюду дресвой, и почти достиг еловой опушки, как сзади, будто вынырнув из-за пригорка, совсем близко залилась лаем собака. Иван кинулся к молодой елочке, затаившись, выглянул сквозь ветви. Через бугор, мелькая в траве бурой спиной, по его следам мчалась овчарка. Он понял, что до чащи ему не успеть. Шире расставив ноги, крепче сжал в руке пистолет. Он не знал, сколько в магазине патронов. Интересоваться этим было поздно, хотя и понимал, что в патронах его спасение. На минуту расслабил мускулы, стараясь дышать ровнее. Надо было успокоиться, собраться с силами, унять в груди сердце, чтобы ударить без промаха.
4: Василь Быков. Альпийская баллада. Фрагмент читал Илья Бледный.
5: Радио «Книга». Слушай, что чтобы читать.
4: Читаем музыку.
6: Аркадий Аверченко. «Кривые углы». Поползухин с мрачным решительным лицом вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой. «Господа, будьте любезны сесть подальше, вы меня нервируете».
7: «А вы его не испортите?» — испуганно спросил Плантов. — «Вещь дорогая».
6: Поползухин презрительно усмехнулся. — «Не беспокойтесь, не с такими аппаратами дело имели». Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину. Все ахнули. Из трубы донесся визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ль я на реченьку?»

Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка с хладнокровием опытного, видавшего виды мастера, подкручивал винтик, регулирующий высоту звука. Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскакивал и, подбегая ко всем, говорил: «Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы! Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли, а ты все по крышам лазишь! А ну еще что-нибудь изобразите, господин Поползухин!» В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами. Девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя. В произведении Аркадия Аверченко прозвучала русская народная песня «Выйду ли я на реченьку».

Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнига.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС-77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: К тому времени, когда книга была закончена, его семья была по уши в долгах.
2: Авторское право.
3: Однажды колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес пришел домой и сообщил, что уволился с работы. Неизвестно, какой была первая реакция его супруги Мерседес, но Маркеса это беспокоило меньше всего. У него появилась идея романа «Сто лет одиночества», и он готов был на все, чтобы его написать. У меня была жена и двое маленьких сыновей. Я работал пиар-менеджером и редактировал киносценарии. Но чтобы написать книгу, нужно было отказаться от работы. Я заложил машину и отдал деньги Мерседес. У Маркеса уже был опыт литературной работы, поэтому жена вздохнула и взяла на себя все бытовые и семейные заботы. Каждый день она добывала для писателя бумагу, сигареты и все необходимое для работы. Маркес ушел в писательство с головой. 18 месяцев он практически не выходил из своего кабинета. К тому времени, когда книга была закончена, его семья была по уши в долгах. Денег было так мало, что даже не на что было отправить рукопись издательству. На почтовые услуги нужно было 160 песо, а в семейном бюджете оставалась только половина нужной суммы. Тогда Маркес заложил единственное ценное, что осталось в доме. Миксер и фен своей жены. Ответ Мерседес, наверное, войдет в историю литературы. Не хватало только, чтобы роман оказался плохим. Роман «Сто лет одиночества» не оказался плохим. Хотя изначально только одно издательство рискнуло его опубликовать. Очень быстро книга стала бестселлером и была переведена на 35 языков. А на сегодняшний день в мире продано более 30 миллионов экземпляров романа.
2: Авторское право. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга». О любви. О любви. Ежедневно на одной волне. В эфире радио «Книга».

0: Читаем книгу. Антон Чехов. Либерал. Новогодний рассказ.
1: Прекрасную и умилительную картину представляло собой человечество в первый день Нового года. Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. Воздух оглашался самыми искренними и сердечными пожеланиями. Все были счастливы и довольны. Один только губернский секретарь Понимаев был недоволен. В новогодний полдень он стоял на одной из столичных улиц и протестовал. Обняв правой рукой фонарный столб, а левой отмахиваясь неизвестно от чего, он бормотал вещи непростительные и предусмотренные. Возле него стояла его жена и тащила его за рукав. Лицо ее было заплакано и выражало скорбь. «Идол ты мой!» — говорила она. «Наказание ты мое! Глаза твои бесстыжие, Мохаммед! Иди, тебе говорю! Иди, покедова не прошло время, и распишись! Иди, пьяная образина!»

0: Ни в коем случае. Я образованный человек и не желаю подчиняться невежеству. Или сама расписывайся, если хочешь, а меня оставь. Не желаю быть в рабстве.
1: Иди, если ты не распишешься, то горе тебе будет. Выгонит тебя под лица моего, и тогда я с голоду, значит, сдыхай. Иди, собака!
0: Ладно, и погибну. За правду? Да хоть сейчас!
2: Понимаев поднял руку, чтобы отмахнуться от жены, и описал ею в воздухе полукруг. Шедший мимо надзиратель в новой шинели остановился на секунду и, обратясь к Понимаеву, сказал: «Стыдитесь, ведите себя по примеру прочих». Понимаеву стало совестно. Он стыдливо замигал глазами и отдернул от фонарного столба руку. Жена воспользовалась этим моментом и потащила его за рукав вдоль по улице, старательно обходя все, за что можно ухватиться. Минут через 10, не более, она дотащила своего мужа до подъезда начальника. «Ну иди, Алеша», — сказала она, нежно введя мужа на крыльцо.
1: «Иди, Алешечка, распишись только, да и уходи назад, а я тебе за это коньяку к чаю куплю». Не буду тебя ругать, когда ты выпивший. Не губи ты меня, сироту.
0: А, это стал быть его дом. Отлично. Очень хорошо-с. Распишемся, черт возьми. Так распишемся, что долго будет помнить. Все ему напишу на этой бумаге. Напишу, какого я мнения. Пусть тогда гонит. А если выгонит, то ты виноват. Ты!
2: Понимаев покачнулся, пхнул плечом дверь и с шумом вошел в подъезд. Там около двери стоял швейцар Егор с свежевыбритой новогодней физиономией. Около столика с листом бумаги стояли Везувиев и Черносвинский, сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий Везувиев расписывался, а Черносвинский, маленький рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих на лицах было написано «С Новым годом! С новым счастьем!». Видно было, что они расписывались не только физически, но и нравственно. Увидев их, Понимаев презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся в шубу.
0: «Разумеется», — заговорил он. «Разумеется. Как не поздравить его превосходительство? Нельзя не поздравить. Надо выразить свои рабские чувства».
2: Везувиев и Черносвинский с удивлением поглядели на него. Отродясь, они не слыхали таких слов.
0: «Разве это не невежество? Не лакейство?» — продолжал Понимаев. «Брось, не расписывайся! Выражи протест!»
2: Он ударил кулаком по листу и смазал подпись Везувиева.
0: «Бунтуешь, ваше благородие!» — сказал Егор, подскочив к столу и подняв лист выше головы. «За это, ваше благородие, вашего брата знаешь как!»
2: В это время дверь отворилась, и в подъезд вошел высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева, Велилептов. При входе его Егор, Везувиев и Черносвинский проглотили паршину и вытянулись. Понимаев тоже вытянулся, но усмехнулся и крутнул один ус.
1: «А!»
2: — сказал Велилептов, увидев чиновников.
1: «Вы и здесь? Да. Друзья, понятно».
2: Очевидно, что его превосходительство был слегка навеселе.
1: «Понятно. И вас также. Спасибо, что не забыли. Спасибо. Приятно видеть. Желаю вам. А ты, Понимаев, уж назюзюкался? Это ничего, не конфузься. Пей, да дело разумей. Пейте и веселитесь».
3: «Всяк злак на пользу человек, вашество», — рискнул вставить Везувиев.
1: «Ну да, понятно. Как ты сказал, где злак?» Ну, идите себе с Богом. Или нет? А вы были уже у Никиты Прохоровича? Не было ли еще? Отлично. Я дам вам книги, а отнесете к нему. Он дал мне почитать «Странник» за 2 года. Так вот, его надо отнести. Пойдемте, я вам дам. Скиньте шубы.
2: Чиновники сняли шубы и пошли за Велелептовым. Сначала они вошли в приемную, а потом в большую роскошно убранную залу, где за круглым столом сидела сама генеральша. По обе стороны ее сидели 2 молодые дамы, одна в белых перчатках, другая в черных. Велелептов оставил в зале чиновников и пошел к себе в кабинет. Чиновники сконфузились. 10 минут стояли они молча, не двигаясь и не зная, куда девать свои руки. Дамы говорили по-французски и то и дело вскидывали на них глаза. Мука. Наконец из кабинета показался Велелептов, держа в обеих руках по большой связке книг.
1: «Вот»,
2: — сказал он,
1: — «отдайте и поблагодарите. Это... странник. Я читал иногда по вечерам. А вам спасибо, что не забыли. Пришли почтить. А чиновников моих рассматриваете?»
2: — обратился Велелептов к дамам.
1: «Смотрите, смотрите. Это вот Везувьев. Это Черносвинский, а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Понимаев, там машину представляет. А? Каков? А? Пш-пш-пш-пш-пш. Свистит этак, ногами топочет. Натурально так выходило. Да. А ну-ка изобрази. Представь к нам».
2: Дамы вперили в Понимаева глаза и заулыбались. Он закашлялся.
1: «Не умею. Забыл, вашество», — пробормотал он. «Не могу и не желаю». «Не желаешь?» — удивился Велелептов. «А? Жаль. Жаль, что не можешь уважить старика. Ну, прощай. Обидно. Ступай».
2: Везувьев и Черносвинский затолкали в бок Понимаева. Да и сам он испугался своего отказа. В глазах его помутилось, черные перчатки смешались с белыми, лица покосились, мебель запрыгала, и сам Велелептов обратился в большой кивающий палец. Постояв немного и пробормотав что-то, Понимаев прижал к груди странник и вышел на улицу. Там он увидел свою жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса. Везувьев и Черносвинский стояли уже возле нее и, сильно жестикулируя руками, говорили ей что-то ужасное и сразу в оба уха. «Что теперь будет?» — читалось в их фигурах и движениях. Понимаев, безнадежно взглянув на жену, поплелся с книгами за приятелями. Воротясь домой, он не обедал и чаю не пил. Ночью его разбудил кошмар. Он поднялся и поглядел в темноту. Черные и белые перчатки, бакины Велелептова — все это заплясало перед его глазами, закружилось, и он вспомнил минувшее. «Скотина я, скотина!» — проворчал он. «Протестуй ты, осел, если хочешь, но не смей не уважать старших! Вот что стоило тебе представить машину?» Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра промучили его угрызения совести, тоска и всхлипывание жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел не себя, а чью-то другую физиономию, бледную, истощенную, печальную. «Не пойду на службу», — решил он. «А все одно. Один конец». Весь второй день Нового года он посвятил хождению из угла в угол. Ходил он, вздыхал и думал, у кого бы этот револьвер достать. Чем этак жить, так лучше уж право, пулю в лоб и конец. На третий день он бежал от тоски на службу. «Что-то будет», — думали все чиновники, поглядывая на него из-за чернильниц. То же самое думал и Понимаев. «Что ж», — шепнул он Везувиеву, — «пусть гонит. Ему же скверно будет, если руки на себя наложу». В 11 часов приехал Велилептов. Проходя мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно похудевшее и испуганное лицо, он остановился, покачал головой и сказал: «А здорово ты тогда хватил, братец! Хе-хе, до сих пор рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, поумеренней. Нехорошо. Долго ли здоровье потерять?» И, похлопав Понимаева по плечу, Велилептов прошел далее. «Только-то», — подумало все присутствие. Понимаев засмеялся от удовольствия, даже пискнул по птичьи, так ему было приятно. Но скоро лицо его изменилось. Он нахмурился и осклабился презрительной улыбкой. «Счастье твое, что я тогда был выпивши!» — проворчал он вслух вслед Велилептову. «Счастье твое! А то бы... Помнишь, Везувиев, как я его отщелкал?» Придя со службы домой, Понимаев обедал с большим аппетитом.
4: Антон Чехов. «Либерал». Новогодний рассказ. Рассказ читал Роман Стабуров. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма. Александр Палыч Чехов. Из письма младшему брату Антону Чехову. 14 октября 1878 года. В «Безотцовщине» две сцены обработаны гениально, если хочешь, но в целом она непростительная, хотя и невинная ложь. Невинная, потому что истекает из незамутненной глубины внутреннего мира созерцания. Что твоя драма – ложь, ты это сам чувствовал, хотя и слабо, и безотчетно, а между прочим, ты на нее затратил столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь». Обработка и драматический талант достойны более крупной деятельности и более широких рамок. Если ты захочешь, я когда-нибудь напишу тебе о твоей драме посерьезнее. А теперь только прошу у тебя извинения за резкость всего только что сказанного. Я знаю, что тебе это неприятно, но делать нечего. Ты спросил, а я ответил, а написать что-либо другое я не смог бы, потому что не смог бы обманывать тебя, если дело идет о лучших порывах твоей души. Антон Чехов написал пьесу «Безотцовщина» в 18 лет. Это была первая пьеса молодого автора. Однако произведение было утеряно. Через 16 лет после смерти автора была найдена рукопись неизвестной пьесы. Титульный лист, на котором стояло заглавие, отсутствовал. Название пьесы было восстановлено по этому письму.
1: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно. В эфире «Радиокнига».

0: этого дня вдохновения.
1: У тебя сегодня май. Ты в соку, в цветении, в росте. Если хочешь, принимай в жизнь распахнутую, в гости. Потому что я брожу в час твой радостный и ранний по такому рубежу, за которым нет свидания, за которым правоты не добьешься, как ни бейся. Если хочешь, проводи, погрусти со мной, посмейся. Это стихотворение «У тебя сегодня май» написал поэт Алексей Межеров.
2: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
3: Как говорили в старину.
2: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Татьяна Булатова. «Три женщины одного мужчины».
4: Женьке Вильскому золотозубая цыганка нагадала долгую жизнь. «Сколько?» поинтересовался он и зажмурился в предвкушении ответа. «А сколько ты хочешь?» Пожилая и изрядно потрепанная с виду гадалка ловко перекатила обмусоленную сигарету из одного угла потрескавшегося рта в другой. «А сколько дашь?» Браво тряхнул рыжей челкой Женька и подмигнул стоявшим неподалеку одноклассникам — Вовчику и Левчику, по редкому совпадению носившим одинаковую фамилию Рева, несмотря на отсутствие родственных связей. «Я не даю», — ухмыльнулась цыганка и схватила парня за руку, заглядывая тому в глаза. «Девил дает».
5: «Кто?»
4: Женька попробовал высвободить руку, но гадалка с силой удерживала ее в своей.
5: «Девил!»
4: — строго и с нажимом повторила цыганка. А потом снова ухмыльнулась и кокетливо пропела. «А позолоти девушке ручку!»
5: «Это кто тут у нас девушка?»
4: Высокомерно оглядев гадалку с ног до головы, съязвил Женька и вновь попытался выдернуть руку.
5: «Я?» «А что, не похоже?»
4: Недобро засмеялась женщина и выплюнула на землю потухшую сигарету.
5: «Денег дашь? Скажу».
4: «Не дам я тебе денег!» Женька наконец-то вырвал руку и автоматически вытер ее обвидавшие виды школьные брюки. Этот жест не ускользнул от цепких цыганских глаз. Парню стало неудобно, и он зачем-то объяснил гадалке — вспотела.
5: «Тогда сигарету дай», —
4: потребовала цыганка и грудью пошла на Вильского, не отрывая от него взгляда.
5: «Нет у меня сигарет», — наврал Женька и попятился.
4: «Есть», — усмехнулась цыганка и постучала коричневым пальцем по левому лацкану кургузова форменного пиджака.
5: «Тут».
4: «Нет», — предательски покраснел Вильский.
5: «Есть!» —
4: притопнула ногой гадалка.
5: «Зачем девушку обманываешь? Мне Девил все скажет, а ты слушай, рыжий!»
4: Цыганка зажмурилась и зачастила.
5: «Сердце большое, в нем три женщины. Нет, пять!»
4: «Скажи еще шесть!» — съерничал Женька, пытаясь скрыть испуг.
5: «Шесть!»
4: Неожиданно серьезно подтвердила цыганка и снова схватила Вильского за руку.
5: «Но ты ничей!»
4: «Как это ничей?» Струхнул Женька и поискал взглядом товарищей в надежде, что те вызволят его из цыганского плена. Но тем, похоже, самим нужна была помощь. Окруженные голдящими цыганками разного возраста, они тщетно пытались прорвать плотную оборону голосистых попрошаек.
5: «Сюда смотри, не туда!» —
4: Шикнула на Вильского гадалка и больно стукнула заскорузлыми пальцами по его прыщавому подростковому лбу.
5: «Видишь?»
4: — она поднесла к Женькиным глазам свою темную сухую ладонь и ткнула в ее середину указательным пальцем левой руки.
5: «Видишь?» «Что?» «Себя!»
4: Голос гадалки стал глуше, она заговорила тихо и, как показалось перепуганному Вильскому, зловеще.
5: «Смотри еще!»
4: Женька послушно вытаращил глаза, но ничего, кроме испещренной глубокими линиями старческой ладони, не увидел. Цыганский фокус не удался, и тогда гадалка спешно поменяла тактику.
5: «Дай руку!»
4: — Вильский беспрекословно протянул. Цыганка дунула в Женькину ладонь и заскользила пальцем по невнятным линиям, еле заметным на светлой, почти белой коже.
5: «Смотри!»
4: — снова скомандовала она, а потом с невольно просочившейся в голос жалостью сказала.
5: «Два раза хоронить будешь, проклят будешь, жить будешь».
4: «Сколько?» — выдавил из себя притихший Женька.
5: «Сколько Бог даст, столько и будешь», — сердито пояснила гадалка. «Все иметь будешь, а ничего с собой не заберешь. Умный ты, а один».
4: «А как же шесть женщин?» — криво улыбнулся Вильский.
5: «Как положено. Проводят и дальше пойдут. Дел много, жить надо».
4: «А я?» — выдохнул Вильский, и по его веснушчатому лицу разлилась свинцовая бледность, почти стерев густо рассыпанные веснушки.
5: «И у тебя дел много?»
4: — цыганка выпустила Женькину руку.
5: «На три жизни!»
4: От слов «на три жизни» на душе у Вильского полегчало, и он со остервенением начал рыться в карманах. «На!» — Женька протянул гадалке смятый бумажный рубль, выданный матерью на школьные обеды, и несколько медиков. Цыганка, осмотрев добытые честным трудом деньги, сначала взяла рубль, аккуратно сложила его вдвое и засунула в невидимый глазу карман какой-то из многочисленных юбок. Потом двумя пальцами подхватила две копейки, потерла монету о подол и брезгливо швырнула под ноги стоящим неподалеку товаркам. Причем ни одна из цыганок не потрудилась нагнуться, чтобы поднять монету. На ладони у Вильского оставалось еще два медных кругляшка, каждый достоинством в 3 копейки. «Возьмите!» — попросил он гадалку, на что та ловко выхватила одну из монет и снова утопила ее в цветастых складках.
6: «А эту?» поинтересовался Женька и показал на монетку, оставшуюся на ладони.
5: «Себе оставь, рыжий!» — разрешила цыганка и шепотом добавила. «В Бога не веришь, глупый, своим законом жить хочешь. С собой носи на удачу».
4: «А сколько я жить-то буду?» — требовала ясности Женькина глупая юность.
5: «Сколько надо, столько и будешь». Бросила через плечо женщина и степенно направилась к своим соплеменницам, сообща окучивающим очередную жертву со словами: «Всю правду скажу, не бойся».
4: 50 лет спустя эта, в сущности, хрестоматийная история совершенно неожиданно всплыла в день похорон Евгения Николаевича Вильского. В пересказе посидевших и располневших Вовчика и Левчика, глубоко пожилой матери покойного Киры Павловны и 3 женщин, пришедших проводить его в последний путь. Кто-то со словами непрощенной обиды, кто-то благодарности, а кто-то недоумения, возникающего от оборванной на полуслове песни.
2: Татьяна Булатова. 3 женщины, 1 мужчина. Фрагмент читал Влад Иванов.
0: Радиокнига. Слушай,
2: чтобы читать. Закладка на интересной странице.
7: Музыкальные шкатулки служили украшением любого дома. Для их изготовления использовались ценные породы древесины, драгоценные металлы. Их расписывали растительными орнаментами, картинками на мифологические сюжеты. Но главная изюминка – миниатюрные фигурки, которые начинали вращаться, танцевать, когда шкатулку заводили. Часто шкатулка была настоящим произведением искусства, дорогим подарком. Ее бережно хранили, передавали из поколения в поколение. Возможно, поэтому она ассоциируется со сказками и преданиями старины глубокой. Музыкальной шкатулке, ее устройству и работе механизма посвящена, например, сказка Адоевского «Городок в табакерке». А вот как изображает ее Константин Паустовский в рассказе «Жильцы старого дома». Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук. Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз. Шкатулка была испорчена. Шкатулку поставили на стол рядом с цветком герани и, в конце концов, забыли о ней. Но как-то осенью, поздней осенью, в старом игулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчикам. И из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия «В милые горы ты возвратишься». Это неожиданно проснулось после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались. Даже Фунтик слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина. Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления. Константин Паустовский, «Жильцы старого дома».

Деньги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на «Радиокнига».

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Автор примерно 40 пьес, драматург Герхард Гауптман, был признанным классиком своего времени. Стоит лишь сказать, что он сразу вошел в круг авторов вновь созданного театра МХАТ. В родной Германии он был так знаменит, что именами его героинь называли астероиды. Однажды известный писатель заказал портному новый костюм. В разумный срок пиджачную пару не доставили. Не прибыл пакет и после 3 напоминаний. Когда разъяренный Гауптман явился за костюмом лично, алчный портняшка объяснил, что всего лишь хотел подработать. «За каждое ваше письмо, — поведал он на голубом глазу, — я получил больше, чем за костюм».
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Трактат. Научно, но популярно. Тони Крилли. Математика. 50 идей, о которых нужно знать. Перевела Шаши Мартынова.
2: Какая у хаоса вообще может быть теория? Хаос — это же как раз отсутствие всякой теории, верно? Наша история началась в 1812 году. Наполеон двигался на Москву, а его соотечественник, маркиз Пьер Симон де Лаплас, опубликовал сочинение о детерминированной Вселенной. Если бы нам стали известны все расположения и скорости всех объектов во Вселенной, а также все силы, воздействующие на них в заданный момент времени, можно было бы точно рассчитать все эти значения на все дальнейшее время. Вселенная и все ее объекты оказались бы полностью определены. Теория хаоса показывает, что мир — затейливее этого предположения. В реальном мире мы не можем точно знать все положения, скорости и силы. Однако естественным следствием Лапласова предположения выглядело, что знай мы приблизительные значения всех этих показателей в тот или иной момент времени, Вселенная не отличалась бы от той, что мы знаем. В этом был здравый смысл. Ясно же, что бегуны, стартовавшие через 0,1 секунды после выстрела, сорвут финишную ленту всего на 0,1 секунду позже своего обычного времени на дистанции забега. Тогда верили, что небольшие изменения начальных условий мало меняют и результат. Теория хаоса не оставила от этих представлений камня на камне. Небольшое изменение исходных условий некоторого явления может привести к результатам, сильно отличающимся от ожидаемых. В этом состоит эффект бабочки. Допустим, в Европе прогнозируют погожий день, а где-нибудь в Южной Америке бабочка взмахнет крыльями, и на другом конце мира может начаться буря. От одного взмаха может слегка измениться атмосферное давление, и погода поведет себя в полном несоответствии с прогнозами. Эту мысль можно проиллюстрировать простым механическим экспериментом. Если запустить металлический шарик на пинбольное поле, он покатится вниз по траектории, изменяемой штырьками, на которые будет налетать по ходу движения, покуда не окажется в лотке в нижней части ящика. Можно попробовать запустить следующий шарик, идентичный первому, с той же точки и с той же скоростью. Если реально было бы проделать это в точности так же, маркиз де Лаплас оказался бы прав, и траектория шарика была бы той же, что и в первом случае. Если первый шарик попал в третий лоток справа, и второй окажется там же. Но ясное дело, не получится ввести шарик из точно того же положения и в точности с той же скоростью и силой, что и первый. В реальности окажется, что хоть какая-нибудь разница да возникнет. Вы ее даже не сможете измерить, и в результате у шарика может получиться совершенно иной маршрут, и окажется он в другом лотке. Свободный маятник – одна из простейших для анализа механических систем. Качаясь из стороны в сторону, маятник постепенно теряет энергию. Смещение от вертикали и угловая скорость груза уменьшаются, пока маятник не остановится окончательно. Все иначе у двойного маятника. Груз в нем прикреплен к последовательно соединенным звеньям. Если смещение невелико, движение двойного маятника похоже на движение простого. Однако если смещение большое, груз раскачивается, вращается и болтается так и эдак, а смещение от средней точки будто бы случайное. Если движение происходит без воздействия внешней силы, груз в конце концов придет к покою. Но кривая, описывающая его движение, совсем не такая смирная, как спираль простого маятника. Всем нам известно, что даже с самыми мощными компьютерами невозможно предсказать погоду дольше, чем на несколько дней вперед. Через пару-тройку дней погода может устроить нам гадкие сюрпризы. А все от того, что уравнения, описывающие погоду, нелинейные. В них участвуют перемноженные переменные, а не входящие в уравнения по отдельности. Математическая теория, стоящая за прогнозом погоды, была разработана независимо французским инженером Клодом Навье в 1821 году и британским физиком-математиком Джорджем Габриэлем Стоксом в 1845. Полученные уравнения Навье-Стокса вызвали активный интерес ученых. Кембриджский математический институт Клея, Массачусетс, объявил награду в $1 000 000 тому, кто добьется заметных результатов в разгадке тайн этих уравнений. Они успешно применяются к гидродинамике верхних слоев атмосферы, но движение воздуха вблизи поверхности Земли турбулентно и приводит к хаосу, чье поведение нам почти неведомо. Теория систем линейных уравнений изучена очень хорошо, а вот уравнение Навье-Стокса содержат нелинейные члены, что делает сами уравнения нерешаемыми. Практически единственный способ решать такие уравнения – численный, то есть применением мощных компьютеров. Странные аттракторы. Есть представление, что фазовые диаграммы динамических систем содержат аттракторы. В случае простого маятника аттрактор – единственная точка в начале координат, к которой устремляется движение груза. С двойным маятником все сложнее, но и в его случае фазовый рисунок покажет некоторую упорядоченность. Груз будет тяготеть к нескольким точкам на фазовой диаграмме. Для таких систем множество точек может образовывать фрактал, называемый странным аттрактором, с отчетливой математической структурой. Так что не все потеряно. В новой теории хаос не такой уж хаотический, скорее упорядоченный.
0: Тони Крилли. Математика. 50 идей, о которых нужно знать. Фрагмент читал Григорий Пирель. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Какие старые слова!
1: «Сволочь эти осеи!» – восклицают моряки у Гончарова в знаменитом фрегате «Паллада». О ком идет речь, неподготовленному читателю невдомек. Раньше осеями насмешливо и даже пренебрежительно называли англичан. Слово это пошло от английской фразы «I say» – «я говорю», часто употребляемой в разговорной речи. Первыми такое прозвище британцам дали русские матросы, которые не знали иностранного языка. Они улавливали на слух только фрагменты речи, которые потом не впопад повторяли. В итоге прозвище это плотно закрепилось за английскими моряками и потом стало использоваться не только на флоте, но и в повседневной речи.
0: Такие старые слова.
1: Более того, помимо англичан, так стали называть многих других иноземцев, которые говорили на непонятном русскому человеку языке. То есть почти такая же история, как и с германцами. Их тоже считали неспособными говорить и прозвали немыми – немцами. Правда, в отличие от осеев, это слово употребляется до сих пор. А вот встретить человека, который назовет англичанина осеем, в наши дни уже невозможно.
0: Такие старые слова. Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21:30.

0: Книжный переплет. Приключения книг. Последний роман британского писателя Дэвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» по праву считается сейчас классикой мировой литературы. Он был написан в конце 20-х годов прошлого столетия. Однако широкое признание пришло к этой книге почти полвека спустя. Основная сюжетная линия романа – отношения между женой аристократа, леди Констанцией Чаттерлей, и егерем Оливером Меллардом. Лоуренс подробно прослеживает, как вспыхнувшая страсть постепенно превращается в глубокое, искреннее чувство любви, привязанности, доверия. И это несмотря на разделяющую главных героев социальную пропасть. Однако опубликовать роман в Британии при жизни автора было невозможно. Интимные встречи Констанции и Оливера описаны слишком подробно, с использованием немыслимой в то время лексики. Первая публикация появилась в Италии в 1928 году. Почти сразу роман был напечатан во Франции и Австралии. А 30 лет спустя в Великобритании был принят новый закон. Этот закон разрешал использование обсценной лексики, если это принципиально важно для художественной структуры литературного произведения. Издательство Penguin Books тут же опубликовало полную версию «Любовника леди Чаттерлей». И тут же на издателей подали в суд за использование обсценной лексики. Почти две недели присяжные выслушивали свидетельские показания. Среди экспертов были знаменитые писатели и критики. 2 ноября 1960 года присяжные огласили вердикт «Невиновны». Издательство тут же выпустило новый тираж книги. Было раскуплено 3 миллиона экземпляров. Новое издание предваряло небольшое вступление. В нем рассказывалась история судебного преследования книги и выражалась благодарность присяжным. Эти 9 мужчин и 3 женщины своим решением позволили миллионам читателей открыть для себя последний шедевр Дэвида Герберта Лоуренса. Уже в нашем столетии на экраны вышел фильм «Дело Чаттерлей», в котором рассказывается история знаменитого судебного процесса.
1: Наш сайт в интернете radiokniga.com.
0: Читаем книгу.
2: Михаил Кузьмин. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро.
3: В числе пациентов Калиостро был бесноватый Василий Желугин, которого родственники посадили на цепь, так как он всех бил смертным боем, уверяя, что он бог Саваоф. Жил он где-то на Васильевском острове. Первый раз, когда графа ввели к больному, тот зарычал на него и бросил глиняной чашкой, в которой давали ему еду. Чашка разбилась о стену, а Калиостро, быстро подойдя к бесноватому, так сильно ударил его по щеке, что тот свалился на пол. Потом, вскочив, забормотал: «Что ж это такое? Зачем он дерется? Уберите его сейчас же!» Вторая оплеуха опять свалила его с ног. «Да что ж такое, что он все дерется?» Калиостро схватил его за волосы и еще раз повалил. «Да кто есть-то?» «Я Марс». «Марс? Да, Марс. С Марсового поля, а я бог Саваоф». Калиостро опять его ударил. «Да ты не дерись, а давай говорить толком». «Кто это?» — спросил граф, указывая больному на его родственников. «Мои рабы». «А я кто?» «Дурак». Опять оплеуха. Больной был босс, в одной рубахе и подштанниках, так что можно было опасаться, что он зашибется. Но Калиостро имел свой план. «Кто я?» «Марс с Марсового поля». «Поедем кататься». «А ты меня бить не будешь?» «Не буду». «То-то, а то ведь я рассержусь». У графа были заготовлены 2 лодки. В одну он сел с больным, который не хотел ни за что одеваться и был поверх белья укутан в бараний тулуп. В другой поместились слуги для ожидаемого графом случая. Доехав до середины Невы, Калиостро вдруг схватил бесноватого и хотел бросить его в воду. зная, что неожиданный испуг и купание приносят пользу при подобных болезнях. Но Василий Желугин оказался очень сильным и достаточно сообразительным. Он так крепко вцепился в своего спасителя, что они вместе бухнули в Неву. Калиостро кое-как освободился от цепких рук безумного и выплыл, отдуваясь, а Желугина выловили баграми, посадили в другую лодку и укутали шубой. Гребцы изо всей силы загребли к берегу, где уже собралась целая толпа, глазевшая на странное зрелище. Больной стучал зубами и твердил: «Какой сердитый! Вот так сердитый! Чего же сердиться-то? Я не бог, не бог, не бог, ей-богу, не бог! Я Васька Желугин, вот кто я такой, а вы и не знали!» «А это кто?» — спросил граф на берегу, указывая на родителей Желугина. «Папаша и мамаша», — ответил тот, ухмыляясь. «Вы можете его взять домой». Рассудок к нему вернулся, — молвил Калиостро. Граф, желая отереть воду, струившуюся по его лицу, сунул руку в карман и не нащупал там табакерки, подаренной ему государыней. Васька, видя озабоченное лицо Калиостро, засмеялся. «Табакерочку ищете, а я ее подобрал». И откуда-то, как фокусник, вытащил золотую коробочку. «Где ж ты ее подобрал?» «Ты у вашей милости в кармане и подобрал». Граф обвел глазами присутствующих и молвил: «Рассудок к несчастному вернулся». «Понятно, вернулся, раз табакерку своровал», — раздались голоса.
2: Михаил Кузьмин. «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро». Фрагмент читала Наталья Пешкова.

0: Экслибрис. Из книг.
1: Информация о любом событии возникает одновременно с этим событием и затем существует сама по себе. Такой вывод следует из принятых в настоящее время представлений квантовой механики. А еще любая информация принципиально восстановима. Зато уже полученную информацию следует держать как можно дальше от Стивена Хокинга. Недаром же он придумал разные способы заставить информацию исчезать бесследно. Например, пролетая мимо черной дыры, уронить ее туда, видимо, вместе с носителем. Любая информация превратится

0: в окрестностях черных дыр, обязательно стоит почитать об этом книгу Хуана Малдасены «Черные дыры и структура пространства времени» и завести привычку создавать резервные копии любой информации.
1: Этого дня вдохновения.
2: Вдохновение.
1: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.
2: Ежедневно.

0: Герои и персонажи.
1: Среди литературоведов периодически возникает вопрос, был ли обер-прокурор Священного Синода Константин Победоносцев прототипом Каренина и Топорова в романах Льва Толстого «Анна Каренина» и «Воскресение». Воспитатель будущего императора Александра III, а позже один из самых доверенных его советников, Константин Петрович Победоносцев, был близко знаком со многими выдающимися деятелями литературы и искусства. Достоевский в конце жизни считал его своим другом и наставником. А вот с

0: другим русским классикам, Львом Толстым, обер-прокурор не мог найти взаимопонимания. Их разногласия были обусловлены религиозными исканиями графа из Ясной Поляны. Кроме того, Толстой просил царя помиловать террористов, виновных в смерти Александра II, отца нынешнего императора. А Победоносцев с этим категорически не соглашался. Супруга Константина Петровича была на 22 года моложе своего мужа. Красавица Екатерина Александровна выглядела цветущей женщиной, в то время как Победоносцев даже в молодости производил впечатление человека, иссушенного недугом. На пике популярности романа «Анна Каренина» у современников возникли догадки, что именно эта пара послужила Толстому прототипами супругов Карениных. Нашли и кандидата на роль Вронского. Блестящий морской офицер Николай Михайлович Баранов, который пользовался успехом у женщин, в конце 1870-х годов получил известность благодаря своим выступлениям против политики морского министерства и сблизился на этой почве с Победоносцевым. Однако вряд ли у него был роман с женой обер-прокурора. Современники, хорошо знавшие Победоносцевых, а также переписка самих супругов, свидетельствуют, что между ними была прочная духовная связь и любовь. В своих воспоминаниях Екатерина Александровна признавалась, что, поддавшись общему настрою, носила такое же платье, как у Анны Карениной. Но она решительно отрицала как сплетни об измене мужу, так и якобы свое сходство с героиней романа Толстого Анна Каренина. Но Константину Петровичу все же было суждено послужить прототипом литературного героя. Обер-прокурор предстал в образе сенатора Облеухова в романе Андрея Белого «Петербург», который был написан спустя 5 лет после кончины Победоносцева.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу.

Илья Ульянович Басаргин. «Дикие пчелы». Горы в этой тайге называют мягко и певуче — сопками. Сопки. Они караванисто уходят к изломанной линии горизонта, сливаются с синевой неба, теряются в облаках. Крутые, жаркие сопки. Горбатятся от старости перевалы, а с них звонко в припрыжку бегут ручьи. Вода в тех ручьях сочная, вкусная, пей, не напьешься. Ключи рождают речки, тоже молодые и бойкие. Эти речки могут так забуянить от затяжных дождей, что их грохот слышен за несколько перевалов. Они вырывают столетние ильмы, бархаты, вербы, катят по дну многопудовые камни, все сметают на своем пути. Норовистые речки, бешеные. А спадет вода, они тихо и ласково журчат в своих ложах, былинные сказы рассказывают, крепкий сон навевают. А леса? Разве есть еще где-то леса прекраснее уссурийских? Здесь черная береза обнялась с белой, осинка-говорушка день и ночь шепчет о чем-то кедру. Рядом раскосматил хвою тысячелетний тис, его прикрыла стройная ель. В обнимку дружно поднялись на сопку пихты, всползли в распадок и заполоводили его. Огромными шатрами раскинули заросли дикого винограда, лимонника, кишмиша. Все здесь переплелось и перевелось. Но каждому хватает места на этой суровой, а вместе с тем теплой и ласковой земле. Речки, сопки, глухие распадки, чистые поляны и марюшки, дикие скалы с причудливыми нагромождениями камней — это все тайга. И где есть еще, как не в этой тайге, легендарный корень женьшень, тис, могильная сосна? Этот уголок земли не тронули великие оледенения, не опалили его холодным дыханием студеных ветров, обошли и оставили людям сказку. А зверей здесь называют тайгожителями. Для них тайга и корм, и приют. Косули любят долинки, чистые места с перелесками, и зубры поднялись в сопки, лишь на ночь спускаются попастись. Кабаны в кедрачах, дубняках, там же тигры, медведи, хотя последние относятся к числу бродяг и ходят по всей тайге, по всей земле. А уж разная мелочевка, белки, бурундучишки, разные птахи, так этим вообще переполнена тайга. Все поют, трезвонят, что-то рассказывают друг другу. Люди здесь называют себя таежными людьми. В них от тайги ласковость, доверчивость и суровость, а порой и жестокость. Здесь иначе нельзя. Только жестокостью можно остановить варнаков, тех, кто не признает таежные законы. Они и не писаны. Они вошли в плоть и кровь таежных людей с детства и навсегда. И законы эти просты и человечны. Не грабь, не убивай проходящего, помоги терпящему бедствия, будь он тебе друг или недруг. Не бей зверя без числа, оставь в зимовье хлеб и соль, заверни в берестинку спички, дров наколи, будь человеком, а не брандохлыстом. А если завидел неладное, то накажи нарушителя по таежным законам. Здесь ведь нет урядников и приставов. Нет суда присяжных, поэтому сам суди по совести, по человечности. Не перегибай палку, может сломаться. Таежный человек прежде всего охотник, умелец на все руки. Не охотник, снулый ко всему человек погибнет в одночасье от незнания таежных законов, от неумения добыть зверя на пропитание. Охотник, тот и зверя добудет, шкуру выделает, сошьет себе одежду и обувь, срубит зимовье, дом, починит ружье, вспашет землю и хлеб посеет. В тайге скучать некогда. То грибов надо собрать и насолить, ягодами запастись, винограду набрать, вина надавить, шишек кедровых навозить, чтобы в пересудах было что пощелкать. А тут еще хлеба, покосы, огород. Таежному человеку нельзя засыпаться до вторых петухов. С пташками надо вставать, а с последними их голосами ложиться. Степан Бережнов
побывал в этих краях, присмотрел глухую долину Уссурки и решил везти сюда братию. В марте 1879 года в непролазной распутье, без троп, по таежной целине продирались раскольники через крутые Михайловские перевалы, чтобы выйти к намеченному большаком месту, остановиться в устье небольшой, но бурной речки Каменки. Пришли вшивые, косматые, оборванные, на истертых до крови плечах принесли бороны, плуги, железо, гвозди, зерно для посева и семена овощей. Картошку тоже не забыли. Не оставили позади себя дорогу. Знали, что проруби ее, то по ней придут другие, может быть, и чужие люди. А вот так, по бездорожью, не всякий рискнет пройти через дебри таежные. А вокруг простор, вокруг голубые мартовские сопки с рыжинкой, как косули в линьку. Стекали с них речки, образуя широкие долины. За миллион налетия подготовили пахотные земли неугомонному мужику-умельцу. И застучали топоры, завжикали пилы. Среди тайги вставала деревня Каменка, отгороженная от худого глаза столетними кедрами, тысячелетними дубами, голенастыми березками. Если в Сибири они жили за крепостными стенами, строили свои остроги, то здесь отказались от стен. Тайга будет стенами. Доброе слово будет крепче стен. Так порешил Степан Бережнов, молодой проворный наставник старообрядческой общины. Запретил рубить лес в деревне, а возили его издалека. Первый же дом, даже не дом, а келью, чем-то похожую на крепостную башню, срубили старейшему учителю Михаилу Подифоровичу Бережнову. Ибо у раскольников старость почиталась наравне со святостью, а заслуги перед народом и того больше. Деду Михаиле уже 130 лет стукнуло, а он еще в силе, при здравом уме. Он, как только занял пахнущую смолой келью, тут же разложил свои бумаги, чтобы продолжить описание мытарств людских, оставить после себя завещание бунтовщикам-раскольникам, чтобы рассказать миру правду, что пришла с житейской мудростью. Писал, чтобы потомки не повторяли ошибок своих предков. Были бы мудры, были бы покладисты. Земля мала, беготней славы не наживешь, а вот бесславие уже нажито. Хотел бы спрятать от глаз людских деревню Степан Бережнов, но деревня не иголка, которую можно спрятать в стоге сена. Вон, сразу за Паскотиной раскинулись пашни. Поднимали с хрипом и стоном, гнус продыхнуть не давал. Звери стерегли каждый шаг человека. Но молодой наставник говорил: «Обтопчем землю, спадет гнус, почнем охоту, отойдет зверь. Навались, не боись, кто сгинул, знать так Богу угодно. Поджимай, мужики, не отставай, бабы». Поджимали, не отставали. За пашнями раскинулись покосы, а за покосами шли дороги и робко обрывались у леса. Здесь раскольники брали лес на стройку, на дрова. Дальше прятались тайные тропы, по которым шли маньчжуры-коробейники и на которых таились хунхузы. Контрабандисты несли раскольникам все, что душа пожелает. Порох, свинец, соль, мануфактуру. Плата — пушнина, тигровые шкуры, кости, уш, кабарожий пупок, панты. Денег пока не брали, да и мало их было у раскольников. Пока сюда добрались, все растрясли, то пристава надо было ублажить, то казаков. Наученные веками жить в дружбе с инородцами, здесь тоже всячески завязывали мир и дружбу. Были честны до мелочи, ибо раз обмани коробейника, то об этом будут знать все торговцы и обойдут деревню, в которой живут обманщики. Раз обить инородца, то все инородцы станут врагами. А здесь жили удэгейцы, орочены, гольды. Раскольникам воевать с инородцами не с руки. Не было и воровства, которое наказывалось смертью. Амбары не закрывались на пудовые замки, двери домов подпирались палками, чтобы не забрела в дом собака. Для человека же все двери были открыты. Будь то хоть манза-бродяга, который забрел на русскую землю с надеждой, что он здесь может стать богатым человеком. Но только богатство то надо было обрести в поте лица.
Заходили и русские бродяги, тоже искали себе жизнь потише и кусок хлеба побольше. Да чтобы без труда, будто здесь калачи растут на деревьях. Ходили в мир теми же тайными тропами и раскольники. Связь с миром держали. Забегали в города, присматривались и прислушивались. Да не всякий мог уходить в тот мир. Ходили самые проверенные, самые боговерные, чтобы не смогли заманить бесовскими игрищами мирские, не сбить с пути праведного словами богохульными. Зачем бы тогда уводить в эту глухомань братью наставнику Степану Бережнову? Увел подальше от соблазна, подальше от церкви и царя. А годы бежали, отстукивали время настенные часы, гири их каждое утро подтягивал дед Михайло. Он видел тревогу Степана Бережного, который иногда забегал в город Владивосток. Город строился, город рос. Видел Степан Бережнов, как закладывали уссурийскую железную дорогу, на закладке которой был цесаревич Николай Александрович, будущий государь-император. Хоть и далеко стоял Степан Бережнов от цесаревича, но хорошо разглядел его. Нахмурился наставник, зло сжимал пудовые кулаки, в бессилии скрипел зубами. Знал Бережнов, что по этой дороге скоро хлынет люд, заполнит тайгу, придет и в их долину. Прошло 12 трудных лет. Но прошли они недаром. Вокруг деревни пашни, покосы, на светлых полянках пасеки, каждая до 200 даданов. А ведь раскольники принесли всего одну пчелосемью. От двух коров и одного бычка — многоголовое стадо. От десятка лошадей — табуны. Нет, живучи эти люди. Обжили тайгу, понастроили зимовья, понаставили ловушки-самоловы. Во множестве добывают соболей, колонков, белок. Ссыпают звонкое золото в кожаные мешочки. Золото — не бумажка, не сгинут. Когда пришли сюда, на плечах едва держалась полуистлевшая лапотина, а сейчас, как разнарядятся в праздник, в сатины, сукна и шелка, запрудят всю улицу своим разноцветьем. Мужики в хромовых сапожках, бабы форсят в кашемировых шалях, рябит в глазах. И ходить стали неспешно, степенно, будто и спешить некуда. Прозвучали фрагменты романа «Дикие пчелы» Ильи Ульяновича Басаргина.

0: Энциклопедия.
1: Буква С. Страна семизвездия. На некоторых средневековых картах таинственная Гиперборея, неведомая земля на северо-востоке, обозначена как страна семизвездия или страна Большой Медведицы. Геродот в своей истории пытался нарисовать картину обитаний северных племен, опираясь на еще более древнего автора Аристея. Согласно легендам, поэт и путешественник Аристей в присутствии многих свидетелей впадал в транс, подобный шаманскому, и так путешествовал по загадочным гиперборейским землям. На острове Проконисос, ныне Мармара, ему была воздвигнута статуя, которой поклонялись. По преданию, статуя творила чудеса.
0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
2: Читаем музыку.
0: На радиокнига. Ежедневно.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1975 году в Хельсинки представители 35 государств, в том числе и СССР, подписали заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. А в Азии кровь, красные кхмеры овладели Камбоджей. Чуть потеплело в холодной войне. СССР и США осуществили совместный космический проект «Аполлон-Союз». Юный Билл Гейтс организовал корпорацию Microsoft. И очень вовремя в США в этом году появились в продаже первые персональные компьютеры. В тот год Ворошилов придумал «Что, где, когда». Спела Арлекина и стала вмиг знаменитой Алла Пугачева. Писали песни и пели их по квартирам под магнитофон Акуджава и Высоцкий. Для обоих поэтов это был урожайный год. Песни Булата Акуджавы прозвучали в фильме «Звезда пленительного счастья» и строки из «Не обещайте деве юной любови вечной на земле» повторяли даже люди, далекие от поэзии. В тот же год Акуджава написал: «Давайте говорить друг другу комплименты. Бери шинель, пошли домой. Заезжий музыкант» и еще несколько заметных стихотворений. Владимир Высоцкий спел в тот год письмо другу, из которого невыездная публика узнала, что в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Среди прочих написанных в тот год стихов выделяется цикл баллад о времени, о любви, о ненависти и так далее, общим числом 7. Самый известный из них – баллада о детстве. «Все жили вровень, скромно так, система коридорная, на 38 комнаток всего одна уборная». Менее известна баллада о борьбе, но и ее строка стала крылатой. Вот это самое. «Значит, нужные книги ты в детстве читал». Несколько таких нужных книг явились в мир как раз в 1975 году. Еще в начале 70-х годов мексиканский писатель Карлос Фуэнтес предложил ведущим прозаикам Латинской Америки написать романы о диктаторах. Так он стал крестным отцом трех книг: «Превратности метода» кубинца Карпентьера, «Я верховный» парагвайца Руа Бастоса и самый известный среди этих книг — «Осень патриарха» Габриэля Гарсиа Маркеса. Герой этого гротескного романа носит имя Хосе Игнасио де ла Барра, и критики видят в этом намек на Игнатия Лойолу, Лаврентия Берия, Иосифа Сталина. Действительно, будущий нобелевский лауреат бывал в московском мавзолее и был так поражен женственными руками Сталина, что наградил подобными своего героя. Книга русского писателя Владимира Войновича «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина» вышла в 1975 году в свет в Париже, потому что издать книгу о русском швейке в СССР было так же нереально, как Акуджаве и Высоцкому спеть в телеконцерте «Песни года». Высланный позже из СССР Войнович писал из Мюнхена Брежневу: «Читателям придется сдавать в макулатуру по 20 килограммов ваших сочинений, чтобы получить талон на книгу о солдате Чонкине». Таковы были реалии времени. Нужные книги можно было купить по талонам за сданную макулатуру.
0: Хронология. В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок. Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Александр Пушкин. Капитанская дочка.
1: Вечер провел я по обыкновению своему у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов. Но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьевичем.
2: «Зачем нам секунданты?» — сказал он мне сухо. «Без них обойдемся».
1: Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в 7:00 утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался.
2: «Давно бы так!» — сказал он мне с довольным видом. «Худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».
3: «Что-что, Иван Игнатьич?» — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты. «Я не вслушалась».
1: Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомнив свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.
2: «Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую».
4: «А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?»
2: «Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреевичем».
4: «За что так?»
2: «За сущую безделицу, за песенку, Василиса Егоровна».
1: «Нашли за что ссориться, за песенку. Да как же это случилось?»
2: «Да вот как. Петр Андреевич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне. А я затянул мою любимую. Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь». Вышла разладиться. Петр Андреевич был и рассердился, но потом рассудил, что всяк волен петь что кому угодно. Тем дело и кончилось».
1: Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило, но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков. По крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее. Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством. Пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в 7:00. На другой день, в назначенное время, я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре он явился.
5: «Нас могут застать», — сказал он мне. «Надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги.
1: В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек 5 инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою. Солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностью. Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно «Привел!». Нас встретила Василиса Егоровна.
6: «Ах, мои батюшки, на что это похоже? Как? Что? В нашей крепости заводить смертоубийство? Иван Кузьмич, сейчас их под арест! Петр Андреевич, Алексей Иванович, подавайте сюда ваши шпаги! Подавайте, подавайте! Палашка, отнеси эти шпаги в чулан! Петр Андреевич, этого я от тебя не ожидала! Как тебе несовестно! Добро, Алексей Иванович, он за душегубство и из гвардии выписан. Он и в Господа Бога не верует. А ты-то что, туда же лезешь?»
1: Иван Кузьмич вполне соглашался со своей супругой и приговаривал.
2: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле».
1: Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам, — сказал он ей хладнокровно, — не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу. Это его дело».
6: «Ах, мой батюшка! — возразила комендантша. — Да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузьмич, что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтобы у них дурь-то прошла. Да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтобы молили у Бога прощения, да каялись перед людьми».
5: Иван Кузьмич не знал, на что решиться.
1: Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла. Комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта, по-видимому, примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал.
3: «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?»
4: «Как бог свят, я Ивану Кузьмичу того не говорил, — отвечал он. —
5: Василиса Егоровна выведала все от меня.
2: Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось».
1: С этим словом он повернул домой. А Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может, — сказал я ему. —
2: Конечно, — отвечал Швабрин. — Вы своей кровью будете отвечать мне за вашу дерзость. Но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания».
1: И мы расстались, как ни в чем не бывали. Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузьмича не было дома. Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали в полголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моей ссорой со Швабриным.
7: «Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно бы они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иванович».
1: «А почему же вы так думаете, Мария Ивановна?»
7: «Да так, он такой насмешник».
1: «Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен. А странно, ни за что бы я не хотела, чтобы я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

0: А как вы думаете, Марья Ивановна, нравитесь ли вы ему или нет?»
1: Марья Ивановна заикнулась и покраснела. «Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь».
0: «Почему же вам так кажется?»
1: «Потому что он за меня сватался».
0: «Сватался? Он за вас сватался? Когда же?»
1: «В прошлом году. Месяца два до вашего приезда».
0: «И вы не пошли?»
1: «Как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный и хорошей фамилии, и имеет состояние. Но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться? Ни за что. Ни за какие благополучия!» Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда вместо грубой и непристойной насмешки увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая. Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел.
0: «Зачем откладывать?» — сказал мне Швабрин. «За нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает».
1: Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня. Но я сильнее и смелее. И месье Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда. Наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостью на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегавшего ко мне по нагорной тропинке. В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча. Я упал и лишился чувств.
2: Александр Пушкин. «Капитанская дочка». Фрагмент читал Александр Котов. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо». Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник.
1: Шут Балакирев. Это имя стало нарицательным для балагуров, весельчаков, шутников. Отчасти потому, что сама фамилия Ивана Александровича Балакирева созвучна словам «балагурить», «балакать». Балакирев был доверенным слугой Петра I, позже шутом Анны Иоанновны. О нем заговорили после выхода в 1839 году приписанной ему книги «Острот, шуток и забавных историй». Книга называлась «Балакирева полное собрание анекдотов шута бывшего при дворе Петра Великого» и содержала 36 исторических анекдотов. Книга выдержала более 70 изданий.
0: Слушайте на «Радиокнига». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на «Радиокнига».

0: Путеводитель. Место действия.
1: Однажды на приеме в советском посольстве на Унтер-ден-Линден Штирлиц, беседуя вместе с Шелленбергом, с молодым советским дипломатом, хмуро слушал дискуссию русского и шефа политической разведки о праве человека на веру в амулеты, заговоры, приметы и прочую дикарскую требуху. Читаем мы у Юлиана Семенова «В 17 мгновениях весны». Что же это за улица, на которой стояла советская, а теперь стоит российское посольство? Пока на Унтер-ден-Линден цветут старые деревья, Берлин остается Берлином, пела Марлен Дитрих. Унтер-ден-Линден, что в переводе означает «под липами», центральная и самая знаменитая улица Берлина. И одна из немногих улиц, которая имеет точный день рождения. В середине 17 века в берлинском замке на реке Шпрее жил курфюрст Пруссии Фридрих Вильгельм. Он очень любил охотиться в лесу Тиргартен, но терпеть не мог жару. Поэтому дорога из замка до Тиргартена, пролегавшая по песчаному пустырю, ему совсем не нравилась. Чтобы сделать ее более приятной, Фридрих Вильгельм приказал привезти плодородные земли и посадить на пустыре 1000 липовых и 1000 ореховых деревьев. Указ был подписан 16 апреля 1647 года. С тех пор деревья неоднократно вырубали. Когда расширяли улицу в 19 веке, при строительстве метро к Олимпиаде в 1936, а во время Второй мировой войны липы порубили на дрова. Но всегда на бульваре появлялись новые деревья. Сегодня на Унтер-ден-Линден растет 5 видов лип. Унтер-ден-Линден – улица событий. Событий, влиявших на историю Германии и мира. 10 мая 1933 года из университета имени братьев Гумбольдтов, расположенного на Унтер-ден-Линден, вышла толпа студентов, одетых в коричневую форму. Держа в руках факелы, они прошли до площади оперы, чтобы поджечь костер из 20 тысяч книг. Ремарка, Кеснера, Фрейда, Брехта, Маркса. А в 1990 году весь мир напряженно следил за домом номер 3 по Унтер-ден-Линден. Там, в здании советского посольства, встретились представители Западной и Восточной Германии. Они подписали договор об объединении страны. Германия вновь стала единой, а Унтер-ден-Линден – целой. Ведь Берлинская стена проходила прямо через нее.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: «Вы нам писали». Читает автор.
1: Никита Кузнецов. Русский Колумб 20 века. Борис Вилькицкий.
2: По одобренному Адмиралтейским советом представлению Главного морского штаба и докладу морского министра Воеводского 31 августа 1910 года было решено учредить гидрографическую экспедицию для исследования Северного Ледовитого океана от Берингового пролива до устьев реки Лены. Борис Андреевич Вилькицкий, будучи опытным штурманом и человеком, которого влекло к себе все неизведанное, с самого начала мечтал принять участие в экспедиции. Но его отец был категорически против. Об этом, в частности, писала мать исследователя Вилькицкая в письме к морскому министру Григоровичу от 28 декабря 1914 года во время зимовки экспедиции. Покойный муж был против того, чтобы Борис был участником этой экспедиции в качестве командира судна, мотивируя тем, что ему, как отцу, неудобно будет слишком ретиво заняться поиском экспедиции, если, не дай бог, в этом будет необходимость. Нужно добавить, что Андрей Политович Вилькицкий был видным исследователем и возглавлял в этот период Главное гидрографическое управление. В экспедиции принимали участие транспорты «Таймыр» и «Вайгач», суда ледокольного типа, специально предназначавшиеся для исследовательских работ. Базируясь во Владивостоке, экспедиция за три года выполнила детальную гидрографическую опись огромной территории от мыса Дежнева до устья Лены, соорудила на побережье навигационные знаки. В 1913 году перед экспедицией была поставлена задача продолжить исследование до Таймырского полуострова и при благоприятных условиях совершить сквозное плавание по Северному морскому пути. 7 апреля Вилькицкого назначили командиром Таймыра и помощником начальника экспедиции, а 20 июля он сменил тяжело заболевшего начальника экспедиции Сергеева. Таймыр и Вайгач вышли из Владивостока 26 июня 1913 года. Через месяц, 24 июля, транспорты разошлись для проведения рекогносцировки ледовых условий. 7 августа экипаж «Таймыра» обнаружил к востоку от острова Новая Сибирь неизвестный ранее остров, получивший название «Остров генерала Вилькицкого», названный в честь Вилькицкого-старшего. 19 августа «Таймыр» и «Вайгач» достигли мыса Челюскин, но подойти к нему не смогли из-за сплошного льда, стоявшего у берега. 20 августа Вилькицкий принял смелое решение обойти льды с севера, хотя и в том направлении найти проход на запад не удалось. Неожиданно этот маневр привел к крупнейшему географическому открытию 20 века. 20 августа был обнаружен еще один неизвестный остров, получивший впоследствии название «Остров цесаревича Алексея». Ранним утром следующего дня моряки увидели высокие обрывистые берега новой, ранее неизвестной земли. На современных картах это остров Октябрьской революции. Около полудня суда встретились в небольшой бухточке у невысокого ровного мыса, названного в честь зоолога и географа Льва Семеновича Берга. Сам Вилькицкий в отчете об этом событии отметил: «В 6 часов пополудни 22 августа я объявил собравшимся экипажем кораблей экспедиции о присоединении новооткрытой земли к владениям Его Императорского Величества и поздравил команду с открытием, после чего при криках «Ура!» на мачте был поднят национальный флаг. В этот день команда получила почарки, которые не получает обычно в Ледовитом океане, и был сделан улучшенный ужин. В дальнейших поисках прохода на запад суда поднялись к северу вдоль восточных берегов вновь открытой земли, до 81 градуса 7 минут северной широты, но непреодолимые льды вынудили их повернуть обратно на юг, к проливу между мысом Челюскин и свежеоткрытым островом. Во время научной экскурсии на будущий остров цесаревича Алексея врач Таймыра Старокадомский увидел еще один остров, получивший впоследствии его имя. После неудачных попыток пробиться на запад через пролив, где держался лед толщиной до 1,5 метра, начальник экспедиции принял решение возвращаться во Владивосток. Таймыр и Вайгач, подойдя на обратном пути к острову Беннета и выполнив опись Калющинской губы в Чукотском море, пришли в порт 12 ноября 1913 года. Помощник начальника экспедиции, ее будущий историограф, лейтенант Евгенов, писал: «Результаты экспедиции 1913 года оказались самыми яркими за все годы работы. С непрерывным морским промером и гидрометеорологическими наблюдениями ледоколы прошли 6475 миль, измерили 5180 глубин, произвели съемку береговой черты на протяжении 1125 миль. Но самым главным результатом стало открытие новых земель». Из Владивостока Вилькицкий отправился с отчетом в Санкт-Петербург. 20 марта 1914 года он был зачислен в свиту Его Величества. Морской министр Григорович писал об этом. В награду за труды и невозможность дать ему ни чина, ни орденов он был сделан флигель-адъютантом. И я могу сказать, что из всех морских чинов, носящих это звание, это единственный чистый, как хрусталь, человек. Далекий от интриг и желания сделать карьеру, он остается таким, каким он был, идейным и честным работником. В 1914-1915 годах Таймыр и Вайгач совершили первое в истории сквозное плавание из Владивостока в Архангельск по Северному морскому пути с одной зимовкой. Тогда был открыт остров Новопашенного, ныне остров Жохова, и произведены многочисленные научные наблюдения, а также уточнение координат ряда географических объектов. 3 сентября 1915 года Таймыр и Вайгач пришли в Архангельск. Шла Первая мировая война, и о продолжении исследований речи уже не было.
1: Никита Кузнецов. Русский Колумб 20 века. Борис Вилькицкий. Фрагмент читал автор.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Родная речь.
3: Ты знаешь, где я вчера была?
4: Где ты была вчера?
3: А я вчера была, между прочим, в Большом театре на премьере и с трудом достала билет, и, честно говоря, полный аншлаг.
4: Ну, я за тебя очень рад, только вот так нельзя говорить. Полный аншлаг.
3: Почему это? Там же был полный зал, все билеты проданы.
4: Ну да, вот это как раз и называется одним коротким словом – аншлаг. Ну, вообще, у этого слова в русском языке целая история.
3: Но слово-то не русское совсем, а, наверное, немецкое.
4: Да, точно, слово немецкое. И означает оно просто объявление или афиша. Да? К нам оно пришло в конце 19 века. И тогда у театральных касс перед началом спектакля стали вывешивать такие афиши, поперек которых было чаще всего крупно набрано. Все билеты проданы. И постепенно за словом «аншлаг», за афиш, то, что обозначало афишу, и закрепилось именно это значение как раз. Все билеты проданы, зал полон.
3: А, ну то есть получается, полный аншлаг – это масло масляное, да?
4: Ну да, именно поэтому так и нельзя говорить.
3: Ну, а я читала, что многие специалисты по русскому языку как раз-таки разрешают говорить «полный аншлаг». Мол, это новый устойчивый оборот, и он даже попал в последнее издание словаря русского языка Ожегова-Шведовой. Язык ведь меняется, и то, что вчера было ошибкой, сегодня или завтра может стать нормой. Мы с тобой уже много раз об этом говорили.
4: Ну, это да, правда. Язык меняется, нормы меняются, но я думаю, что вот составители словаря поторопились все-таки включать в оборот этот «полный аншлаг». Словарь. Подумай сама, если признать, что если есть полный аншлаг, значит, есть какой-то неполный аншлаг. Значит, можно допустить, что частичный какой-то аншлаг. А попробуй скажи, в Большом театре был частичный аншлаг, да?
3: Нет, ну так, конечно, не скажешь, ерунда какая-то получается.
4: Ну вот, на мой взгляд, и полный аншлаг – это такая же ерунда тоже. Я, в общем, за то, что говорить правильно, грамотно. Вчера в Большом театре был аншлаг. А, кстати, как ты туда билет достала? Меня позови в следующий раз.
3: Договорились.
0: Родная речь. Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: в частности фуляр, применяется для пошива шейных платков, шарфиков и легких летних платьев.
1: Такие старые слова. Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1969 году американские астронавты высадились на Луне. И Нил Армстронг сделал, по его собственным словам, маленький шаг одного человека, но гигантский скачок человечества. Китайские войска вторглись на пограничный остров Даманский, принадлежавший СССР, а в ответ советская авиация с артиллерией практически стерли спорный остров с лица земли, что не помешало южным соседям еще пару раз в этом же году попробовать на прочность наши границы. Достиг совершеннолетия в тот год и получил титул принца Уэльского старший сын Елизаветы II Чарльз. Не достиг совершеннолетия и уже встал в ворота ЦСКА Владислав Третьяк. Несовершеннолетний Макаревич организовал школьный вокально-инструментальный ансамбль, который потом станет «Машиной времени». Несовершеннолетний Волк начал гоняться по экрану за несовершеннолетним зайцем с воплем «Ну, погоди!». Весьма взрослый Семен Семенович Горбунков поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся – гипс, а под ним – бриллиантовая рука. Зрелая, чтобы не сказать, пожилая дама Голда Мейер была избрана премьер-министром Израиля, а пожилого Брежнева едва уберегли от покушения. Переодетый милиционером военнослужащий совершил на

0: нападение на правительственный кортеж, который выезжал из Боровицких ворот Кремля. Летчик-космонавт Береговой прикрыл генсека собственным телом. В 1969 году великий Набоков закончил книгу, над которой работал 10 лет. Это «Разлагающийся труп рая», разрисованный игривым макияжем, мрачновато пошутил о романе «Ада» писатель Виктор Ерофеев. Роман, написанный на английском языке в жанре альтернативной истории, под завязку набит аллюзиями и аллегориями, так что понять его до конца под силу не всякому библиоману. Владимир Владимирович вдоволь наигрался, фонетически передавая, к примеру, английскими словами известный текст сентиментального марша Акуджавы. Описывая знакомство героя с юной кузиной, странноватой девочкой, склонной к причудливым фантазиям, он говорит ей: «С тобой в самый раз играть в крокет, ежами и фламинго». Тем самым Набоков прямо отсылает читателя к кэроловской «Алисе в стране чудес». И с самим собой он тоже покаламбурил. В качестве автора примечаний к роману указана литературная дама по имени Вивиан де Морблок. Это анаграмма. Если переставить буквы, получится «Владимир Набоков». В тот год на прилавке книжных магазинов США выложили книгу Марио Пьюзо «Крестный отец». Сын итальянских эмигрантов не был уже начинающим писателем. Свою первую книгу «Арена мрака» он опубликовал в 1955 году. «Крестный отец» стал четвертой книгой Пьюзо и первой, которая принесла ему настоящий шумный успех. Пересказывать ее сюжет нет нужды. Еще больше книги известен снятый по ее мотивам Фрэнсисом Фордом Копполой фильм с Марлоном Брандо и Аль Пачино в главных ролях. Он увенчан Оскарами и считается одним из лучших фильмов в истории кинематографа.
1: Хронология. Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио-детективная книга. Радио-фантастика. Радио-книга о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио-книга». Читаем книгу. Алексей Николаевич Толстой. Детство Никиты.
2: В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево, наконец, подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком. От ели веяло холодом. Но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесть клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные веревочки. За этой работой дети просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола. Настал сочельник. Елку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветные защипочки. Когда все было готово, матушка сказала: «А теперь, дети, уходите, и до вечера в гостиную не заглядывать». В этот день обедали поздно и наспех. Дети ели только сладкое, шарлотку. В доме была суматоха. Мальчики слонялись по дому и ко всем приставали: «Скоро ли настанет вечер?» Даже Аркадий Иванович, надевший черный долгополый сюртук и накрахмаленную рубашку, не знал, что ему делать. Ходил от окна к окну и посвистывал. Лиля ушла к матери. Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застилалось мглистыми облачками, длиннее становилась лиловая тень от колодца на снегу. Наконец матушка велела идти одеваться. Никита нашел у себя на постели синюю шелковую рубашку, вышитую елочкой по вороту, подолу и рукавам, витой поясок с кистями и бархатные шаровары. Никита оделся и побежал к матушке. Она пригладила ему гребнем волосы на пробор, взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому красного дерева трюмо. В зеркале Никита увидел нарядного и благонравного мальчика. Неужели это был он? «Ах, Никита, Никита!» — проговорила матушка, целуя его в голову. «Если бы ты всегда был таким мальчиком!» Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах и 6 пышных локонов с боков ее лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту. «Ты что, думал, это привидение?» — сказала она. «Чего испугался?» И прошла в кабинет и села там с ногами на диван. Никита тоже вошел за ней и сел на диван, на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафами. Лиля сидела, не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались ее щека и приподнятый носик. Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать. Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом в гостиной было слышно, как матушка и Анна Аполосовна разворачивали какие-то свертки, что-то ставили на пол и переговаривались в полголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой. Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом. «Звезда взошла». И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, в желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках. Тогда матушка заиграла на рояле польку, играя, обернула к елке улыбающееся лицо и запела. «Журавлины долгие ноги, не нашли пути дороги». Никита протянул Лиле руку, она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи. В синих глазах ее, в каждом глазу, горел по елочке. Дети стояли, не двигаясь. Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развивались. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора. И, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки. «Уж я золото храню, храню, уж я серебро храню, храню», — запели деревенские. Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее. В ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом, зашуршали колпаки из папиросной бумаги. Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его. Щеки ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время смеялась, посматривая на огромную куклу, сидящую под елкой на корзинке с кукольным приданым. Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита — кожаное, настоящее седло, уздечку и хлыст. Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками. Матушка опять заиграла на рояле, вокруг елки пошел хоровод с песнями, но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Елка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай. Но Аркадий Иванович и тут не успокоился. Устроил цепь и сам впереди, а за ним 25 ребятишек. Побежал обходом через коридор в столовую. В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами. Лиля спросила: «Ты чего смеешься?»
3: «Это ты смеешься», — ответил Никита.
2: «А ты чего на меня смотришь?» Никита покраснел, но пододвинулся ближе. И сам, не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой: «Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, но это секрет». Повернулась и убежала в столовую.
4: После чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты. Но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Наконец, один совсем маленький мальчик в рубашке горошком задремал, свалился со стула и начал громко плакать. Матушка сказала, что елка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки и полушубки. Оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз. Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные, белые, и, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень. Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.
1: Алексей Николаевич Толстой. Детство Никиты. Фрагмент читала Марина Ливанова. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква «С». Статуя Свободы. Внутри Статуи Свободы в Нью-Йорке прибита медная табличка со стихами Эммы Лазарус. «Держитесь, древние земли, с вашим сказочным великолепием!» — кричит она безмолвно. «Дайте мне ваших усталых, ваших бедных, ваши теснящиеся толпы, стремящиеся дышать свободно, несчастный мусор ваших изобильных берегов!»
0: Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС-77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Герои и персонажи.
2: Вопросы? Один умник уже пытался задавать мне вопросы. Я съел его печень вместе с фасолью и отличным соусом. Так говорил Ганнибал Лектор, образованный психиатр, хирург и серийный убийца, прибегающий к каннибализму. Этого литературного героя придумал американский писатель Томас Харрис. Доктор Лектор появляется в 4 его романах. Это один из самых грандиозных злодеев в литературе, который сразу заинтересовал читателей. Поклонники книжной серии гадали, кто является прототипом этого жуткого злодея. Было предположение, что автор использовал образы реально существовавших убийц-людоедов. Томас Харрис отмалчивался и догадки не комментировал. Но вдруг, спустя 25 лет со дня выхода книги «Молчание ягнят», рассказал историю появления персонажа. Да, у Ганнибала Лектора был прообраз в реальной жизни. Это тюремный врач из мексиканского города Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Как на самом деле зовут доктора, Харрис не сказал. Он называл его вымышленным именем доктор Салазар. Они познакомились в 1964 году, когда Харрис приехал в тюрьму, чтобы взять интервью у американского заключенного, осужденного за убийство. Доктор Салазар был небольшим гибким человеком с темно-рыжими волосами. Он держался очень спокойно, и в нем была некая элегантность. Писатель обсуждал с доктором детские психологические травмы заключенного, которые могли толкнуть его на преступление. Харрис быстро потерял контроль над разговором. Он послушно отвечал на вопросы и чувствовал себя как под гипнозом. Выйдя из кабинета врача, Харрис узнал от надзирателя, что только что общался с опасным убийцей, который даже в заключении вел медицинскую практику, помогая бедным. Он никогда не покинет это место. Он хирург. Однажды он упаковал свою жертву в маленькую коробку. «Он душевно больной!» – воскликнул надзиратель. Так появилась идея книги о Ганнибале Лекторе. А свою единственную беседу с доктором Харрис использовал для сцены в книге «Молчание ягнят». В этом знаменитом эпизоде Ганнибал Лектор расспрашивает стажера ФБР о ее детских травмах.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
3: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу.
4: Забытые писатели России. Возрождение.
5: Василий Овсеенко. Батистовый платок.
6: Нарезанный вошел своей немножко мешковатой походкой и раскланялся, быстро и зорко окинув взглядом не только хозяйку дома, но и всю комнату. «Извините за беспокойство, но такого рода дело. Я имею удовольствие видеть Софью Михайловну Лопачинскую», — проговорил он. Молодая женщина ответила наклонением головы и предложила сесть. Несколько брезгливое выражение, явившееся на ее лице, показывало, что гость ей не нравился. «Что же, собственно, вам угодно?» — спросила она не очень любезным тоном, садясь по другую сторону круглого стола. Нарезный, опускаясь на кончик кресла, опять бросил зоркий взгляд на Лопочинскую и на всю обстановку гостиной. «У меня на руках находится следственное дело о насильственной смерти Уханского», — заговорил он. «По этому поводу было бы очень желательно получить некоторые сведения от лиц, хорошо знавших его. Поэтому я и позволил себе обеспокоить вас, так как Уханский принадлежал к числу ваших знакомых». Нарезанный поправился в кресле. Его глаза были устремлены на руку молодой женщины, лежавшую на столе. Эта рука, как он заметил, сжимала смятый батистовый платок. «Не будете ли вы так любезны объяснить мне, когда именно вы видели Уханского в последний раз?» — спросил Яков Ильич. «В последний раз?» — повторила Лопочинская. «Но я не помню. Не все ли это равно?»
7: «Как вам известно, в ночь своей смерти Уханский был в маскараде в дворянском собрании», — продолжал Нарезный.
6: «В маскараде? Да, я припоминаю, в газетах было что-то об этом», — перебила его Лопочинская. «Но позвольте узнать, какое это имеет отношение ко мне?»
7: «Ближайшее отношение, так как в этом маскараде вас видели разговаривающую с Уханским», — объяснил Нарезный и быстро поднял глаза.
6: Молодая женщина заметно побледнела.
8: «Кто вам сказал? Я не бываю в маскарадах», — отрезала она.
7: «На тот раз вы были», — уверенно подтвердил Нарезный. «Вы следили за Уханским, потому что ваша ревность была встревожена другой маской, с которой он сидел».
6: Лопочинская засмеялась коротким смехом.
8: «Моя ревность? Вы произвели следствие над моими чувствами к Уханскому?» — произнесла она иронически, тогда как рука ее, лежавшая на столе, слегка дрожала.
7: «С сожалением должен сказать вам, что ваши отношения к Уханскому известны», — произнес Нарезный. «Вы сами выдали их вот этим клочком бумаги».
6: Он вынул бумажник, отыскал там розовый листок, отобранный им в переписке Уханского, и, держа его с двух концов обеими руками, осторожно поднес к лампе перед самыми глазами молодой женщины.
7: «Будьте любезны прочесть эти две строчки», — попросил он. «Я помогу вам, так как знаю их наизусть. Приезжайте в Николаевский вокзал к отходу скорого поезда, только не попадитесь ему на глаза. Коротко и ясно. И внизу крючок, изображающий букву «С», первую букву вашего имени — Софи». Отрекаться от этого клочка бумажки было бы бесполезно, так как можно здесь, сейчас же, найти другие образчики вашего почерка, с лечением, с которыми не оставит никакого сомнения».
6: Лопочинская потянулась всем корпусом к спинке кресла, на котором сидела. Лежавшая на столе рука ее бессильно соскользнула на колени, и при этом смятый батистовый платок упал на ковер. Глаза Нарезного вспыхнули. Он будто только и ждал этого момента. Быстро, с ловкостью, какой нельзя было ожидать от его мешковатой фигуры, он нагнулся, схватил упавший платок и, медленно вертя его в руке, положил снова на стол поближе к себе. Все это продолжалось несколько секунд, но в лице его произошла заметная перемена. Оно как будто окаменело. На нем легло выражение спокойной, бесстрастной и неумолимой самоуверенности. Пока батистовый платочек находился у него в руке, он успел разглядеть на уголке его вышитую гладью метку с инициалами «СЛ». Это было совершенно точь-в-точь такая же метка, как и на окровавленном платке, найденном в кабинете Уханского. Страшная загадка была разгадана.
8: Софье Михайловне показалось, что она теперь только разглядела настоящее выражение лица следователя. Уверенное, бесстрастное, с жестким блеском глаз, оно возмущало ее. Кровь прилила к ее щекам, согнав выступившую перед тем бледность. Она подняла на Нарезного глаза, загоревшиеся чувством оскорбления и гневом. «Потрудитесь, наконец, объяснить мне, что все это значит», — заговорила она раздраженно. «Что это за допрос, который вы мне делаете? По какому праву вы добиваетесь проникнуть в мои отношения к Уханскому? Кто вас уполномочил или кто вас подослал? Какое отношение имеет какая-то ничтожная записочка к вашему следствию? Если вы подозреваете в этой записке интимный след, вы должны были уничтожить ее, а не прятать в карман. Или вы, может быть, коллектор? Ха-ха-ха!» Нарезный мог бы сейчас же прекратить всю эту ничего не стоящую игру, вынуть из кармана взятый им с собой окровавленный носовой платок с буквами «СЛ», схватить такой же точно платок, лежавший перед ним на столе, и сказать ей громко, с убеждением, подтвержденным неотразимыми уликами: «Вы — убийца Уханского!» Но он не хотел торопиться. В нем проснулись инстинкты ищейки, осторожно выслеживающие преступника и наслаждающиеся сознанием, что этот преступник уже весь безвозвратно у него в руках. Оскорбленный тон Лопочинской, ее натянутый смех, ее искусно скрываемое, но тем не менее чувствуемое им смущение — все это почти приятно раздражало его, и ему нравилось продолжать предложенную ею игру, уже заранее им выигранную. Поэтому на ее взволнованные слова он ответил тоном чиновника, желающего быть любезным с публикой.
7: «Извините меня, пожалуйста, я позволяю себе входить в некоторые интимности только потому, что они имеют близкое отношение к делу. Как вы знаете, конечно, из газет, обстановка убийства заставляет предполагать, что преступление имело романтическую подкладку. Ни грабежа, ни какой-нибудь выемки документов, ничего этого не было. При таких условиях чрезвычайно важно уяснить именно интимные обстоятельства жизни Уханского. Поэтому я просил бы вас вернуть наш разговор к маскараду в ночь убийства. Вы явились туда, чтобы видеться с ним и проследить интригу с другой женщиной, тревожившей вашу ревность. Скажите, вам неизвестна эта женщина? Вы раньше не встречались с ней? Не знали ничего определенного об ее отношениях к Уханскому?»
8: Лопочинская слушала Нарезного, не глядя на него, и, казалось, думала совсем о другом. Это другое было связано с предметом разговора, но тревожило ее исключительным личным страхом. Она боялась только одного. Неужели она привлечена к делу, должна давать показания, которые будут записаны, огласится ее близость с Уханским, ее поездка в маскарад? Ни о чем, кроме этого, она не в состоянии была в настоящую минуту думать. В маскараде кто-нибудь из знакомых мог, конечно, признать ее. Сережа Волковский улыбался ей с таким видом, будто проник ее тайну. Но разве можно положиться на сходство, представляемое замаскированной женщиной? Каким образом он или кто-нибудь другой могли бы доказать, что это действительно была она? Решительно ей нечего бояться. Единственным человеком, который мог бы уличить ее, был Уханский, но он убит. Ей надо во всем запереться и даже пожаловаться мужу на неуместное посещение следователя. В случае крайности даже и от записки к Уханскому можно отпереться. Разве не бывают сходные женские почерки? А бумага самая обыкновенная, какая найдется в каждом доме. Софья Михайловна смело подняла глаза на Нарезного.
9: «Если б я была любительницей мистификаций,
8: Я могла бы наговорить вам кучу вздора, и это было бы наказанием за ваше легковерие», — сказала она с маленьким смехом. «Но дело идет о серьезном преступлении, об убийстве. Я немножко знала Уханского и не хочу шутить по поводу его смерти. Я могу только посоветовать вам лучше направлять свои розыски и не увлекаться первой пришедшей в голову фантазией. В маскарады я не езжу. Уханского в день убийства не видала. Ни о каких интригах его с женщинами ничего не знаю. Ни малейшей ревности никто во мне не возбуждал, и решительно никаких полезных для вас сведений сообщить вам не могу».
6: Нарезанный быстро взглянул на нее. Его немножко озадачивал этот уверенный, спокойный, почти насмехающийся тон. «Вы не были в маскараде?» — переспросил он, не спуская глаз.
8: «Я вам сказала».
6: «Ну да, она будет от всего отрекаться, и как женщина сыграет свою маленькую комедию не хуже опытной актрисы, пока я не нанесу ей решительного удара», — подумал Нарезный.
5: Василий Овсеенко. «Батистовый платок». Написано в 1898 году. Фрагмент читал Иван Литвинов.

0: Первый источник.
1: Распалась связь времен. Так говорят о нарушившейся традиции. Впервые эта фраза встречается в трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». В монологе, завершающем первое действие, Гамлет, поклявшийся тени своего убитого отца отомстить за него, восклицает: «Распалась связь времен! Зачем же я связать ее рожден?»
2: Этого дня вдохновения.
3: Вдохновение.
2: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть, верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.
3: Ежедневно.

0: предисловии книги Джером объяснил, что все события, описанные в книге, произошли на самом деле.
1: Авторское право. Однажды писатель Джером Клапка Джером женился и отправился с женой в медовый месяц. Молодая пара путешествовала по Темзе на небольшой лодке. Отдых так вдохновил молодого писателя, что, вернувшись домой, Джером тут же начал писать книгу о Британской реке. Река Темза берет начало на возвышенности Котсволд-Хиллз. Ее длина 334 километра. Джером хотел сделать путеводитель. Он предполагал, что читатель, по мере следования по маршруту, будет постепенно узнавать о различных исторических фактах или особенностях ландшафта реки. Книга получалась тяжеловесной и, что там говорить, скучноватой. Нужно было как-то оживить текст. Тогда Джером начал писать истории о трех друзьях и собаке, которые путешествуют на лодке по Темзе и постоянно попадают в нелепые ситуации. С угрюмой решительностью я продолжал. Оказалось так, что оно все стало смешным для разрядки. Написал с дюжины исторических кусков и втиснул их по одной на главу. «Повесть о Темзе – это путеводитель по реке», – объяснял Джером издателю. «Факты разные, очень интересно». Тот начал читать и внезапно рассмеялся. А потом беспощадно выкинул почти все куски с историческими фактами, отдал рукопись Джерому и потребовал придумать новый заголовок. И мне в голову пришло это название. «Трое в лодке. Лучше ничего не было». Ну, раз лучше ничего не было, публиковать стали так. В предисловии книги Джером объяснил, что все события, описанные в книге, произошли на самом деле, а герои существуют в реальности. В 1889 году книга «Трое в лодке, не считая собаки» появилась в книжных магазинах. Популярность была невероятная. Казалось, что книгу читают все. Читают и смеются. А потом отправляются путешествовать. В тот год количество зарегистрированных на Темзе лодок выросло вдвое. Река стала невероятно привлекательна для туристов, вдохновленных историями о трех друзьях. Так «Простой путеводитель» стал едва ли не самой смешной книгой в мире. «Мне думается, я писал вещи и посмешнее», – недоумевал Джером К. Джером. Возможно, это и так, но повторить успех этой книги он так и не смог. Авторское право.
2: Слушайте на «Радиокнига».
3: Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки.
4: Популярные, современные,
3: а также редкие и уникальные издания.
2: Слушайте
3: на «Радиокнига». Читаем книгу.

Михаил Афанасьевич Булгаков. «Золотистый город». Августовский вечер ясен. В пыльной дымке по Садовому кольцу летят громыхающие ящики трамвая «Б» с красным аншлагом на выставку. Полным-полно обгоняют грузовики и легкие машины, поднимая облако пыли и бензинового дыму. На Смоленском толчая усиливается. Среди шляпок и шляп вырастает белая челма, среди спин пиджаков полосатая спина бухарского халата. Еще какие-то шафранные скуластые лица, раскосые глаза. Каменный мост в ущелье улицы показывается острыми красными пятнами флагов. По мосту, по пешеходным дорожкам льется струя людей, и навстречу, гудя, вылезает облупленный автобус. С моста разворачивается городок. С первого же взгляда в заходящем солнце на берегу Москвы-реки он легок, воздушен, стремителен и золотист. Публика высыпается из трамвая, как из мешка. На усыпанных песком пространствах перед входами муравейник людей. Продавцы с лотками выкрикивают «Дюшес! Дюшес! Сладкий!» И машины рявкают, ползают, пробираясь в толпе. На остановках стена людей, осаждающих обратное «Б», а у касс — хвосты. И всюду дальше дерево, дерево, дерево, свежее, оструганное, распиленное, золотое, сложившееся в причудливые башни, павильоны, фигуры, вышки. Чешуя Москвы-реки делит два мира. На том берегу низенькие одноэтажные красные серенькие домики, привычный уют и уклад, а на этом разметавшиеся острокрыши, островерхий, колючий город-павильон. Из трамвая, отдуваясь, выбирается фигура, хорошо и плотно одетая, с золотой цепочкой на животе, окидывает взором буйную толчею и бормочет. «Черт их знает, действительно!» На этом болоте лет 5 надо было строить, и они в 5 месяцев построили. Манечка, надо будет узнать, где тут ресторан. Толстая Манечка, гремя и сверкая кольцами, браслетами, цепями и камеями, впивается в пиджак, и пара спешит к кассам. Турникеты скрипят, и продавцы и продавщицы значков воздушного флота налетают со всех сторон. «Гражданин, значок, значок!» «Газета «Смычка» с планом выставки. 10 рублей с подробным планом». Под ногами хрустит песок. Направо разноцветный, штучный, словно из детских кубиков сложенный павильон, кустарный. Трехсветный, трехэтажный павильон весь залит пятнами цветных экспонатов по золотому деревянному фону, а в окнах синеющая и стальная гладь Москвы-реки. «Сибкустпром». Изделия из мамонтовой кости. Маленький бюст Троцкого, резные фигурные шахматы, сотни вещиц и безделушек. Горностаевым мехом по овчине белые буквы «Н.К.В.Т.» НКВТ — Народный комиссариат внешней торговли. И щиты, и на щитах меха. Черно-бурые лисицы, черный редкий волк, песцы разные, недопесок, синяк, гагара — соболя прибайкальские, якутские, нарынские, росомахи темные. Игрушки, радость детей, и куст «Союз» выбросил ликующую золото-сине-красную гамму и карусель. Мальцевский завод, кузнецовские фабрики работают, и продосиликат уставил полки разноцветным стеклом, фарфором, фаянсом, глиной. Разрисованные чайники, чашки, посуда — экспорт на восток, в Бухару. Уральские самоцветы, яшма, малахит, горный дымчатый хрусталь. На гигантском столе модель фабрики «Галош». Опять меха, ткани, вышивки, кожи. Вижу в Приволе, куда сбегают легкие лестницы, экипажи, брички показательной образцовой мастерской. Бочки, оси, колеса. Лампы вспыхивают под потолком, на стенах павильон наливается теплым светом, угасает Москва-река за окном. Павильоны, что тянутся по берегу реки к нескучному, начинают светиться. Ослепительно ярко загорается павильон с гипсовыми мощными торсами,
поддерживающими серые пожарные шланги. На фронтоне, на стене надписи «Пожары в деревне. Борьба с пожарами». В павильоне полный свет, но еще стоят внутри кое-где леса. Он еще не окончен. «Не беспокойтесь, завтра откроют. Со мной так было. Утром придешь, посмотришь работу, а вечером этого места не узнаешь. Кончили». И опять свет, потом полумрак. Горит павильон сельскосоюза. В стеклах дыни, груши, рядом темноватая глыба. Чернеет подпись «Закрыто». В полумраке, в отсвете ламп с отдаленных фонарей, в кафе на берегу реки едят и пьют. Сюда, на берег реки, еще не дали света. По Москве-реке бегут огоньки на лодках. Стучит в отдалении мотор, и распластанный гидроплан прилепился к самому берегу. Армейцы в шлемах, тучи облепили загородку, смотрят в водяную алюминиевую птицу. В полумраке же квадраты и шашечные клетки показательно хорошаемых участков. Темные неясные очертания у цветников, окаймляющих павильоны рядом белых астр. Пахнут по-вечернему цветы табака. По дорожкам народ группами стремится к туркестанскому павильону, входит в него толпами. Внутри блестит причудливая деревянная резьба, свет волной. Снаружи он расписан пестро, ярко, необыкновенно. И тотчас возле него начинает приветливо пахнуть шашлыком. Там, где беседка под самым берегом, память угасшего, отжившего века Екатерины Павла Александра, на грани, где зеленым морем надвигается нескучный сад с огнями электрическими, резкими, новыми, вдоль берега кипят гигантские самовары, бродят тюбетейки, челмы. За туркестанским хитрым расписным домом библейская какая-то арба. Колеса-гиганты, гигантские шляпки гвоздей, гигантские оглобли. Арба. Потом по берегу, вдоль дороги, под деревьями навесы деревянные и низкие настилы, крытые восточными коврами. Манит сюда запах шашлыка москвичей и белые московские барышни, ребята, мужчины в европейских пиджаках, поджав ноги в остроносых ботинках, с расплывшимися улыбками на лицах, сидят на пестрых толстых тканей, пьют из каких-то безруких чашек, стоят перетянутые в талию тускло-блестящие восточные сосуды. В печах под навесами бушует красное пламя, висят на перекладинах бараньи освежеванные туши. Мечутся фартуки, мелькают черные головы. Раскаленный уголь в извитую громоздкую трубку и черный неизвестный восточный гражданин республики курит. «Кто вы такие? Откуда? Национальность? Узбеки мы». «Что ж, узбеки так узбеки». К узбеку в кассы сыпят 50 и 100-рублевые бумажки. 4 порции, шашлык! Пельмени ворчат у печей, жаром веет, хруст и говор, едят маслящиеся пельмени, едят какой-то витой белый хлеб, волокут шашлык на тарелках. Мимо навесов по дороге непрерывно идут и идут в нескучный сад. Оттуда доносится то глухо, то ясными взрывами музыка. Круглая, светящаяся, преграждает путь. Павильон Нарпита. В кольцевой галерее снаружи, конечно, едят и пьют, и подает «услужающий», в кавычках, какой-то диковинной фуражке с красным ярлыком. Внутри, в стеклянном граненном павильоне, чинно и чисто. Диаграммы масляными красками вдоль всей верхней части стены картины будущего общественного питания. Общественные кухни с наилучшим техническим оборудованием. Общественная столовая. Посередине сервирован стол. Так чисто на красивой посуде будут есть, когда процветет Нарпит. Выставка теперь живет до 12 часов ночи, но за 2-3 часа по пескам, в суете, по пространству в уездный город, и вот ноги больше не хотят ходить. На выставку надо ездить много, раз 5-6, чтобы успеть хоть сколько-нибудь добросовестно осмотреть, что-нибудь запомнить, всюду побывать. 2 недели я не был на выставке, и за эти 2 недели резко изменился деревянный город. Он окрасился, покрылся цветными пятнами,
Затем исчезли последние леса у павильонов, исчез мусор. Почва под сентябрьским солнцем высохла, утрамбовалась, и идти теперь легко. Потом город запыхтел и застучал, и заиграл, посетителей стало все больше, и в праздничные дни начинается толчая. Впечатление такое, что всех вливающихся за турникеты охватывает какое-то радостное возбуждение. Крики газетчиков, звуки оркестров, толпа, краски — все это поднимает настроение. Как грибы выросли киоски, пивные, папиросные, винные, фруктовые, молочные. И надо сказать, что они очень облегчают осмотр и хождение. За несколько часов ходьбы под теплым солнцем хочется пить. По берегу реки, дальше вглубь, в зелень, к нескучному саду. Неузнаваемое место. По-прежнему вековые деревья и тени, гладь пруда, но в зелени белые, цветные, причудливые здания. И почти изо всех пыхтенье, стрекотанье, стук машин. Вот он, Моссельпром, грибом каким-то, под шапкой надпись «Ресторан». И со входу сразу охватывает сладкий запах карамели. Белые колпаки и снежные халаты мнут карамельную массу, машина режет карамельные конуса. На плитах тазы с начинкой. Барышни-зрительницы висят на загородке. Симпатичный павильон. Вторая государственная кондитерская фабрика имени Бабаева, бывшая знаменитая «Абрикосов и сыновья». На стенах диаграммы государственного дрожжевого номер один завода «Моссельпром». В банках и ампулах сепаризованные дрожжи, сусло, солод ячменный овсяной, культуры дрожжей. Диаграммы производительности первой государственной макаронной фабрики все того же вездесущего «Моссельпрома». В январе

дальше приютился славный фруктовый бывший Калинкин, ныне первый завод фруктовых вод. В карбонизаторе при 5 атмосферах углекислота насыщает воду. Фильтры Чемберленда. Разлив пива. Машина брызжет, моет бутылки, мелькают изумительного проворства руки работниц в тяжелых перчатках. Вертится барабан разливной машины, и пенистое золотистое пиво Моссельпрома лезет в бутылки. За стойкой тут же посетители его покупают и пьют кружками. Прозвучали фрагменты очерка «Золотистый город» Михаила Афанасьевича Булгакова.

0: Такие старые слова.
1: Это был Долохов, семеновский офицер, известный игрок и бритер. Такое описание мы можем прочесть на страницах романа «Война и мир». О ком же писал Лев Николаевич? Что это за бритер такой? Бритером вплоть до 19 века называли человека, готового драться по любому поводу. Того, кто специально искал повод для дуэли. Эдакого скандалиста. Слово это берет свое начало от французского «брет» – «шпага». Бритеры, как правило, были заядлыми дуэлянтами, отлично владеющими шпагой. Бритерство зародилось во Франции в 17 веке. Дуэлянты-провокаторы прежде всего преследовали материальные интересы. Ведь после дуэли можно было запросто забрать оружие противника и монеты, которые были при нем. А если брать было нечего, бритеры не брезговали и сапогами жертвы.
0: Такие старые слова.
1: Уже намного позже слово это приобрело переносное значение. И так стали называть любых забияк, готовых драться по пустякам, провоцируя соперника. По этой причине слово «бритер» стало носить ругательный оттенок, и его первое значение было почти утрачено. А потом оно и вовсе вышло из употребления. Бритеров полным-полно и в наши дни. Только вот называем мы таких людей куда менее красивыми и совсем не французскими словами. У нас для этого есть свои, собственные и даже более ёмкие.
0: Такие старые слова. Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: этого дня вдохновения. У тебя сегодня май. Ты в соку, в цветении, в росте. Если хочешь, принимай в жизнь распахнутую в гости. Потому что я брожу в час твой радостный и ранний по такому рубежу, за которым нет свидания, за которым правоты не добьешься, как ни бейся. Если хочешь, проводи, погрусти со мной, посмейся. Это стихотворение «У тебя сегодня май» написал поэт Алексей Межеров.
1: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.
2: Читаем книгу. Виктор Драгунский. Волшебная сила искусства.
3: Настоящий поэт. Гоги Гагаберидзе был тамадой на свадьбе у Ризо Цабадзе. Дай ему Бог здоровья нашему поэту и краснослову. Наш Гоги умел таки вести стол. Под его неусыпным руководством гости выпили в эту ночь столько вина, что его хватило бы для открытия оживленного кабачка на 100 мест где-нибудь у вас на чистых прудах. Все были пьяные. Гоги возглашал тосты, и лукавый человек так строил их, что кто и не хочет, а выпьет все равно, иначе не уйдет. Гоги поднимал тост за родину в широком смысле слова, то есть за Советский Союз, и гости пили, потом следовал тост за родину в несколько суженном смысле, то есть за тот кусочек планеты, который Бог оставил лично себе, но пожалел опоздавшего к разделу земли человека и в мягкосердечии своем подарил этот цветущий клочок ему, то есть за солнечную нашу Грузию. И гости, конечно, опять пили, а потом уже выпили за сердце этой Грузии, за центр всей вселенной, за несравненный город Кутаиси. Потом пили за матерей, потом за детей, потом за отцов и детей, за отцов наших отцов и за детей детей наших. Много прекрасных тостов объявил в ту ночь тамада, и гостям нельзя было не пить. И под утро, когда стали все расходиться или заснули кто где мог, Гоги Гагаберидзе, подобно капитану корабля, покидающему судно последним, тоже покинул гостеприимный дом. Он пошел домой и, наверное, для сокращения пути перелезал кое-где через разные частоколы, или, может быть, у него возникали небольшие конфликты с собаками, не знаю, только штаны у Гоги порвались немножко. Вот здесь, позади. И его смуглое тело выглядывало из этих штанов, как месяц из облаков. Надо же так случиться, что Гоги в этом своем довольно неприглядном виде на какой-то узенькой улочке обогнал толстого Гугуши, торгаша из гастронома, который тоже возвращался откуда-то из гостей. Я не знаю, откуда именно, и не желаю знать. Этот толстый Гугуши вел с собой под ручку мадам Кирокисянц, толстую и глупую кассиршу из того же гастронома, где служил и, наверное, воровал он сам. Наш пошатывающийся Гоги, конечно, не обратил на них никакого внимания, потому что он был поэт и не любил людей типа толстого Гугуши. Он потихоньку обогнал эту парочку и пошел немножко впереди, светя им то одним полумесяцем, выглядывающим из-за облаков, то другим. Это ритмическое посвечивание двумя полумесяцами почему-то страшно разозлило толстого Гугуши. И он окликнул идущего впереди Гоги. «Эй, Кацо, остановись на минутку!» — крикнул он своим вечно сиплым голосом. Гогоберидзе остановился. «Эй, Кацол!» — продолжал толстый Гугуши. «Ну, послушай, бедняга, как тебе не стыдно? Ты идешь по улице в совершенно нетрезвом виде, это раз. Ну, на это я не сержусь, ладно. Но послушай, в какой ты одежде идешь? Ты идешь, можно смело сказать, просто в неприличных штанах. Может, тебе собаки разорвали штаны? Или ты их просто протер, сидя за столом и ерзая от того, что ты не можешь подобрать рифму шашлык-машлык? Или у тебя нет денег, чтобы купить себе новые? Не знаю что. Но послушай, ты уже целую вечность идешь впереди меня и сияешь тем самым местом, на котором ты так прилежно сидишь, сочиняя свои песенки. Это некрасиво, слушай. Я все-таки иду с дамой. Вот с ней, с уважаемой мадам Кирокисянц. У нас с ней хорошее настроение, и вдруг мы обязаны в центре мировой культуры, в Кутаиси, любоваться твоими дырявыми штанами и тем, на что они надеты. Это некрасиво, слушай, Гоги, некрасиво, слушай, это я тебе серьезно говорю». Весь этот монолог Гугуши произносил важно, сопя и отдуваясь, словно заслуженный артист в роли какого-нибудь князя из рода Багратионы. И сами понимаете, после этих речей вся кровь кинулась в голову гордого Гоги. Конечно, ему захотелось дать по морде этому наглому Гугуши. Просто двинуть как следует, и дело с концом. Но, повторяю, Гоги был поэт. Чувство собственного достоинства и врожденный аристократизм не позволили ему драться с толстым Гугуши. И Гоги сказал: «Ты посмотри!» Светлым гремящим голосом сказал Гоги и вдохновенной рукой обвел наш дивный кутаистский пейзаж. «Ты посмотри на эти вечно зеленые и величественные горы, застывшие в торжественном молчании в этот предрассветный час. Ты посмотри на их крутые прекрасные склоны, похожие на бока необъезженных кобылиц и покрытые столетними мудрыми стволами гигантских деревьев. Ты посмотри на эти обширные сиренево-палевые луга, покрытые неисчислимыми цветами. Ты посмотри на эту маленькую полянку, где у прозрачного озерца остановилась грациозная замшевая лань на золотых копытцах. Бриллиантовые слезы сбежали к ее девичьим глазам, и она вздыхает трепетно и чисто и зовет к себе крутогрудого юношу, принца оленя, чтобы он пришел, гордясь тяжелой короной, и преклонил перед нею колени. Ты посмотри на этот звонко бегущий поток, низвергающий к низу свои хрустальные воды с мелодичными звуками, принадлежащими, кажется, самому гениальному Паллиашвили. Ты посмотри, наконец, на первые лучи солнца. Они робко касаются безмерного купола неба, чтобы через секунду все... Все здесь заиграло и запело от прикосновения перламутровых пальцев. Вот куда смотри, Гугуши. Зачем ты все время мне в задницу смотришь?» Так сказал Гоги Гагаберидзе и пошел домой. Он шел к себе домой благоухающей тропинкой. Он шел к себе домой с весельем в крови и с победой в душе. В драных штанах настоящий поэт.
2: Виктор Драгунский. «Волшебная сила искусства». Фрагмент читал Максим Суханов. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо». Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Недавно я плавала на большом корабле.
2: Да, команда этого корабля, уверен, смеялась, когда ты так говорила.
1: Да, смеялась, только я не поняла, почему.
2: Потому что моряк ведь никогда не скажет «я плавал на корабле». Он скажет «я ходил на корабле».
1: А как же классика? Вот у Маршака: «плывет, плывет кораблик, кораблик золотой, везет, везет, подарки, подарки нам с тобой».
2: Но ведь Маршак, он поэт, да, а не мореплаватель.
1: Ну да.
2: И как образованный человек он употребляет литературную форму: «кораблик плывет». Это правильно. А вот у моряков давным-давно сложился собственный профессиональный жаргон. И за многие годы они так привыкли к нему, к этому жаргону, что всякое другое словосочетание считают неверным.
1: Профессиональный жаргон есть не только у моряков, но и у представителей многих других профессий.
2: Да.
1: Например, компьютерщики никогда не скажут «компьютер», только «машина». А вот медики всегда ставят уколы, они делают их. Футболисты считают товарища сборником, если тот играет в сборной команде.
2: Но только вопрос по поводу этого арго возникает. Хорошо ли это?
1: Ну, для профессионального сообщества, наверное, хорошо. Во-первых, коротко и ясно. А во-вторых, можно сразу отличить своего от чужого.
2: Да, это точно. Но многие же организмы ведь переползают в нашу речь, в обычную, да, и коверкают ее. Вот смотри, люди ведь сплошь и рядом говорят «крема», да? А это из жаргона косметологов, вместо «крема». «Шприцы» — это по-медицински, вместо «шприца». «Проплатить товар» — это уже из лексики продавцов, вместо «заплатить за товар», да?
1: А я думаю, с жаргонизмами бороться бесполезно. В своей среде они вполне уместны. А вот пускать их в повседневную речь не стоит. И уж тем более не стоит смеяться над теми, у кого другая профессия.
2: Договорились. Пусть суда и плавают, и ходят, а мы будем только помнить, да, что плавать значит держаться на воде, плыть – передвигаться в выбранном направлении, ходить же – еще и систематически выполнять рейсы в каком-то направлении. Поэтому для определения регулярного движения довольно логично, в общем, использовать слово «ходить». А при однократном перемещении слова «плыть» и «идти», ну, в общем, можно считать равноправными.
0: «Родная речь». Слушайте на «Радиокнига». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радиокнига».

0: Издатель Осип Сенковский в одном из первых номеров своего журнала «Библиотека для чтения» поместил список литераторов, которые согласились участвовать в журнале. В списке был и очень популярный тогда писатель Александр Бестужев-Марлинский. На самом деле согласие Марлинского Сенковский спросить забыл. Такое поведение издателя литератор счел за наглость. И когда Сенковский попросил у Бестужева-Марлинского статьи для публикации, тот в отместку запросил чудовищный гонорар – 1000 рублей с сигнациями за каждый печатный лист. Сенковскому ничего не оставалось, как согласиться. Впрочем, гонорары Бестужева-Марлинского и так были немаленькими. Например, Смирдин за книжку «Поездка в Ревель» заплатил ему 500 рублей. И именно Бестужев-Марлинский один из первых превратил писательство в профессиональную деятельность. С 1823 по 1825 год он вместе с Рылеевым издавал альманах «Полярная звезда». Это был первый альманах, где всем авторам платили гонорары. Обычно прибыль от издания получали только составители, а писатели удовлетворялись литературной славой.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Трактат. Научно, но популярно. Ева Кюри. Мария Кюри.
2: Силой собственной гениальной интуиции Мари пришла к убеждению, что неведомое вещество должно существовать. Она приказывает ему быть, но требуется раскрыть его инкогнито. Гипотезу надо проверить опытом, выделить это вещество. Надо иметь возможность открыто заявить: «Оно есть! Я видела его!» Пьер Кюри с горячим участием следил за успешными опытами своей жены. Не вмешиваясь в саму работу, он часто помогает Марии советами и замечаниями. Учитывая поразительный характер уже достигнутого, Пьер решает оставить временно свою работу над кристаллами и принять участие в стараниях Марии обнаружить новый элемент. Всякий раз, как только обширность поставленной задачи требовала сотрудничества, известный физик становился рядом с другим физиком, спутником его жизни. 3 года тому назад любовь соединила его с удивительной женщиной. Любовь. А может, таинственное видение, непогрешимый инстинкт? Теперь боевые силы удвоились. В сырой мастерской на улице Ламон 2 мозга и 4 руки ищут неведомый химический элемент. И с этих пор в творчестве супругов нельзя будет различить вклад каждого из них. Мы знаем, что Мари, избрав темой диссертации излучения урана, открыла радиоактивность и других веществ. Мы знаем, что в результате исследования минералов она имела возможность заявить о существовании какого-то нового химического элемента с большой радиоактивностью, и что этот результат первостепенной важности вызвал решение Пьера Кюри прервать свои работы в другой области и попытаться помочь жене выделить этот новый элемент. Теперь, в мае или июне 1898 года, начинается их совместная работа, которая продлится 8 лет и будет жестоко прервана смертельным несчастным случаем. Талант Пьера Кюри известен благодаря его собственным работам до сотрудничества с женой. Талант его жены нам выявляется в ее первом предчувствии открытия, в ее подходе к задаче. Этот талант себя проявит и в одиночестве, когда мадам Кюри, уже вдовой, будет нести на себе всю тяжесть новых открытий, не сгибаясь, и доведет их до гармоничного расцвета. У нас есть свидетельство, что в этом прославленном союзе мужчины с женщиной их вклад был равен. Не станем разделять пару, полную любви друг к другу, если их почерки, сменяясь, идут один вслед за другим в рабочих записях и формулах. Пару, которая подписывала вместе почти все научные работы, опубликованные ими, они пишут: «Мы нашли», «Мы наблюдали», и только изредка вынуждены употреблять такой трогательный оборот. В предшествующей работе один из нас обнаружил, что их активность даже больше, чем урана и тория, и высказал мнение, что это вызывается действием другого очень активного вещества, содержащегося в малом количестве в этих минералах. Супруги Кюри ищут это очень активное вещество в содержащем уран-минерале урановой смолке. Состав минерала был достаточно хорошо изучен, следовательно, новый элемент представлен в нем в столь малых количествах, что его присутствие ускользнуло от внимания ученых и не соответствовало чувствительности применяемых химических анализов. По самым пессимистическим расчетам, как и подобает настоящим физикам, всегда выбирающим из двух вероятностей менее приятную, Пьер и Мари полагают, что количество нового вещества должно составлять как максимум 1 к 100 по отношению к содержанию урановой смолки. Они считают, что это очень мало. Как бы изумились они, если бы узнали, что новый радиоактивный элемент представлен в урановой смолке отношением даже меньшим, чем 1 к миллиону. Терпеливо приступают они к исследованию по их собственному методу. Обычными аналитическими приемами выделяют все элементы, входящие в состав уранита, а затем измеряют радиоактивность каждого из них в отдельности. Путем последовательного отбора они мало-помалу убеждаются, что необычной радиоактивностью обладают только определенные части минерала. Чем дальше продвигаются они в своей работе, тем больше ограничивают поле этого исследования. Здесь та же техника, какую применяют детективы, обследуя один за другим дома данного квартала, чтобы напасть на след преступника и задержать его. Но здесь преступник не один. Радиоактивность сосредотачивается в двух различных химических фракциях. Для супругов Кюри это являлось указанием на то, что существуют два новых элемента. В июле 1898 года они уже могут заявить об открытии одного из них. «Ты должна придумать ему имя», — сказал Пьер жене. Бывшая панна Складовская с минуту раздумывает. Перенесясь душою к своей родине, она робко предлагает: «Не назвать ли нам его полонием?» В докладах Академии наук за июль 1898 года находим: «Если существование этого металла подтвердится, мы предлагаем назвать его полонием по имени страны, откуда происходит один из нас». Выбор названия показывает, что Мари, став французским физиком, не отреклась от своей родины. Об этом же говорит и то, что прежде чем заметка о новом радиоактивном веществе в составе уранита появилась в докладах Академии наук, Мари послала рукопись на родину, к Юзефу Багузскому, руководителю лаборатории Музея промышленности и сельского хозяйства, где начались ее первые научные опыты. Сообщение было опубликовано в ежемесячном иллюстрированном обозрении почти одновременно с опубликованием в Париже.
1: Ева Кюри. Мария Кюри. Фрагменты читала Ольга Маховая.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
4: давно прочитанные письма.
5: Генрик Ибсен, норвежский драматург, основатель европейской новой драмы. Автор «Бессмертного кукольного дома», проводя в Тироле свое 60-е лето, познакомился с юной и прелестной Эмилией Бардах. Он называл ее «майским солнцем в сентябрьской жизни» и «принцессой», а она мечтала отдать ему всю себя, как и многие другие поклонницы драматурга. Ей так хотелось стать его музой, и чтобы в веках ее имя всегда упоминали рядом с именем Ибсена. Драматург писал ей: «Помните ли вы, что мы говорили о глупостях и о безрассудствах? Или, правильнее сказать, я говорил разные вещи об этом. Тогда вы взяли на себя, милое дитя, роль наставницы и заметили с вашим тихим, мелодическим, проникновенным видом, что все же есть разница между глупостью и безрассудством. Конечно, я и раньше об этом думал, но этот эпизод, как все остальное, жив в моей памяти». «Ибо я должен бесконечно ломать над этим голову, была ли то глупость или безрассудство, что мы друг с другом встретились? Или то была столько же глупость, сколь и безрассудство? Или то не было ни то, ни другое? Я думаю, последнее будет самым верным. Просто то была природная потребность. В то же время то был рок. Подумайте об этом, когда будет нужно». Но я этому не верю. Я допускаю, что вы это поймете сразу и согласитесь со мной. После того лета они никогда не встречались. Принцесса стала просто еще одним персонажем пьесы.
6: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Спи, Алёнушка. Спи, красавица. А папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут. И сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойка, и серая мышка Нарушка. За окном темнеет. Писатель Дмитрий Наркисович Мамин, сибиряк, сидит у кроватки своей дочки Алёнушки и рассказывает ей сказки. Раньше он никогда не придумывал сказок для детей. Он писал путевые очерки, рассказы и романы о родном Урале, его природе и людях. Но однажды все изменилось. В Екатеринбург приехала Мария Гейнрих, красивая молодая актриса. Писатель влюбился. Чувство было взаимным, но было одно «но». Оба были несвободны. Вокруг их внезапного романа начались толки и сплетни. В 1891 году влюбленные бежали в Петербург. Больше мамин сибиряк на Урал не вернулся. Писатель был невероятно вдохновлен. Он не пропускал ни одного спектакля, где играла его любимая. Однако счастье оказалось недолгим. Мария родила дочку и на следующий день умерла. Мамин сибиряк чуть не покончил с собой от горя. В отчаянии он пишет своей матери: «Милая, дорогая мама, сегодня мне, наконец, минуло 40 лет. Роковой день. Я считаю его смертью, хоть умер на полгода раньше. Дальше каждый год явится своего рода премией. Так и будем жить. Наступила слишком ранняя осень. Я еще в силах и, может быть, проживу долго, но что это за жизнь? Тень. Призрак». Дочка, Алёнушка, росла болезненной, хрупкой и очень нервной. Засыпала с трудом, постоянно плакала. По вечерам, укладывая ребенка спать, мамин сибиряк начал рассказывать ей сказки. Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает. Баю-баю, баюшки-баю. Горе от смерти любимой жены не прошло, нет. Но рана зарубцевалась. Сказки, рассказанные дочери, писатель записал и собрал в отдельную книжку. Сборник назвал «Алёнушкины сказки». Мамин сибиряк очень дорожил ими и говорил: «Это моя любимая книжка. Ее писала сама любовь, и поэтому она переживет все остальное».
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок. Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. О Генри. Джефф Питерс как персональный магнит. Фрагмент.
2: На следующее утро, в 11, когда я сидел в номере один-одинешенек, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор пожаловал на квартиру к судье Бэнксу, который, как выяснилось, и был мэром. Он тяжело захворал. «Я не доктор, — говорю я. — Почему вы не позовете доктора?» «Ах, господин, — говорит дядя Том, — доктора Хоскина уехала из города за 20 миль в деревню. Его вызвали к больному. Он один врач на весь город, а судья Бэнкса очень плоха. Он послал меня. Пожалуйста, идите к нему. Он очень-очень просит». «Как человек к человеку, я, пожалуй, пойду и осмотрю его, как человек человека», — говорю я, кладу к себе в карман флакон настойки для воскрешения больных и направляюсь в гору к особняку мэра. Отличный дом, лучший в городе, мансарда, прекрасная крыша и две чугунные собаки на лужайке. Мэр Бэнкс в постели. Из-под одеяла торчат только бакенбарды да кончики ног. Он издает такие утробные звуки, что, будь это в Сан-Франциско, все подумали бы, что землетрясение, и кинулись бы спасаться в парке. У кровати стоит молодой человек и держит кружку воды.
3: «Доктор», — говорит мэр, — «я ужасно болен, помираю. Не можете ли вы мне помочь?»
2: «Мистер мэр», — говорю я, — «я не могу назвать себя подлинным учеником Эскулапа. Я никогда не изучал в университете медицинских наук и пришел к вам просто, как человек к человеку, посмотреть, чем я могу помочь».
3: «Я глубоко признателен вам», — отвечает больной. «Доктор Вовху, это мой племянник, мистер Бидл. Он пытался облегчить мою боль, но безуспешно. О, Господи! Ой-ой-ой!» — завопил он вдруг.
2: Я кланяюсь мистеру Бидлу, подсаживаюсь к кровати и щупаю пульс у больного. «Позвольте посмотреть вашу печень, то есть язык», — говорю я. Затем поднимаю ему веки и долго вглядываюсь в зрачки.
3: «Когда вы заболели?» — спрашиваю я. «Меня схватило... Ой-ой! Вчера вечером!» — говорит мэр. «Дайте мне чего-нибудь, доктор! Спасите! Облегчите меня!»
2: «Мистер Фидл», — говорю я, — «приподнимите-ка штору».
3: «Не Фидл, а Бидл», — поправляет меня молодой человек. «А что, дядя Джеймс?» — обращается он к судье. «Не думаете ли вы, что вы могли бы скушать яичницу с ветчиной?»
2: «Мистер мэр», — говорю я, приложив ухо к его правой лопатке и прислушиваясь, — «вы схватили серьезное сверхвоспаление клавикулы клавикардиала».
3: «Господи, боже мой!» — застонал он. «Нельзя ли что-нибудь втереть или вправить, или вообще что-нибудь?»
2: Я беру шляпу и направляюсь к двери.
3: «Куда вы?» — кричит мэр. «Не покинете же вы меня одного умирать от этих сверхклавикордов!»
2: «Уж из одного сострадания к ближнему», — говорит Бидл. «Вы не должны покидать больного, доктор Хоахо».
3: «Доктор Вовху», — поправляю я, и затем, возвратившись к больному, откидываю назад мои длинные волосы.
2: «Мистер мэр», — говорю я, — «вам осталась лишь одна надежда. Медикаменты вам не помогут. Но существует другая сила, которая одна стоит всех ваших снадобий, хотя и они стоят недешево».
3: «Какая же это сила?» — спрашивает он.
2: «Пролегомены науки», — говорю я. «Победа разума над сарсапариллой. Вера в то, что болезни и страдания существуют только в нашем организме, когда вы чувствуете, что вам не здоровится. Признайте себя побежденным. Демонстрируйте».
3: «О каких это параферналиях вы говорите, доктор?» — спрашивает мэр. «Уж не социалист ли вы?»
2: «Я говорю о великой доктрине психического финансирования, о просвещенном методе подсознательного лечения абсурда и менингита внушением на расстоянии, об удивительном комнатном спорте, известном под названием персонального магнетизма».
3: «И вы можете это проделать, доктор?» — спрашивает мэр.
2: «Я один из единых синедрионов и явных монголов внутреннего храма», — говорю я. «Хромые начинают говорить, а слепые — ходить, как только я сделаю пассы. Я медиум, колоратурный гипнотизер и спиртуозный контролер человеческих душ. На последних сеансах в Ан-Арборе покойный председатель уксусно-горького общества мог только при моем посредстве возвращаться на землю для бесед со своей сестрой Джейн. Правда, в настоящее время я, как вы знаете, продаю с тележки лекарства для бедных и не занимаюсь магнетической практикой, так как не хочу унижать свое искусство слишком низкой оплатой. Много ли возьмешь с бедноты?»
3: «Возьметесь ли вы вылечить гипнотизмом меня?» — спрашивает мэр.
2: «Послушайте», — говорю я, — «везде, где я бываю, я встречаю затруднения с медицинскими обществами. Я не занимаюсь практикой, но для спасения вашей жизни я, пожалуй, применю к вам психический метод, если вы, как мэр, посмотрите сквозь пальцы на отсутствие у меня разрешения».
3: «Разумеется», — говорит он, — «только начинайте скорее, доктор, а то я снова чувствую жестокие приступы боли».
2: «Мой гонорар $250, — говорю я. Излечение гарантирую в 2 сеанса.
3: «Хорошо, — говорит мэр, — заплачу. Полагаю, что моя жизнь стоит этих денег».
2: Я присел у кровати и стал смотреть на него в упор. «Теперь, — сказал я, — отвлеките ваше внимание от вашей болезни. Вы здоровы, у вас нет ни сердца, ни ключицы, ни лопатки, ни мозгов. Ничего. Вы не испытываете боли. Признайтесь, что вы ошиблись, считая себя больным. Ну, а теперь вы не правда ли чувствуете, что боль, которой у вас никогда не бывало, постепенно уходит от вас?»
3: «Да, доктор, черт возьми, мне и в самом деле стало как будто легче», — говорит мэр. «Пожалуйста, продолжайте врать, что я будто бы здоров и будто бы у меня нет этой опухоли в левом боку. Я уверен, что еще немного, и меня можно будет приподнять в постели и дать мне колбасы с гречишной булкой».
2: Я сделал еще несколько пассов. «Ну, — говорю я, — теперь воспалительное состояние прошло. Правая лопасть перигелия уменьшилась, вас клонит ко сну, ваши глаза слипаются, ход болезни временно прерван, теперь вы спите». Мэр медленно закрывает глаза и начинает похрапывать. «Заметьте, мистер Тидл, — говорю я, — чудеса современной науки». «Бидл, — говорит он, — но когда же вы назначите второй сеанс для излечения дядюшки, доктор Пупу?»
3: «Вовху», — говорю я.
2: «Я буду у вас завтра в 11 утра. Когда он проснется, дайте ему 8 капель скипидара и 3 фунта бифштекса. Всего хорошего». На следующее утро я пришел в назначенное время. «Ну что, мистер Ридл, — сказал я, как только он ввел меня в спальню, — каково самочувствие вашего дядюшки?»
3: «Кажется, ему гораздо лучше», — отвечает молодой человек.
2: Цвет лица и пульс у мэра были в полном порядке. Я сделал второй сеанс, и он заявил, что последние остатки боли у него улетучились. «А теперь, — говорю я, — вам следует день-другой полежать в постели, и вы совсем поправитесь. Ваше счастье, что я очутился здесь, на вашей рыбачьей горе, мистер мэр, так как никакие средства, известные в Корнукопее и употребляемой официальной медициной, не могли бы вас спасти. Теперь же, когда медицинская ошибка обнаружена, когда доказано, что ваша боль — самообман, поговорим о более веселых материях. Например, о гонораре в $250. Только, пожалуйста, без чеков. Я с такой же неохотой расписываюсь на обороте чека, как и на его лицевой стороне».
3: «Нет-нет, у меня наличные», — говорит мэр, доставая из-под подушки бумажник.
2: Он отсчитывает 5 бумажек по $50 и держит их в руке. «Бидл, — говорит он, — возьмите расписку». Я пишу расписку, и мэр дает мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман. «А теперь приступите к исполнению ваших обязанностей, сержант, — говорит мэр, ухмыляясь совсем как здоровый. Мистер Бидл кладет руку мне на плечо. «Вы арестованы, доктор Вовху, или вернее Питерс, — говорит он, — за незаконные занятия медициной без разрешения властей штата». «Кто вы такой? — спрашиваю я». «Я вам скажу, кто он такой, — говорит мэр, приподнимаясь на кровати, как ни в чем не бывало. Он сыщик, состоящий на службе в медицинском обществе штата. Он шел за вами по пятам, выслеживал вас в 5 округах и явился ко мне 3-го дня, и мы вместе придумали план, чтобы вас изловить. Полагаю, что отныне ваша практика в наших местах кончена раз навсегда, господин шарлатан».
3: «Ха-ха-ха! Какую болезнь вы нашли у меня? Ха-ха-ха! Во всяком случае, не размягчение мозга».
2: «Сыщик, — говорю я». «Именно, — отвечает Бидл. — Мне придется сдать вас шерифу». «Но это мы еще посмотрим, — говорю я, — хватаю его за горло и чуть не выбрасываю из окна». Но он вынимает револьвер, сует мне его в подбородок, и я успокаиваюсь. Затем он надевает на меня наручники и вытаскивает из моего кармана только что полученные деньги. «Я свидетельствую, — говорит он, — что это те самые банкноты, которые мы с вами отметили, судья Бэнкс. Я вручу их в полицейском участке шерифу, и он пришлет вам расписку. Им придется фигурировать в деле в качестве вещественного доказательства». «Ладно, мистер Бидл, — говорит мэр, — а теперь «Доктор Вовху», — продолжает он, обращаясь ко мне, — «почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом и не сбросите с себя кандалы?»
3: «Пойдемте, сержант», — говорю я с достоинством. «Нечего делать. Надо покориться судьбе». Затем, оборачиваясь к старому Бэнксу и потрясая кандалами, говорю: «Мистер мэр, недалеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм — огромная сила, которая сильнее вашей власти. Вы увидите, что победит она».
2: И она действительно победила. Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику: «А теперь, Энди, сними-ка с меня наручники, а то перед прохожими неловко».
3: «Что? Ну да, конечно, это был Энди Такер. Весь план был его изобретением. Так-то мы и добыли денег для дальнейшего совместного бизнеса».
0: О Генри. Джефф Питерс как персональный магнит. Фрагмент читал Владимир Самойлов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».Закладка на интересной странице.
4: В романе Генриха Манна «Верноподданный» главный герой Дидрих Геслинг с нескрываемым презрением говорит о встретившемся ему на улице человеке. От воинской повинности он, конечно, отвертелся. И шрамов у него тоже нет. Можно было бы еще понять почтение к воинским доблестям, но зависимость степени уважения от наличия шрамов кажется нашему современнику несколько необычной. А дело в следующем. Особые устои студенческой жизни в Германии складывались столетиями. При каждом университете существовали студенческие корпорации, порой даже несколько. Участие было делом добровольным, но если студент вступал в ряды такой корпорации, он в общественном мнении приобретал особый вес. Если нет, то как бы переставал существовать вовсе. Так Дидериху Геслингу, пишет Манн, цитирую, «чуть не с первого дня твердили о великих моральных и материальных выгодах безраздельной принадлежности к корпорации». Непременной составляющей студенческой жизни были фехтования. Отказ от участия в них равнялся гражданской смерти. Когда Дидериху намекнули, что пора ему, дескать, проявить себя в деле, то есть взять в руки рапиру, у него поначалу ёкнуло сердце. При первом же порезе у него закружилась голова, он почувствовал кровь на щеке, но когда ему зашили рану, он готов был танцевать от счастья. Теперь он мог предъявить шрамы. Во времена мензурных фехтований, а именно так они назывались, противники облачались в кожаные доспехи и специальные очки, поэтому ранение можно было получить только в щеку, лоб или подбородок. Туда-то все и целились. Поединки велись до первой крови, после чего немедленно прекращались. Таким образом, тот, кто пропустил удар, не считался проигравшим. Дуэльные шрамы украшали лица немецких мужчин до начала 20 века и постепенно сошли на нет. Остались только в литературе.
0: Слушайте на Радиокнига. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Писатель может сделать только одно – честно наблюдать правду жизни и талантливо изображать ее. Все прочее – бессильные потуги старых ханжей.
1: Авторское право.
0: Писателю Ги де Мопассану долгое время о литературе оставалось только мечтать. Пылкий Ги рос в неполной семье. Отец бросил их, мать занималась воспитанием сыновей одна. Юноша учился в унылом руанском лицее, затем гнил в окопах франко-прусской войны. Оттуда, как он сам говорил, из могилы в тюрьму, пошел служить в морское министерство ради куска хлеба. К издательствам и журналам его не подпускал наставник Гюстав Флобер, тот самый, автор «Госпожи Бовари». Не разрешал публиковаться. Стихи, повести, драмы и множество новелл – все в стол. Мопассан по заданию Флобера должен был писать ежедневно и как можно больше. От 5 часов вечера и до 10 утра все ваше время должно быть посвящено музе. Для художника существует только один принцип – жертвовать всем для искусства. В процесс выращивания из Мопассана писателя включилась даже мать. Флобер заставлял ее присматривать за сыном. «Мне кажется, что наш юноша любит немного послоняться без дела и не слишком усидчив в работе. Я хотел бы, чтобы он начал писать длинное произведение, пусть даже никуда не годное. Главное в этом мире – парить душой в высшей сфере». Но молодой писатель к крупным формам обращался редко, предпочитая новеллы и рассказы, которые пришли на смену веку романов. Первый его рассказ «Пышка» вышел в сборнике «Меданские вечера» рядом с произведениями Золя, Сеара, Гюйсманса и принес ему оглушительный успех. Даже суровый наставник Флобер аплодировал. «Я считаю «Пышку» шедевром. Да, молодой человек, ни больше, ни меньше. Произведение принадлежит перу мастера. Этот маленький рассказ останется, будьте уверены. Я действительно счастлив». Ги де Мопассан был

Взгляните на ананас, какой шишковатый и толстокожий, а под бугроватой корой его прячется душистая золотистая мякоть. А гранат, его кожура крепка, как подошва, как старая усохшая резина. А внутри притаились крупные розовые слезы, эти мягкие хрустали, его сочные зерна. Вот на окне скромно прижался в уголок неуклюжий кактус, колючий, толстокожий, стоит ненужный и угрюмый, как еж. И сколько лет стоит так, ненужный? И вдруг ночью на восходе солнца вспыхивает в нем огненная звезда, огромная, нежная, как исполинский цветок золотой розы. Улыбнулся угрюмый еж, и улыбнулся-то на какой-нибудь час. И долго помнится эта поражающая улыбка, эти суровые покрышки, угрюмые лица, нахмуренные брови. Вот угрюмый господин сидит на бульваре, читает газету и через пенсне строго поглядывает на вас. По виду-то уж очень суров. А я могу вас уверить, что это величайший добряк. И на бульвар-то заходит, чтобы поглядеть на детишек, послушать их нежные голоски. А вот деловой человек. Он только что сидел в своей лавке и, забыв все, выстукивал на счетах и выводил в толстой книге цифры и цифры. И, кажется, нет для него ничего, кроме его цифр и барышей. Кажется. А попробуйте заглянуть в него хорошенько. Да незачем и заглядывать. Придет такой случай, что он и сам раскроется, как угрюмый кактус, и выглянет из него то, что, казалось, совсем задавили в нем его толстые книги и цифры. Да, наружность обманчива. Да вот вам пример. Мой Марс, мой близкий друг, простой двухгодовалый сеттер. Он тоже, как бы это сказать, ну, обманчив, что ли. Да, простой, как можно подумать с первого взгляда. Весь рыжий, ласковые глаза. Очень смирный, когда спит на коврике под вешалкой. Даже иногда улыбается во сне. Очень мило виляет роскошным хвостом. А вы попробуйте у него выдернуть косточку из пасти. Вы попробуйте. Я раз попробовал, больше не пробую. И вообще, шельма порядочная. А как он делает стойку на мух, я не охочусь. И он поневоле упражняется над этой дичью, чтобы не зарыть в землю таланта. Стоит полюбоваться. Он весь ласка и нежность. Не думает ни о костях, ни о почтальоне, которого считает врагом дома. Млеет и тает с поднятой лапкой, и в карих глазках его не то грусть, не то мольба, и мухи с восторгом взирают на него, и польщены, польщены, ляск, и мухи как не бывало. А вот еще картинка. Бывало, мой старый кот Мурза, друг и приятель Марса, проснется от кошмарного сна. На печке до 40 градусов. Свалится мешком на пол, бредет, как очумелый, не разбирая куда, и сослепу направляется прямо на Марса. Тот уже из-за лапы прекрасно видит ошибку и рад, и не пошевелится. И только старик ткнется ему мордой в живот, так гавкнет, что старый Мурза с шипом и свистом стрелой взлетает на шкаф, сбрасывая по дороге бремя лет. Вот каков этот Марс. Но красив, очень красив, так красив, что однажды какая-то старушка купила для него на бульварчике вафлю и только загубила пятак. Из ее рук Марс не принял, а какая-то кривая собака выхватила с налету вафлю и умчалась. Это было так неожиданно, что даже Марс растерялся и долго, как зачарованный, глядел на дорогу. Итак, он стройн и игрив, умен, как всякий ирландский сеттер, кокетливо носит пышный хвост и очень любит, когда подают обедать. Не совершал подвигов, но имеет золотую медаль, хотя и английского происхождения, но не горд и внимательно следит за кусками, поводя носом и выпрашивая глазами. Иногда в нетерпении теребит лапу,

лапой скатерть и колени и тихим повизгиванием напоминает об обязанностях к ближним. Ближними своими он считает себя, затем опять себя и еще раз себя. Выразительным взглядом держит Мурзу на приличной дистанции от своей чашки и считает приятным долгом разделить с ним эту скудную трапезу, не обращая внимания на бессильное фырканье. Но, думается, он делает это из вежливости. Просто он всегда готов услужить и составить компанию. Нравственность его безупречна, хотя несколько и оригинальна. Рассуждая, что пол существует, чтобы на нем лежать, стол, чтобы на нем обедать, а буфет, чтобы прятать съедобное, он не выносит беспорядка и прибирает все, что попадает на пол или остается на столе. Любит меня до страсти и всех незнакомых считает моими врагами и старается их изловить. Делается это очень ловко. Он охотно пускает их в комнаты, ходит за ними по пятам и не позволяет взять со стола даже газеты, если меня нет в квартире. А уж выйти не позволит ни в каком случае, становясь к двери с красноречивым рычанием».

0: И старые слова.
1: Два же брата между тем деньги царские получили, в опояске их зашили, постучали яндовой и отправились домой. Так отметили удачную продажу коней братья Иванов в сказке «Конек-горбунок». Что же это за яндова такая? И зачем братья ей стучали? Яндовой называли низкую чашу для пива, кваса или браги. У чаши этой обязательно был носик для разлива и одна или две ручки, чтобы ее было удобнее держать. Обычно яндовы делали в виде ладьи, утки, петуха или других птиц. Металлические яндовы изготавливали из меди, олова или латуни. Чаще всего такие яндовы никак не украшались, потому что их не ставили на стол. Хозяйка обносила яндовых гостей, разливая питье в чарки и кубки. А иногда из яндовы пили по очереди, передавая ее по кругу. Деревянные яндовы часто делали из капа, нароста на березе, или выдалбливали из корня. Такие чаши как раз украшали нарядным орнаментом и ставили на столы.
0: Такие старые слова.
1: Яндовы были самых разных размеров. От огромных, в которых помещалось несколько ведер, до самых маленьких. У братьев из сказки о коньке-горбунке, видимо, яндова была небольшая, на двоих. Что же до стука, то постучать яндовой означало попросту напиться. И то верно, когда пьешь много и долго, приходится не раз ставить пустую чашу на стол. Вот и получается стук.
0: Такие старые слова.
2: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Забытые писатели России. Возрождение. Настоящая фамилия писателя, публициста, критика Владимира Людвиговича Дедлова – Кигн. Он родился в 1856 году в Тамбове. Отец – обрусевший немец, чиновник среднего звена, мать – белорусская писательница и фольклористка. Вскоре семья переехала в Белоруссию. В Рогачевском уезде Кигны приобрели село Дедлово, отсюда и псевдоним писателя. Владимир получил хорошее образование, учился в московской немецкой школе, потом в русской классической гимназии. Окончил юридический факультет Петербургского университета, через год защитил диссертацию и начал работать в структурах переселенческого управления Министерства внутренних дел. С небольшими перерывами прослужил там практически всю жизнь. Успешно сочетал работу с литературным творчеством. Писал в разных жанрах много, ярко, просто и правдиво, с тонким юмором. Публиковался в самых влиятельных газетах и журналах. При жизни были изданы 11 его книг. Среди них циклы очерков «Белорусские силуэты», «Издалека», сборник рассказов «Мы», повесть «Сашенька», историческая трилогия «Варвар, Эллин, еврей», комедия «Петербургский кузен», автобиографическая повесть «Школьные воспоминания», несколько томов заметок о путешествиях по России и Европе. Также Дедлов написал биографию своего друга, художника Виктора Васнецова, и искусствоведческую работу «Киевский Владимирский собор и его художественные творцы». Одна из самых интересных сторон литературной деятельности Владимира Кигна Дедлова связана с его работой в переселенческом управлении. За годы службы он объехал Урал, Сибирь и Дальний Восток. Командировки были многомесячными, а в Оренбурге он работал 3 года. Написал 2 больших труда «Переселенцы на новые места» и «Панорама Сибири». Читаются как увлекательный роман. Когда началась русско-японская война, Дедлов стал первым военным корреспондентом в России. Писал репортажи с театра военных действий в газету «Новое время». Удостоен медали «Общества Красного Креста». Последние годы жизни провел в своем имении в Белоруссии. Хотел подготовить к печати полное собрание сочинений, но не успел, а наследников у него не было. Русский писатель Дедлов Кигн Владимир Людвигович. Годы жизни 1856-1908.
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Нина Петровская. «Предутренние тени».
3: Три любовника, покинутые женщинами. Смешное и грустное сочетание. Три любовника, терзаемые тоской об утраченном счастье, сходящиеся вместе, чтобы утешаться подобием своего горя в другом. Это ли не сюжет для юмористического рассказа? И, может быть, каждый из нас троих подумал так однажды, но после был не в силах противиться странному извращению чувств, тому непонятному притяжению, которое влекло нас друг к другу, как болезнь души, как потребность близости между людьми, одержимыми тайной мучительной страстью. Мы были близки и раньше, встречались часто, говорили на «ты», но настоящая близость, похожая на странную мистическую зависимость друг от друга, создалась в то далекое лето, воспоминания о котором останутся в моей памяти навсегда. О, город летом! Пустой раскаленный каменный ящик, покинутый всеми, кто мог его покинуть для отдыха и забвения. И кто не дышал отравленным зноем пустых комнат с мебелью, одетый в сауны, с занавешенными зеркалами и запахом нафталина, тот не поймет странного оцепенения всех чувств, которые охватывают душу, словно беспрерывный кошмар в знойной ночи и дни. Мы трое в то лето не поехали никуда. Мы, может быть, инстинктивно не хотели природы и жаждали остаться лицом к лицу со своим горем. Как мы условили встречаться, я не помню, да, вероятно, это случилось само собой, и соглашение было тайное, без слов. Обычно мы сходились на закате и расставались под утро. В ясные вечера выносили три кресла на крохотный балкончик, прилепившийся под крышей шестого этажа. Мы звали его «Ласточкино гнездо» и любили за постоянную близкую возможность, о которой каждый думал не раз, наклоняясь над низкими перилами, над синей, едва освещенной пустотой. Если не было дождя, мы оставались так всю ночь и расставались под утро. С половины июля сходились у меня. Вот наступает вечер. Без зова, без обещания первым звонит Алексей. Неизменным жестом кладет он на стул свою старую шляпу и протягивает мне влажную тонкую руку. Говорим о постороннем, неважном ни мне, ни ему, о личном только в шутку, только в легком неуловимом намеке. Таково было тайное условие, и мы выполняли его строго. Всегда громко звонит Вячеслав. Долго причесывается в прихожей и входит с папироской в зубах. Стук его толстых американских подошв на мгновение неприятно нарушает тишины комнаты, уже погружающейся в лиловатый сумеречный мрак. Нагретый воздух неподвижен. «Алексей, тебе хочется в поле? Вот сейчас, когда падает роса и раскрываются ночные цветы». Словно только что проснувшись, Алексей смотрит на меня долгим невидящим взглядом, потом опускает ресницы и несколько мгновений молчит. Закрыв глаза, точно слепой, точно лунатик, он вытягивает вперед свои бледные руки и говорит: «Я был уже сегодня. В холодных синих залитейских полях был я сегодня весь день. Только там тишина и бессмертное счастье. Мне хочется только туда». Резкой гримасой кривится насмешливый рот Вячеслава. Сверкнули под стеклами пенсне умные маленькие глазки. Он сидит неподвижно, угловатый, как англичанин, в преувеличенном модном костюме, похож он на манекен в витрине дорогого магазина. И вдруг вскакивает и говорит: «Ты был сегодня в Залитейских полях, а я весь день думал, не удастся ли мне вот такой маленький опыт». Вячеслав подходит к двери, аккуратно притворяет левую половину и кладет на ребро ее маленькую черную голову с хохолком на макушке. «Смотри». Он берет за ручку другую свободную половину. «А что, если хлопнуть ею, да посильнее, с размаха, без жалости? Неужели все же не треснет этот безумный орех со свищом? Или нужно давить медленно, понемногу? Я не знаю». Он отходит к окну и натянуто смеется. Конечно, это шутка, не более как одна из шуток веселого Вячеслава, но мы не смеемся. Мы в столовой. Рядом в кабинете уже совсем темно, там спущены шторы. Ни контуров, ни отцветов, ни теней. Может быть, этим утром он в исступлении расшвырял кисти, изрезал начатое полотно и бросился из дому. А горничная бежала за ним по лестнице и кричала: «Барин, барин, а шляпу-то? Возьмите же шляпу!» Потом бежал он из улицы в улицу, в глухие переулки, на окраины, в трущобы, где пахнет водочным перегаром и горячей несвежей едой. И не знал уже он, от печали или от прогорклого едкого чада выступают на глазах эти мелкие жгучие слезинки. Может быть, под вечер сидел он в дешевой пивной, шумели кругом, в пыльной духоте изнемогали даже привычные гости кабака. Краснели потные щеки, хрипло звучали голоса, тонкий профиль под помятой с полями шляпой, лицо распятого ангела на фоне заплеванных стен. Неужели это только один из бегущих минутных обликов жизни, жизни земной и жестокой? Я знаю, как провел этот день Вячеслав, но мы молчим, выполняя обет. В комнате совсем темно, мы уже не видим друг друга. Так проходит немая короткая ночь. Где мы? Кто мы? Зачем здесь втроем в темноте? Иногда мне хотелось вскочить с дивана, повернуть электрическую кнопку и зашуметь, двигая стульями, чтобы грубо нарушить часы тихого безумия. В час чуткой тишины, когда на краткий промежуток замирают все мучительные летние звуки, тяжелая дремота против воли туманит сознание. В этот час затихает страдание. В этот час пощады и покоя хрупкий сон развертывает длинную ленту живых воспоминаний. Мы трое знаем эту тайну предрассветной дремоты. Ради этих минут мы влечемся друг к другу, суеверно ожидая, что придут они только, когда мы втроем. Три женщины, три призрака приходят в этот час к покинутым. Высокая, гибкая, как веточка вербы, лицо Ундины, золотые короткие кудри, манящие нежные руки и зеленый русалочий взор, нежить бездушная в образе женщины, жена Вячеслава. Парижская шляпа с длинным пером, бесстыдное платье падает с розовых плеч, вся как идол в горящих камнях, близкая всем и чужая ему. Беспредельная ночная мечта. Он срывает прозрачное платье, шляпу с роскошным пером и атласный корсет, и кружева, и чулки. Вот она, вот настоящая. Милая девочка в белой рубашке смеется, целует, зовет домой. В тот дом, что приснился когда-то, когда проснулся и не знал, почему в спальне рядом ее постель, почему здесь его книги, вещи, почему в прихожей рядом с белой ротондой его пальто. Было так странно сидеть в кабинете и отвечать «Войди» на легкий стук ее пальцев. В столовой накрывалось на два прибора. Утром ставили рядом американские башмаки и маленькие туфли на высоких каблуках. Нет, верно, он уж не бездомный бродяга, не желез меблированных комнат. И поверил он в сон, и белую девочку нежить бездушную назвал женой. А после проснулся опять жилец меблированных комнат, бродяга в модном жилете. Кого-то проклинал, кого-то уверял и не понимал больше жизни. Большой, измученный ее шуткой ребенок. Скользящими шагами с плавным змеиным качанием подходит к Вячеславу женщина, тонкая, как веточка вербы, с лицом Ундины, с зеленым русалочьим взглядом. Длинные пальцы с бездушной лаской касаются его шеи. Горьким хмелем наполняется темное сердце. «Останься! Останься хоть так!» Медленно, плавно и тихо приближается к Алексею женщина. Длинное белое платье, покатые плечи, пышная грудь, широкие бедра тонут в спадающих складках. Спокойно лежат на затылке тяжелые светлые косы. Вся она ясная, нежная, верная, вечная женственность, вечная радость, единственный образ его поэтических грез. Она все обещала и все отдала, но другому. В белом платье подходит, кладет круглые свежие руки на острые плечи Алексея и смотрит холодным взглядом синих глаз. Он плотно сжал веки. На щеках синева от ресниц, и он шепчет с безумной улыбкой, он шепчет, безумный лунатик, там мысль, единственная сила. Она вернет все, что было. Отнято здесь. Встретимся. Встретимся там, в залетейских полях. И третья приходит в знакомые комнаты. Долго смотрит вокруг и молчит. На ней черное платье и летняя белая шляпа. Так она была одета в последний наш вечер на земле. Я знаю все, что скажем мы оба. Все горе, все мучение воскреснет сейчас. Но я не боюсь. Я не мог бы жить, если бы не было этих мучений.
4: «Ты ушла», — говорю я печально. Она молчит.
3: «Ты никогда не любила меня?»
4: «Нет, любила тебя и люблю. Но тогда как могла ты уйти? Ты сам не захотел быть со мной.
3: Быть так, как ты предлагала. Втроем. Делить тебя с кем-то, с отвращением касаться твоего тела, не верить тебе, вечно видеть за твоими плечами ненавистный призрак другого. Ты так предлагала мне быть.
4: Ты должен был верить.
3: Во что же?
4: В то, что я люблю тебя одного. Я же приходила к тебе. Я просила у тебя прощения за все, в чем была виновата. Ты обещал мне прощение.
3: Ах, улыбнись, поцелуй меня. Я измучен». Я говорю уже бессвязно, я не помню, что говорю.
4: Беспощадные злые слова ранят душу. Мне хочется ударить ее по лицу, сорвать шляпу, сорвать это страшное черное платье, целовать ее голые плечи. Останься, останься со мной. Мы созданы друг для друга. Ты помнишь, ты это сказала однажды? Разве знаешь ты с тем хоть подобие нашего прежнего счастья?
3: И вдруг мрачным укором загораются черные померкшие глаза. Она прежняя. Я узнаю ее. Боже мой!
4: Зачем ты не сумел сделать так, чтобы хотела я только тебя?
3: Тьма, пустота, конец.
4: Уйди, говорю я спокойно. Уйди.
3: Почти день. С отвратительной четкостью выступают линялые обои, смятые шторы, пятна на скатерти. Почему-то страшно смотреть на нетронутый самовар, на аккуратно положенную горку сухарей. Воздух розовеет. Воркуют голуби под крышей, чирикают воробьи. Они ушли. Что я буду делать? Куда убегу из страшных утренних комнат? Но мне некуда бежать, и я не хочу защищаться. С каждым днем все ниже, все безвольнее, все глубже я падаю в тьму, в небытие, в пустоту. Если вдруг будет чудо, и однажды вернется та, которую ждал я так долго, я, быть может, скажу ей: не надо, уйди, потому что теперь мы встретимся там, только там, в Залетейских полях.

0: Нина Петровская. «Предутренние тени». Фрагмент читал Сергей Корякин.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Экслибрис. Из книг. У крокодилов есть способность, которая не помешала бы человеку. Они умеют расслабляться и радоваться жизни. Если нечего есть, животное может полгода лежать на солнышке, наслаждаясь теплом и любуясь пейзажем. Эту особенность крокодилов отметил биолог Владимир Денец в книге «Песни драконов. Любовь и приключения в мире крокодилов и прочих динозавровых родственников». Странно слышать слово «любовь» по отношению к этим зубастым хищникам. Тем не менее, крокодилы могут быть нежными. Дело в том, что их челюсти более чувствительны, чем человеческие пальцы. С прикосновения подбородками у крокодилов начинается личная жизнь.
1: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнига.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Над желтыми саваннами и редкими лесами Танзании возвышается гигантская глыба из застывшей лавы и вулканического пепла. Килиманджаро. Гора, которая сверкает. Макушку этого высочайшего пика Африки покрывает блестящая шапка изо льда и снега. А у подножья веками жил народ Джага. Они выращивали бананы и просо, носили меховые накидки и пели песни, в которых обращались к духам предков и солнечному божеству Рува, живущему на самой вершине Килиманджаро. Однако с приходом в этот край европейских колонизаторов древние предания оказались забыты, и один из местных жителей в 1889 году согласился помочь немецкому путешественнику Гансу Мейеру и австрийскому альпинисту Людвигу Бурчеллеру покорить снежный пик. Сделать это было непросто. За почти 6-километровый подъем им пришлось пройти все климатические пояса, которые есть на планете, от экваториального до полярного. Тем не менее, восхождение удалось, и перед исследователями открылся не только Исполинский горный массив, но и его спящие кратеры. Впоследствии материалы Мейера об этой экспедиции легли в основу целой науки – вулканологии. Но ни географические открытия, ни научные достижения не прославили Килиманджаро так, как это сделала литература. Американский писатель Эрнест Хемингуэй в 30-е годы прошлого века отправился в Восточную Африку на сафари. И его читатели увидели заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем квадратную вершину Килиманджаро. Современные ученые уверяют, что с тех пор снегов на сверкающей горе порядком поубавилось, но ледник еще не растаял. А из-под его переливающейся корки в любой момент может брызнуть раскаленная оранжевая лава.
0: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.
2: Давеча Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль — это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук. Он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента. Он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что ходить по потолку или принимать телепатемы, но зато уж умеющего хорошо. Или самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется, и он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дублей умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело, даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди, вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин, а поговорить не с кем. Стоят, как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ногу не переминаются, и сигарету спросить не у кого. Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине, и никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой «Москвич», ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката. Витькин дубль стоял, упершись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив. «Мы не Декарты, не Ньютона, мы для нас наука темный лес, чудеса мы нормальные, астрономы, да, хватаем звездочки с небес». Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витькиного дубля, который осмеливался припираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича даже сотворенные мною чучелы без рук, без ног боялись до судорог, по-видимому, инстинктивно. Справа от дубля в углу стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80Е, убыточное изделие Китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом в свете трех рефлекторов блестел штопанной кожей мой старый знакомец — диван. На диван была водружена детская ванна с водой, в ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у самой двери стояла большая зеленого стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыли находился опечатанный джин. Можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками. Витькин дубль перестал рассматривать гомеостат, сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбу, пропел следующий куплет. «В целях природы обуздания, в целях рассеять неученье тьму, берем картину мироздания, да, и тупо смотрим, что к чему». Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся, сопя что-то там, с трудом проворачивать. Витька был серьезный работник, не то что шалопай из отдела абсолютного знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента. Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину. «Скотина!» — сказал дубль с выражением. Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, потом я ехидно осведомился. «Работаем?» Дубль тупо смотрел на меня. «Ну, брось, брось», — сказал я, — «все ясно». Дубль молчал. Он стоял как каменный и не мигал. «Ну, вот что», — сказал я, — «сейчас 10:30. Даю тебе 10 минут. Все, прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А уж обесточу я сам». Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание. На столе появился «Мерседес», авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать время от времени, опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже, и я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Пошарив в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно пощелкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал: «Ну?» «Чего ты ко мне пристал?» — осведомился Витька. «Видишь ведь, что человек работает». «Ты же дубль», — сказал я. «Не смей со мной разговаривать». «Убери клещи», — сказал он. «А ты не валяй дурака», — сказал я. «Тоже мне дубль». Витька сел на край стола и устало потер уши. «Ничего у меня сегодня не получается», — сообщил он. «Дурак я сегодня. Дубля сотворил, получился какой-то уж совершенно безмозглый. Все ронял, но Мклайдет сел животное. Треснул я его по шее, руку отбил. И окунь дохнет систематически». Я подошел к дивану и заглянул в ванну. «А что с ним?» «А я откуда знаю?» «Где ты его взял?» «На рынке». Я поднял окуня за хвост. «А чего ты хочешь?» «Обыкновенная снулая рыбка». «Дубина», — сказал Витька. «Вода-то живая». «А, — сказал я и стал соображать, чтобы ему посоветовать. Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно, в основном по сказке об Иван-Царевиче и Сером Волке. Джин в бутыле двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запаленное снаружи. «Протер бы бутыль», — сказал я, ничего не придумав. «Что?» «Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там». «Черт с ним, пусть скучает», — рассеянно сказал Витька. Он снова засунул руку в диван и снова провернул там что-то. «Окунь ожил». «Видал?» — сказал Витька. «Когда даю максимальное напряжение, все в порядке». «Экземпляр неудачный», — сказал я наугад. Витька вынул руку из дивана и уставился на меня. «Экземпляр», — сказал он, — «неудачный». Глаза у него стали как у дубля. «Экземпляр экземпляру люпус эст». «Потом он, наверное, мороженый», — сказал я, осмелев. Витька меня не слушал. «Где бы рыбу взять?» — сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам. «Рыбочку бы». «Зачем?» — спросил я. «Верно», — сказал Витька. «Зачем? Раз нет другой рыбы, — рассудительно произнес он, — почему бы не взять другую воду? Верно?» «Нет, — возразил я, — так не пойдет». «А как? — жадно спросил Витька. — Выметайся отсюда, — сказал я. — Покинь помещение». «Куда?» «Куда хочешь». Он перелез через диван и сгреб меня за грудки. «Ты меня слушай, понял?» — сказал он угрожающе. «На свете нет ничего одинакового. Все распределяется по гусяне. Вода в воде рознь. Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств». «Эй, милый!» — позвал я его. «Новый год скоро, не увлекайся так!» Он отпустил меня и засуетился. «Куда же я его дел? Вот лапоть, куда я его сунул? А, вот он!» Он бросился к стулу, на котором торчком стоял Мклайдет. Тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляюще: «Опомнись. 12-й же час. Тебя же ждут. Верочка ждет». «Не», — отвечал он, — «я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый. Дурак дураком. Анекдоты стойку делает, танцует, как вол». Он крутил в руках Мклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз. «Выметайся, говорят тебе!» — заорал я в отчаянии. Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с джином и стал смотреть. Витька замер в классической позе для материального заклинания, позиции мартихор. Над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей, исчез Мерседес, исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами.
3: Витька, не глядя, сунул умкладет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протер Джину окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории.
0: Аркадий и Борис Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу». Фрагмент читал Владимир Левашов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: энциклопедия.
1: Буква П. Пасквиль. Слово «пасквиль» обязано своим происхождением статуе, которая уже более 5 столетий стоит в центре Рима. В народе ее называют «пасквино», а вот дальше начинается туман. Предположительно, эта греческая статуя датируется 3 веком до новой эры. Предположительно, она изображает Аякса с трупом Ахилла, а может быть и Менелая с трупом Патрокла. Мнения расходились уже в XVI веке. Поскольку исторически ответственные римляне не могли называть статую Аяксом, а вдруг это Менелай, они окрестили ее именем учителя, хозяина школы, что располагалось напротив статуи. Впрочем, может быть, это был башмачник, трактирщик или цирюльник. В любом случае, с определенного времени статую стали оклеивать сатирическими стихами. Отсюда и пошло слово «пасквиль».
2: Только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде.
1: Авторское право.
0: В эмиграции поэт Иосиф Бродский преподавал историю русской литературы, русскую и мировую поэзию, теорию стиха. Занимал профессорские должности, хотя у него не было даже документа о среднем образовании. Он бросил школу и пошел на завод фрезеровщиком. Потом поступал в школу подводников. Не приняли. Мечтал стать хирургом и даже устроился на работу в прозекторскую, но передумал. С геологическими партиями объездил Север и Сибирь. В экспедиции в Якутске в 1959 году Бродский купил книжку стихов Баратынского. Прочитал и понял, что станет поэтом. Он вспоминал: «Когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял, чем надо заниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что Евгений Абрамович как бы во всем виноват». Бродский самостоятельно изучил английский и польский и работал профессиональным поэтом-переводчиком. Он опробовал более десятка профессий, но всякий раз выбирал те, что оставляли больше времени на чтение и творчество. Это стало поводом для травли. В 1963 году в газете «Вечерний Ленинград» вышла статья «Окололитературный трутень», где Бродского назвали пигмеем, карабкающимся на Парнас. Статья заканчивалась призывом: «Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде». В марте 1964-го суд обвинил Бродского в тунеядстве и приговорил к ссылке с обязательным привлечением к физическому труду. Наказание поэт отбывал в Архангельской области. Позже он вспоминал: «Те два года, которые я провел в деревне, самое лучшее время моей жизни. Я работал тогда больше, чем когда бы то ни было». В ссылке Бродский создал многие известные стихотворения, осознал свои задачи и сформулировал кредо. Он писал: «Моя самая главная цель, как я теперь понимаю, звучание на какой-то ноте, глуховатой, отрешенной, не знаю, как и сказать. Знаю только, что не звонкой, не убедительной, и еще какой-то она не будет. Вот ради этой ноты и вся жизнь». Под давлением общественности срок Бродскому сократили. Из ссылки он вернулся признанным поэтом.
1: Авторское право. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу.

Одно время меня стала упорно преследовать белая коробочка от какого-то лекарства. Коробочка белого некрашенного дерева с отлично пригнанной выдвижной заслонкой. Было достаточно сесть за стол с добрыми намерениями, я пером спасаю человечество, как сейчас же мысль отвлекала коробочка, не нашедшая ни места, ни применения. Выбросить такую коробочку свыше моих сил. Тут и любовь к деревянным предметам, особенно некрашенным, и сознание того, что коробочка есть продукт труда, и вообще жадность человека к вещам во мне развитая до болезненности. Так что я утопаю в бумажках, мундштуках, ножичках, пепельницах, скрепках для бумаги, острых и тупых карандашах, зажигалках, футлярах, гребешках, штемпелях, зубочистках, стаканчиках, календарях. Одних разрезательных ножей 6 или 7 штук. 5 резинок. Хотя ничего не стираю. Губка для марок. Всегда сухая. Очки для дали, для близи, для чтения, для разговора. Лупа большая и 3 маленьких. Оставшаяся от фонарика лампочка. Пипетка для бензина, складной метр. Белый клей. Точилки-ключики от чего-то отпавшие и еще не приклеенные кусочки. Ножницы газетные, да ножницы малые прямые, да кривые для ногтей и на случай заусеницы, да цветной детский кубарик с цифрами 3 пинцета, и уж не говорю про чернильницы, про коробочки с неизвестными мелочами, про книги, про папки, про газеты, и все это только на столе. А если начать выдвигать ящики стола, и тот, где бумаги, и тот, где курительная, и тот, где столярные инструменты, и где фотографии, где вообще то, что больше никуда не засунешь. Или если обвести глазами книжные полки и регистраторы, висящие за щипочки с приглашениями и воззваниями, да портреты, да кружка пивная немецкая, да кинжал арабский, да тот самый пистолет, из которого Пушкин убил Лермонтова, да деревянная ложка, которую Суворов хлебал солдатские щи, да шахматы, да портфели и портфельчики. Если, говорю я, все

утративших силу первоначального назначения, но вполне сохранивших первоначальный облик, совершенно так же, как и белая коробочка, грустно и обиженно слоняющаяся по столу, запинаясь за уже прижившиеся и уверенно стоящие на своих местах многочисленные предметы моего вещевого хозяйства. Найдя, наконец, Стило, уходившее навестить свою тетку, щеточку от пишущей машины, водворяю его на обычное место в высоком ассиро-вавилонской работы металлическом стакане с пометкой 1926 и вижу, с каким презрением смотрит на него Стило новое, носящее имя товарищ Ватерман. И тут же жмется и теснится вместе с другими орудиями писательского производства перо гусиное, серое и потрепанное, оставленное не за красоту, а за то, что гусю, мне его подарившему, было отроду 80 лет. Я даже раньше не подозревал, что гуси так долговечны. Иначе говоря, из хвоста того же гуся мог в Париже дергать перья, например, Иван Сергеевич Тургенев, который в ранние годы своего писательского труда писал, несомненно, перьями гусиными. Этот гусь мог знать Ивана Сергеевича еще не старым человеком, сам, будучи уже достаточно взрослым и женатым на стаде жен, даже дедушкой. Попробуйте-ка решиться выбросить такое историческое перо, которым, может быть, написаны на Рю де Револи записки охотника. И вот, поставив перед собою, чтобы записать для потомства эти свои встречи с Тургеневым, машину с русскими буквами, которую я зову ласково Машей, в отличие от Пупси, машинки с латинским шрифтом, ревнивой, замкнутой, живущей у меня на положении терпимой иностранки, налоги полностью, права с ущербом. Я замечаю, что забыл слепить с бездушной оболочки чрезвычайно милых заграничных писем почтовые марки с изображением отрезанных королевских голов, невинных девушек, львов-рыб, голубя в шестиконечной звезде, скалы готических зданий. Старый, законопослушный интеллигент, я считаю собирание марок воздействием наследственной психопатии, и счел бы личным оскорблением, если бы меня заподозрили в филателизме. И я охотно опорожниваю коробку с собранными сокровищами в карман первого зашедшего ко мне человека с признаками атавизма и остановившимся взором. Но бросать в корзину конверты вместе с головами королей, великих ученых и красноармейцев мне не по силам. Марка — вещь. И у каждой вещи есть своя душа, неугасимая штемпелем. Возможно также, что мы не миримся с фактом мгновенной утраты некоторыми вещами их ценности без их физического уничтожения. Символ не зачеркивается так легко. Если, например, на тысячефранковый билет надлежащей властью будет поставлен штемпель «ничтожен», вы все-таки его не выбросите, а будете носить в бумажнике, причем так, чтобы был виден кончик, когда в магазине «Юнипри» платите франк за шнурки для башмаков. Никогда у меня не поднималась рука выбросить металлическую коробку от табаку какого-то Скаферлатти-визир, не очень верю в его существование. Коробки накапливаются десятками, сотнями, колоннами, тоннами, загромождают квартиру, пока не находится благодетель, радостно ахающий и уносящий их в три приема. Причем я убежден, что он и не знает, что с ними делать. Не любопытно ли, например, что некоторые с удовольствием освобождаются от ненужной им газовой плиты, потому что перешли на электрическую, даже жертвуют в библиотеку прочитанные номера современных записок вместе с началами, концами и продолжениями начала и окончаний, то есть расстаются с длительными ценностями, но никогда в своей жизни не решились бросить в сорный ящик маленькое су, никчемно валяющееся на столе,

которой уже нельзя купить даже металлического колесика от ножки подержанного депутатского кресла. Я хотел бы видеть человека, носящего на носу 7 близоруких диоптрий, который не сохранял бы неизвестно для чего стекла очков своей молодости, хотя сквозь эти стекла он уже не способен прочитать даже заголовок о похищении нового генерала. Разве что у него есть дети, подающие надежду на такую же близорукость. И я должен сознаться, что пришел в восхищение, когда один, вполне родственный мне по духу человек, аккуратненько срезал острым ножиком остатки щетины на истертой зубной щетке, а костяную ее рукоятку спрятал, потому что мало ли на что она может понадобиться. Например, размешивать какую-нибудь смесь. Или же можно из нее выточить потерянные фигурки карманных шахмат, для чего достаточно приобрести токарный станок и хорошенько подучиться на нем работать. Он же срезает с изношенных помощи металлические части и накопил бы их очень много, если бы не случайная утрата имущества, связанная с революционными событиями. После этого можно ли удивляться, что мне не дает покоя белая деревянная коробочка от патентованного лекарства, потерянно гуляющая по моему столу? И она найдет свое место. Поставим вопрос шире и научнее. Есть несомненная духовная связь между гоголевским Плюшкиным и Иваном Калитой, как между последним и Владимиром Лениным, изрекшим, что «в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится». Это мудрость людей кондовых, людей от земли, понимающих, что такое компостная куча, как она составляется и какие выгоды сулит хозяйственному мужичку. Плюшкин напрасно Гоголем изображен в таком неприглядном виде. Имея достаточно оснований не любить людей, даже родная дочь его обидела, нестраченную любовь он перенес на вещи. В молодые годы он был прекрасным хозяином и семьянином. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум, опытностью и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать. Он был по природе скопидомом, и в это слово следует вдуматься. Оно по корню своему имеет смысл положительный. И Плюшкин был виноват лишь в том, что пришла старость и пришло одиночество, и он перестал отряхивать пыль с накопленных вещей и вещичек, и уже не берег вещей, а губил их. Заплесневел сухарь, засох лимон, высохли чернила, как в чехотке пожелтела зубочистка, и в рюмку попали три мухи. А пройдись, Плюшкин, по вещам пылесосом, и заблестели бы они спокойной красотой и уютом домовитости. —

0: Прозвучал фрагмент рассказа по поводу белой коробочки Михаила Андреевича Осоргина.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Первый источник.
2: Белая ворона. Что означает «не такой, как все», резко отличающийся от других. По латыни «Albus Corvus». Автор выражения – римский поэт-сатирик Децим Юний Ювенал. В его седьмой сатире есть такие слова. «Рок дает царство рабам, доставляет пленным триумфы. Впрочем, счастливец такой реже белой вороны бывает».

Деньги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на «Радио Книга».

0: Последний день 1982 года на центральном телевидении состоялась премьера музыкальной комедии «Чародей». По сюжету в научном институте кипит бурная работа по созданию волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря. Но в дело вступают противники директора института.
1: И чего только не придумают, чтобы под праздник с работы уйти.
0: Сначала постановщик Константин Бромберг планировал сделать экранизацию повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Но вариант сценария, сделанный писателями, режиссеру категорически не понравился. Тогда он предложил написать вольную интерпретацию на тему повести.
1: Видишь, и волшебники бывают в заколдованном кругу.
0: В результате была создана совершенно новая новогодняя история, в которой только использовались некоторые персонажи и имена из литературного оригинала. Сюжет картины отчасти придуман заново, отчасти взят из повести «Понедельник начинается в субботу», отчасти дополнен эпизодами из другого романа Стругацких «Суета-сует». Отличий от книги масса. Даже место действия «ничего», то есть научно-исследовательский институт чародейства и волшебства, превратилось ну, научный универсальный институт необыкновенных услуг.
2: Алена Игоревна у себя?
3: У себя, только, кажется, не в себе.
0: Реакция на фильм была полярной. Многим полюбилась легкая и беззаботная новогодняя комедия, а преданные поклонники Стругацких были шокированы тем, что почти не узнали в фильме любимую книгу.
4: Вот это и есть настоящее колдовство.
0: Борис Стругацкий позже сказал о кинофильме так, цитирую: «Сначала он мне, признаться, не понравился совсем, но, посмотрев пару раз, я попривык и теперь вспоминаю его без отвращения. Кроме того, невозможно не учитывать, что на протяжении множества лет мюзикл регулярно идет по телевизору под Новый год. Значит, нравится. Значит, народ его любит. Значит, есть за что».

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Андрей Воронцов, Шолохов.
1: В ноябре 28 года к литературному консультанту издательства «Московский рабочий», старой большевичке Евгении Григорьевне Левицкой, искренне влюбленной в Тихий Дон и его автора, пришел давний знакомец Михаила по госиздату, феоктист Алексеевич Березовский. Он задал Левицкой неожиданный вопрос: «Как на вас свалился Тихий Дон?» Евгения Григорьевна не знала, что Тихий Дон, прежде чем свалиться на московский рабочий, уже побывал в ГИЗе и не без помощи Березовского был отвергнут. И стала увлеченно рассказывать. Впечатление впрямь было ошеломляющее. Все было неожиданно, необыкновенно. Описание природы, яркие картины Дона, азарт рыбной ловли, первые встречи Григория и Аксиньи, зарождение их любви и близости. Березовский как-то кривился, слушая эти слова, но помалкивал. «До глубокой ночи я не могла оторваться от чтения, пока не закончила всю рукопись. Через несколько дней Грудская приводит ко мне паренька, одетого в коричневую кожаную куртку и кубанку. Вот это и есть автор Тихого Дона, который вам так понравился», — говорит. «Это автор Тихого Дона? Вот не ожидала. Удивляюсь я, глядя на него». «А что?» — спрашивает он с такой, знаете, дерзинкой и смелостью. «Я думала, что автор такого изумительного произведения — взрослый человек». «А я?» — с некоторой даже неприязнью говорит он. «А вы?» — засмеялась я. «В возрасте моего младшего сына Игоря». Тут он тоже засмеялся. Так состоялось мое знакомство с Романом и Михаилом Александровичем.
2: «Стало быть, вы не знаете, как он работал над Тихим Доном и столкнулись, так сказать, с готовым продуктом. Это была машинопись?»
1: «Ну да. А почему вы спрашиваете?»
2: «Ваш рассказ для меня очень важен. Вот вы сказали: я думала, что автор такого произведения – взрослый человек. Вы точно выразили то, что и мне не дает покоя. Я ведь знаю Шолохова больше вас. Редактировал некоторые из его рассказов, выходивших в массовые библиотечки госиздата. Кстати, большей частью они были написаны от руки». Выделив голосом последние слова, Березовский многозначительно посмотрел на Левицкую. «Я старый писатель, но такой книги, как «Тихий Дон», не мог бы написать. Разве можно поверить, что в 23 года, не имея никакого образования, человек мог написать такую глубокую, такую психологически правдивую книгу? Что-то неладно».
1: «В каком смысле?» — удивилась Евгения Григорьевна. «Вы намекаете, что не он написал «Тихий Дон»?»
2: «Знаете», — таинственно понизил голос Березовский, «мне сообщил человек, которому можно абсолютно доверять, что в газету «Правда» или в ЦК, или в РАП приходила старушка, мать убитого белогвардейского офицера, и просила защиты прав ее сына, написавшего такую замечательную книгу». Евгения Григорьевна засмеялась. «Я, феоктист Алексеевич, хоть убейте, не представляю, чтобы Тихий Дон написал белый офицер. Это вопрос не образования и даже не литературного таланта. Офицеры не работают в поле, не ловят рыбу бреднем, по-другому ухаживают за женщинами». Для Михаила наступили черные дни. В конце марта 29 года он писал жене из Москвы: Ты не можешь представить, как далеко распространилась эта клевета против меня. Об этом только разговоров в литературных и читательских кругах. Знает не только Москва, но и вся провинция. Меня спрашивали об этом в Миллерово и по железной дороге. Позавчера у Авербаха спрашивал об этом товарищ Сталин. Позавчера же иностранные корреспонденты и спрашивали у Роста согласия, чтобы телеграфировать в иностранные газеты о шолоховском плагиате. Разрешения, конечно, дано не было. А до этого ходили такие слухи, будто я под Ясаул Донской армии, работал в контрразведке и вообще заядлый белогвардеец. Слухи эти не привились, ввиду их явной нелепости, но и про это спрашивал Микоян. Причем любопытная подробность. Когда его убедили в ложности этих слухов, он сказал: «Даже если бы Шолохов и был офицером, за Тихий Дон мы бы ему все простили. Меня организованно и здорово травят. Я взвинчен до отказа, а в результате полная моральная дезорганизация, отсутствие работоспособности, сна, аппетита. Но душой я бодр, драться буду до конца». Писатели из кузницы – Березовский, Никифоров, Гладков, Малышкин, Санников и прочие – люди со сволочной душонкой — сеют эти слухи и даже имеют наглость выступать публично с заявлениями подобного рода. В печать пойдет в воскресенье опровержение. В воскресенье 29 марта опровержение было опубликовано в «Правде» и «Рабочей газете» в виде письма в редакцию за подписью Серафимовича, Авербаха, Кершона, Фадеева и Ставского. Стараниями Серафимовича была создана комиссия во главе с Марией Ильиничной Ульяновой, которой доверялось подтвердить или опровергнуть авторство Шолохова над Тихим Доном. Михаил привез из Вешенской в комиссию 800-страничный рукописный вариант двух книг романа, привел на заседание Васю Кудашова и других своих друзей, которым в свое время читал в Камергерском «Тихий Дон» по рукописи. Члены комиссии постановили единодушно: обвинение в плагиате – клевета. Михаил передал рукопись на хранение самому близкому человеку в Москве – Василию Кудашову. Это была та самая знаменитая рукопись Тихого Дона, которую много лет спустя спрячет от глаз людских женщина по имени Матильда, жена Василия Кудашова. В 1941 году Кудашов ушел добровольцем защищать Москву, потом работал во фронтовой газете и очень хотел в ту пору встретиться с Шолоховым, чтобы передать ему рукопись Тихого Дона. Но встретиться им больше было не суждено. В октябре Кудашов попал в плен, где и умер от туберкулеза через 2 года. Матильда именно Шолохова посчитала виновным в смерти мужа. Отчего, мол, не вызвал его с фронта? Много позже, когда Советского Союза не стало, она решила продать чужую рукопись подороже. Но так и не смогла этого сделать, съедаемая смертоносным раком. Лишь в конце 20 века рукопись будет извлечена на свет Божий из-под спуда, как бы мистически подтверждая своим появлением то, что «Тихий Дон» – лучшая книга минувшего века.
0: Андрей Воронцов. Шолохов. Фрагмент читал Станислав Федосов.

0: Читаем музыку.
1: Иван Тургенев. Ася. В театре давали оперу «Верди», довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены. Оперу, хорошо известную вам русским, «Травиату». Сезон в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности. Каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репутации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая, но не лишенная дарования. Держаться на сцене она не умела, но в ее игре было много правды и бесхитростной простоты. И пела она с той особенной страстностью выражения и ритма, которая дается одним итальянцам –

0: «Этой бедной девушке почти не хлопают», — сказала Елена. «А я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась, и все било бы на эффект. Это как будто самой не до шутки. Посмотри, она не замечает публики». Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту. «Да», — промолвил он, — «она не шутит. Смертью пахнет». Начался третий акт. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы, раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова. Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение «безмятежное и спокойное». В произведении Ивана Тургенева прозвучала ария Виолетты из первого действия оперы Джузеппе Верди «Травиата».
1: Читаем музыку. Этого дня вдохновение. Вдохновение. Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах на радиокниге. Ежедневно. Ежедневно.

0: этого дня вдохновения.
1: У тебя сегодня май. Ты в соку, в цветении, в росте. Если хочешь, принимай в жизнь распахнутую, в гости. Потому что я брожу в час твой радостный и ранний по такому рубежу, за которым нет свидания, за которым правоты не добьешься, как ни бейся. Если хочешь, проводи, погрусти со мной, посмейся. Это стихотворение «У тебя сегодня май» написал поэт Алексей Межеров.
2: Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Читаем книгу. Франц Кафка. Превращение. Перевод Соломона Апта.
1: Лишь в сумерках очнулся Грегор от тяжелого, похожего на обморок сна. Если бы его и не побеспокоили, он все равно проснулся бы не намного позднее, так как чувствовал себя достаточно отдохнувшим и выспавшимся. Но ему показалось, что разбудили его чьи-то легкие шаги и звук осторожно запираемой двери, выходившей в переднюю. На потолке и на верхних частях мебели лежал проникавший с улицы свет электрических фонарей, но внизу у Грегора было темно. Медленно, еще неуклюже шаря своими щупальцами, которые он только теперь начинал ценить, Грегор подполз к двери, чтобы досмотреть, что там произошло. Левый его бок казался сплошным длинным, неприятно соднящим рубцом, и он по-настоящему хромал на оба ряда своих ног. В ходе утренних приключений одна ножка, чудом только одна, была тяжело ранена и безжизненно волочилась по полу. Лишь у двери он понял, что, собственно, его туда повлекло. Это был запах чего-то съедобного. Там стояла миска со сладким молоком, в котором плавали ломтики белого хлеба. Он едва не засмеялся от радости, ибо есть ему хотелось еще сильнее, чем утром, и чуть ли не с глазами окунул голову в молоко. Но вскоре он разочарованно вытащил ее оттуда. Мало того, что из-за раненого левого бока есть ему было трудно, а есть он мог только широко разевая рот и работая всем своим туловищем, молоко, которое всегда было его любимым напитком, и которое сестра, конечно, потому и принесла, показалось ему теперь совсем невкусным. Он почти с отвращением отвернулся от миски и пополз назад к середине комнаты. В гостиной, как увидел Грегор сквозь щель в двери, зажгли свет. Но если обычно отец в это время громко читал матери, а иногда и сестре, вечернюю газету, то сейчас не было слышно ни звука. Возможно, впрочем, что это чтение, о котором ему всегда рассказывала и писала сестра, в последнее время вообще вышло из обихода. Но и кругом было очень тихо, хотя в квартире, конечно, были люди. «Да чего же, однако, тихую жизнь ведет моя семья», — сказал себе Грегор, уставившись в темноту, почувствовал великую гордость от сознания, что он сумел добиться для своих родителей и сестры такой жизни в такой прекрасной квартире. А что, если этому покою, благополучию, довольству пришел теперь ужасный конец? Чтобы не предаваться подобным мыслям, Грегор решил размяться и принялся ползать по комнате. Один раз в течение долгого вечера чуть приоткрылась, но тут же захлопнулась одна боковая дверь и еще раз другая. Кому-то, видно, хотелось войти, но опасения взяли верх. Грегор остановился непосредственно у двери в гостиную, чтобы каким-нибудь образом залучить нерешительного посетителя или хотя бы узнать, кто это. Но дверь больше не отворялась, и ожидание Грегора оказалось напрасным. Утром, когда двери были заперты, все хотели войти к нему. Теперь же, когда одну дверь он открыл сам, а остальные были, несомненно, отперты в течение дня, никто не входил, а ключи между тем торчали снаружи. Лишь поздно ночью погасили в гостиной свет. И тут сразу выяснилось, что родители и сестра до сих пор бодрствовали, потому что сейчас, как это было отчетливо слышно, они все удалились на цыпочках. Теперь, конечно, до утра к Грегору никто не войдет. Значит, у него было достаточно времени, чтобы без помех поразмыслить, как ему перестроить свою жизнь. Но высокая пустая комната, в которой он вынужден был плашмя лежать на полу, пугало его, хотя причины своего страха он не понимал. Ведь он жил в этой комнате вот уже 5 лет, и, повернувшись почти безотчетно, он не без стыда поспешил уползти под диван, где, несмотря на то, что спину ему немного прижало, а голову уже нельзя было поднять, он сразу же почувствовал себя очень уютно и пожалел только, что туловище его слишком широко, чтобы поместиться целиком под диваном. Там пробыл он всю ночь, проведя ее отчасти в дремоте, которую то и дело вспугивал голод, отчасти же в заботах и смутных надеждах, неизменно приводивших его к заключению, что покамест он должен вести себя спокойно и обязан своим терпением и тактом облегчить семье неприятности, которые он причинил ей теперешним своим состоянием.
0: Франц Кафка. «Превращение». Фрагмент читал Дмитрий Писаренко. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: Из парижских писем виконта де Луне, псевдоним журналистки Дельфины де Жерарден. 25 мая 1837 года. Большой поэт есть выражение своей эпохи. Если сочинения его возмущают вас, проклинайте эпоху, которая его породила, но не обвиняйте самого поэта. Если он печален, если он стонет и богохульствует, если нападает на общество, значит, настала такая пора, когда общество погрязло в злоупотреблениях. В Англии, которая всегда опережает нас на несколько лет, вспыхнула звезда Байрона. Во Франции явилась на свет Жорж Санд. Не упрекайте ее в том, что она ненавидит общество. Упрекайте общество в том, что оно внушает ей эту праведную ненависть, в том, что оно дает своим врагам основания для триумфа. Герой – это потребность эпохи, воплощенная в человеке. Это всеобщая мысль, обретшая плоть и кровь. Сходным образом, великий поэт – это разительный симптом страдания эпохи. Это ее жалоба, которую он выражает. Это ее рана, о которой он возвещает. Простите же, Жорж Санд. Она не виновата в том, что главная мысль нашего века есть разочарование. Не упрекайте ее в том, что песни ее горьки. Орел, подстреленный охотником, не отвечает за крики, исторгаемые у него болью. Подписано виконт де Луне. В предисловии к изданию 1853 года есть такие строки. «Парижские письма говорят правду всем и вся, тому, кто падает, и тому, кто поднимается, тому, кто сражается, тому, кто проигрывает, тому, кто побеждает, роялистам, чья слепота толкает их к гибели монархию, и республиканцам, чья глухота увлекает в пропасть республику».
0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: Герои и персонажи.
1: В эпоху тотальной цензуры официального запрета на книги Эрнеста Хемингуэя в СССР не было. Но многие произведения публиковались с большим трудом, в том числе и крупнейший роман писателя «По ком звонит колокол». В июне 1941 года Управление агитации и пропаганды постановило: «Идейный смысл романа заключается в стремлении показать превосходство буржуазной идеологии над коммунистической, поэтому печатать его нельзя». Больше всего цензоров возмутило, что главный герой романа, американец Роберт Джордан, был наделен чертами чистоты и благородства. А между тем, прототипом Роберта Джордана был советский гражданин. Разведчик, осетин по национальности Хаджи Мамсуров. Хемингуэй знал его под другим именем – полковника Ксанти. Во время гражданской войны в Испании о Ксанти ходили легенды. Его мало кто видел. Но когда в разных частях страны взрывались мосты и летели под откос поезда, люди восхищенно говорили: «Пуля не берет нашего Ксанти». Хемингуэй мечтал лично с ним познакомиться. И в 1937 году эта встреча состоялась в одном мадридском отеле. Ксанти принес кувшин вина и один стакан для гостя. «Я не пью, это у нас семейное. Отец тоже капли в рот не брал», — сказал он. Разговор длился несколько часов. Когда Хемингуэй ушел, Ксанти, посмотрев на пустой кувшин, сказал организатору встречи, журналисту газеты «Правда» Михаилу Светлову: «Он мне не нравится». «Нам нужно, чтобы он написал правду», — ответил Светлов. Так Хемингуэй оказался в тренировочном лагере. Однажды он попросился на задание. Ксанти разрешил: «Только пить ему не давайте». И Хемингуэй в составе боевой группы отправился в тыл к фашистам. Вражеский поезд с боеприпасами был успешно взорван. Позднее Хемингуэй участвовал еще в одном деле – подрыве стратегического моста в Гвадараме. Именно этот эпизод стал основой романа «По ком звонит колокол». После Испании Мансуров Ксанти воевал с фашистами на фронтах Великой Отечественной. В 1945-м был награжден звездой героя. Умер советский разведчик Хаджи Мансуров в 1968 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище. А Эрнест Хемингуэй так никогда и не узнал, кем был на самом деле полковник Ксанти, прототип главного героя его романа «По ком звонит колокол» американца Роберта Джордана.
2: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
3: Как говорили в старину.
2: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу.
4: Владимир Максимов. «Заглянуть в бездну».
5: По пути на случайной остановке она столкнулась на перроне с лейтенантом Рыболтовским, служившим когда-то перед самой войной под командой ее мужа и явно в те времена влюбленным в нее по уши. «Анна Васильевна!» — бросился тот к ней. «Здравствуйте! Какими судьбами?» «А вы?» «Да как-то так вот попал», — продолжал заливаться радостным румянцем Рыболтовский. «Хочу в Харбин перебраться».
6: «Зачем?» — бездумно, лишь бы поддержать разговор, спросила она.
5: «А там сейчас Колчак».
6: «Вот как?» — выдохнула она и сама не узнала своего голоса, звучавшего не изнутри, а словно бы издалека и со стороны. «И давно?» Видно, от него не укрылось ее внезапное смятение. Он тут же смешался, погас и, торопливо пробормотав извинения, поспешил расстаться с нею. Оставшуюся часть пути до Владивостока она не помнила себя. По малым крупицам, обрывкам фраз, отдельным жестам, сбереженной памятью улыбки, она мысленно восстанавливала его облик, растворенный было в быстротекущем и транжиристом времени, чтобы снова вернуться туда, откуда тянулся к ней один единственный голос, его голос. «Я больше, чем люблю вас». Во Владивостоке, в отеле, едва оставшись наедине с собой, она написала ему письмо. Уже через несколько дней с нарочным ей был доставлен его ответ. «Передо мной лежит ваше письмо, и я не знаю, действительность это или я сам до него додумался». Связь времен, разорванная роковой катастрофой, сомкнулась в ней мгновенным решением ехать, ехать, не мешкая ни дня, ни часа, ни даже минуты. Казалось, Сергей Николаевич ждал ее с этим разговором. Едва выйдя и мельком взглянув на нее, он отвернулся и с заметным усилием выдавил куда-то в стену перед собой.
5: «Вы вернетесь?»
6: Ей вдруг стало нестерпимо жаль мужа. Для нее, женщины с головы до ног, нетрудно было представить его состояние, но изменить она уже ничего не могла. Она встала, подошла к нему, молча взяла его за руку и тыльной стороной ладони легонько прижала к своей щеке. «Я должна его видеть, Сергей Николаевич!» Лишь тут он взглянул на нее снизу вверх по собачьи преданными глазами.
5: «Я не вправе удерживать вас, Анна Васильевна, к тому же это и бессмысленно, но если вы вернетесь, я буду счастлив».
6: И приник к ее руке с порывистой благодарностью. В Харбине адмирал не встретил ее, и у нее оборвалось сердце. Должно было случиться что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы он не оказался на месте вовремя, тем более для свидания с ней. После суматошных поисков и расспросов ей, наконец, удалось выяснить, где находится его салон-вагон. Она летела туда, не чуя земли под собой, но часовой на пороге тамбура, лениво позевывая сверху вниз, добродушно осадил ее.
7: «Его превосходительство на вокзал ушедше, гостей встречать, кажись, из Читы».
6: Кружа по лабиринтам станционных путей, она опять-таки разминулась бы с ним, если бы в просвете между двумя составами они не столкнулись лицом к лицу. «Александр Васильевич, милый!» — задохнулась она от неожиданности. «Что за маскарад?» В английской защитного цвета форме он был почти неузнаваем. Выглядел меньше ростом, суше, отчужденнее. Они шли теперь наобум, куда глаза глядят, в полное пространство перед собой, где кроме них двоих не было никого, кто мог бы услышать слова, которые складывались между ними.
5: «Мы не виделись, по-моему, целую вечность, Анна».
6: «Мне кажется, больше».
5: «Неужели через день-два опять на целую вечность?
6: Теперь каждый день вечность, милый».
5: «А вы не уезжаете».
6: «Не шутите так, Александр Васильевич».
5: «А я и не шучу».
6: Он остановился и с вопросительной требовательностью взглянул на нее.
5: «Останьтесь со мной. Буду вашим рабом. Буду, к примеру, чистить вам ботинки. Вы сами увидите, какой это будет удобный институт».
6: «Конечно». Ей хотелось и смеяться, и плакать одновременно. «Вы можете уговорить, кого хотите, но что из этого выйдет?» Он сжал ее руки в своих и отчеканил твердо, даже как бы с вызовом.
5: «Нет, уговаривать вас не буду. Вы это должны решить сами».
6: Затем дни и ночи слились для нее в одну ликующую полосу света, закружившего ее в своем хлопотливом водовороте. Они расставались только днем, когда ему приходилось заниматься делами в правлении дороги у Хорвата, откуда, вымотанный до предела, он возвращался к ней в гостиницу, садился рядом, припадал щекой в готовно подставленные ею ладони и тут же забывался в умиротворенной дреме. В эти минуты она испытывала к нему такую щемящую привязанность, что казалось, нет и не будет на свете силы, которая бы могла когда-нибудь заставить ее отказаться от него. Но днем, наедине с собой, ей трудно было избыть из себя вязкие мысли о сыне и муже, составлявшими немалую часть ее жизни, от которой, оказалось, не так-то просто было отмахнуться. Главной, не оставлявшей ее болью, был сын. В начале лета 17-го она отправила его к матери в Кисловодск, где он и затерялся с тех пор, и откуда о нем не поступало никаких известий. Дорого бы она дала, чтобы сын теперь оказался здесь, рядом с ней. От одной мысли о том, что ей уже не доведется увидеть его, у нее холодело сердце. Закончить с мужем оказалось тоже не так-то просто, как представлялось раньше. Его умоляющие письма, наподобие охотничьих флажков, тянулись за ней по пятам, и в каждом из них одно и то же. Готов все простить, забыть, словно такое забывается, не губить ни семью, ни себя и вернуться к нему во Владивосток. Отшелестел календарными листочками месяц в Харбине, пронизанный праздничной лихорадкой их встреч и ее ожиданий, а она все еще не переставала разрываться между «остаться» и «уехать». Остаться означало разом переиначить свою судьбу заново. Уехать? Оказаться в житейском капкане, из которого ей уже едва ли удастся вырваться. Анна Васильевна, по обыкновению подремывая на ее ладонях, он вдруг открыл глаза, повернулся к ней всем лицом, и она прочла в глубине его тревожных зрачков почти паническую мольбу. «Вы останетесь, не правда ли?» Эта рвущаяся из него мольба и освободила ее, наконец, от сомнений. Отныне она, даже если бы и захотела, не могла, не имела права его оставить. «Некуда мне от вас уходить, Александр Васильевич!» Чуть запнулась, но затем выговорила твердо: «От тебя, Саша!» Весь разом озарившись, он вскочил, мгновенно расправился и закружил, замельтешил по комнате.
8: «Мы уедем в Японию. Я уже попросил отставки. С хорватом я, видно, так и не сговорюсь. Он все еще живет в прошлом веке, одними призраками и химерами. Ему продолжает казаться, что положение можно исправить с помощью лишней сотни нагаек или шпицрутонов. Ему из его китайской тьму таракани события в Москве и Петербурге кажутся шалостями избалованных проказников, которым некому всыпать по первое число. А я-то через это прошел, знаю, что непорочные ребятишки безобразничают, а плотину прорвало. Удержи теперь этот поток, попробуй, все на своем пути сносит. Пока мы здесь в политические бирюльки играем, огонь сюда подбирается, а почва кругом очень этому способствует. Пороховая почва у нас под ногами, не только спички, искры крошечной хватит, чтобы вспыхнуть. А тогда, как в народе говорят, пришла беда, оттворяй ворота, костей не соберем».
6: Он в изнеможении бросился опять на диван, закрыл глаза, успокаиваясь.
8: «Да... да, в Японию. Мне временно надо побыть в стороне, собраться с мыслями, поговорить с людьми, взвесить все про и контра, решить, что еще не поздно предпринять».
6: И опять к ней с той же мольбой.
8: «Анна Васильевна, дорогая, прав ли я?»
6: «Для меня всегда».
8: «А мне больше ничего и не нужно. Нет, нет, Анна, я не шучу. Кроме вашей поддержки, мне действительно ничего не нужно. Хотя...»
6: Он вдруг мечтательно расслабился. «Иногда так хочется уйти, скрыться от всего этого, забыть о том, что творится на свете,
8: запереться где-нибудь на краю земли в четырех стенах и заниматься наукой, одной только наукой.

0: передали. Как и чем она могла ответить ему, кроме обращенной к нему молчаливой преданности?
1: А колокол гудел и гудел за окном, в комнате, в них самих.
2: Владимир Максимов. «Заглянуть в бездну». Фрагмент читал Павел Конышев.
3: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
2: Читаем музыку.
4: Фёдор Достоевский. Униженные и оскорбленные. Катерина Федоровна вдруг заплакала. «Вы не поверите, как мне жалко Наташу», — прошептала она дрожавшими от слез губками. Нечего было тут прибавлять. Я молчала, и мне самому хотелось заплакать, смотря на нее. «Вы ведь любите музыку?» — спросила она, несколько успокоившись, еще задумчивая от недавних слез. «Люблю», — отвечал я с некоторым удивлением. «Если бы было время, я бы вам сыграла третий концерт Бетховена. Я его теперь играю. Там все эти чувства точно так же, как я теперь чувствую».

0: Начались у нас переговоры о том, как ей видеться с Наташей и как это все устроить. Она объявила мне, что за ней присматривают, хотя мачеха ее добрая и любит ее, но ни за что не позволит ей познакомиться с Натальей Николаевной, а потому она и решилась на хитрость. Поутру она иногда ездит гулять, почти всегда с графиней. Иногда же графиня не ездит с нею, а отпускает ее одну с француженкой, которая теперь больна. Бывает же это, когда у графини болит голова, а потому и ждать надо, когда у ней заболит голова. В произведении Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные» прозвучал фрагмент третьей части третьего концерта для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена.
1: Читаем музыку. Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на Радиокнига.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: После окончания мировой войны в 1920-м под Триумфальной аркой в Париже запылал первый в мире вечный огонь, и на специально сделанном захоронении появилась надпись «Неизвестный солдат».
2: А молодая Советская Республика еще в огне гражданской войны. И этим 1920 годом как раз датирован самый знаменитый плакат эпохи «Ты записался добровольцем», созданный художником Дмитрием Мором. В том же году изготовили первый советский танк «Борец за свободу, товарищ Ленин». Не дожидаясь мирных времен, организовали в тот год музей в усадьбе Абрамцева и ВЧКЛБ, то есть Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности. Все население от 8 и до 50 лет засело за учебник Доры Элькиной «Долой неграмотность. Букварь для взрослых». Одну строку из этого учебника знают все: «Мы не рабы, рабы не мы». И план Гойл-Ро приняли в 1920-м, все еще не мирном году. И Ленин отчеканил знаменитую формулу коммунизма, которой есть советская власть плюс электрификация всей страны. В тот год канонизировали Жанну д'Арк. В Оксфордский университет решили принимать женщин, а Шпицберген отдали под суверенитет Норвегии. Собожник Ади Даслер сшил первые спортивные ботинки, которые еще не назывались «Адидас». Физик Лев Термен создал первый электромузыкальный инструмент «Терминвокс». «Вчера еще в глаза глядел», — написала в июне 1920 года Марина Цветаева. «Именно с тех пор всем известен вопль женщин всех времен: мой милый, что тебе я сделала?» В 1920 году Карл Чапок закончил научно-фантастическую пьесу «Рур». Действие разворачивается на фабрике, производящей искусственных людей. Писатель долго думал, как назвать этих людей, и остановился на слове «лаборш», который образовал от английского слова «работа». Но его брат-художник Йозеф Чапек посоветовал ему употребить слово «робот», образованное от чешских слов «работа», то есть подневольный труд, и «роб», то есть «раб». И это было снайперское попадание. Слово, придуманное братьями, вошло в языки мира. Трехбуквенное название пьесы расшифровывается так: «Россумские универсальные роботы». В 1920 году советские литераторы встречались в Петрограде с Гербертом Уэллсом. На встрече едва не возник скандал. Виктор Шкловский кричал в лицо гостю: «Скажите вашим англичанам, что мы их презираем, что мы их ненавидим за бесчеловечную блокаду, за нашу кровь, которой мы истекаем, за муки и голод, которые нас уничтожают». По забавному совпадению, скандал удалось замять Евгению Замятину, который как раз в этом году и не без влияния Уэллса написал антиутопию «Мы». Едкая сатира на общество жесткого тоталитарного контроля над личностью оказалась чрезмерной для любого издательства в России. И книгу опубликовали в СССР только в перестройку, через полвека после смерти автора. Сам Замятин уверял, что имеет очень неудобную привычку говорить не то, что кажется ему выгодным, а то, что кажется ему правдой.
0: Хронология. Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы, книжные новинки, популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Книги нашего детства.
3: Тамара Крюкова. Ровно в полночь по картонным часам.
4: Снежинки перепархивали, садясь на покрытые инеем кружевные ветви деревьев. Кусты выглядывали из-под низко нахлобученных снежных шапок. Мостовые тротуары, крыши домов и тесные дворики — все выглядело безупречно чистым и торжественным, словно специально вымытым к празднику. На городских площадях высились увешанные гирляндами флажков и лампочек елки, магазины пестрели мишурой и игрушками, и почти из каждой витрины приветливо улыбались Деды Морозы и Снегурочки. Все сверкало и искрилось, но самыми интересными, конечно, были витрины детского мира. Казалось, за стеклом ожила зимняя сказка. В одной витрине над зеркальной гладью высился ледяной дворец, похожий на айсберг посреди застывшего моря. Из высокой башни выглядывала снежная королева, а возле дворца на льдинах чинно восседали плюшевые моржи и держали вазочки с мороженым. В другой витрине вокруг елки отплясывали собравшиеся на лесной маскарад заводные зайцы, белки, мишки и серый волк. В третьей красовался мышиный городок с маленькими домишками из бревен и мостиком через речку серебристой фольги. Игрушечные мышата в салазках везли яркие коробки с конфетами. Но лучше всех была витрина с домиком Деда Мороза. На пороге стоял сам хозяин в красной бархатной шубе, отороченной мехом, и поглядывал на большие картонные часы, словно думал, что рисованные стрелки, застывшие на без пяти двенадцать, дрогнут и пойдут. Четверка быстроногих северных оленей, запряженных в доверху нагруженной подарками сани, готовилась отправиться в далекое путешествие. Деда Мороза окружала гурьба пушистых зверюшек и нарядных кукол, среди которых особенно выделялась одна — золотыми локонами и в розовом платье с оборками. Все застыли в ожидании, лишь веселый паровозик бегал кругом и задорно мигал множеством разноцветных огоньков. Возле витрины день-деньской толпилась детвора. Никита пробрался между ребятишек в первый ряд и, припав к стеклу, как завороженный, смотрел на бегающий по рельсам состав. Конечно, остальные игрушки ему тоже нравились, но паровоз был, несомненно, лучше всех. Колеса с красными спицами, черная труба и блестящие поручни — все было как настоящее. Лампочки на крыше железного вагончика вспыхнули, и Никите показалось, что паровозик подмигнул ему, выделив из толпы других — мальчишек и девчонок. Жалко, что игрушки не выбирают себе хозяев, что игрушки покупают в магазине, а самые интересные из них почему-то всегда дорого стоят. «Вот мне бы такой паровозик!» — вздохнул Никита. «Это игрушка для малышей!» — презрительно фыркнула его старшая сестра Варька. «Подумаешь, какая взрослая! Сама маме все уши прожужжала, что тебе нужна говорящая кукла!» — обиженно запел Никита. «Кукла — это совсем другое дело!» «Мне она не для баловства», — заявила Варька. «Для чего же тогда? Для работы, что ли?» — язвительно спросил Никита. «Я бы научилась на нее шить, а потом стала бы настоящей модельершей. Вообще помалкивай, что ты понимаешь? Ты еще даже в школу не ходишь». Варька гордилась тем, что уже целых полгода ходит в школу и поэтому знает жизнь гораздо лучше брата. «Подумаешь, я и без школы читаю не хуже твоего!» На это возразить было нечего. Никита и правда читал куда бойчее, поэтому Варька притворилась глухой. «А знаешь, я думаю, что детский мир есть на самом деле», — вдруг сказал Никита. «Вот так открытие! А возле чего мы, по-твоему, стоим?» «Я не про магазин, а про настоящий детский мир с чудесами, где много разных игрушек, и они ничьи, то есть общие. Играй, сколько влезет!» «Никаких чудес на свете не бывает, ты совсем чокнутый!» Варька недвусмысленно повертела пальцем возле виска. Никита хотел было обидеться, но тут их позвала мама, ребята нехотя отошли от витрины, оставив сказку за стеклом универмага. Перед сном мама поцеловала Варьку и Никиту, пожелала им спокойной ночи и, погасив свет, вышла из детской. В комнате витал ни с чем не сравнимый аромат Нового года, пахло хвоей и мандаринами. За окном бесшумно и мерно падали снежные хлопья. Улицы, площади и парки кутались в пуховые покрывала, под карнизами домов хрустальными гирляндами красовались сосульки. Покрытые инеем, деревья стояли словно глазированные сахаром. Снег искрился, и даже ночное небо казалось не темным, а белесым. Варька и Никита лежали и смотрели, как в полумраке комнаты отсвечивают елочные игрушки. В этом было что-то сказочное и таинственное. «Варь, а правда в некоторых странах Дед Мороз подарки кладет в чулки?» — вдруг шепотом спросил Никита.
5: «Угу. А я думаю, лучше, если он прячет подарки под елкой. Железная дорога в чулок не залезет».
6: «Размечтался. Маленький ты еще. Вот и веришь в сказочки. Подарки под елку взрослые кладут. Никакого Деда Мороза на самом деле нет».
5: «А вот и есть!» — с жаром возразил Никита. «А вот и нету. Раз так, поклянись, что не веришь в Деда Мороза. Посмотрим, как он тебе подарки принесет», — распалился Никита.
6: «Вот еще! Не буду я клясться!»
4: Варька решила, что осторожность не помешает. Конечно, в Деда Мороза верят только малыши. Но вдруг он все-таки есть.
6: «То-то же! Фигушку на постном масле ты получишь!» — выпалил Никита.
5: «А ты погремушечку, малявочка!» — Варька показала Никите язык и прогнусавила. «Никита — ржавая корыта, бока погнута, одно пробито».
4: Никите стало обидно до слез. Он хотел тоже придумать дразнилку по заковыристей, но, как назло, имя у Варьки было совсем не дразнительное, поэтому он изо всех сил запустил сестру подушкой. Варька увернулась и ловко отправила подушку назад. В это время в комнату вошла мама.
7: «Опять деретесь? Что вы на этот раз не поделили?» — строго спросила она.
8: «Он первой подушкой начал бросаться».
9: «А чего она дразнится?»
7: «Оба хороши. Ни минуты дружно прожить не можете. Вот уж правда, вместе тесно. Хоть на ночь уймитесь. Ну-ка ложитесь спать, и чтобы я вас больше не слышала».
4: Голос у мамы был очень сердитый, и ребята поняли, что сейчас споры лучше прекратить. Они тихо лежали в кроватях, и каждый думал о своем, пока глаза у них не начали слипаться. Засыпая, Никита видел перед собой чудесную витрину магазина с веселым паровозиком, который бегал по рельсам и подмигивал лампочками. Варька думала о кукле с роскошными золотыми волосами и в розовом платье с оборками. Она уже тысячу раз просила такую у мамы с папой, но у них не было денег. Конечно бы, если бы Дед Мороз был самделишным, он бы исполнил ее мечту. Никита проснулся посреди ночи от того, что в комнате зажегся свет. Мальчуган открыл глаза и с удивлением увидел, что елочная гирлянда вспыхивает разноцветными огнями, словно праздник уже начался. Варька, свернувшись калачиком, мирно посапывала в своей постели. Из комнаты родителей не доносилось ни звука, все спали. Стояла тишина, и только тикали часы, без устали отсчитывая минуты. Наверное, было очень поздно, потому что дом напротив смотрел на улицу заспанными темными окнами, и в нем не горело ни единого огонька. Кто же зажег лампочки? Вдруг Никите показалось, что возле елки что-то шуршит. Он прислушался, шорох тотчас стих, Никита хотел разбудить Варьку, но в этот момент нижняя ветка вдруг дрогнула, и висящий на ней пестрый зайка из папье-маше начал раскачиваться. Вверх-вниз, вверх-вниз. У мальчишки по спине поползли мурашки. Сомнений не было. За елкой кто-то прятался. Ни жив, ни мертв от страха, Никита натянул одеяло на нос и, не в силах произнести ни звука, ждал. Что будет дальше?
3: Тамара Крюкова. «Ровно в полночь по картонным часам». Фрагмент читал Егор Серов.

0: Такие старые слова.
1: Слово «фактор» безусловно известно всем. Его можно услышать из каждого динамика, прочитать в любой аналитической статье. Фактор риска, экономический фактор, учитывая все факторы и тому подобное. Многие понимают значение этого слова как определенный момент или движущая сила какого-либо процесса, явления. Все верно. Фактор по латыни – делающий, производящий, творец чего-либо. Но есть и другое значение. Мелкий посредник, концессионер. Например, Алексей Толстой в романе «Петр I» пишет: «Альтер был у пана Бодовского фактором». А вот читаем в рассказе Тургенева. «Он то и дело таскался в наш лагерь, напрашивался в факторы, таскал нам вина, съестных припасов и прочих безделок». В дореволюционной России были распространены услуги фактотумов. Это производное от слова «фактор». Окончание «тотум» имеет значение «все» или «все что угодно». Словом «фактотум» назывались доверенные лица, выполнявшие различные поручения.
0: Такие старые слова.
1: Александр Герцен, «Былое и думы», цитата. Встретившись с каким-то коммерческим фактотумом Стерном, Головин без гроша денег поднялся на всякие спекуляции. А вот читаем у Салтыкова-Щедрина в «Пашихонской старине». В Москве у матушки был свой крепостной фактотум, крестьянин Силантий Стрелков, который заведовал всеми ее делами. В современной речи слово «фактотум» практически не употребляется. Разве что иногда, в ироническом подтексте, когда хотят сказать о человеке, который во все вмешивается и везде сует нос.
0: Такие старые слова. Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: Забытые писатели России. Возрождение. Что знаем мы о человеке по имени Николай Греч? Кое-что знаем. К примеру, то, что Николая Греча, как и его друга «Не разлей вода» Фаддея Булгарина, терпеть не мог Пушкин. Неудивительно, ведь они смели его критиковать. Одной из литературных масок Пушкина был некто Феофилакт Косичкин, критик, который вроде бы восторгался Булгариным и Гречем, а на самом деле изощренно над ними глумился. Современники Пушкина говорили, что он так издевался в периодике над Булгариным и Гречем, что они боялись выйти из дома, все тыкали пальцем и смеялись. Николай Иванович Греч родился в Санкт-Петербурге в семье надворного советника, обер-секретаря Сената Ивана Ивановича Греча. Мать Николая, Катерина Яковлевна, приходилась родной теткой скульптору Петру Клотту, автору знаменитых бронзовых коней и поныне украшающих Аничков мост через Фонтанку. Николай Греч получил домашнее образование, а затем поступил в юнкерское юридическое училище при Сенате, позднее преобразованное в императорское училище правоведения. Потом вновь учеба в главном педагогическом училище, служба в Министерстве внутренних дел, затем в Министерстве финансов. К его безусловным заслугам относится создание учебников по русской грамматике. Николай Греч преподавал русскую и латинскую словесность в главном немецком училище Святого Петра, в Царско-сельском лицее и различных частных пансионах. Состоял членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Был членом-корреспондентом Петербургской академии наук. На непродолжительное время сблизился с декабристами, впоследствии отошел от них и резко критиковал с позиций исключительно благонамеренного гражданина. При этом продолжал поддерживать со многими из них дружеские связи. Греч был издателем ряда журналов, в том числе знаменитого «Сына Отечества». Как прозаик Николай Греч известен значительно меньше, хотя его единственный опубликованный роман «Черная женщина» и автобиографические «Записки о моей жизни» не без интереса читаются и сегодня. Русский писатель Греч Николай Иванович. Годы жизни 1787-1867.
1: Наш сайт в интернете radiokniga.com.
2: Читаем книгу.
0: Забытые писатели России. Возрождение.
3: Даниил Мордовцев. Фанатик.
4: По отъезде из монастыря государя среди братьев возник ропот. То и дело слышалось имя настоятеля, сурового архимандрита Александра. Его обвиняли не только в жестокости и своекорыстии, но даже в измене его царскому величеству. Дело в том, что государь, отъезжая из монастыря под тяжелым впечатлением неприглядной монастырской жизни впроголодь и впоколодь, при жалкой обстановке, в которой он сам видел вопиющую босоту и наготу бедной братии, рядовых чернорисцев, пожаловал здоровой братии 200 рублей, а больничной — 50. По тому времени деньги большие. Однако настоятель все эти деньги взял себе, а у больничной братьи, которой государево жалование было роздано по рукам в присутствии самого царя, архимандрит отобрал просто силою. Приезд великого государя в обитель великий убыток монастырю учинил. И этих денег вам не будет, — сурово отвечал архимандрит инокам, когда те спросили его про государево жалование. Эти слова поразили монахов, и по келиям начались тайные совещания о том, как быть. Особенно резко осуждал настоятеля знакомый уже нам монастырский уставщик Иоаким Аланчанин, прозванный так потому, что родом был из Аланца. Он во время службы, как мы видели, подал царю на клиросе апостол и указал, какую главу следует читать из послания апостола Павла к Коринфянам. Его перебил монастырский свиточник, Белец Степан Артемьев. «Он нас всех подведет под пытку», — взволнованно говорил Степан некоторым пришедшим в его келью монахам. «Прошедший осенью в день тезоименитства царицы Екатерины Алексеевны, это был день субботний, после обедни и обеда пришли ко мне по свитке вот он, отец Иоаким». «Помню, приходил», — подтвердил тот. «Да отец Кирилл, бывший архимандрит, тут же случился, да и отец Иоанн Лоянский, как же, помню». «Я еще и говорю отцу Кириллу, сегодня, де, царицы ангела торжество, а у нас у обедней родителей поминали».
5: «Это в царский-то день поминать», — укоризненно покачал головой один из монахов.
4: «Да», — продолжал Аланчанин, — «я и говорю отцу Кириллу, что, де, в городе и по мирским церквам в такие дни за царское здоровье молебный поют и за здравные чаши величают». «А ты, где, говорю, Кирилл, как был архимандритом, так ли делал?» «Нет», — говорит, — «при мне, де, в такие государевы ангелы родителей не поминали, и неподобно, де, в такие дни родителей поминать, а всегда, де, бывали торжества, и за государево здоровье молебны певали и чаши величали». «Еще бы! А при этом идоли нам и по малой чарочке не дадено», — заметил Аланчанин.
5: «Какая там чарочка?» — сердцем добавил свиточник. «И капуста-то была гнилая, цвелью отдает.
4: Держи карман, да тогда же приходил ко мне старый уставщик Иосиф. Кирилл и спрашивает его, так ли де надлежит чинить, как вы сегодня родителей поминали?»
5: «А надлежало бы де для ангела благоверной царицы праздновать и молебны петь, а не родителей поминать. Если де о том будет донесено государю, то вы де взяты будете на пытку». «А уставщик на это, что же, де, нам делать?» «Я спорил, де, да архимандрит праздновать не велел, а выше, де, лба очень растут».
4: «Вестимо», — подтвердил Аланчанин. «А лоб-то у него медный?»
5: «Медный-то медный, а и он, архимандричный лоб, под пыткой вспотеет. В застенке-то!» — добавил еще один монах. «А вы слушайте, я не досказал», — продолжал свиточник. «Как Кирилл так-то говорил тогда с уставщиком, пришел ко мне в келью и просвирный отец Авраамий».
4: «Какую у тебя ныне просфиру взяли?» — спросил его Кирилл. «За здравную или за усопших?»
5: «За усопших?» — говорит тот. «А не за здравную?» «За здравной, где просвира архимандрит печь не велел».
4: «А прежде как бывало?» — спросил Кирилл. «Да, при прежних, — говорит, — архимандритах в такие дни бирывали за здравные просфиры».
5: «Вот каковы дела творятся в нашей святой обители!» — заключил свою речь свиточник. «Был бы у нас архимандрит отец Кирилл, этого бы не было!»
4: «Бедный Кириллушка! — вздохнул Аланчанин. — Где-то он теперь! Что с ним?»
6: «Кто же был этот так часто упоминаемый Кирилл?» Кирилл был предместником архимандрита Александра по управлению монастырем. В последние годы он сложил с себя звание настоятеля и жил в монастыре на покое. Это был тихий, добрый старичок с кроткими глазами. Он отличался необыкновенным благодушием и сердечной привязанностью ко всему слабому, беззащитному и угнетенному. Не только люди, но даже звери, птицы и насекомые находили в нем защитника и покровителя. Все это было для него Божье творение, Божьи детки. Все, до последней козявки. Будучи уже на покое, он летом, бывало, по целым часам бродил по монастырскому лесу, где или молился, беседуя прямо с Богом, с природою, или тихо напевал стих о пустыне прекрасной. Одной из забот его было оберегание птиц, свивавших гнезда в монастырских постройках или около монастыря, от хищничества кошек, которых довольно водилось в монастыре для оберегания провизии от мышей. Все соловьиные и иной мелкой пташки гнезда были у него на счету, особенно те, которые свивались низко, часто даже в траве. Такие гнезда отец Кирилл обыкновенно обтыкал всякими колючками, так что до такого гнезда не мог добраться никакой кот. «Ишь, дурачок, как низко свил гнездышко!» — бормочет, бывало, старик, обтыкая гнезда соловья или малиновки. «Долго ли до греха?» А то, бывало, начнет журить вслух воробья или ласточку за ту же неосторожность. «Для чего сюда соломку таскаешь, глупый? А ты, дурочка, видишь, где лепит гнездышко? Вот и наблюдай за тобой». Голубей он прикармливал так, что они были с ним просто нахальны. Садились к нему на плечи, когда он выходил из кельи, совали головки за пазуху старика, где часто находили горох, чечевицу или полбу. «Ну-ну, полно вам, дурачки!» Отбивается, бывало, старик от назойливой птицы, а у самого лицо светится умилением и любовью. Муравьев и пчел он всегда ставил в пример молодым послушникам, когда те ленились или засыпали за работой. «Вон какое бревно тащит муравьишка! А для кого?» «Не для себя, а для братьев. Все в монастырек тащит. Да и пчелка для кого труждается, медок и ващинку собирает. На свой же монастырь, да и для нас. Нам медок на кутью, а ващинку для Божьего храма, на свечи». Старика глубоко смущали и действия, и характер нового настоятеля, архимандрита Александра. Черствый и самолюбивый эгоист, он обладал самыми несимпатичными для братьев качествами — корыстолюбием и жестокостью. Монастырские суммы он считал своей собственностью, и монахов, которые иначе смотрели на братскую казну, беспощадно сёк плетьми и сажал на цепь, как собак или диких зверей. Он не только морил монахов неумеренными постами, но даже голодом. «Живучи мы впроголодь да впоколодь, ежечасно помираем нужную смертью с босоты и с наготы». Это была ходячая фраза, вечная песня монахов Александра Свирского монастыря, когда они бродили за подаяниями по соседним селам. Сам же отец-архимандрит вел совершенно иной образ жизни. В своей келье он кушал и осетринку от благодетелей, и всякие разносолы, и пил ренское и хереса. Мало того, у него была в соседней женской обители хорошенькая и молоденькая духовная дочка, смиренная 19-летняя инокиня Павла, или белобрысенькая Павочка с льняною косою чуть не до пяток. Впрочем, она была еще беличка, хотя и носила иноческое одеяние, которое так шло к беленькому личику и к белокурым льняного отцвета волосам. Кроме обычной своей жестокости и держания братьев впроголодь, отец Александр восстановил против себя монахов и тем, что против обыкновения истории, установившегося в монастыре, он отменил празднование царских дней, когда после молебствия иноки угощаемы были чашами за трапезою, что называлось у них утешением малым или великим. «Не было у нас, но не утешения, ни великого, ни даже малого», — часто жаловалось братья старому архимандриту, благодушному отцу Кириллу. Новый архимандрит отнял у них и это утешение. Жалея братью, отец Кирилл и заговорил как-то об этом со своим преемником. Это было накануне Екатеринина дня, когда праздновалось те за именинство царицы Екатерины Алексеевны после вечерней, совершенной без праздничного пения. «Для чего ты, отец архимандрит, в те за именинство благоверные государыни Екатерины Алексеевны праздновать не велел?» — скромно спросил старик.
5: «Что праздновать? И так добро!» — дерзко отвечал архимандрит.
6: «Нет, то нехорошо», — заметил Кирилл. «Мы, прежде всего, для ангелов, государыни и цариц, всегда праздновали, спали лесом и после вечерней молебствовали соборне. И в такие дни для государственных ангелов по святой литургии на трапезе братьей бывало утешение довольное».
5: «А тебе какое дело?» — грубо оборвал старика архимандрит. «Утешай своих воробьев да голубей, а в мое дело не суйся. Плетей моих до цепи еще не нюхал, так понюхаешь».
6: Глубоко оскорбленный, старик поник головою и пошел в свою келью, бормоча шепотом: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Но в душу его запало страшное подозрение.
3: Даниил Мордовцев. «Фанатик». Написано в 1891 году. Фрагмент читал Владимир Антоник.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
7: Великий русский писатель Николай Гоголь был очень необычным человеком. С ним связано много тайн и всевозможных историй. Смерть его до сих пор окутана неизвестностью. Был ли это летаргический сон или нет, мы не знаем до сих пор. Но, несмотря на все его странности, современники Гоголя понимали, с человеком какой величины им приходится общаться. Вот как о встрече Гоголя в Москве пишет Николай Васильевич Берг. Московские друзья Гоголя, точнее сказать, приближенные, действительного друга у Гоголя, кажется, не было всю жизнь, окружали его неслыханным, благоговейным вниманием. Он находил у кого-нибудь из них во всякий свой приезд в Москву все, что нужно для самого спокойного и комфортабельного жития. Стол с блюдами, которые он наиболее любил, тихое уединенное помещение и прислугу, готовую исполнять все его мельчайшие прихоти. Этой прислуге с утра до ночи строго внушалось, чтобы она отнюдь не входила в комнату гостя без требования с его стороны. Отнюдь не делала ему никаких вопросов. Не подглядывала, сохрани Бог, за ним. Все домашние снабжались подобными же инструкциями. Еще много новых черт и история жизни Гоголя откроет книга проекта Павла Фокина «Гоголь без глянца», откуда мы и взяли эту цитату.
3: Слушайте на радио «Книга». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам. Вспомним, что читали мы сами.

0: этого дня вдохновения. У тебя сегодня май. Ты в соку, в цветении, в росте. Если хочешь, принимай в жизнь распахнутую, в гости. Потому что я брожу в час твой радостный и ранний по такому рубежу, за которым нет свидания, за которым правоты не добьешься, как ни бейся. Если хочешь, проводи, погрусти со мной, посмейся. Это стихотворение «У тебя сегодня май» написал поэт Алексей Межеров.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Антон Чехов. Неудачный визит.
2: Франт влетает в дом, в котором ранее никогда еще не был. С визитом приехал. В передней встречается ему девочка лет 16 в ситцевом платьице и белом фарточке. «Ваши дома?» — обращается он развязно к девочке. «Дома».
3: «Персик и барыня дома?»
2: «Дома», — говорит девочка и почему-то краснеет.
3: «Штучка!» «Шельмочка, куда шапку положить?»
2: «Куда угодно. Пустите!» «Странно».
3: «Ну, чего краснеешь, Ака? Не слопаю!»
2: И Франт бьет девочку перчаткой по талии.
3: «Эка, ничего, не дурна! Поди, доложи!»
2: Девочка краснеет, как мак, и убегает.
3: «Молода еще!» Заключает Франт и идет в гостиную.
2: В гостиной встреча с хозяйкой, садятся, болтают. Минут через пять через гостиную проходит девочка в фарточке. «Моя старшая дочь», — говорит хозяйка и указывает на ситцевое платье. Картина.
1: Антон Чехов. «Неудачный визит». Рассказ читал Иван Литвинов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».

0: энциклопедия.
1: Буква И. Искусственный интеллект. Так в 50-е годы назвали сначала научное направление, а потом и целую науку о создании интеллектуальных вычислительных машин, способных воспроизводить различные мыслительные процессы. Однако в конечном счете воспроизвести удалось очень немногие из них. Вернее, лишь те, что можно свести к простым логическим операциям. Зато саму идею искусственного интеллекта вполне можно считать самой плодотворной в мировой науке второй половины 20 века. Многочисленные исследования в этой области привели к появлению технологий, без которых сейчас невозможно представить не только компьютерную технику, но и всю современную жизнь. А что касается возможности научить машину думать как человек, то в прикладной математике эта задача сейчас представляется намного сложнее, чем, скажем, лет 60 назад. Хорошо, что в то время ученые об этом не знали.
2: Как известно, читатель подсчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: На создание оды Державина вдохновила сказка, написанная самой Екатериной.
1: Авторское право.
0: Однажды Екатерина Романовна Дашкова застала свою подругу, императрицу Екатерину II, всю в слезах. «Кто автор Фелицы, который меня так тонко знает?» – всхлипывая, спросила Екатерина. В руках она держала журнал «Собеседник любителей русского слова». Ода, воспевающая Екатерину, была опубликована 20 мая 1783 года. Ее написал Гаврил Державин, пока еще никому не известный поэт. Державин, начиная свой путь в литературе, четко выразил свою позицию. Настоящий поэт должен прославлять великие поступки, а дурные – порицать. В оде «Фелица» он представляет Екатерину как умную и справедливую императрицу, которой приходится иметь дело с алчными и праздными вельможами. «Не слишком любишь маскарады, а в клоп не ступишь и ногой, храня обычаи, обряды, не донкишотствуешь собой». На создание оды Державина вдохновила сказка, написанная самой Екатериной. В ней рассказывалось о приключениях царевича Хлора, который однажды встретил дочь хана, веселую и любезную Фелицу. Один из друзей поэта случайно увидел текст оды и тайно отнес его в редакцию литературного журнала. Оду напечатали анонимно, с припиской «Переведена с арабского языка». Но Екатерина II нашла автора и поблагодарила его по своему обычаю, то есть по-царски. Гаврил Державин получил золотую табакерку с бриллиантами. Стоила такая безделушка ни много ни мало 2000 рублей. Можно было целое стадо коров купить. Ода «Фелица» наделала много шума. Екатерина с удовольствием рассылала ее своим приближенным. А о Державине, как о поэте, заговорили все вокруг.
1: Авторское право.
2: В книгах есть все.
3: Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
4: Как говорили в старину.
3: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».
5: Читаем книгу. Михаил Загоскин. «Рославлев или русские в 1812 году».
6: 2 числа сентября, часу 8 утра, Сборский, садясь в тележку, запряженную 2 плохими извозчичьими лошадьми, пожал в последний раз руку своего товарища. «Прощай, мой друг», — сказал он. «Боюсь, что мне не удастся полечиться в Калуге. Пожалуй, эти французы оттуда меня выживут». «Но точно ли правда, что они так близко от Москвы?» — спросил Зарецкий. «Да вот, послушай, что он говорит», — продолжал Сборский, показывая на усатого вахмистра, который стоял, вытянувшись перед офицерами. «О, у страха глаза велики!» — возразил Зарецкий. «Французов ли ты видел?» «Не могу знать, ваше благородие, французы ли, только не наши». «Да где ж ты их видел? А вот вчера, ваше благородие, меня схватило на походе такое колотье, что не чаял жив остаться. Эскадрон ушел вперед, а меня покинули с 2 рядовыми в селе Визюме, в 30 верстах отсюда. Мне стало легче, и я хотел на следующий день, чем свет, отправиться догонять эскадрон.

0: «Нет, братец, не знаю», — сказал Сборский. «Послушай, Зарецкий, ты будешь держаться около Москвы, так возьми его с собою. С тобой надобно же кому-нибудь быть. Ты едешь верхом. Ну, прощай, мой друг». «Ту пропасть! Не знаю, как тебе, а мне больно грустно. Ну, господа французы, дорвемся мы и до вас когда-нибудь». «Признаюсь, и у меня что-то тут неловко», — сказал Зарецкий, показывая на грудь. «Французы под Москвою! Да что горевать, маншер, придет, может быть, и наша очередь, а покамест... Эй, Федот, остальные бутылки с вином выпей сам или брось в колодец. Прощай, Сборский». Сборский отправился на своей тележке за Москварику, а Зарецкий сел на лошадь и в сопровождении уланского вахмистра поехал через город к Тверской заставе. Выезжая на Красную площадь, он заметил, что густые толпы народа с ужасным шумом и криком бежали по Никольской улице. Против самых Спасских ворот повстречался с ним Зарядьев, который шел из Кремля. — Ты еще здесь, братец? — спросил с удивлением Зарецкий. — А, сейчас отправлюсь, — отвечал Зарядьев. — Слава богу, развязался с моими пленными. Их ведет ополченный офицер. — Ну, что слышно? — Говорят, будто бы Наполеон ночевал в Вязьме. — Так поэтому через несколько часов... — Да, на Поклонной горе будут французы. — А наши войска? Те, которые здесь, выходят, а другие обошли Москву стороною. И так решительно ее уступают без боя. Да, эх, Зарецкий, чтобы вдоль Дорогомиловского моста хоть разика два шарахнуть картечью, все-таки легче бы на сердце стало. И Смоленск им недешево достался, а в Москву войдут без выстрела. Впрочем, видно, так надобно. Наш брат, фронтовой офицер, рассуждать не должен. Что велят, то и делай. «А мне кажется, — сказал Зарецкий, — что если бы дали сражение под Москвою, и здешние жители тоже присоединились бы к войску». «Да, — возразил Зарядьев, — много бы мы наделали с ними дел. Эх, брать, что значит этот народ? Да я с одной моей ротой загоню их всех в Москварику. Посмотри-ка, — продолжал он, показывая на беспорядочные толпы народа, которые, шумя и волнуясь, рассыпались по Красной площади. Ну? На что годится это стадо баранов? Жмутся друг к другу, орут во все горло, а начни-ка их полутонгами, так с двух залпов ни одной души на площади не останется.
1: — Да что это они так расшумелись? — прервал Зарецкий. — Вон еще бегут из Никольской улицы. Уж не входят ли французы? — Эй, любезный! — продолжал он, подъехав к одному молодому и видному купцу, который, стоя среди толпы, рассказывал что-то с большим жаром. — Что это народ так шумит? «Сейчас, сударь, казнили одного изменника», — отвечал купец, приподняв вежливо свою шляпу. «Изменника? А кто он такой?»
0: «Стыдно сказать! Русский и наш брат-купец! Он еще третьего дня чуть был не попался, да ускользнул проклятый!»
1: «Что же он такое сделал?»
0: «Да так, безделку! Перевел манифест Наполеона к московским жителям!»
1: «Ах, он негодяй!» — вскричал Зарядьев.
0: «Вот то-то и дело! Забрил бы ему лоб, так небось не стал бы переводить наполеоновских манифестов! Купец! Да и пристало ли ему торгашу знать по-французски? Видишь ли, все полезли в просвещенные люди!»
1: «В этом еще немного худого, Зарядьев», — прервал Зарецкий. «Можно в одно и то же время любить французский язык и не быть изменником. А, конечно, для этого молодца лучше бы было, если бы он не учился по-французски. Однако ж прощай, мне еще до заставы версты 4 надо бы наехать». Зарецкий выехал Иверскими воротами на Тверскую. Эта великолепная улица, за несколько недель до этого наполненная народом, казалась вовсе необитаемую. Нарядные вывески магазинов пестрелись по стенам домов, но все двери были заперты. Как молчаливые обители иноков стояли опустевшие палаты русских бояр. Давно ли под их гостеприимным кровом кипело все жизнью и весельем? Давно ли те самые французы, которые спешили завладеть Москвою, находили в них всегда радушный прием и осыпанные ласками хозяев, приучались думать, что русские не должны и не могут поступать иначе? Проехав всю Тверскую улицу, Зарецкий остановился на минуту у Триумфальных ворот. Он невольно поворотил свою лошадь, чтобы взглянуть еще раз на Москву. Сердце его сжалось, на глазах навернулись слезы. «Тьфу, пропасть!» — сказал он вполголоса. «Я чуть не плачу. А что мне до Москвы? Другое дело, если б родина моя, Петербург. Там есть у меня друзья, родные.

0: А здесь ровно никого, и несмотря ни на что, мне кажется... Да, я отдал бы жизнь мою, чтобы спасти эту скучную, несносную Москву, в которой нога моя никогда не будет. Черт возьми! Прошу после этого быть всемирным гражданином.
1: Михаил Загоскин. Рославлев или русские в 1812 году. Фрагмент читал Егор Серов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Первый источник. Гомерический смех. Так говорят о саркастическом, язвительном смехе. Первоисточник – поэмы древнегреческого поэта Гомера «Илиада» и «Одиссея». В обоих произведениях встречаются описания божественного смеха, который не уступает по мощи божественному гневу. Например, в «Илиаде». «Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба, видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится». Первое упоминание в современной литературе в мемуарах баронессы Оберкирх, опубликованных в конце XVIII века.

Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Отец знаменитого русского философа Петра Яковлевича Чаадаева был довольно известным драматургом и переводчиком. В 1794 году Яков Чаадаев издал сатирическую комедию «Дон Педро Прокудуранте» или «Наказанный бездельник», будто бы переведенную с испанского языка. Но мистификация никого не обманула. В Доне Педро легко опознали чиновника казенной палаты Нижегородского наместничества Петра Прокудина, известного взяточника и любителя роскоши. Книга имела огромный коммерческий успех, которому способствовал все тот же Прокудин. Он скупил и уничтожил едва ли не весь тираж. А оставшиеся немногие экземпляры взлетели в цене, как библиографическая редкость.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга». Читаем книгу. Галина Щербакова. «Вам и не снилось».
2: Таня, Татьяна Николаевна Кольцова, уже 8 лет не была в театре. Билеты, которые возникали то стихийно, то планово, она сразу же или в последнюю минуту отдавала и успокаивалась. А тут не спасешься. Ее бывший театр пригласили на гастроли в Москву. Это ого-го какое событие! Она знала, там в театре уже готовят представления к наградам и званиям, сшиты новые костюмы, актрисы срочно красят волосы в модный цвет. Возбужденные, все в ожидании необыкновенных перемен, с блестящими глазами, бывшие подруги нашли ее в Москве и категорически заявили: «Не придет на премьеру, вовек не простят». «У нас такая Вестсайская, что вам тут и не снилось!» «Не спастись», — подумала Татьяна Николаевна. Целый день она ходила сама не своя. «Идти в театр, где началась и кончилась твоя карьера, идти, чтобы переживать именно это, независимо от того, что будет происходить на сцене, а потом говорить какие-то полагающиеся слова и вместе сплетничать после спектакля и отвечать на тысячу «почему». Ведь школа нынче ужас, у детей ничего святого. Неужели не было более подходящего варианта? Это что, жертва?» Таня заранее знала все эти еще не произнесенные слова. Но дело было даже не в них. Ей действительно не хотелось идти в театр. Не хотелось смотреть эту потрясающую Вестсайскую, стоившую Таниной подруге Элли переломанного ребра. Они там по замыслу режиссера все время откуда-то прыгали. «Ничего, срослось, как на собаке», — сказала Элла. «Но я теперь не прыгаю, я раскачиваюсь на канате». И говорилось это так вдохновенно, и было столько веры в этот канат, и прыжки, и в гениального режиссера, что Таня подумала, с тех пор, как она стала учительницей, такая самозабвенная детская вера ее уже не посещает. Умирая, мама ей говорила: «Мир иллюзий, тебя отторг. На мой взгляд, старые рационалистки, это не так уж плохо. Живи в жизни, а школа — это ее зерно. Всегда, всегда надежда, что вырастет что-то стоящее, не страдая о театре. Ты бы все равно не смогла всю жизнь говорить чужие слова». Мама умирала 2 месяца, и таких разговоров между натисками боли было у них немало. И мама все их отдавала Тане. Ломились к ней ее коллеги по научной работе, ее аспиранты, соседи, не принимала. Объясняла Тане: «Я тебя так мало видела. Это у меня последний шанс. Мое счастье было в работе. Это не фраза, это на самом деле. Что такое модные тряпки, я не знаю. Я не знаю, что такое материнство. С 3 месяцев тебя растило государство. Я не путешествовала, не бывала на курортах, не обставляла квартир гарнитурами. Я ни разу не была у косметички. Мне даже любопытно, это не больно? Все беременности были не кстати, не сочетались с моим делом. Я даже не плакала, как полагается бабе, жене, когда разбился твой папа. У меня на носу тогда была защита докторской. Поверишь, в этом была какая-то чудовищно уродливая гордость. У меня несчастье, а я не сгибаюсь, я стою, я даже иду, я даже с блеском защищаюсь. А Таня видела, она и сейчас гордится этим. В маме это было главное — преодоление всего, что мешало ей работать и ощущать себя большим, значительным человеком. И как не тяжело было Тане, как не любила она маму в эти последние дни, мысль, что и теперь своими иронично-афористичными речами мама прежде всего сохраняет себя, а уж потом хочет что-то разъяснить, приходила не раз. И тогда она мысленно спрашивала — может, именно в маме умерла артистка, а она ее так жалко, бездарно подвела, не сумела сделать то, что предназначалось ей. И утешает мама сейчас себя, а не ее, неудачницу. Иначе зачем так настойчиво, с такой страстью? Какая ты, Нина Заречная! У тебя же аналитический ум и ни грамма рефлексий. Ты антиактриса, по сути. Мама утешала и утешалась. Ведь тогда прошел всего год, как Таня ушла из театра. И последние слова мамы были «Живи в жизни!». И все было нормально эти 7 лет, пока не свалился на голову театр из прошлого со своей вестсайдской историей. И мама вспомнилась в связи с ним. Она же «Не ходи в театр, плюнь, пока не освободишься от комплекса. Читай, это всегда наверняка интересней, первоисточник, не искаженный чужим глупым голосом». Родилась спасительная мысль. Раз уж идти, то она возьмет в театр свой класс. Правда, она его еще не знает. Ей дают новый, 9-й. Но уже конец августа, списки утрясены. Через ребят, которых она учила в 8-м, можно будет собрать 10 человек. Убьет сразу 2 зайцев. Посмотрит на материал, с которым ей придется работать, и спасется от последующего после спектакля банкета, где надо будет всех безудержно хвалить, сулить звания и одновременно убеждать под сочувствующие и неверящие взгляды, что она вполне довольна работой в школе. Она скажет: «Я здесь с классом, я с вами потом». Таня пригласила в школу Сашку Рамазанова. Он пришел в грязных джинсах и рваной полосатой тенниске. «Я думал, надо что-нибудь покрасить или подвигать», — сказал он. Театральная идея его не увлекла и насмешила. «Ну, Татьяна Николаевна!» — картинно воскликнул он. «Пригласили бы на Таганку или в Современник. А какой нормальный человек пойдет смотреть приезжающую на показ периферию? Этот номер у вас не пройдет, гарантирую!» «Не будь снобом», — сказала Таня. «У них молодой, гениальный режиссер, и весь спектакль — сплошная новация. К тому же там хорошая музыка». «Разве что. Ладно, попробую. Может, от скуки народ и соберется». «Напрягись», — сказала Таня. «Мне очень хочется пойти с вами». Сашка посмотрела на нее пристально. Поведение учительницы было, на его взгляд, лишено логики. Тащиться в театр, да еще в неокончившиеся каникулы с классом, больше не с кем. Но Татьяна Николаевна, хоть ей уже и за 30, женщина вполне. Сашка охотно пошел бы с ней сам, единолично. Он высокий, здоровый уже мужик. Детвора во дворе зовет его дяденькой. Так что вместе они бы гляделись. Но она, милая их Танечка, тащит с собой класс, что ненормально и противоестественно, хоть сдохни. Но просьба есть просьба. Поэтому Сашка обещал обзвонить и обижать народ в ближайшей округе и 10 человек подбить на эксперимент. «Но если будет дрянь, — сказал Сашка, — я не отвечаю. И буду просить у вас защиты от гнева народов. Побьют ведь!» Спектакль оказался никаким. Что называется, не в коня корм. Может, новый режиссер и был талантливым, что-то напридумывал, но актеры... Ни одного, ну просто ни одного нефальшивого слова. И от этого придуманная форма торчала обнаженным каркасом, то ли оставшимся от пожара, то ли брошенным строителями по причине нехватки материалов. Танины ученики умирали со смеху. Их надо было просто убирать из зала за нетактичное поведение.
3: «А я предупреждал», — многозначительно сказал Сашка. «Я верил и знал, будет именно так».
2: Вообще он держался не как ученик, а как Танин-приятель. Таня подумала: «Пожалуйста, проблема. Надо сразу ставить его на место. Хороший ведь мальчишечка, просто от роста дуреет». И посмотрела на его дружка Романа Лавочкина еще выше. «Господи, куда их тянет?» Но с Романом ничего подобного не будет. Он мальчик книжный. Вот и сейчас он. «Татьяна Николаевна, а как проверить, не был ли Шекспир трепачом?» «Я к чему? Современное искусство о любви — такая брехня, что если представить, что оно останется жить на 500 лет...»
3: «Не останется, — сказал Сашка, — не переживай!
2: Теперь любовь только пополам с лесоповалом, выполнением норм, общественной работой.
3: Сейчас ты смотрел «Любовь пополам с расизмом», — сказал Сашка. «Если тебя смущают только примеси в этом тонком деле, то их было навалом и у древнего человека». «Чистой, отделенной от мира любви нет и не может быть».
2: «А я не люблю винегретов», — ответил Роман. «Вот почему меня волнует правда о Шекспире.
3: Без примесей, только секс».
2: С вызовом выложил Сашка и посмотрел на Таню. «Как вам моя смелость, мой образ мыслей, широта воззрения?» Девчонки гневно, но заинтересованно завизжали. «Скажите ему, Татьяна Николаевна, скажите!» «Я согласна с Сашей», — сказала она. «Любовь всегда бывает в миру и среди людей. Это жизнь в жизни». «Мама», — печально дрогнуло сердце.
3: «Понял!» — Сашка хлопнул Романа по спине. «И будут тебе из-за любви вредные примеси в образе двоек, скандалов дома, а потом, что совершенно естественно, будет лесоповал».
2: «Видел я такую любовь в гробу и в белых тапочках», — ответил Роман. «Любовь сама по себе целый мир». Должна быть такой, во всяком случае. Расходились по-доброму. Уже дома Таня подумала: интересный парень, Роман. А какие у нее девчонки? Она толком их и не увидела. Правда, против секса они завизжали дружно, что ни о чем еще не говорит. Это вполне может оказаться жеманством, а не целомудрием, лицемерием, а не добропорядочностью. А потом в бессонницу снова пришла к Тане мама. Она села в ногах в своем старом-престаром махровом халате и сказала своим сломленным болезнью голосом: «Я все думаю о любви, Таня. Это невероятно, сколько я о ней думаю. Мы поженились с папкой перед самой войной, и у нас была возможность поехать на пару недель к морю. Мы отказались. Папа из-за каких-то цеховых дел... Я из-за ремонта в институте, без меня, видите ли, не могли покрасить наличники. И сейчас я думаю о том, как я не ходила с папой босиком по пляжному песку, как он не растирал мне спину маслом для загара. Понятия не имею, было ли тогда такое. Как мы не целовались в море, в брызгах, сплошное «не». Недавно у одной писательницы прочла абзац о поцелуях. Ей не нравится, как теперь целуются. Откровенно, бесстыдно. А мне нравится. Я бы так хотела. Я буду думать о любви до самой смерти. Ах, черт, как не хочется умирать. Что за судьба у нас с отцом? Он в 37, я в 47. Какой-то злодей нас безбожно обокрал. Вся надежда на тебя, Танюша. Чтобы ты жила взахлеб за нас троих». Мама была всю жизнь поглощена делами института, делами лаборатории, и такая вот тоскующая о пляжном песке женщина становилась для Тани непонятной и даже чужой. Только на похоронах, среди венков и соболезнований, среди невероятно большой толпы вокруг такой маленькой, почти невесомой женщины, Таня вновь обрела ту маму, которую всегда знала, любила и побаивалась. Почему же так получилось, что теперь и чем дальше, тем чаще в ногах ее садилась женщина в махровом халате, тоскующая о любви? Таня знала ответ. Мать приходит, потому что дочь не оправдала ее надежд. Она не живет взахлеб, за троих. В сущности, у нее, как и у мамы, в жизни есть только одно – работа. 1 сентября полагается считать праздником. За годы работы в школе Татьяна Николаевна научилась понимать и ценить многое в школе. Но первосентябрьское ликование ее всегда выводило из себя. Цветы, фотоаппараты, шеф из завода с тоскующими глазами, представители вышестоящих организаций, прячущие за приветливостью тайный инспекторский взор, сутолока, нервы, а в результате обязательно пустые уроки, потому что после всего на отдать и получить уже просто ни у кого не хватает сил. И в этот раз она до последней минуты не выходила на школьный двор, наблюдала суету из окна. Увидела Сашку без единой книжки, но с газетой. Он тряс ею над головой и собирал вокруг себя народ. «А, — подумала Таня, — у него рецензия на Вестсайдскую историю». Она ее прочла вчера.
0: Галина Щербакова. «Вам и не снилось». Фрагмент читала Ольга Маховая. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Вчера услышала про одну свою знакомую, мол, она гренадерского роста. Разве не гренадерского?
2: Ну, конечно, гренадерского. Но вообще-то комплимент такой сомнительный.
1: Ну нет, высокий рост – это модно. Посмотри на моделей. Очень высокие девушки.
2: Знаете, но гренадеры-то они были не просто высокими, но и такими мощными, могучими, мускулистыми, да? Это что такое гренадер? Это отборные части пехоты или кавалерии, которые предназначены для штурма вражеских укреплений. Ведь гренадер зажигал шнур, метал снаряд во врага, а для хорошего броска-то требовался не только высокий рост, а еще и сила недюжинная. А название пришло это к нам из Франции.
1: Но у Юлия Кима есть строчки: «И пусть повезет гренадеру живым с поля брани уйти».
3: И пусть повезет гренадеру живым с поля брани уйти. Ась, два!
2: Ну да, я хорошо эту песню помню. Но французы и в самом деле произносят это слово через «ё». Но не в конце слова, а в начале. «Гренадье», но никак не «гренадёр» ведь.
1: Но от них же к нам пришли такие слова, как «бритёр», «мушкетёр».
2: Да, «хренадёр» ещё, да. Возможно, как раз вот в появлении ненужной вот этой в данном случае буквы «ё» и виновата как раз аналогия со словом «мушкетёр». Ну, кстати, ведь у нас первоначально говорили как раз «мушкетер» через «е», а буква «ё» появилась в русском алфавите лишь во второй половине 18-го столетия только.
1: И что, значит, Ким употребляет слово неправильно?
2: Ну, поэту позволено многое. Но лучше, конечно, ориентироваться на правильное употребление. Вот, например, в 80-е годы, да, был очень популярен такой шлягер на стихи Михаила Танича, где слово «гренадер» употребляется так, как нужно.
4: Левый, правый, гренадеры, выше кивера.
1: Но появились словари, где также значится вариант «гренадер».
2: Ну, если внимательно посмотреть, то увидишь, что этот вариант относится к нерекомендуемым, ну, или в самом лучшем случае, там, к допустимым.
1: А мы не допустим?
2: Нет, мы не допустим, мы будем произносить правильно. Вот, послушай, Жуковский, «Ночной смотр», музыка Глинки. Шаляпин поет.
5: Двенадцать часов по ночам из трубы встает барабанщик и ходит он сзади вперед и бьет он провал на трамвай. И в темных громах барабан могучую будет тихоту встают молодцы егеря, встают старики гренадеры.

Родная речь. Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Я всегда мечтал жить где-нибудь на берегу, совсем близко к воде, чтобы волны были почти у крыльца моего дома, признавался Зощенко в автобиографической повести «Перед восходом солнца». Принято считать, что писатель осуществил свою мечту, купив в 1939 году дом в курортном городе Сестрорецк на берегу Финского залива. Чистый морской воздух с запахом хвои, сосновые леса и песчаные пляжи этого места были хорошо знакомы Михаилу Михайловичу. Вместе с семьей он снимал там дачу на протяжении долгих лет, а потом решил перебраться насовсем. Правда, в итоге Сестрорецк стал для него не столько желанной уединенной обителью, сколько местом вынужденного затворничества – ссылки. В 1946 году Зощенко исключили из Союза писателей. Находясь в опале, он не мог больше публиковать свои произведения, а был вынужден заниматься переводами, которые печатали без указания его имени. Могло ли море принести ему хоть какое-то облегчение, умиротворение? По его собственным словам, получается, что нет. Так в той же повести «Перед восходом солнца» Михаил Михайлович писал, что вода, которая, с одной стороны, всегда притягивала его, вместе с тем была частым мотивом его снов и кошмаров. «А что, если это не любовь к воде, а страх?» – спрашивал он себя. «Может быть, я не любуюсь водой, а слежу за ней? Может быть, я любуюсь ею, когда она тихая, когда она не собирается меня поглотить? Может, я располагаюсь поближе к ней, чтобы быть настороже, чтобы она не застала меня врасплох?» Зощенко приходил к выводу, что в действительности страх воды сопровождал его с детства. И всю свою жизнь, начиная с попыток научиться плавать, заканчивая стремлением жить у воды, он шел навстречу тому, что его пугало, и изо всех сил старался победить. Когда Михаил Михайлович умер в 1958 году в своем доме в Сестрорецке, Анна Ахматова написала: «Только ветры морские из залива, чтобы оплакать его, прилетят». А вода, как знать, может быть, и помнит его до сих пор.
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок». Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. О Генри. Дороги, которые мы выбираем. Фрагмент.
2: Боб Титбол, акула Додсон и индеец по имени Джон, большая собака, влезли в локомотив и показали машинисту три круглых отверстия своих пистолетов. Эти отверстия произвели на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно поднял руки вверх, так, словно хотел сказать: «Да быть того не может». По четкой команде акулы Додсона, который был главарем, машинист слез с поезда на рельсы и отсоединил локомотив и тендер. Джон, большая собака, взгромоздился на кучу угля и ловко направил два ствола на машиниста и пожарника. Он приказал им отогнать локомотив на 50 ярдов и там ждать дальнейших приказаний. Акула Додсон и Боб Титбол, не обращая внимания на низкокачественный доход в лице пассажиров, направились прямиком в грузовые вагоны. Посыльного очень удивило их появление, поскольку он был абсолютно уверен, что закатный экспресс не набирает ничего опаснее чистой воды. Пока Боб вышибал эту уверенность из его головы ручкой своей шестизарядной пушки, акула Додсон готовился открывать сейф грузового вагона с помощью динамита. Звук взрыва перешел в звон золотых монет. В сейфе было 30 тысяч долларов золотом и валютой. Пассажиры один за другим высовывали головы из окон в поисках грозовой тучи. Проводник дернул веревку звонка, но она беззвучно повисла в его руках, не дав никакого эффекта. Акула Додсон и Боб Титбол, держа в руках крепкий парусиновый мешок с добычей, спрыгнули с грузового вагона и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к локомотиву. Машинист, разозленный, но мудрый, последовал четким указаниям злоумышленников и погнал локомотив прочь от отцепленных вагонов. Но перед этим проводник грузового вагона, восстановившийся от настойчивого призыва Боба и его револьвера к нейтралитету, выскочил из вагона с винчестерской винтовкой и принял участие в игре. Мистер Джон Большая Собака, все еще сидевший на тендере, сделал неловкое движение и стал мишенью. Проводник застрелил его. С пулей между лопатками индеец скатился на землю, таким образом увеличив долю каждого из своих подельников на 1/6. В 2 милях от цистерны машинисту было приказано остановиться. Грабители махнули рукой на прощание, сошли с локомотива и побежали в густой лес, где найти их стало невозможно. 5 минут они пробирались по зарослям, пока не добрались до полянки, где были привязаны 3 лошади. Одна дожидалась Джона Большая Собака, которому не суждено было больше сесть на лошадь. Ее грабители освободили от седла и уздечки и отпустили на волю. Мешки с награбленным перекинули через седла оставшихся 2 лошадей и поскакали прочь. Неожиданно лошадь Боба Титбола подскользнулась на покрытом мхом валуне и сломала переднюю ногу. Они тут же застрелили ее и присели, чтобы обдумать дальнейшие действия. Они ехали по таким извилистым тропинкам и глухим зарослям, что любая погоня была бесполезна, поэтому времени было предостаточно. Много миль и часов отделяло их от самого проворного отряда, который мог бы их преследовать. Боб Титбол открыл мешок, достал несколько толстых пачек с купюрами и мешочек с золотом и с детским ликованием захихикал. «Слушай, старина!» — радостно обратился он к Додсону. «А ведь ты был прав! Нам это удалось!» «Что нам делать с лошадью, Боб? Нам нельзя здесь оставаться надолго. Они найдут нас еще до рассвета».
3: «Я думаю, твоя сможет пока что выдержать нас двоих», — ответил оптимистичный Боб. «Мы захватим первую же лошадь, которая попадется на пути. Черт побери, мы поимели неплохой улов. Судя по надписям на купюрах, здесь 30 тысяч, по 15 тысяч каждому».
2: «Это меньше, чем я рассчитывал», — ответил акула Додсон, мягко пиная мешок носком ботинка и глядя на свою утомленную лошадь. «Старина Боливар почти выдохся», — сказал он медленно. «Очень жаль, что твой скакун сломал ногу».
3: «Мне тоже, но теперь уже ничего не поделаешь. Боливар — конь выносливый. Он сможет увести нас достаточно далеко, чтобы достать новых лошадей. Черт побери, акула, я смеюсь только от одной мысли о том, что ты, человек с Востока, приехал сюда и показал нам, западным ребятам, как делаются дела в нашем отчаянном бизнесе. Кстати, ты из какой части Востока?»
2: «Штат Нью-Йорк», — ответил Додсон, сидя на большом валуне и пожевывая соломинку. «Я родился на ферме в Альстере. В 17 лет я убежал из дома, а на запад я попал случайно. Видишь ли, как-то раз я шел по дороге с мешком вещей. Мне хотелось попасть в Нью-Йорк и заработать много денег.
3: Я был уверен, что смогу это сделать. Но однажды вечером я пришел к развилке, от которой в разные стороны уходили две дороги. Я не знал, какую из них выбрать. Простояв у развилки около получаса, я решил пойти по левой. Этой ночью я попал в лагерь артистов из шоу «Дикого Запада», которые путешествовали по маленьким городкам, и поехал с ними на запад. Я иногда думаю, что бы со мной стало, если бы я выбрал правую дорогу.
4: «Я думаю, что все получилось бы примерно так же», — философски заметил Боб Титбол. «Все дело не в дорогах, которые мы выбираем. Дело в том, что внутри нас, в нашей сущности, именно она делает из нас тех людей, которыми мы являемся и по сей день».
3: Акула Додсон поднялся на ноги и прислонился к дереву. «Как жаль, что твой скакун сломал ногу, Боб», — повторил он с искренней печалью в голосе.
4: «И мне тоже», — согласился Боб. «Он был первоклассным скакуном, но боливар нас вывезет, и нам пора в дорогу, акула. Я сложу добычу в мешок и в путь». Боб Титбол, склонившись над мешком, аккуратно уложил в него золото, потом одну за другой пачки с купюрами, и крепко связал мешок веревкой. Подняв, наконец, глаза, он увидел перед собой дуло кольта 45-го калибра.
3: «Брось ты свои шутки», — сказал Боб с усмешкой. «Нам уже пора двигаться». «Сиди и не дергайся», — ответил акула Додсон. «Никуда ты уже отсюда не двинешься. Мне очень жаль, Боб, но вдвоем у нас совершенно нет шансов. Боливар очень устал. Он не увезет двоих».
0: «О Генри. Дороги, которые мы выбираем». Фрагмент читал Сергей Рост. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо».Слушай, чтобы читать. Следующая программа возрастных ограничений не имеет.
5: Сказка-раскраска.
6: Маша и медведь. Русская народная сказка.
7: Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внученька, Машенька. Собрались раз подружки в лес, по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками». Дедушка с бабушкой отвечают: «Иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься». Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька, деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу, видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна, на лавочку. Села и думает: кто же здесь живет, почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался: «А, теперь не отпущу тебя, будешь у меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Потужила Маша, погоревала. Да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить.
8: А если уйдешь, все равно поймаю, и тогда уж съем.
7: Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает. Спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев снесу».
8: «Нет, ты в лесу заблудишься, давай гостинцы, я их сам отнесу».
7: А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю: «Вот, смотри, я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке, да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай, я на дубок влезу, за тобой следить буду».
8: «Ладно, давай короб».
7: Машенька говорит: «Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик». Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во овражке спускается, на пригорке поднимается. Шел, шел, устал и говорит:
8: «Сядь на пенек, съем пирожок».
7: А Машенька из короба: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке».
8: «Ишь, какая глазастая, все увидит».
7: Поднял он короб и пошел дальше. Шел, шел, шел, шел, остановился, сел и говорит:
8: «Сяду на пенек, съем пирожок».
7: А Машенька из короба опять: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке».
8: Удивился медведь: «Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит».
7: Встал и пошел дальше. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота:
8: «Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцу принес».
7: А собаки почуяли медведя и бросились на него, со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам, видят, короб стоит. «Что это в коробе?» — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит живехонько и здоровехонько. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.

0: Герои и персонажи.
1: Александр Грибоедов настолько ярко изобразил героя в комедии «Горе от ума», что весь XIX век писатели ставили опыты, помещая их то в одно, то в другое произведение, чтобы проверить ими, как лакмусовой бумажкой, события и типажи своего времени. Первым стал сатирик Василий Курочкин, написавший через четверть века после выхода пьесы сценку «Цепочка и грязная шея». Он перенес самых костных персонажей комедии на открытую лекцию к Чернышевскому, на которого к тому же недавно написали фельетон в оплоте консерваторов газете «Северная пчела». Примечание сценки сообщало, что написали этот фельетон, цитирую, «Шесть княжон тугоуховских, которые провозгласили Чацкого сумасшедшим, госпожа Хлёстова и графиня Хрюмина внучка». Слог поправлял Молчалин, а редакции сообщил фельетон Загорецкий. Оказывается, что Чернышевский провинился лишь тем, что перебирал в руках цепочку от часов и якобы этим намекнул на немытую шею одной из слушательниц. Примерно через год поэт-сатирик, печатавшийся в демократических журналах Дмитрий Минаев, пишет водевиль «Москвичи» на лекции по философии. В аудитории находятся Фамусов, Скалозуб, Репетилов и другие второстепенные персонажи. Пока они говорят, что каждый нигилист пьянчуга, мод, картежник, забулдыга и на руку случается нечист, а профессор доказывает, что человек, в котором мозгу нету, быть может мудрецом с громаднейшим умом, сам Минаев тем временем вскрывает в их невежестве невежество своих консервативных современников. 20 лет спустя либретист Марк Ярон полностью повторил действия комедии Грибоедова, но перенес действия на 60 лет вперед. Герои ведут беседы о прорывах технической революции, спорят об известных в конце 19 века политиках и читают Золя. Персонажи сменили занятия. Платон Михайлович – банковский кассир, Репетилов известен в адвокатских кругах, Скалозуб строит железные дороги, а Фамусов – председатель ряда комиссий Московской думы. Однако теперь Фамусов угрожает мировым судьей, а не жалобами в Сенат и государю, и печется в большей степени о мнении полиции, а не княгини Марии Алексеевны.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига».
2: Читаем книгу. Роман Ролан. «Очарованная душа». Перевод Анны Худадовой.
3: Она сидела у окна, спиной к свету, и лучи заходящего солнца падали на ее плечи, на сильную шею. Она только что пришла. Впервые за много месяцев Анетта весь день пробыла на воздухе, бродила, упивалась вешним солнцем. Солнце, неразбавленное тенью безлистых деревьев, пьянило, как вино, и согревало воздух, еще прохладный, хоть зима и была на исходе.

Ледяная рука воды тронула ее ноги, колени, приятное оцепенение. Вот она в багряно-золотом пруду разглядывает свое тело. Смутное, неуловимое чувство стыда, словно кто-то увидел ее, подстерег. Скорее спрятаться. И она заходит в воду все глубже, до самого подбородка. Вода змеится вокруг, это словно живые тиски. Мясистые лианы обвивают ноги. Анета пробует выпутаться и вязнет в тине. На поверхности дремлет солнечный блик. Она раздраженно отталкивается пятками от дна и выплывает. Вода побурела, потускнела, помутнела. А на ее блестящей чешуе по-прежнему солнце. Анета цепляется за лапу ивы, склонившейся над прудом, только бы выбраться из вязкой грязи. Мохнатая ветвь крылом прикрывает ноги и плечи, бедра. Смеркается, и ветерок холодит шею. Она приходит в себя. Всего лишь несколько секунд назад она впала в забытье. Солнце прячется за холмы Сен-Клу. Прохладно по-вечернему. Анета совсем очнулась, вскочила, ее чуточку знобит, и она досадливо хмурит брови, рассержена, что позволила себе забыться. И вот она усаживается перед горящим камином у себя в комнате. Уютно горит огонь, который развели, чтобы полюбоваться им, рассеять тоску, а не ради тепла. Стояла ранняя весна, и в комнату вливался мягкий воздух, а вместе с ним певучая и сонная болтовня птиц, вернувшихся из далеких стран. Анета размышляет. Но сейчас ее глаза открыты. Она вступила в свой привычный мир. Она в своем собственном доме. Она — Анета Ривьер. Она склонилась к огню, бросающему алые отсветы на ее молодое лицо, поглаживает ногой черную кошку, греющую грудку у золотистых головней, и снова оживает ее печаль, от которой она ненадолго отрешилась. Она вспоминает черты, исчезнувшие было из ее сердца того, кого она потеряла. Она в глубоком трауре. Скорбные морщинки еще видны на лбу, в уголках губ, и веки чуть припухли от недавних слез. Но когда эта сильная, свежая девушка, налитая соками жизни и как сама обновленная природа, не красавица, зато хорошо сложенная, с густой копной белокурых волос и золотистым загаром на шее, девушка, в каждом взгляде, в лице которой прелесть юности, пытается накинуть на глаза, посмевшая отвлечься, и на округлые плечи, развеявшиеся покрывало скорби, она напоминает молоденькую вдовушку, увидевшую, что от нее убегает тень любимого. Анета и правда в сердце своем была вдовой, но тот, чью тень пытались удержать ее руки, был ее отцом. Она потеряла его полгода назад. Поздней осенью Рауль Ривьера, человека не старого, ему не было и 50, в 2 дня унес приступ уремии. Он уже несколько лет возился со здоровьем, которое прежде не берег, однако не ждал, что так внезапно сойдет со сцены. Ривьер, парижский архитектор, бывший питомец Римской академии художеств, красавец-мужчина, хитрый и обуреваемый страстями на редкость могучими, пользовавшийся успехом в салонах, захваленный в деловых кругах, всю жизнь загребал заказы, почести и всяческие блага, не подавая виду, что их домогается. Лицо типичного парижанина, примелькавшееся на фотографиях, прейскурантах и карикатурах, широкий выпуклый лоб, голова чуть наклоненная вперед, как у быка, готового забодать, глаза круглые, на выкате, дерзкий взгляд, пышные светлые волосы, подстриженные бобриком, усы над смеющимся чувственным ртом. Во всем облике ум, дерзость, обаяние и бесстыдство. Его знал весь Париж, Париж искусства и наслаждений, и не знал никто. Он был человеком двуликим, прекрасно применялся к обществу, извлекал из него выгоду, но свою личную жизнь от всех утаивал. Он был человеком ненасытных страстей, всесильных пороков, которые сам в себе взращивал, стараясь, однако, не обнаруживать ничего такого, что отпугнуло бы заказчиков. Пускал в храм своей души, фас ак не фас, лишь избранных,
не считался ее светскими вкусами и моралью,

0: образуя, однако, с ними образ своей жизни и официальное положение. Никто его не знал, ни друзья, ни враги.
1: Ромен Ролан. «Очарованная душа». Фрагмент читал Александр Карлов.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
1: Читаем музыку.
3: Антон Чехов. «Припадок». Васильев жил в одном из переулков, выходящих на Тверской бульвар. Когда он вышел с приятелями из дому, было около 11 часов. Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под властью этого молодого снега. Невольно к этим грустным берегам запел медик приятным тенором: «Меня влечет неведомая сила». «Вот мельница», — подтянул ему художник, — «она уж развалилась». Медик помолчал, потер лоб, припоминая слова, и запел громко и так хорошо, что на него оглянулись прохожие. «Здесь некогда меня встречала свободного, свободная любовь».

Все трое зашли в ресторан и, не снимая пальто, выпили у буфета по две рюмки водки. Перед тем, как выпить по второй, Васильев заметил у себя в водке кусочек пробки, поднес рюмку к глазам, долго глядел в нее и близоруко хмурился. Медик не понял его выражения и сказал: «Ну что глядишь? Пожалуйста, без философии. Водка дана, чтобы пить ее, а ситрина, чтобы есть. Женщины, чтобы бывать у них, снег, чтобы ходить по нем. Хоть один вечер поживи по-человечески». «Да я ничего», — сказал Васильев, смеясь. «Разве я отказываюсь?»

произведении Антона Чехова прозвучала ария князя из оперы Александра Даргомышского «Русалка».

Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радиокнигах.

0: Забытые писатели России. Возрождение. В 2015 году в рукописном отделе Института русской литературы Российской академии наук обнаружился неизвестный ранее альбом со стихотворными автографами очень интересных людей. Там расписались и преподаватели Императорской, Николаевской и Царско-сельской гимназии, ее директор Иннокентий Анненский. Свои строки в альбом внесла Анна Ахматова. А принадлежал альбом Лидии Веселицкой, довольно известной в свое время писательнице и переводчице. Лидия Ивановна Веселицкая родилась в 1857 году в семье потомственных военных. Окончила Павловский женский институт и педагогические курсы. Сначала пробовала писать сказки, но вскоре переключилась на повести и рассказы из жизни городских низов. Ее очень хвалили Толстой и Лесков, но прославилась Веселицкая, как ни удивительно, так называемыми «мимочками» – рассказами о женских похождениях и капризах. Лидия Ивановна сочинила трилогию «Мимочка-невеста», «Мимочка на водах» и «Мимочка отравилась», которую журнал «Вестник Европы» печатал на протяжении 10 лет. Самой удачной критики сочли третью «Мимочку». Ее перевели на многие языки и издали в Европе. Почему Веселицкую так привлекала тема домашних неурядиц и женских судеб? Возможно, потому что распался брак ее родителей, да и ее собственная семейная жизнь не задалась. Однако современные ей критики гораздо больше хвалили ее реалистичные рассказы о простых людях. «Пасха красная», «Телятина», «В доме Тришкина». А читатели требовали «Мимочек». Однако «Мимочек» больше не появлялось. В начале 20 века Веселицкая почти перестала писать, разве что небольшие рассказы, зато увлеклась переводами. Переводила Альфонса Доде, Виктора Гюго, Адама Мицкевича, а также составила книгу мемуаров «Встречи с писателями», где рассказала о Достоевском, Толстом, Лескове, Гаршине. Последние годы Лидия Ивановна Веселицкая провела в детском селе, прежде Царское село, а ныне город Пушкин. Временами преподавала музыку в детском доме и в школе, нуждалась, жила в одиночестве. Никто сейчас даже не знает, где находится ее могила. Большая часть воспоминаний Веселицкой остается неопубликованной, хотя все рукописи хранятся в Российском архиве литературы и искусства в Москве. Русский писатель Веселицкая Лидия Ивановна. Годы жизни 1857-1936.
1: Наш сайт в интернете radiokniga.com.
2: Читаем книгу. Владимир Тан Багарас. Дни свободы.
3: Небо было покрыто легкими облаками, но свету было много, хотя солнца не было видно. Выйдя из ночлежки, Сенька заметил большое и неожиданное оживление. Все дома и ворота были украшены флагами. На улицах собирались большие толпы, и теперь никто их не разгонял. Ни полиции, ни конных патрулей не было видно нигде, и весь город жужжал, как разбуженный улей. Газетчики после 10-дневного бездействия уже перебегали от угла к углу и бойко выкрикивали: «Манифест! Манифест!» «Какой манифест?» — спросил парень в полушубке. «Насчет чего?» «Насчет свобод!» — бегло объяснил газетчик и побежал дальше. «О чем манифест?» — не унимался парень, обращаясь к плотному господину, стоявшему рядом с листиком в руках. «О земле есть?» — прибавил он с явным сомнением.
4: «О земле еще нет», — сказал господин. «Нету еще пока».
3: «Значит, насчет фабричных?» — продолжал парень. «Прибавка жалования?»
4: «Нет», — сказал господин нетерпеливо. «Четыре свободы, неприкосновенность личности, человеческие права. С этими правами можно все добыть. Землю, прибавку, платы, все на свете».
3: Голос его звучал энтузиазмом. В душе этого сытого и смирного обывателя вспыхнула внезапно божественная искра, и он говорил о свободе как пророк или как агитатор. «Свобода! Свобода!» Слово это раздавалось на улицах ежеминутно, подобно тому, как в минувшие дни раздавалось слово «бунт». Какая свобода, никто не мог объяснить. Сенька шел вперед. Как и в дни митингов, прохожие тянулись в одном и том же направлении, и Сенька следовал вместе с другими. Он тоже не знал, о какой свободе идет речь. Порфирий Иванович говорил о борьбе за лучшую плату, но не упоминал о свободе. Конечно, Сенька сознавал, что этот неожиданный манифест есть победа забастовщиков, и был убежден, что все требования их будут исполнены. Какая свобода? Фабричным, которые бастовали, дана свобода делать, что хотят. Четыре свободы на все четыре стороны. На площади перед театром уже была толпа в несколько тысяч, и люди подходили со всех сторон. Непрерывные струи пешеходов тянулись по всем улицам и вливались в общую массу. Это был новый день в тысячелетней истории Москвы. Обыватели, которые до сих пор не смели сходиться вместе группами более трех человек, а по части уличных собраний имели только право стоять шпалерами вдоль казенных парадов, ощутили внезапно неудержимое взаимопритяжение и стали объединяться, как стаи вешних птиц. Состав толпы был самый разнообразный. Подростки и старики, щеголеватые дамы, люди в цилиндрах и в студенческих мундирах, и рабочие, рабочие, рабочие. Все лица сияли одним светлым, внезапным, восторженным чувством. Свобода. Толпа волновалась и уже закипала, как вода в котле. В разных местах явились ораторы. Они что-то говорили, но что именно, никто не мог расслышать. Сенька видел только издали пожилого черноволосого человека, который стоял на ящике, держал шляпу в левой руке и оживленно размахивал правой рукой. «Сам директор университета», — говорили кругом, — «молодчина». Имя университета, которая так долго признавалась улицей за нечто, подлежащее гонению, внезапно приобрело крайнюю популярность. «Спасибо студентам», — говорили повсюду, — «довели нас до ума». И юноши, которые еще вчера должны были переодеваться в штатское, чтобы избежать нападения хулиганов, теперь двигались среди толпы, счастливые ее сочувствием и признанием своих заслуг в освободительной борьбе. Ораторов становилось все больше и больше. Рядом с пожилыми, прилично одетыми людьми появились более молодые демократические фигуры из числа тех, какие появлялись на трибунах вчерашних митингов. Их голоса были громче, и отрывки речей долетали и до Сеньки. Они говорили о великой победе рабочих, о необходимости укрепить ее и защищать с оружием в руках. «Оратора сюда!» Группа мясников или лобазников громко выражали свое недовольство и нетерпение услышать речь. «Ничего не слышно! Господин оратор, говори погромче! Оратор, а не орешь! Молчал бы, коли голосу не хватает, а ты разевай рот на всю Красную площадь!» «Пускай поговорят», — заметил какой-то подозрительный субъект в низенькой шапочке и с суконным пальто со стоячим меховым воротником, по типу и по одежде, похожий на уличного шпиона. «Вон и евреи радуются, что делать? Сегодня ихний день!» В разных местах смыкались плотные группы, в центре которых шло чтение и объяснение манифеста. Это было первичное почкование, выделение простейших клеток из бесформенной протоплазмы первого собрания русских граждан. Объяснением манифеста занимались не только люди в суконных пальто и студенческих мундирах, но даже оборванцы в лохмотьях и опорках. Рядом с Сенькой какой-то плотный, растрепанный, чуть-чуть выпивший мужчина громко говорил: «Что есть свобода? Без свободы худая жизнь. От чего жизнь худая? От того, что начальство непопечительное, бедные люди без приюта ходят. Пусть начальство построит приюты на четырех концах Москвы». Он посмотрел в сторону Сеньки, и мысль его перешла к новому пункту. «Отчего этакие оборванные парнишки без учения да по улицам бегают? Пусть начальство построит школы для всех бедных детей города Москвы!» Из этой неясной и пьяной речи Сенька внезапно понял, что победа одержана не для одних забастовщиков, и что новая свобода дана всему народу вообще, всем бедным и простым людям, в том числе и ему, Сеньке. Теперь манифест казался ему сигналом к общей раздаче благ и льгот людям всякого звания и всякого племени. «Пусть радуются все языки, и я вместе!» Под влиянием конкретных примеров пьяного оратора он даже стал прикидывать, что ему хотелось бы получить на свой личный пай, и пересчитывал пункт за пунктом. Крепкое чистое белье, каждый день много еды, чтобы жить в теплой комнате, такой, как у Маши, а не шататься по мокрой улице вместе с бродягами. Еще книжку с картинками, чтобы учиться грамоте. Еще, чтобы Маша не могла называть его хулиганом. В сердце его как будто что-то вспыхнуло и растаяло, но оставило по себе след. В эту минуту этот безграмотный и нищий мальчик получал посвящение в оруженосцы Ордена Святого Духа и Великого Освобождения Людей. А пьяненький оратор выкликал: «Свобода, яко свет! Свобода, яко воздух! Без свободы человек хуже скота! Друзья мои, кричите! Да здравствует свобода!» И первый гром свободы прокатился, как буря, и Сенькин голос звучал вместе с другими. А на другом краю человеческого моря оратором явился высокий, худощавый, полицейский чин в форменной шинели и даже опоясанный саблей. Это был полицмейстер Руднев, единственный, имя которого не вызывало среди публики никакого недоброжелательного чувства. Он тоже стоял на ящике и все нагибался вперед, желая соскочить и раствориться в толпе, но его поддерживали и удерживали с разных сторон, и, несмотря на эту странную полуборьбу, на лице его было застенчивое, даже растроганное выражение. Он несвязно бормотал о том, что он тоже рад народной радости и что сердце его открыто, и что он никогда никому не сделал ничего худого, и, быть может, эти отрывочные слова были лучшей речью, какую только он мог произнести с этой публичной трибуны. Неожиданно в 10 шагах поднялся флаг. Маленький, красный, без надписей. Один из тех флагов, за который в минувшие дни полиция подвергала избиению стольких знаменосцев. Первый красный флаг этого фантастического дня. Еще флаг. 2, 3, 10. Они являлись неизвестно откуда, как будто освобожденная мостовая рождала их из своих недр, как будто призрачные флаги процессии, некогда разгромленных здесь властями, воплощались снова и взвивались в вышину. Толпа росла. На площади не было более места. И приливавшие людские волны останавливались в ближайших переулках. Свобода совести, свобода слова, свобода собраний, свобода союзов, неприкосновенность личности. А где амнистия? Новое слово прокатилось в толпе, как электрический ток. Политические преступники, мученики, страдальцы, герои, те, которые в эпоху общего рабства одни вели борьбу с всесильным произволом, где они? Улица, освобожденная ими, празднует и ликует, а они томятся в тюрьмах. Быть может, они даже не знают, что день свободы наконец настал. Отчего нет амнистии? В светлую радость народа влилась первая строптивая струя. «Идем ко дворцу требовать амнистии!» Толпа дрогнула и двинулась вперед. Весь город уже жил новый, интенсивной жизнью, в унисон с настроением толпы. В окнах домов, на балконах, даже на крышах, в дверях ресторанов, у входа в лавки, везде были группы радостных, возбужденных, сочувственно восклицавших людей. «Свобода!» — кричали из толпы. «Свобода!» — отвечали с балконов. Это было новое приветствие, внезапно рожденное на улице, пароль, объединявший всех этих людей союзом нового братства. И в виде приветствия красными знаменами, реевшими над толпой, люди из окон и с балконов тоже махали красным, красными платками, красными лентами, маленькими красными флажками. Из толпы в ответ махали шапками и руками.
2: Владимир Танбагарас. «Дни свободы». Рассказ читал Кирилл Ковбас.

0: Давно прочитанные письма.
1: Самым близким другом Андрея Белого был Александр Блок. Белый знал, что жена Блока, Люба Менделеева, несчастлива в браке. Для мужа она была воплощением прекрасной дамы, а она хотела обычной, простой супружеской любви. И эту любовь готов был ей предложить Андрей Белый. Любовь Дмитриевна сначала приняла его чувства и торопила Белого увести ее от мужа, потом передумала и просила Белого не видеться с нею. Потом передумала еще, а потом еще. В августе 1906-го измученный Андрей Белый пишет Блоку: «Клянусь, что Люба — это я, но только лучший. Клянусь, что она — святыня моей души. Клянусь, что я гибну без Любы. Клянусь, что моя истерика и мой мрак — это не видать ее. Клянусь, что тучи, висевшие надо мной от решения Любы, чтобы я остался вдали, и стаяли безвозвратно, и что покорность моя без границы, терпение мое нечеловеческое, кроме одного — отдаления от Любы. Клянусь, что я буду всю жизнь там, где Люба, и что это не страшно Любе, а необходимо и нужно. Клянусь, что если бы я согласился быть вдали от Любы, я был бы не я, не Андрей Белый, а никто. Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Люба — необходимый воздух моей души. Я могу видать хоть изредка Любу, но я должен ее видать. К встрече с Любой в Петербурге или где бы то ни было готовлюсь, как к таинству». Люба все-таки выбрала Блока и вернулась к нему. Белый, пытаясь забыть ее, уехал за границу. Там он написал 2 сборника стихов, которые посвятил своему другу Александру Блоку и его жене.
0: Этого дня вдохновения.
2: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах. На радиокнига. Ежедневно.
2: Ежедневно.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Путеводитель. Место действия.
1: В IX веке на месте современного парижского квартала Ле-Аль было кладбище невинных. Сегодня о нем напоминает лишь одноименный фонтан, стоящий на краю большой площади, под которой раскинулся самый большой в мире подземный вокзал. Район этот с давних времен был не самым спокойным. Тут жили бедняки и люди простых нравов, которые не брезговали разбоем. В начале XII века по соседству устроили рынок. Полвека спустя для удобства и безопасности торговцев были построены крытые павильоны. По-французски такие павильоны называются «Ле-Аль». Так потом стал называться и весь район. Впрочем, павильоны не так уж защищали честных торговцев и товар. Замки не были препятствием для профессионала взлома. А на находящемся по соседству кладбище для них находилось немало укромных уголков, где можно было припрятать добычу и спрятаться самим. Место это было настолько опасным, что когда в начале XIV века в Париже появились первые уличные фонари, кладбище невинных стало одним из трех районов города, где их зажигали по ночам. В другие городские кварталы освещение пришло лишь 50 лет спустя. В середине XVIII века парламент постановил перенести кладбище за черту города. Рынок тут же занял и его территорию. На протяжении веков этот рынок был грязен и вонюч, и все так же привлекал разных криминальных личностей. Но при этом он всегда оставался своеобразным центром Парижа, куда хозяйки приходили не только за продуктами, но и за свежими сплетнями. Не зря Эмиль Золя в своем романе метко окрестил этот район «чревом Парижа». Лишь в 70-х годах XX века рынок было решено снести – из-за пробок и все той же антисанитарии и запахов.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Станислав Лем. Звездные дневники Иона Тихого.
2: Вскоре после моего возвращения из 11-го звездного путешествия газеты стали уделять все больше внимания конкурентной борьбе двух крупных фирм, производивших стиральные машины – Надлига и Снодграсса. Пожалуй, Надлиг первым выбросил на рынок стиральные машины, настолько автоматизированные, что они сами отделяли белое белье от цветного, а выстирав и выжив, утюжили его, штопали, подрубали и помечали красиво вышитыми монограммами владельца. На полотенцах же вышивали поучительные, вселяющие оптимизм, сентенции, вроде «Кто рано встает», «Тому робот подает» и тому подобное. В ответ на это Снодграсс выбросил в торговую сеть стиральные машины, которые сами слагали и вышивали четверостишие, в зависимости от культурного уровня и эстетических запросов клиента. Следующая модель стиральной машины «Надлига» вышивала уже сонеты. Снодграсс ответил стиральными машинами, поддерживающими беседу в кругу семьи между телепередачами. Надлиг попытался торпедировать конкурента. Все, безусловно, помнят его газетные вкладки, занимавшие целую страницу, с изображением издевательски усмехающейся лупоглазой стиральной машины и со словами: «Разве ты хочешь, чтобы твоя прачка была умнее тебя? Разумеется, нет». Однако Снодграсс, полностью игнорируя эту попытку апелляции к низменным инстинктам потребителя, в следующем же квартале предложил стиральную машину, которая, стирая, выжимая, намыливая, оттирая, полоща, утюжа, штопая, занимаясь вязкой на спицах и беседуя, в то же самое время делала за детей школьные уроки, составляла экономические гороскопы для главы семьи и по собственному почину производила анализ снов по Фрейду, немедленно ликвидируя комплексы вплоть до комплекса пожирания стариков и отцеубийства. Тогда Надлик, впав в отчаяние, выбросил на рынок супербарда, стиральную машину рифмоплета, обладавшую чарующим альтом, которая декламировала, пела колыбельные, сажала на горшок младенцев, заговаривала бородавки и отпускала изысканные комплименты дамам. Снодграсс парировал этот ход стиральной машиной лектором под девизом «Твоя стиральная машина сделает из тебя Эйнштейна». Однако, вопреки ожиданиям, эта модель расходилась плохо. Оборот к концу квартала упал на 35%. Поэтому, когда экономическая разведка донесла, что Надлик подготавливает танцующую стиральную машину, Снодграсс перед лицом надвигающейся катастрофы решился на шаг, означавший подлинный переворот. Купив за 350 тысяч долларов соответствующие права и согласие заинтересованных лиц, он сконструировал стиральную машину для холостяков, наделенную формами знаменитой секс-бомбы Лиан Карворс, платиновой блондинки, и другую, подобие Фирли Макфейн, брюнетки. Оборот тут же подпрыгнул на 87%. Тогда противник обратился в Конгресс, воззвал к общественному мнению, к Лиге дочерей революции, а также к Лиге девиц и Матрон. Однако Снодграсс продолжал непрерывно поставлять в магазины стиральные машины обоих полов, все более пикантные и вводящие в искушение. Надлик капитулировал и начал производить стиральные машины по индивидуальным заказам, придавая им по вкусу клиента фигуру, масть, упитанность и портретное сходство с фотографией, приложенной к заказу. В то время как два гиганта стиральной промышленности, не пренебрегая никакими средствами, боролись друг с другом, их продукция начала проявлять неожиданные и явно отрицательные наклонности. Прачки-няньки не были еще самым большим злом. Однако секс-прачки, с которыми прожигала жизнь золотая молодежь, которые склоняли к грехопадению, подрывали моральные устои, учили детей непристойным словам, стали уже педагогической проблемой. Что уж говорить о стиральных машинах, с которыми можно было изменить жене или мужу. Удержавшиеся еще на рынке фабриканты стиральных средств и механизмов тщетно доказывали в публичных выступлениях, что стиральные машины Лиан и Фирли представляют собой профанацию высоких идеалов автоматизированной стирки, которая должна консолидировать семью и поддерживать прочность супружеских уз, ибо они могут вместить не более дюжины носовых платков или одну наволочку. Остальную же часть их нутра занимают агрегаты, не имеющие ничего общего со стиркой. Скорее, совсем наоборот. Эти воззвания не принесли ни малейшего результата. Культ пикантных стиральных машин, нараставший с быстротой лавины, даже заставил значительную часть общества отвернуться от телевизоров. Но это было только начало. Наделенные полной самопроизвольностью действий, стиральные машины объединялись тайком и предавались темным махинациям. Целые их шайки связывались с преступным миром, уходили в гангстерское подполье и доставляли своим владельцам ужаснейшие неприятности. Конгресс признал, что пора попытаться законодательным путем упорядочить хаос свободной конкуренции. Однако прежде чем прения дали ожидаемый результат, рынок был наводнен отжималками,
3: перед формами которых не мог устоять никто. Гениальными полотерками и специальной моделью бронированной стиральной машины «Пуль-О-Мэтик». Эта стиральная машина, предназначенная якобы для детей, которые играют в индейцев, после небольшой доводки была способна уничтожить беглым огнем любой объект.
4: Станислав Лем. Звездные дневники Ийона Тихого. Фрагмент читал Владимир Антоник.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Закладка на интересной странице.
1: Отрывные настенные календари-книжки еще сравнительно недавно висели в каждом доме на самом виду. Кроме числа, месяца и дня недели, в них отмечались восход и заход солнца, фазы луны, праздничные даты, печатались отрывки литературных произведений, рекомендации по домашнему хозяйству и много другой информации. Тиражи отрывных календарей исчислялись десятками миллионов. На столах кабинетных работников обычно стоял настольный перекидной календарь. На его страницах были только даты и оставалось место для кратких пометок. Разговор между двумя такими календарями стал сюжетом рассказа Альберта Иванова «Упрямый календарь». Читаем. «С настенным календарем было трудно спорить. Каждый день он сообщал что-то новое. Взять хотя бы те же праздники. Настольный всего лишь отмечал красным цветом числа. А настенный, кроме того, еще и кратко рассказывал, что это за праздник, почему они возникли и даже о том, как их отмечают в разных странах. Но это далеко не все, о чем мог поведать толстый настенный календарь. На обороте каждого листка у него были припасены для любознательных то сказки, то стихи, то всевозможные полезные советы. Он знал все на свете, вплоть до того, как хранить лыжи летом, как правильно соблюдать режим дня, как солить капусту, как искать брод на незнакомой реке, как вялить рыбу, как морить тараканов, как бороться с молью, как приготовить молочный суп, как заклеивать зимой оконные рамы». Неудивительно, что настенные календари, несмотря на всеобщую компьютеризацию, существуют по сей день. Хотя стали немного другими, как правило, тематическими, и издаются меньшими тиражами. Альберт Иванов, «Упрямые календари».
0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: Моя книжка не больше, не меньше, как простые записки страстного охотника.
1: Авторское право.
0: Однажды писатель Сергей Аксаков уволился с государственной службы. Это была его давняя мечта – быть свободным человеком, жить в своем поместье, заниматься домашним хозяйством. Утром встаешь – птицы поют, лес шумит. Можно на прогулку за ягодами сходить, можно удочки собрать и на рыбалку. А вечером дать указание ужин готовить. А потом сидеть на террасе, чай пить, да смотреть, как солнце за горизонт закатывается. Такие будни вдохновили Аксакова на творчество. Он и раньше занимался переводами, театральной и литературной критикой, но теперь захотел написать книгу о рыбалке. Тем более рассказать было о чем. Удить рыбу он действительно любил. Аксаков собрал свои очерки с советами и описаниями будней простого рыбака. Так появилась книга «Записки об ужении». Удочка и ужение – слова магические, сильно действующие на душу. Прошу только помнить, читая мою книжку, что она не трактат об ужении, не натуральная история рыб. Моя книжка не больше, не меньше, как простые записки страстного охотника. Объяснял свой замысел писатель. Книга вызвала настоящий восторг у коллег-литераторов. Я хотел бы видеть героев второго тома «Мертвых душ» такими же живыми, как ваши птицы, написал Аксакову Николай Гоголь. Такой книги еще не бывало, присоединился к похвалам Иван Тургенев. Книгу приняли хорошо, и Аксаков решился написать еще одну, но теперь об охоте. И через 3 года выходят «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». В то время выпускались множество подобных руководств, но книги Аксакова действительно от всего отличались. Полезная информация сочеталась в них с поэтическими описаниями природы, повадок животных и птиц. Рыбалка и охота описывались с невероятной любовью. Автор щедро делился своими впечатлениями и личными воспоминаниями. Что за мастерство описаний? Что за любовь к описываемому? И какое знание жизни птиц? Аксаков обессмертил их своими рассказами. И, конечно, ни одна западная литература не похвалится чем-либо подобным запискам ружейного охотника, восторгался Николай Чернышевский. Сергей Аксаков почти до самой смерти продолжал писать очерки, развивая полюбившуюся тему охоты и рыбалки.
1: Авторское право.
2: В книгах есть все.
1: Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».
3: Читаем книгу.

0: Семен Павлович Подьячев. Новые полсапожки.
1: Задолго еще до праздника, когда только что подуло теплом и начало помаленьку таять, жена Ивана Захарыча стала приставать к нему насчет полсапожек. «Девки, 14-й год пошел, — говорила она, — скоро замуж выдавать думать надо. Праздник великий на дворе, а она босиком ходит, обуться не во что. Иди в город, купи там ей хоть какие-нибудь подержанные. Сам посуди, праздник, все радуются. Гулять пойдут на улицу, а она дома сиди». «Ладно», — всякий раз давал ей на ее слова согласие Иван Захарыч. «Куплю». «Готовь лимонов, а купить дело нехитрое. Пошел да купил, всего и дела. Лимонов, говорю, готовь, а за мной дело не встанет, куплю. Только вот где взять-то их? Родить, ежели? Не могу, комплекция не та. Может, ты не родишь ли, а?
2: А уж ты дурака-то не валяй, не молоденький небось. Тятя детям, тебе, дураку, во всем смешки, да быть надо, достать».
1: «Укажи, от кеда достать-то я достану».
3: В таких разговорах дело дотянулось до Страстной, и накануне четверга, когда в городе обыкновенно был рынок, жена пристала без короткого к Ивану Захарычу, чтобы он рано утром шел в город и покупал бы там дочери, 13-летней девочке Феньке, полсапожки. Лимонами они к этому времени сколотились. В четверг утром она разбудила его, чем свет, до петухов, когда только что еще чуть-чуть начало белеть в окнах. Спавший по привычке на печке, несмотря на страшную духоту и теплынь в вросшей в землю небольшой восьмершинной избенке, Иван Захарыч нехотя, с ворчанием, спустился оттуда и в полупотемках, осторожно шагая через спавших в повалку на полу ребятишек, прошел к столу, передний угол.
1: «Зажгла бы ты пакет лампочку, что ли?» — сказал он. «Не видать нифига. Эк, тебе не спится. Ранину эдакую подняла. Не успеешь, что ли?»
2: «Когда мне спать-то?» — ответила ему на это худенькая, маленького роста, востроносая жена его. «Спать-то некогда. Бегаю все в хлев, гляжу, не дал ли бог коровку, не отелилась ли. Жду с часу на час».
1: «Другая неделя пошла. Ты все ждешь», — сказал Иван Захарыч. — Ничего-то вы, бабы дуры, не понимаете.
2: — Ты много понимаешь. Молчи уж. Нонче жду. Беспременно должна быть. Все вымя как распорками расперло у ней.
1: — Дай бог, — сказал Иван Захарыч. — Не худое бы дело для праздника.
2: — Ежели бог даст, телочку принесет, на племя пустим, а бычка попоим недельки две, да продадим. Какие деньги отхватим! — сказала жена, заранее радуясь будущему бычку или тёлке. «Только бы благополучно расстелилось. Нонче, говорят, поветрие, что ли, такое? Все с баранцами, все неблагополучно».
3: Иван Захарыч промолчал и начал обуваться. Пока он копался с сапогами, натягивая их на грязные портянки, пока ходил на мост за дверь умываться, в избенке делалось светлее. Свет как-то, точно боясь чего-то или стыдясь того, что он осветит, робко и медленно вливался через маленькое оконце в избу. На полу, на разостланной соломе, прикрывшись сверху какими-то дерюшками, спали ребятишки Ивана Захарыча. Три мальчика и девочка, та самая Фенька, для которой он шел сегодня в город за полсапожками. Фенька эта спала с краю, ближе к двери, и, проснувшись, молча лежала, слушая, о чем говорят тятька с мамкой. Когда Иван Захарыч совсем срядился в поход, она приподнялась и робко сказала: — «Тять, ты мне на высоких каблуках смотри выбирай, такие, как у Машки Звонцевой».
1: — «Рожна тебе на высоких каблуках».
2: — «Спи»,
1: — сказал ей на это Иван Захарыч. — «На высоких каблуках», — передразнил он ее. — «Давай денег на высоких куплю. Баловство одно. Спроси вон у матери. Она росла в твои годы. Спроси, что носила».
2: — «Ну, мало что прежде было», — отозвалась жена. — «Теперь по-другому пошло. люди не те, да и что ж в самом деле, не разумши же девки ходить.

Делать тебе там нечего, купил, да назад. По эдакой дороге немного наскачешь, — ответил Иван Захарыч, надевая картуз и беря мешочек с хлебом. — Дожидайтесь. Приду уже, самовар готов бы был. Лошади-то не забудь дать. Немного сен давай, поаккуратней. Не вали зря-то. Сен-то всего ничего остается. А весна-то вон, она нонче какая. Не то что летсь, об эту пору пахать выехали. Иди, иди, ладно уж. Диви я не знаю. Иван Захарыч поправил на голове картуз и, сказав, ну, покеда, всего хорошего, вышел из избы. Жена нагнулась к окну и посмотрела, как он сошел с крыльца и, выйдя под окнами на дорогу, направился по ней к видневшемуся вдали лесу. — Пошел, — сказала она. — Ну, дай бог в час. Фенька, не спишь? — Нет, маменька, не сплю. Я уж давно не сплю. — Слушаю, — отозвалась с полу дочь каким-то возбужденным радостным голосом. — Не сплю. — Рада, небось? — спросила мать тоже веселым голосом. — Страсть. А купит? — Ну вот. Знамо купит. За этим и пошел. Мне что ему жалко. Он из последнего рад. Бедность только вот нас одолела. Ну, да, вось поправимся. Теперь все уж не то, что допреж было. Забыла, как помер-то ходила. Помню, маменька, где забыть? А теперь, слава богу, не ходим, другим подаем. Корова отелится, нонче жду. Молоко будет, хлебушка еще покеды есть, картошка. Живы будем, полсапожки у тебя будут. Я их в праздник надену. Знамо наденешь. И, отвечая, очевидно, на свои мысли, продолжала. «Мы-то что живем? В тепле, в сухоте, как-никак сыты, а вот люди-то живут. Отец, он говорил про голодающих, в ведомостях читали на медне мертвых едят. Вот где горе-то? Да в эдакой-то, не дай бог, праздник. Подумать, дочка, только. А мы здесь что видим? Да, так-то вот. А ты вставай-ка, все равно уж теперь не уснешь. Иди-ка убирай скотину, а я печку затоплю, за водой сбегаю. Вставай, матушка, привыкай. Эх, принесет уже тятя полсапожки на высоких каблуках. Надену. Эх, сбросив с себя дерюжинку и вскочив на ноги, радуясь, воскликнула Фенька. Хорошо-то как, маменька, весело. «То-то, дура!» — ответила, улыбаясь мать. «А ты отца благодари. Хороший он у нас, простой. Ну, одевайся. Иди. А я затоплю печку, сварю картошки. Поедим да убираться к празднику в избе будем». Иван Захарыч, выйдя из избы, отправился по дороге через поле, почти уже совсем оголившийся от снега, над которым, радуясь разгоравшейся зорьке, трепеща крылышками, пели как-то особенно радостно, точно звонили в серебряные колокольчики, жаворонки. Деревня, где жил Иван Захарыч, стояла в глухом месте, и от большой дороги далеко, и от станции далеко, и от города, куда он шел, тоже не близко. Деревня была небольшая, всего 12 дворов. Езды к ней из нее было мало, разве только свои мужики проедут. Дорога до леса, где он шел, местами еще была покрыта литком, и идти приходилось то через лужи, то по льду, то по грязи. Не доходя до лесу, дорога заворачивала влево, около болота, покрытого водой. Около берегов этого болота летали с каким-то особенным, похожим на плач, криком чибисы. В лесу еще, там и сям лежал снег, и от него поднимался какой-то особенный, пахучий туман. Лес уже жил новой весенней жизнью. В него уже налетели пернатые гости, наполняя и пробуждая его от зимней спячки своими разнохарактерными голосами. Деревья то высокие, могучие, прямые, как свечи, ели, гордо возносящие свои зеленые кроны к голубому весеннему небу, то развесистые березы, то толстые корявые осины стояли тихо и как-то задумчиво величаво, точно какое могучее, знающее свою силу войско. Иван Захарыч выломал себе палку и, помахивая ею, шел, не торопясь, через этот лес. Когда он миновал его и опять вышел в поле,
Солнце уже взошло и било.

0: ему прямо в лицо. Здесь, где он шел теперь, дорога была лучше и идти было весело. По сторонам бежали ручейки, и ракочущие струйки воды блистали, переливаясь на солнышке, как серебряные. Где-то за полем, на опушке мелкорослого осинника, слышно было, как таковали тетерева и кричали, перелетая с места на место, белоносые грачи. До города считалось верст 17. Расстояние это, несмотря на плохую дорогу, Иван Захарыч прошел как-то незаметно. Человек он был нрава веселого, по-своему любил природу, радовался и весеннему дню, и яркому солнышку, и пению птиц, и открывшимся из-под снежного покрова озимым, покрытым еще зимней плесенью, как паутиной. Шел он, думал свои думы и улыбался про себя, представляя картину, как купит своей дочке полсапожки. Принесет их уже домой, как она их примерит, как будет рада, и как ему самому, видя ее радость, тоже будет радостно. Прозвучал фрагмент рассказа «Новые полсапожки» Семена Павловича Подьячева.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Такие старые слова.
1: В одноименном рассказе Пришвина есть описание устройства пастушьей дудочки-жалейки. А в заболотье по росам играют и пастух на трубе, и подпасок на жалейке, что я за грех считаю, если случится проспать, и не слыхать его мелодии на дудочке, сделанной из волчьего дерева с пищиком из тростника и резонатором из коровьего рога. Многие знают, что жалейка – это такая дудочка, которая играет жалобно. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что жалейка – вещь загадочная. С одной стороны, специалисты признают, что инструмент этот древний, придумали его в стародавние времена пастухи. С другой, слово «жалейка» не встречается ни в одной из древнерусских летописей. Первое письменное упоминание жалейки относится лишь к концу XVIII века. Да и про название не ясно. Откуда оно такое взялось? Одни исследователи говорят, что жизнь у пастухов была тяжелая, и они себя жалели. Другие, что на жалейках играли на поминках, которые назывались жалениями. Третьи и вовсе пожимают плечами и говорят, что вообще-то на жалейках играли на свадьбах и скоморожьих представлениях. Так и не пришли пока к единому мнению.
0: Такие старые слова. Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на Радиокнига.

0: этого дня вдохновения. У тебя сегодня май. Ты в соку, в цветении, в росте. Если хочешь, принимай в жизнь распахнутую, в гости. Потому что я брожу в час твой радостный и ранний по такому рубежу, за которым нет свидания, за которым правоты не добьешься, как ни бейся. Если хочешь, проводи, погрусти со мной, посмейся. Это стихотворение «У тебя сегодня май» написал поэт Алексей Межеров.
1: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно. На одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Читаем книгу. Марк Твен. Ниагара. Перевод Эдварды Кабалевской.
1: Ниагарский водопад. Приятнейший уголок для отдыха. Для рыболовов во всей стране нет лучшего места, и даже равного не сыскать. А все потому, что в других водоемах обычно где хуже клюет, где лучше, здесь же всюду одинаково хорошо. По той простой причине, что не клюет нигде. А значит, незачем ходить за 5 миль в поисках подходящего местечка. Можно с таким же успехом закинуть удочку у самого дома. Летом здесь всегда прохладно. Прогулки все приятные и ничуть не утомительные. Когда вы отправляетесь осматривать водопад, вам нужно сначала спуститься на милю вниз и уплатить некоторую сумму за право взглянуть с обрыва на самую узкую часть реки Ниагары. Потом вы едете по висячему мосту и не знаете, чего вам больше бояться. То ли, что вы рухнете с высоты в 200 футов в реку, или того, что на вас рухнет проходящий над вами поезд. Любая из этих перспектив достаточно неприятна сама по себе. Вместе же они вконец портят вам настроение. На канадском берегу вы попадаете в живое ущелье, образованное двумя рядами фотографов, которые стоят со своими аппаратами в полной боевой готовности, выжидая подходящей минуты, чтобы увековечить вашу особу вместе с ветхой колымагой, влекомой унылым четвероногим скелетом, обтянутым шкурой. Вам предлагается считать его лошадью. Когда я увидел, что в ловчонках у водопада полным-полно индейских вышивок бисером, ошеломляющих мокасинов и столь же ошеломляющих игрушечных человечков, у которых ноги как пирожки, а в руках и туловище проверчены дырки, как бы они могли иначе удержать лук и стрелы, я ужасно обрадовался. Теперь я знал, что наконец воочию увижу благородного краснокожего. Благородный краснокожий всегда был моим нежно любимым другом. Я очень люблю читать рассказы, легенды и повести о нем. Я люблю читать о его необычайной прозорливости, его пристрастии к дикой вольной жизни и, конечно, о рыцарской любви к смуглолицей деве и о живописном великолепии его одежды и боевого снаряжения. И в самом деле девушка-продавщица в одной из ловчонок сказала мне, что все эти разнообразные сувениры сделаны руками индейцев, и что индейцев здесь очень много. Настроены они дружественно, и разговаривать с ними совершенно безопасно. И верно, неподалеку от моста, ведущего на остров Луны, я столкнулся нос к носу с благородным сыном лесов. Он сидел под деревом и усердно мастерил дамскую сумочку из бисера. На нем была шляпа со спущенными полями и грубые башмаки, а в зубах торчала короткая черная трубка. Вот оно, пагубное влияние нашей изнеженной цивилизации на живописное великолепие, присущее индейцу, пока он не изменил своим родным пенатам. Я обратился к этой живой реликвии со следующей речью. «Счастлив ли ты, о ух-бум-бум, из племени хлоп-хлоп? Вздыхает ли великий пятнистый гром по тропе войны? Или душа его полна мечтами о смуглолицей деве, гордости лесов? Жаждет ли могучий Сахим напиться крови врагов, или он довольствуется изготовлением сумочек из бисера для дочерей бледнолицых? Говори же, гордая реликвия давно минувшего величия, достопочтенная развалина, говори!» И развалина сказала: «Как это меня, Денниса Халлигена, ты принимаешь за грязного индейца? Ты, гнусавый, тонконогий дьявол, клянусь лысиной пророка Моисея, я тебя сейчас съем!» И я ушел. Немного погодя, где-то возле черепаховой башни, я увидел нежную туземную деву в мокасинах из оленей кожи, отороченных бисером и бахромой, и в гетрах. Дева только что кончила вырезать из дерева вождя племени. Помявшись минуту, я спросил: «Не тяжко ли на душе у лесной девы? Не одиноко ли смеющаяся ящерица?» Оплакивает ли она угасшие костры совета вождей ее племени и былую славу ее предков, или же ее печальный дух витает в далеких дебрях, куда отправился на охоту индюк, мечущий молнии, ее храбрый возлюбленный? Почему дочь моя безмолвна? Или она имеет что-либо против бледнолицего незнакомца? И дева сказала: «Ах, чтоб тебя! Это меня, Бидди Мэйлоун, ты обзываешь всякими словами? Убирайся вон, а не то я спихну твой тощий скелет в воду, негодяй паршивый!» Я удалился и от нее. «Пропади они пропадом, эти индейцы», — сказал я себе. «Говорят, они совсем ручные, но если глаза меня не обманывают, похоже, что все они вступили на тропу войны». Все же я сделал еще одну попытку побрататься с ними, одну единственную. Я набрел на целый лагерь индейцев. Под сенью огромного дерева они шили мокасины и нанизывали ожерелье из раковин. Я обратился к ним на языке дружбы. «Благородные краснокожие, храбрецы, бледнолицы из страны заходящего солнца приветствуют вас! Ваши ряды поредели, болезни и войны сгубили ваш некогда гордый народ. Покер и семерка, и пустая трата денег на мыло, роскошь, неведомая вашим славным предкам, истощили ваши кошельки. Присваивая чужую собственность только по простоте душевной, вы без конца обрекаете себя на неприятности. Все путая и перевирая, и все по чистейшей наивности, вы уронили себя в глазах бессердечных завоевателей. Ради того, чтобы купить крепкого виски, напиться, почувствовать себя счастливым и перебить томагавком всю семью, вы приносите в жертву живописное великолепие своей одежды. И вот вы стоите передо мной в ярком свете XIX века, точно жалкое отребье, подонки из нью-йоркских трущоб. Стыдитесь, вспомните своих предков. Вы забыли их славные дела? Вспомните Ункаса и красную куртку, и пещеру дня, и телебум-бум. Неужели вы хуже их? Станьте под мои знамена, благородные дикари, прославленные бродяги! Долой его! Гоните негодяя! Сжечь его! Повесить его! Утопить его!» Все произошло в одно мгновение. В воздухе мелькнули дубинки, кулаки, обломки кирпичей, корзинки с бисером и мокасины. Они сорвали с меня чуть ли не всю одежду. Стукнули меня по голове, что череп на макушке прогнулся, и в ямку можно было налить кофе, как в блюдце. Но одних побоев им показалось мало. Им понадобилось еще и оскорбить меня. Они швырнули меня в Ниагару, и я промок. Пролетел я вниз футов 90, упал и погрузился в буйство белой пены у подножья водопада, что пузырилось и кипело, вздымаясь на несколько дюймов у меня над головой. Разумеется, я попал в водоворот и завертелся в нем. 44 круга сделал я, гоняясь за какой-то щепкой, которую в конце концов обогнал. Причем за один круг проделывал полмили. 44 раза меня проносило мимо одного и того же куста на берегу. Снова и снова я тянулся к нему, и каждый раз не мог дотянуться всего лишь на волосок. Наконец к воде спустился какой-то человек, уселся рядом с моим кустом, сунул в рот трубку, чиркнул спичкой и заслонил огонь ладонью от ветра, поглядывая одним глазом на меня, другим на спичку. Вскоре порыв ветра задул ее. Когда я в следующий раз проносился мимо, он спросил: «Спички есть?» «Да, в другом жилете. Помогите, пожалуйста, выбраться. Чёрта с два». Снова поравнявшись с ним, я сказал: «Простите навязчивое любопытство тонущего человека, но не можете ли вы объяснить мне ваше несколько необычное поведение?» «С удовольствием. Я следователь. Мое дело — мертвые тела. Можете не торопиться ради меня. Я вас подожду. Но вот спичку бы мне». «Давайте поменяемся местами», — предложил я. «Тогда я принесу вам спичку». он отказался. Такое недоверие с его стороны привело к некоторой холодности между нами, и с этой минуты я старался его избегать. Я даже решил про себя, что если со мной что-нибудь случится, то я рассчитаю время происшествия так, чтобы меня обслужил следователь по мертвым телам на противоположном американском берегу. В конце концов появился полицейский и арестовал меня за нарушение тишины, так как я громко взывал о помощи. Судья оштрафовал меня. Но тут я выгадал. Все мои деньги были в брюках, а брюки остались у индейцев. Таким образом, я спасся. Сейчас я лежу в очень тяжелом состоянии. Собственно говоря, тяжелое оно или нет, я все равно лежу. Доктор еще не закончил опись остатков. Сегодня вечером он подведет итоги. Очнувшись, я спросил: «Эти индейцы, что делают на Ниагаре мокасины и всякую всячину из бисера, это ужасное, дикое племя. Откуда оно взялось, доктор?» «Из Ирландии, дорогой мой».
0: Марк Твен. Ниагара. Рассказ читал Алексей Дементьев.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Энциклопедия.
3: Буква Т. Тиара Сейтаферна. Одна из самых знаменитых музейных подделок в истории. В конце 19 века приобретена Лувром как находка из скифского кургана за 200 тысяч франков. По легенде, золотая тиара принадлежала царю Сейтаферну, упоминавшемуся в надписи на мраморной стелле из Неаполя скифского. В действительности же известные в Одессе торговцы антиквариатом братья Гофманы тайно заказали ее у знакомого ювелира. Французские ученые и эксперты Лувра без сомнений признали тиару подлинной. Только спустя 10 лет обман раскрылся, благодаря чистосердечному признанию самого ювелира. Его французы вовсе не посадили, а напротив, наградили золотой медалью. Со временем тиара Сейтаферна сама стала объектом фальсификаций и по-прежнему хранится в Лувре.
2: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на Радиокнига.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 7769459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Сценарий. В 1992 году на экраны вышел приключенческий телесериал «Сердца трех» по мотивам одноименного романа Джека Лондона. По сюжету двое молодых людей и девушка ищут сокровища, пытаются разобраться в любовном треугольнике и постоянно попадают в серьезные передряги.
2: Да, я люблю вас, но замуж я собираюсь выйти за Генри.
3: Ради бога, объясните, почему?
2: Потому что я люблю Генри.
1: Картину можно смело назвать последним фильмом, снятым на территории Советского Союза. Распад СССР застал съемочную группу киностудии имени Александра Довженко в Индии. Вернулись они уже в новую страну. К тому моменту была отснята только половина сериала. Финансирование прекратилось, и создателям картины пришлось брать деньги в долг у банка.
3: Бог мой! Да здесь на миллиард, если не больше.
1: Роман «Сердца трех» создавался как сценарий для голливудского фильма. Но лишь спустя 75 лет режиссер Владимир Попков воплотил задумку Джека Лондона.
4: Ты молчишь, о великая чья! Прошу, ответь!
3: Чья!
4: Ты услышала меня, великая чья!
1: Актерский состав подбирали долго и тщательно. На роль главной героини Леонсии пробовалось около 80 девушек. Ни одна не подходила. Помощники режиссера сбились с ног. Юная Алена Хмельницкая на кастинге оказалась почти случайно. Но она и получила роль. На роль Генри и Фрэнсиса хотели взять Олега Меньшикова, но он отказался. Тогда пригласили знаменитых гардемаринов Сергея Жигунова и Владимира Шевелькова. По роману Генри и Фрэнсис похожи друг на друга, как две капли воды. Добиться полного сходства актеров, несмотря на грим, не удалось.
5: А я дряхлый старик, 29 лет. Вот Генри, другое дело. Он горячий прыток, как горный...
3: Сэр, какое животное вы имели в виду?
5: Как горный тигр.
1: Телесериал практически дословно следовал сюжету произведения, за исключением финала. Сценаристы решили оставить конец фильма открытым. Главные герои улетают на воздушном шаре навстречу новым приключениям.
3: Знаешь, Фрэнки, мы тут посоветовались и решили отправиться на поиски сокровищ сэра Генри Моргана, старшего.
5: То есть как?
3: Прямо сейчас.
1: Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь».
6: Для самых маленьких.
1: Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут. Читаем книгу.
7: Федор Шаляпин. «Маска и душа».
8: Если в жизни я был чем-нибудь, так только актером и певцом. Моему призванию я был предан безраздельно. У меня не было никакого другого побочного пристрастия, никакого заостренного вкуса к чему-нибудь другому, кроме сцены. Правда, я любил еще рисовать, но, к сожалению, таланта настоящего к сему не получил, а если и портил карандаши и бумагу, так только для того, чтобы найти пособие к моим постоянным исканиям грима для характерных и правдивых сценических фигур. Даже мою большую любовь к картинам старинных мастеров я считаю только отголоском моей страсти к театру, в котором, как и в живописи, большие творения достигаются правдивой линией, живой украской, духовной глубиной. Но менее всего в жизни я был политиком. От политики меня отталкивала вся моя натура. Может, это было от малого знания жизни, но всегда и во всем меня привлекали черты согласованности, лада, гармонии. На неученом моем языке я всегда говорил себе, что лучшая наука, высшая мудрость и живая религия — это когда один человек умеет от полноты сердца сказать другому человеку «здравствуй». Все, что людей разъединяет, меня смущало и ставило в неприятное недоумение. Мне казалось, что все люди одеты каждый в свою особую форму, носят каждому присвоенный мундир, что в этой особенности своей они полагают и свое достоинство, и свои какие-то преимущества перед другими. Казалось мне, что мундир с мундиром постоянно лезет в драку, и что для того, чтобы этим дракам помешать, придумали вдобавок еще один мундир, мундир городового. Религиозные распри, национальные соперничества, патриотические бахвальства, партийные дрязги казались мне отрицанием самого ценного в жизни — гармонии. Мне казалось, что к человеку надо подходить непосредственно и прямо интересоваться не тем, какой он партии, во что он верит, какой он породы, какой крови, а тем, как он действует и как поступает. Мой наивный взгляд на вещи не подходил к тому, что в партийной политике, вероятно, неизбежно, и вот отчего от политики мне всегда было скучно и как-то не по себе. До сих пор, даже после всего, что испытал на моей родине в те 5 лет, которые я прожил в социалистическом раю под советской властью, я не умею относиться к явлениям жизни с политической точки зрения и судить о них как политик. Для меня на первом плане только люди, поступки и дела. Дела добрые и злые, жестокие и великодушные, свобода духа и его рабство, разлад и гармония, как я их воспринимаю простым чувством, вот что меня интересует. Если на кусте растут розы, я знаю, что этот куст розовый. Если известный политический режим подавляет мою свободу, насильственно навязывает мне фетиши, которым я обязан поклоняться, хотя бы меня от них тошнило, то такой строй я отрицаю, не потому, что он называется большевистским или как-нибудь иначе, а просто потому, что он противен моей душе. Такое отношение к жизни и людям может, пожалуй, показаться анархическим. Я против этого ничего не имею. Может быть, во мне и есть некоторое зерно артистического анархизма, но это, во всяком случае, неравнодушие к добру и злу. К жизни я относился горячо. Многим, наверное, покажется неожиданным мое признание, но в течение почти 2 десятка лет я сочувствовал социалистическому движению в России и едва ли не считал себя самого заправским социалистом. Отлично помню, как, гуляя однажды ночью с Максимом Горьким на этом чудном Капри, я по ходу разговора с ним вдруг спросил его: «Не думаешь ли ты, Алексей Максимович, что было бы искренне с моей стороны, если бы я вступил в партию социал-демократов?» Если я в партию социал-демократов не вступил, то только потому, что Горький посмотрел на меня в тот вечер строго и дружески и сказал: «Ты для этого не годен. И я тебя прошу, запомни один раз навсегда, ни в какие партии не вступай, а будь артистом, как ты есть. Этого с тебя вполне довольно». Только русская жизнь может объяснить это противоречие, каким образом артист с анархической окраской натуры, политикой глубоко отталкиваемый, мог считать себя социалистом, мог так сильно желать быть полезным социалистическому движению, что рассудку вопреки готов был записаться в конспиративную партию. Надо знать, какие события направляли течение русской истории с начала этого века, каковы были отношения между обществом и властью, каковы были настроения передовых людей России в эти годы. В моем частном случае полезно узнать кое-какие черты моего личного раннего опыта в русской жизни. Встречаясь все больше и чаще с писателями, артистами, художниками, учеными, вообще с людьми передового мышления, я стал замечать, как мало я знаю, как мало чему учился. Мне захотелось знать хотя бы часть того, что знают эти замечательные люди. Инстинктивно я всю жизнь был поклонником именно таких людей, которые многому учились, много думают и от чего-то всегда живут в волнении. Поэтому, когда счастливый случай столкнул меня с ними, я все ближе к ним теснился. На дружеских пирушках, на разных собраниях я стал к ним прислушиваться и заметил, что все они относятся критически к правителям и к царю, находя, что жизнь российского народа закована в цепи и не может двигаться свободно вперед. Некоторые из этих умных людей, как я потом узнал, принадлежали даже к каким-то тайным кружкам, революционным. Их выкладки, их разговоры убеждали меня в том, что они правы. Я все сильнее и глубже стал им сочувствовать, в особенности, когда видел, что они действительно готовы положить душу свою за благо народа. Я искренне негодовал, когда власти хватали таких людей и сажали их в тюрьмы. Мне это казалось возмутительной несправедливостью. И я как мог старался содействовать и помогать этим экзальтированным борцам за мой народ. Смущало меня немного только то, что и в среде этих любимых мною людей я замечал разногласия в любви и в ненависти. Одни говорили, что только борьбой можно завоевать свое право, и превозносили огромную физическую силу русского народа, говоря, что ежели эту силу сковать в нечто единое, то можно будет этому народу целым светом править. Как некий демон отселе править миром я могу. Другие же, наоборот, говорили, что сила физическая беспомощна, что народ будет по-настоящему силен только тогда, когда возвысится дух его, когда он поймет, что противление злу от лукавого, что надо подставить другую щеку, когда получишь удар в одну. Меня горячо увлекала мечта, что в жизнь русского народа, которую я видел такой мрачной, будет внесен новый свет, что люди перестанут так много плакать, так бессмысленно и тупо страдать, так темно и грубо веселиться в пьянстве. И я всей душой к ним присоединился, и вместе с ними мечтал о том, что когда-нибудь революция сметет несправедливый строй и на место его поставит новый, на счастье русскому народу. Человеком, оказавшим на меня в этом отношении особенно сильное влияние, я бы сказал, решительное влияние, был мой друг Алексей Максимович Пешков, Максим Горький. Это он своим страстным убеждением и примером скрепил мою связь с социалистами. Это ему и его энтузиазму поверил я больше, чем кому бы то ни было и чему бы то ни было другому на свете. Помню, что впервые услышал я имя Горького от моего милого друга Сергея Васильевича Рахманинова. Приходит ко мне однажды в Леонтьевский переулок Сережа Рахманинов и приносит книгу. «Прочти», — говорит, — «какой у нас появился чудесный писатель». Кажется, мне это был первый сборник Горького — «Мальва», «Макар Чудра» и другие рассказы первого периода. Действительно, рассказы мне очень понравились. От них веяло чем-то, что близко лежит к моей душе. Должен сказать, что и по сию пору, когда читаю произведения Горького, мне кажется, что города, улицы и люди, им описываемые, все мои знакомые. Всех я их видал, но никогда не думал, что мне может быть так интересно пересмотреть их через книгу.
7: Федор Шаляпин. «Маска и душа». Фрагмент читал Сергей Корякин.
6: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Герои и персонажи.
1: В июне 1887 года Анатолий Федорович Кони, судебный деятель и довольно известный писатель, рассказал своему приятелю Льву Толстому случай из практики. Дочь чухонца-вдовца в одной финляндской губернии, девушка по имени Розалия, после смерти отца попала на воспитание в богатый дом. Приехавший погостить родственник хозяйки, молодой человек обратил на нее внимание. Девушка ему поверила. Но когда выяснилось, что юная особа находится в интересном положении, ее с позором выгнали из дома. И вот много лет спустя, будучи присяжным на одном судебном процессе, мужчина узнал в изуродованной множеством пороков и сопутствующими ими болезнями проститутки самого низшего пошиба, судимой за тяжкое преступление, Розалию. В нем проснулась совесть, он решил искупить свою вину и жениться на несчастной, с чем и обратился к Кони, который служил в то время прокурором Петербургского окружного суда. Увы, искуплению состояться было не суждено. Женщина умерла в тюрьме. На Толстого эта история произвела огромное впечатление. Он не спал ночь и много думал, а на следующий день бросился к другу, убеждая его непременно написать рассказ. Но время шло, а рассказ не появлялся. То ли Кони был занят, то ли утомился от трагических судебных историй, которых и без того достаточно можно найти в его книге воспоминаний. Сюжет, пропадшую Розалию, он подарил Толстому. Тот начал писать сначала рассказ, потом уже роман под рабочим названием «Коневская повесть». Только через 10 лет, в 1899 году, вышел роман «Воскресение». Чухонская девушка Розалия и ее соблазнитель стали прототипами Катюши Масловой и Дмитрия Нехлюдова. А сам роман стал последним крупным произведением великого писателя.

0: Читаем книгу. Брэм Стокер. Дракула. Перевод Нины Сандровой.
1: Таинственное предостережение графа испугало меня. Когда я думаю об этом теперь, то еще сильнее боюсь, так как чувствую, что в будущем стану жить под страхом его власти надо мной. Я буду бояться даже усомниться в каждом его слове. Кончив писать и убрав благополучный дневник и ручку, я стал погружаться в дрему. Мне вспомнилось предостережение графа, но возможность ослушаться его доставляла мне удовольствие. Сон реял надо мной, мягкий лунный свет успокаивал, а широкий простор за окном рождал освежающее чувство свободы. Я решил не возвращаться этой ночью в мрачные комнаты, а спать здесь, где в былые времена сиживали дамы и напевали, и жизнь их была сладка, а нежную грудь теснила от грусти по мужьям, находящимся вдалеке, в самой гуще жестоких боев. Я вытащил из угла какую-то кушетку и поставил ее так, что мог лежа свободно наслаждаться видом, открывающимся на запад и на юг, и, не обращая внимания на густую, все покрывающую здесь пыль, я собрался спать. Мне кажется, вероятнее всего, что я и заснул. Надеюсь, что так и было, но все-таки страшно боюсь, как бы все, что затем последовало, не происходило наяву. Ведь то, что произошло, было столь реально, столь явственно, что теперь, сидя здесь при ярком солнечном свете, я никак не могу представить себе, что это был сон. Я был не один. Комната была та же, она нисколько не изменилась с тех пор, как я в нее вошел. Я мог различить, благодаря лунному свету, собственные следы там, где я потревожил многолетние скопления пыли. В лунном свете против меня стояли три молодые женщины. Судя по их одеждам и манерам, настоящие леди. Тогда я подумал, что вижу их сквозь сон, так как, несмотря на то, что свет луны находился у них за спиной, от них не было никакой тени на полу. Они приблизились ко мне вплотную и, взглянув на меня, стали шептаться между собой. Две из них были брюнетками с тонкими орлиными носами, как у графа, с большими темными пронзительными глазами, казавшимися совершенно красными при желтовато-бледном свете луны. Третья леди была белокура. Самая светлая блондинка, какая только может существовать, с вьющимися густыми золотистыми волосами и с глазами цвета бледного сапфира. Мне показалось знакомым это лицо. Узнаваемость его связывалась с какими-то страхами на грани яви и сна, но я никак не мог вспомнить, как и когда именно. У всех трех были великолепные белые зубы, сверкавшие жемчугом между рубиново-красных сладострастных губ. В них было нечто такое, что сразу заставило меня почувствовать какую-то тревогу, некое томление и одновременно смертельный ужас. В душе моей пробудилось омерзительное желание, чтобы они меня поцеловали своими красными чувственными губами. Нехорошо об этом писать, ведь когда-нибудь это может попасться на глаза Мини и причинить ей боль, но сие есть правда. Они пошептались между собой, и потом все три рассмеялись серебристым мелодичным смехом, но жалкая плоть человеческих уст не смогла бы, казалось, исторгнуть столь режущий звук, подобный невыносимому тончайшему звону, который извлекает изощренная рука, водя по краю стеклянного бокала. Блондинка кокетливо покачивала головкой, а две другие подзадоривали ее. Одна из них сказала: «Начинай, ты первая, а мы последуем твоему примеру, твое право начать». Другая прибавила: «Он молод и здоров, тут хватит поцелуев на всех нас». Я замер и лежал, чуть прикрыв глаза, глядя на них, изнемогая от предвкушаемого наслаждения. Светлая дева подошла и склонилась надо мной так низко, что я почувствовал ее дыхание. Оно было сладостным, сладковатым, но в то же время действовало на нервы так же своеобразно, как и ее голос, но в этой сладости чувствовалась какая-то горечь, какая-то отвратительная горечь, присущая запаху крови. Я боялся окончательно открыть глаза, но прекрасно все видел сквозь ресницы. Блондинка встала на колени и склонилась надо мной в вожделении, Осмысленное сладострастие и возбуждающее, и отталкивающее было в том, как, изгибая шею, она склонялась все ниже и ниже, облизывая при этом рот, словно зверь. При свете луны я заметил ее влажные алые губы и кончик языка, которым она облизывала белые острые зубы. Ее голова опускалась все ниже, и губы ее, как мне показалось, прошли мимо моего рта и подбородка и остановились над самым горлом. Она замерла. Я слышал влажный звук, рождаемый ее быстро снующим язычком, и ощущал жгучее дыхание на своей шее. Потом кожу стало покалывать и пощипывать. Тогда я почувствовал мягкое прикосновение трепещущих губ к обостренно-чувствительной коже у горла и два острых укола. Я закрыл глаза в томном восторге и ждал, ждал с замирающим сердцем. Но в то же мгновение меня с быстротой молнии пронзило другое ощущение. Я почувствовал присутствие графа, он был в бешенстве. Я невольно открыл глаза и увидел, как граф своей мощной рукой схватил женщину за ее тонкую шею и изо всей силы отшвырнул в сторону, причем синие глаза ее сверкали бешенством, белые зубы скрежетали от злости, а бледные щеки вспыхнули гневом. Но что было с графом? Не думаю, что даже демоны могут быть охвачены такой свирепостью, бешенством и яростью. Его глаза определенно метали молнии. Красный оттенок их сделался еще ярче, как будто в них пылало пламя адского огня. Лицо его было мертвенно-бледным, а все черты лица застыли, будто окаменев. Густые брови и без того сходившиеся у переносицы теперь напоминали тяжелую прямую полосу добела раскаленного металла. Свирепо отбросив женщину от себя, он сделал движение по направлению к двум другим, как бы желая и их отбросить назад. Движение это было похоже на то, которым он укрощал волков. Голосом, низведенным почти до шепота, но который при этом словно раскалывал воздух и гулко отдавался по комнате, он сказал: «Как вы смели его трогать? Как вы смели поднять глаза на него, если я вам это запретил? Назад, говорю вам! Ступайте прочь! Этот человек принадлежит мне! Посмейте только коснуться его, вы будете иметь дело со мной!» Белокурая дева, смеясь с грубой игривостью, обратилась к нему: «Вы никогда никого не любили и никогда никого не полюбите». Две другие подхватили, и раздался столь безрадостный, резкий и бездушный смех, что я чуть не лишился чувств, услышав его. В нем было злобное торжество. Граф повернулся ко мне и, пристально глядя мне в лицо, нежно прошептал: «Нет, я тоже способен любить. В прошлом вы сами могли убедиться в этом. Я обещаю вам, что как только с ним покончу, я позволю вам целовать его сколько пожелаете. А теперь уходите. Я должен его разбудить, так как предстоит еще одно дело». «А разве сегодня ночью мы ничего не получим?» — сдерживая смех, спросила одна из дев, указав на мешок, который он бросил на пол и который шевелился, как будто в нем находилось что-то живое. Он утвердительно кивнул головой. Одна из женщин моментально кинулась и раскрыла мешок, тогда как я был весь охвачен ужасом. Но когда я вгляделся пристально, то оказалось, что они уже исчезли, а вместе с ними исчез и ужасный мешок. Другой двери в комнате не было, а мимо меня они не проходили. Казалось, они просто исчезли, растворившись в лунных лучах, ибо я видел, как их слабые очертания постепенно истаивают в окне. Ужас охватил меня с такой силой, что я упал в обморок.
0: Брэм Стокер. Дракула. Фрагмент читал Сергей Кирсанов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: «Родная речь».
1: Я тут услышала по радио, что один известный писатель говорил: «Приходите на книжную ярмарку, я там буду презентовать свою новую книгу». И вот думаю, вдруг все возьмут и как ломанутся за бесплатной-то книжкой любимого автора.
2: Да, вполне возможный вариант. И будут жестоко разочарованы.
1: А вдруг нет?
2: Ну, в этом случае тогда придется предположить, что ни писатель, ни издатели его не знают, что презентация вовсе не является местом бесплатной раздачи книг-то.
1: Подожди, а чем она является?
2: А у этого слова несколько значений. Это и публичное представление чего-то нового, и способ донесения до аудитории информации какой-нибудь путем демонстрации там слайдов, таблиц, каких-нибудь видео, аудио. Есть и другие значения. Но нигде не удается найти определение презентации как бесплатной раздачи чего-то, имеющего материальную ценность, да?
1: Ну, а вот два глагола, имеющих в своей основе общий корень со словом «презентация» – «презентовать» и «презентировать». Первый-то куда благозвучнее, что скажешь?
2: Ну, конечно, презентовать лучше звучит, чем презентировать. Но образован-то он от слова «презент», а «презент» — это что? Подарок.
1: А глагол «презентировать» какой-то, ну, очень неприятный, я бы сказала.
2: Ну, не возражу тут тебя. Но ведь именно он образован от слова «презентация». Ведь «презентировать» как раз и значит «представлять на презентации». Или демонстрировать, да, по-другому. Ну, или совсем просто по-русски, если показывать. Рекомендую, кстати, вместо этого неудобоваримого слова «презентировать» пользоваться именно этим его синонимом фактически. Показывать же лучше звучит.
1: Конечно, лучше. Я, кстати, где-то в интернете наткнулась на такую фразу. «Презентовать все-таки пока еще воспринимается в первоначальном своем значении, то есть дарить, вручать презент. Похоже, буквально на наших глазах это слово начинает вытеснять слово «презентировать» и занимать его место».
2: Ну, да, мне тоже кажется, тенденция это есть такая. И на некоторых сайтах даже после первого значения «дарить», «делать презент» и второе уже дают. Представлять, показывать. И некоторые словари тоже этим грешат. Но, с одной стороны, это ведь радует, да? Уж очень, повторюсь, неблагозвучно все-таки звучит это «презентировать». Но, с другой стороны, не огорчать не может. Ведь исчезновение слова, упрощение языка не может радовать людей, профессия которых как раз и в том и состоит, чтобы работать со словом, с ним дело иметь.
1: Ну, я согласна с тобой, конечно, но с третьей стороны, современные элочки-людоедки обходятся столь малым количеством слов, что потеря пройдет незамеченной, боюсь.
2: Увы, но ведь мы до последнего слабеющими руками будем держать знамя, на котором будет начертано неблагозвучное слово «презентировать», да? Ибо если не мы, то кто? Похоже, никто.
0: Родная речь.

0: Читаем книгу. Алексей Константинович Толстой. Князь Серебряный.
1: Елена хотела скрыться, но, бросив еще взгляд на всадника, она вдруг стала как вкопанная. Князь также остановил коня. Он не верил глазам своим. Тысяча мыслей в одно мгновение втеснились в его голову одна другой противореча. Он видел пред собой Елену, дочь Плещеева отчина, ту самую, которую он любил и которая клялась ему в любви 5 лет тому назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову? Тут только Никита Романович заметил на голове Елены жемчужный кокошник и побледнел. Она была замужем. «Брежу ли я?» — подумал он, вперив в нее неподвижный, как будто испуганный взгляд. «Во сне ли это вижу?» «Девушки!» — упрашивала Елена. «Отойдите! Я позову вас! Отойдите немного! Оставьте меня одну!» «Боже мой! Боже мой! Пресвятая Богородица! Что мне делать? Что сказать мне?» Серебряный между тем оправился. «Елена Дмитриевна», — произнес он решительно, — «отвечай мне единым словом. Ты замужем? Это не обман, не шутка? Ты точно замужем?» Елена в отчаянии искала слов и не находила их. «Отвечай мне, Елена Дмитриевна, не морочь меня долее. Теперь не святки. Выслушай меня, Никита Романович», — прошептала Елена. «Князь задрожал. Нечего мне слушать, — сказал он. — Я все понял. Не тратьте речей понапрасну. Прости, боярыня». И он рванул коня назад. «Никита Романович! — вскричала Елена. — Молю тебя Христом и пречистую Его Матерью, выслушай меня. Убей меня после, но сперва выслушай». Она не в силах была продолжать. Голос ее замер, колени опустились на дерновую скамью. Она протянула умоляющие руки к Серебряному. Судорога пробегала по всем членам князя, но жалость зашевелилась в его сердце. Он остановился. Елена, задыхаясь от слез, стала рассказывать, как преследовал ее Вяземский, как, наконец, царь взялся ее сосватать за своего любимца и как она в отчаянии отдалась старому Морозову. Прерывая рассказ свой рыданиями, она винилась в невольной измене, говорила, что должна бы скорее наложить на себя руки, чем выйти за другого, и проклинала свое малодушие. «Ты не можешь меня любить, князь, — говорила она, — не написано тебе любить меня, но обещай мне, что не проклянешь меня. Скажи, что прощаешь меня в великой вине моей». Князь слушал, нахмуря брови, но не отвечал ничего. «Никита Романович, — прошептала Елена боязливо, — ради Христа вымолви хоть словечко». И она устремила на него глаза, полные страха и ожидания, и вся душа ее обратилась в красноречивый умоляющий взор. Сильная борьба происходила в Серебряном. «Боярня, — сказал он наконец, и голос его дрожал, — видно, на то была воля Божия, и ты не так виновата. Да, ты не виноват, не за что прощать тебя. Елена Дмитриевна, я не кляну тебя, нет, видит Бог, не кляну, видит Бог, я по-прежнему люблю тебя». Слова эти вырвались у князя сами собою. Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась к частоколу. В тот же миг князь поднялся на стременах и схватился за колья ограды. Елена с другой стороны уже стояла на скамье, без размышления, без самосознания. Они бросились друг к другу, и уста их соединились. Поцеловала Елена Дмитриевна молодого боярина. Обманула жена лукавая мужа старого. Забыла клятву, что дала перед Господом. Как покажется она теперь дружине Андреевичу? Догадается он обо всем по глазам ее, и не таков он муж, чтоб простил ее. Недорога жизнь боярину, дорога ему честь его. Убьет он старый, убьет и жену, и Никиту Романовича.
0: Алексей Константинович Толстой, «Князь Серебряный». Фрагмент читал Юрий Заборовский. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: вами радиокнига.
1: Хронология. Книги на фоне истории.
2: В 1988 в Сеуле и Калгари Олимпиада. ФРГ – чемпионат Европы по футболу и СССР, между прочим, в финале. И по всему миру – ламбада. Православные широко отпраздновали тысячелетие крещения Руси. Решение принято на самом верху, и даже Свято-Данилов монастырь отдали под новую резиденцию Русской Православной Церкви. «Перемен требуют наши сердца» подпевали Виктору Цою тысячные кинотеатры, где демонстрировали фильм «Асса». «Разруха сидит не в клозетах, а в головах», соглашались зрители «Собачьего сердца», которые в тот год экранизировали на телевидении. В 1988 году в СССР произошло весьма знаменательное событие. Был утвержден закон о печати. Он снял строгий ошейник партийной цензуры. Страна получила возможность читать независимую прессу. Случилось тот год и страшное. 7 декабря 1988 года на Армению обрушилось катастрофическое землетрясение. Полностью разрушен Спитак. Сильно пострадали Ленинакан, то есть нынешний Гюмри, Степанаван, Кировакан. Погибли десятки тысяч человек. В США в тот год учредили премию Агаты. С тех пор международная литературная премия имени Агаты Кристи ежегодно присуждается за произведения детективной и мистической литературы, написанные в классическом стиле, то есть без сцен насилия. Если спросить физика, что такое маятник Фуко, он ответит, что это маятник, используемый для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли. Если же этот вопрос задать литературоведу, то он ответит, что это название романа Умберто Эко. В названии книги итальянского писателя действительно упомянут маятник, эксперимент с которым провел французский физик Фуко. Маятник у Эко является символом многозначительности романа. Книгу, написанную в 1988 году, буквально переполняют эзотерические отсылки к кабале, алхимии, всяческим теориям заговора, так что критик и писатель Энтони Бёрджесс предложил составить особый словарь книги «Маятник Фуко». Его и создали, но позже.
1: Хронология. Пантелеймон Романов. Редкая служба.
3: Милиционер 65-го участка Иван Митрохин, попавший на свой пост после именин свояченицы, стоял, прислонившись к воротам. «Хуже нет после водки пиво пить», — подумал Митрохин. «И оторопь какая-то берет, и в глазах что это представляется. А чего бояться? Улица и есть улица, а против жуликов у меня револьвер есть». Но вдруг вся кровь застыла у него в жилах. Прямо на него шли два чудовища на четырех лапах. Шли они как-то странно, стараясь, видимо, держаться середины улицы, но их все сносило к тротуару, где был наметен снег. Митрохин выхватил был револьвер, но вспомнил, что если это не чистая сила, то револьвером не поможешь. Потом вспомнил, что он даже и не имеет права верить в нечистую силу. Чудовища приближались, и у него мелькнула мысль, что это вырвавшиеся из зоологического сада медведи. Он спрятался в ворота и ждал. Медведи поравнялись с воротами, и он ясно услышал долетевшие до него слова. «Да, нынче напробовались», — сказал один из медведей. «Ух», — сказал другой, хотел еще что-то прибавить, но только махнул лапой и пошел дальше. Услышав разговор, Митрохин несмело подошел. «Граждане», — «Остановитесь», — сказал он, заступив дорогу. Гражданами он назвал их наугад. Но это действительно оказались два неизвестных ему гражданина, которые шли на четвереньках.
0: «Почему не по правилам ходите?»
3: «Пробовали уж всячески», — сказал один, стоя на четвереньках и подняв голову. Он поправил наехавшую на глаза барашковую шапку и сказал заплетающимся языком:
0: «Сначала шли по правилам, да все морды себя вколотили».
3: «А главное дело», — сказал другой, не поднимая головы, — «крутит какая-то нечистая сила на одном месте. Из одного угла, должно, больше часа не могли выйти».
4: «Принужден задержать», — сказал Митрохин. «Протокол составим, а потом вас к народному суде, значит, попросят».
0: «Нас судом не возьмешь», — сказал один, все еще стоя на четвереньках и утерев рот рукой.
4: «Судом всякого возьмешь», — сказал милиционер, — «потому что республика того, напрягает силы, а вы на четвереньках ходите».
0: «Чудак, ей-богу», — сказал другой, — «на чем же нам больше ходить? Посадить тебя на наше место, так ты тоже так пойдешь. А вы кто такие будете?»
4: «Дегустаторы», — сказал первый.
0: «Как? Вот и так. Все равно тебе не понять».
4: «А не понять, так идите». «Откуда идете?»
0: «Со службы».
4: «Какие же вы работники, когда пьяны оба, как стельки. Хорошо было бы, если бы я тоже так-то».
0: «Потому и пьяны, что идем со службы. Не разговаривай, давай руку под саблю идти».
4: «Что ж, я на трех ногах, что ли, буду идти?»
0: «На двух должен идти, как все прочие граждане республики», — сказал строго милиционер.
4: «Прочие, да не мы». «Тут ты, черт», — сказал милиционер. «Ну, ничего не понять».
0: «Как, говоришь, вы называетесь-то?»
4: «Дегустаторы». Милиционер, выставив вперед одно ухо, выслушал. Потом, махнув рукой, сказал: «Идите, там разберемся». Милиционер пошел вперед, но тут почувствовал еще раз, что после водки пива никак не следует пить.
0: «Эй, ты!» — крикнул один из арестованных. «Что ж ты крутишь? Куда тебя лихая в сугроб занесла? Улиц тебе мало?»
4: «Какой сугроб? Тут никакого сугроба нету», — сказал милиционер, вытряхивая из рукава снег, так как он ткнулся в ограду и проехал рукавом по ее карнизу.
0: «Какое же с вами дело пойдет? Какие вы строители республики?» — говорил он, подвигаясь по стенке. «Как же это вы так надрызгались?»
4: «Сверхурочно работали», — сказали арестованные. Милиционер оглянулся, посмотрел на них, потом, ничего не сказав, плюнул и пошел дальше. «Всяких пьяных водил на своем веку, а таких чертей отродясь не видывал», — сказал он потом. Когда пришли в милицию, он вошел к дежурному и сказал: «Пьяных привел».
0: «Опять пьяных? Ну, прямо измордовал бы их, сукиных детей. Кто они такие?»
4: «А черт тебя знает кто», — сказал милиционер, — «и не разберешь. Только по разговору и узнал, что люди». «Давай сюда», — сказал дежурный, — «мы им покажем». Когда арестованные, все перепачканные в снегу, со съехавшими на глаза шапками, которые они все силились поправить руками в варежках, вошли, дежурный, сидя за столом в железных очках и глядя поверх их, спросил: «Кто такие?»
0: «Дегустаторы», —
4: ответил один. Милиционер быстро взглянул на дежурного.
0: «Такого слова нету».
4: «Откуда шли?»
0: «Со службы».
4: «С какой службы?»
0: «Со складу».
4: «Значит, напились при исполнении обязанностей».
0: «Конечно, мы не зря пили».
4: «Один туман», — сказал милиционер тихо дежурному. Дежурный, видимо, не знал, какой еще вопрос задать, и потому только озадаченный смотрел на арестованных.
0: «А почему так поздно шли?» «Сверхурочные работали».
4: «А почему напились?» — спросил дежурный, хлопнув рукой по таракану, который, выскочив откуда-то, хотел было перебежать стол наискось.
0: «Потому и напились, что сверхурочные работали», — ответили арестованные.
4: «Вот тут и разбери их», — сказал милиционер. Дежурный отклонился на спинку стула.
0: «В чем ваша служба-то состоит?»
4: «В чем?
0: Вино пробуем, сорта определяем. Один там дороже, другой тоже дороже».
4: Милиционер с дежурным живо переглянулись.
0: «Черт возьми! Так это значит служба? А ты что же думал? Известное дело, служба. Черт возьми!
4: Ну и как же вы пробуете?»
0: «Да так, полагается только рот полоскать, выплевывать.
4: Вино-то выплевывать? Спросил с недоумением дежурный.
0: Ну да.
4: Это что ж, издеваться над человеком, сказал, сплюнув, милиционер. Пополоскал, пополоскал, да и выливай.
0: Черт-то с два вылил бы я тебе.
4: А вы-то неужто выплевываете?
0: Да как придется. Да ну, когда разные сорта пробуешь, так и не плевывавши наберешься хорошо.
4: Разные-то как есть, сказал милиционер. Особливо водку с пивом.
0: И значит, каждый божий день вот в таком состоянии? Спросил дежурный. Не, так только когда сверхурочно.
4: А по своей воле сверхурочно работать можно? Спросил милиционер.
0: Да если работа есть, а чего же?
4: Дня б ни одного не пропустил, сказал милиционер, утерев рот.
0: Садитесь, чего ж стоите-то, сказал дежурный. Он, стало быть, какие должности-то еще есть.
4: Значит, пей, и никто тебе ни черта сделать не может.
0: Вот это служба. А сейчас нас требуют, чтобы пьяных особливо преследовать, потому пьянство огромадный вред республике делает. Хулиганство там и прочее. Вот ведь вы на четвереньках шли. Значит, мы вас должны были бы забрать. А вы, глядь, по должности на четвереньках-то шли.
4: А ежели... «Совсем не выплевывать?» — спросил милиционер.
0: «Тогда и на четвереньках не дойдешь», — сказали арестованные.
4: «Здорово! Ну что ж, у нас ночевать будете или проводить послать?»
0: «Не, сами доберемся как-нибудь».
4: «А завтра, значит, с утра прямо начнете?»
0: «С утра?»
4: «Ну и служба. Скажи, пожалуйста».

0: Когда арестованные, придерживаясь друг за друга, пошли по стенке из участка, дежурный и милиционер долго смотрели им вслед, потом дежурный крикнул: «А вакансий-то у вас-то нету?
1: Все забито».
0: Милиционер почесал в затылке и, выбежав за ушедшими на крыльцо, крикнул:
1: «А сдельно у вас не выдают?»
2: Пантелеймон Романов. «Редкая служба». Рассказ читал Александр Белявский. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.

0: талант писателя – дар Божий, и нечего его деньгами пятнать.
1: Авторское право.
2: Первые свои пьесы Александр Николаевич Островский печатал в журнале «Москвитянин». Издавал журнал Михаил Петрович Погодин. Сын бывшего крепостного, начинавший с нуля, своим трудом заработавший свое состояние. Погодин не любил платить авторам большие гонорары. Он вообще считал, что молодежи не стоит сразу давать много денег. Растратят, мол, да и не нужно им столько сразу. К тому же талант писателя – дар Божий, и нечего его деньгами пятнать. Вот и платил Погодин своим молодым авторам всего по 25 рублей в месяц, даже если они сдавали ему рукопись, которая стоила все 200. И за этим жалованием приходилось приходить несколько раз. Островский писал ему отчаянные письма. «Михаил Петрович, наступает время холодное, ни шубы, ничего теплого у меня нет. Я простудился в среду, когда ехал от вас в холодном пальто. Пришлите мне денег, ради Бога». Погодин, получая эти письма, морщился, сердился и старался все равно отказать. Хоть и просил писатель только свое, уже заработанное. Однажды, раздосадованный очередной отповедью, Островский решил провести скупого издателя. Он договорился со своим другом Соколовым и задним числом написал ему вексель с уже истекшим сроком выплаты. В один прекрасный день Соколов, проинструктированный Островским, явился с этим векселем к Погодину. К векселю прилагалось слезное письмо драматурга. Прочитав его, издатель спросил: «А что вы сделаете с Островским, если я не уплачу за него денег?» «Завтра же я его потащу в долговую яму», — ответил Соколов с угрожающим выражением на лице. «А не согласны ли вы будете получать по 25 рублей в месяц в уплату?» — пытался договориться Погодин. Но фальшивый кредитор был неумолим. Или все, или яма. Погодину ничего не оставалось, как выплатить гонорар полностью. Это был единственный случай, когда Островскому удалось перехитрить своего издателя. Писатель помнил эту историю до старости и любил рассказывать ее друзьям.
1: Авторское право. «Вы нам писали», — читает автор. Андрей Никольский. «Снег белее белой розы».
3: Снег белее белой розы, снег белее, чем облака, и крещенские морозы льют из снега жемчуга. Спят под саваном могучим бор сосновый и поля, в этом холоде трескучем чуть поежилась звезда. Спит медведь в берлоге, волки тощи воют на луну, а сосновые иголки протыкают темноту. Утро, все в картине райской, все волшебно вдаль и вширь, и фонариком китайским на сучке застыл снегирь.
1: Андрей Никольский. «Снег белее белой розы». Стихотворение читал автор.
4: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
1: Как известно, читатель подсчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на «Радио «Книга» рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Спустись в кратер Екюль-Снайфедльс, который тень Скартариса ласкает перед июльскими календами, отважный странник, и ты достигнешь центра Земли. Такое зашифрованное послание заставило героев романа Жюль Верна отправиться в экспедицию к самой загадочной горе Исландии, огромному вулкану Снайфедльс. В последний раз он извергал потоки лавы во втором веке нашей эры, а сегодня его жерло покрывает 200-метровая корка льда. Заснеженная вершина ледника поднимается над морем на 1,5 километра. В хорошую погоду ее можно увидеть из самого Рейкьявика, хотя город находится в нескольких часах езды от вулкана. Но когда гору окутывает знаменитый исландский белый туман, разглядеть ее невозможно, даже стоя у подножия. С этим местом связано множество фантастических историй. Кто-то уверен, что Снайфедльс – энергетический центр планеты, другие считают, что там высаживались инопланетяне, но большинство, вслед за Жюлем Верном, воображают, что вулкан скрывает врата в подземный мир. В 19 столетии весьма популярной была так называемая гипотеза полой Земли. Многие ученые отстаивали мнение, что внутри нашей планеты есть огромные пустые пространства. Некоторые энтузиасты даже доказывали, что они обитаемы. Под землей, в частности, предлагали искать мифическую страну Шамбалу и 10 потерянных колен Израилевых. При этом попасть в недра планировали через отверстия в земной коре, такие как, например, вулканический кратер. Несмотря на то, что современная наука полностью опровергла эти представления, Снайфедльс по-прежнему продолжает вызывать интерес исследователей. Вулкан – воплощение природной красоты и смертельной опасности. Он относится к особому виду стратовулканов, слоистых огнедышащих гор, для которых характерны внезапные взрывные извержения. А поскольку его не признали спящим, подобный катаклизм теоретически может произойти в любой момент. И кто знает, какую тайну он тогда откроет.
0: Читаем книгу.
2: Забытые писатели России. Возрождение.
3: Михаил Михайлов. Кружевница.
4: Уже поздний вечер. Пора, когда все спят в домике, а в конце между белых стволов берез виден бледный свет. Что такое могло там случиться? Отчего так поздно засиделись девушка и ее мама? Это мерцающий огонек не свет лампадки перед иконой. Лампадка горит бледнее. Верно, Саша работает к сроку, торопится кончить и засиделась за своим делом далеко за полночь. Или не больна ли уж Ивановна, и не сидит ли Саша у изголовья старухи? Сальная свечка нагорает да нагорает. Ивановна здорова и сидит около свечки, вздев себе на нос тяжелые очки. Медленно шевелит она железными спицами. Петля прицепляется к петле, и вырастает ряд чулка, и другой, и третий. А Саши нет и нет. Вывязав целый ряд, старуха приостанавливается, почесывает за ухом спицы, сдвигает сухо платок и прислушивается или привстанет, в окно посмотрит. Саши нет. То досада, то жалость овладевают попеременно сердцем старухи. На светильной свечке вырос целый гриб копоти. В комнате темно, и мысли Ивановны становятся темнее. «Уж я ли, — думает она, — я ли тебя не баловала, Саша, не берегла? А что мне за все мое добро, за всю мою любовь? Стара, видно, я стала и глупа, что думала уберечь молодость». Не моим слепым глазам смотреть было за девкой, и позрячие глаза не усмотрят. и приходит Ивановне на мысль ее молодая пора. Вспоминает она, как и ее берегли, да не уберегли, а был соседский Ваня хорош и пригож. Кудри в завитках, глаза с поволокой, как перетянет себе стройный стан поясом, как пристукнет с сапожками или на бандуре заиграет, поневоле сердце забьется, да ночь не поспишь, проворочаешься на постели сбоку на бок. И билось же сердце в ту пору. А как начнет сердце биться, колотить без умолку в белую грудь, так и до греха недалеко. Плохо видят глаза Ивановны. Наклонилась она к чулку, не то спустила петлю, не то нет. Точно туман в глазах. Вынула платок, вытерла глаза, опять наклонилась к чулку. Плохо. Совсем, видно, ослепнуть приходится. Придвинула Ивановна к себе свечку. Придвинула съемы. Ай-ай, как свеча-то нагорела. Быть письмом. Вон одно большое какое на светильне выросло. Сняла со свечки. В комнате стало светлее, и на душе у Ивановны как будто поотраднее. Вот весточку от сына получит. Может, и свидятся скоро. Какой-то он чай-молодчина, в усах, в серебре, а то и в золоте, пожалуй. Только бы жену взять, да детей растить. А дети будут непростые. Все офицерские. И хлопот с ними не надо много. Пойдут сами в гору. А жена-то где? Эх, ма! И была невеста, хорошая, кроткая, работящая, никакой шалости за ней не было. Да отняли злые люди, пропали все труды Ивановны даром. Сколько лет росла, цвела и расцветала девушка под ее надзором да уходом, а тут вдруг этакое горе. Вот тебе и невеста Тимоша. Опять голова Ивановны опустилась под тяжкой и безрадостной мыслью. «И где это теперь Саша?» Ивановна ничего не знает. И жаль ей, что она на глаза к себе не пустила Поленьку, когда та зашла как-то Сашу проведать. Может быть, Поленька и не виновата совсем, а она ни за что, ни про что обидела бедную девушку. Вот и сиди теперь одна, да передумывай то да это». А что выдумаешь? Поленька же и не заглянет теперь. Ивановна совсем ее разобидела. И сколько уж вечеров просиживает Ивановна одна, жжет понапрасну свечу, да ждет свою любимицу. И что не вечер, все позже, и позже приходит домой Саша. Как придет девушка домой, старуха глаза опустит, хочет то сказать, другое сказать, да язык не поворотится, так и промолчит. Только свечу перед иконой зажжет, долго молится, часто земные поклоны кладет. Саша станет за ней, перекрестится раз, другой, в землю тоже поклонится, да так-то тяжело вздохнет, что у старухи дух захватит и пойдет спать. Спит ли, нет ли, Бог уж ее ведает». Иногда подушка только мокра бывает, но не каждое утро. Старуха это хорошо подмечает. Всякий день подушку Саша щупает. Коль мокра подушка, Ивановна перекрестится и подумает, видно, тяжело ей сердечной, а вось одумается, может, сегодня и не пойдет со двора. Потом и так смекнет. На ком греха не живала? Бог даст, все перемерится, мука будет». Но Саша не остается по вечерам дома и все дольше и дольше не возвращается. Вот и теперь петухи уже по три раза пели. Иван Стаканыч, сквозь перегородку слышно, огня вырубал на трубочку, видно, выспался. В соседях караульщик перестал уж в забор колотить. Днем сидишь-сидишь, ни слова от Саши, молча работает. Ночью сидишь-сидишь, ну, дождешься. Опять ни слова. Богу помолилась, вздохнула перед образом и спать ложится. Ох, горе, горе! Старуха положила свое вязание, погасила свечу, поправила лампадку перед иконой, прислушалась. Ничего-то не слыхать. Словно весь мир Божий умер. Только откуда-то издали петух голос подал. Ивановна вышла во двор. Месяц стоял еще на небе, только бледный и в тумане. Березки чуть шелестели частую листвой, и неопределенная тень их дрожала на земле. Подошла Ивановна к забору, в щель смотрит. Ноги озябли, трава у забора мокрая, в росе. «Иди-ка спать, старуха! На улице все смирно, все дома. Кто об эту пору из гостей возвращается?» Нечего делать. Пришлось Ивановне воротиться в свою горенку, раздеться и улечься спать. А как легла она в постель, то и решилась. Перемочь себя завтра, выговорить Саше все, что только накопилось и накипело у нее на сердце. Как только воротится девушка домой, да полно, воротится ли она? И старуха заплакала. Когда Ивановна проснулась, а проснулась она очень рано, первым делом ее было заглянуть за занавеску в другую половину горенки. Саша сидела у открытого окна и обрывала листочки сливкоя. Она была одета так же, как вышла из дому, видно, и не ложилась. Саша только что заслышала, как Ивановна поднимается с постели, встала, взяла кувшин, пошла во двор к колодцу и принесла свежей воды умыться старухе. У колодца она опрыскала себе лицо студенной водой и вытерла его носовым платком. Глаза у нее горели и плохо видели. Дремота одолевала ее. Поставив кувшин к умывальной чашке за занавеску, Саша взяла самовар и вынесла его в сени вместе с кулечком углей. Тем временем Ивановна успела умыться и одеться и ждала только Сашу, чтобы сказать ей, наконец, все, что давно уже собиралась сказать. Саша вошла с самоваром.
5: «Здорово, Саша», — сказала старуха кротким голосом.
4: «Здравствуй, мама», — отвечала Саша, опустив ресницы. «Чаю ли уж сначала напиться?» — думала старуха. «Да потом начать ей говорить? Или теперь?» «Как бы только не обидеть ее больно теперь-то! Вон убитая она какая! Натощак-то все грубее слово сорвется!» Ивановна вся преисполнилась жалостью и не прежде, как проглотив через сахар чашку чая, решилась начать разговор, да и то издалека. Глаз же на питомицу свою и не подымала. Все смотрела как-то в сторону. — Что, Саша, скоро ты кончишь косынку-то кружевную?
5: — Нет еще, — отвечала Саша, понимая, к чему клонится этот вопрос.
4: — А как?
5: — Недели через полторы.
4: Старуха помолчала, потом, собравшись с духом, сказала. — Ты уж нынче не по-прежнему работаешь. Прежде давно бы кончила. Саша молчала.
5: «Мне тебя не жаль, Саша», — начала опять после нескольких минут молчания Ивановна. «Так себя бы ты пожалела. Хорошее ли это дело, сама ты посуди. Еще вчера, ну, третьего дня поздно пришла домой. Никто хоть не видал этого. А нынче поди всякий смотрит. Откуда это идет девушка в такую пору? Я не про себя говорю. Ну, горько мне, тяжело. Ох, так-то уж тяжело, что и сказать нельзя. Пожалуй, люди скажут еще, что сама я тебя до этого довела. Ну, да пусть их говорят. Мне что, а тебя-то мне, родная, жаль. Погубишь ты этак и честь свою, и здоровье погубишь».
4: Ивановна подняла глаза на Сашу. Девушка смотрела в окно. В руках ее была недопитая чашка чаю.
5: «Вон глаза-то у тебя стали какие! усталые, словно ты либо не спишь, либо плачешь. Я вот никого не вижу, не слышу. Может, уши толкуют про тебя. Хорошая-то слава на печке лежит, а дурная по дорожке бежит. Да и на меня-то ты посмотри, Саша. Я и то на тебя глядя извелась вся. Ночи не досыпаю. Работу забросила. Одна дума в голове. И на кого ты меня променяла, Саша? Али не любила я тебя? Родную дочь мать иная так не любит, как я. А там... Кто он такой, не знаю. Разве любовь, что ли, у него к тебе? Разве тебя он, сердце твое, что ли, любит? Красота твоя до молодости приглянулись. А и красота-то сгинет по бессонным ночам.
4: Ивановна опять робко взглянула на Сашу. Чашка в руке у нее задрожала, и слезы широкими ручьями покатились из глаз Саши. Старуха замолчала и во весь день не говорила уже ни полслова своей воспитаннице. Впрочем, вечер этого дня успокоил отчасти и мысли, и сердце Ивановны. Саша оставалась дома. Она сначала много плакала, потом рассказала маме, разумеется, тоже не без слез, все как было. И Ивановна уснула с отрадной мыслью, что не пропала еще Саша, что авось Господь милостив, все устроится как следует. Подумала даже Ивановна, что Тимоша добрый человек, что старым грехом не в глаза же тыкать, да и кто без греха, что Саша все-таки девушка хорошая, сердце у нее доброе, руки работящие, и вообще невеста она хоть куда.
3: Михаил Михайлов. «Кружевница». Написано в 1852 году. Фрагмент читал Владимир Антоник.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга» о любви. О любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Давно прочитанные письма.
1: 20 мая 1890 года Антон Павлович Чехов отправил из Томска письмо своему издателю и другу Алексею Сергеевичу Суворину. Чехов обещал ему выслать путевые заметки из путешествия на Сахалин, до которого 82 дня добирался через Сибирь на лошадях по бездорожью. «Всю дорогу я голодал, как собака. Набивал себе брюхо хлебом, чтобы не мечтать о тюрбо, спарже и прочем. Даже о гречневой каше мечтал. По целым часам мечтал. В Тюмени я купил себе на дорогу колбасы. Но что за колбаса? Когда берешь кусок в рот, во рту такой запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают портянки. Когда же начинаешь жевать, то такое чувство, будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный в дёготь. Тьфу! Поел раза два и бросил. Ах, какие!

0: которая имеет то удобство, что распластывается на дне тарантаса как угодно. Заплатил 16 рублей. Далее. На перекладных скакать до Амура – это пытка. Разобьешь и себя, и весь багаж. Посоветовали купить повозку. Купил сегодня за 130 рублей. Если не удастся продать ее в Сретенске, где кончается мой лошадиный путь, то останусь на бабах и взвою. Сегодня обедал с редактором «Сибирского вестника» Картамышевым. Местный Ноздрев, широкая натура. Пропил 6 рублев. Если письма мои будут краткие, небрежные или сухие, то не посетуйте, ибо в дороге не всегда можно быть самим собою и писать так, как хочется. Ваш Чехов. Друзья, и среди них издатель Суворин, отговаривали Чехова от поездки, на что он резко возражал. «Быть может, я ничего не сумею написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата. Читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. Поездка – это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я стал уже лениться. Надо себя дрессировать». Почерки Чехова из Сибири были напечатаны летом 1890 года в журнале «Новое время».
1: Читаем книгу. Евгений Боротынский. «Перстень».
2: Едучи домой, Дубровин был в неописанном волнении. «Что это за перстень?» — думал он. «Некогда принадлежал он Апальскому, мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее. «Опять отказ?» — сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего. «Боже, что с нами будет?» «Мы счастливее, нежели ты думаешь», — сказал Дубровин. «Апальский дает 10 000». «Отчего же ты так печален?» «Так, ничего. Ты знаешь этого Апальского?»
3: «Знаю, как ты, по слухам, но ради бога!»
2: «Скажи, как достался тебе этот перстень?»
3: «Что за вопросы? Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузьмина».
2: Лицо Александры Павловны было так спокойно, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене подробности своего свидания с Апальским, признался в тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством.
3: «Непременно напишу к Анне Петровне», — сказала она. «Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Апальском».
2: Дубровин прогуливался однажды с женою и Апальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы по-настоящему должно было построить дом», — сказал Дубровин. «Я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые. И где же лучше?» На другое утро крестьяне Апальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным. И вскоре поднялся красивый светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством. Не буду рассказывать, по какому именно поводу Апальский помог ему развести сад, запастись тем и другим. Дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено. Апальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы. «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны». Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что...

0: что и во сне не видывала никакого Апальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомых, который принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным. Дубровин расспрашивал об Апальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость. Знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал. Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Апальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Апальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве, признавался, что ему отроду 450 лет, что долго эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее, но ничто не объясняло таинственного перстня. Беспрестанно навещаемый Апальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, Апальский собирал травы в окрестности. Он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть. Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели. Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас внушаемой инквизицией, это было при Филиппе II, рано предался он преступным изысканиям. Тайно беседовал с учеными-жидами, рылся в каббалистических книгах долго, безуспешно. Наконец, край завесы начал перед ним приподниматься. Тут увидел он в первый раз Донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно Дон Педро де ла Савина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками. Он удалился, но не оставил надежды обладать ею. Он снова принялся за свои изыскания. Испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу. Он провел уже последнюю линию. Напрасно! Фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннюю усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало. Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза. Легкий, прозрачный дух стоял перед ним, вперев на него тусклые, но пронзительные свои очи. «Чего ты хочешь?» — сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце, и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами полными любовью. Он призвал всю свою смелость. «Хочу быть любим Марией», — отвечал он голосом твердым.
1: «Можешь, но с условием»,
0: — Антонио задумался. «Согласен», — сказал он наконец, — «но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания. Тайна природы будет мне открыта».
1: «Будет», — отвечал дух. «Следуй за своей тенью!»
0: Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились. Тень пошла. Антонио за нею. Антонио шел, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину, и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось. Наконец, земля под ним вздрогнула. Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими. Вскоре наполнился ими воздух. Они метались около Антонио, метались миллионами. Но свет их не разогнал тьмы его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе.
1: «Готов ли ты?» —
0: вопросил его голос, выходящий из-под земли. «Готов», — отвечал Антонио. Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую руку он увидел огромную ведьму, по левую — такого же демона. Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов? Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за неофита Антонио от Бога, добра и спасения. Адский хохот раздавался по временам вместо пения. Страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятие гибели. Голова кружилась у Антонио. Наконец, прежний свист раздался, все исчезло. Антонио упал в обморок. Утро возвратило ему память. Он взглянул на Божий мир глазами демона. Так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну. Он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно. И это чувство было адским мучением.
2: Евгений Баратынский. «Перстень». Фрагмент читал Павел Конышев. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: этого дня вдохновения.
1: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах. На радиокнига. Ежедневно.
1: Ежедневно.

0: Я никогда не принимал всерьез свои книги, но принимаю всерьез свои мнения.
1: Авторское право. Кит Гилберт Честертон у нас известен как автор детективов о незаметном католическом священнике отце Брауни и совсем немного биографиями известных писателей. Два жанра, в которых в англоязычном мире Честертон очень уважаем. Но совсем неизвестен у нас Честертон как публицист. Хотя именно эссе, которые он много лет печатал в газетах, лучше всего передают его здравомыслие и остроумие, глубину и блестящую легкость слога. Честертон рос талантливым двоечником. Учился плохо, но все время творил. Писал, рисовал, создавал школьные газеты и дискуссионные клубы. Еще в школе, старейшей в Англии, за стихотворение получил престижную премию имени Джона Мильтона. Потом ни шатка ни валка учился живописи, время от времени забредая к другу на лекции по литературе. Но к заработку, прочному положению в обществе, какому-то определенному будущему это не вело. Так бы Честертон и остался человеком без профессии, но с множеством хобби, если бы не любовь. Профессорская дочка Фрэнсис Блок ответила высокому крупному юноше взаимностью. Но практичная мама Честертона сказала «нет». Никакой женитьбы, пока деточка не найдет способ содержать семью. Ведь родители не вечны. Честертон не знал бы, с чего начать, но тут, наконец, все сложилось. Стихи, заметки, книжные рецензии, которые он писал иногда для издательств, заметили. О молодом, блестящем авторе заговорили в литературном мире. Видные критики пили с ним чай и давали ему советы. На него обратили внимание Киплинг и Бернард Шоу. За год Честертон стал популярен на Флит-стрит, улице газетчиков. Он сотрудничал с газетами Daily News, Illustrated London News и другими. И лет через пять стал одним из лучших журналистов Англии. И снова Фрэнсис. Теперь уже жена увезла компанейского толстяка и выпивоху Честертона в пригород Лондона, где он начал писать романы. Но эссе не забросил. Всего он написал их 4000. Острых, ироничных, противопоказанных серьезным людям и любителям суррогатов. Авторское право. Читаем книгу. Генри Хаггард. Копи царя Соломона.
2: В течение всего этого дня мы шли по великолепной дороге, которая, никуда не отклоняясь, пролегала в северо-западном направлении. Инфадус и Скрагга шли вместе с нами, а их свита маршировала шагов на 100 впереди. «Скажи мне, Инфадус», — обратился я к нему после некоторого молчания, «не знаешь ли ты, кто проложил эту дорогу?» «Ее проложили в старые времена, мой повелитель, и никому не известно, как и когда это было сделано. Этого не знает даже мудрая женщина Гагула, которая пережила много поколений. Мы же не так стары, чтобы помнить, когда ее строили. Теперь никто не умеет сооружать такие дороги, и король хранит ее и не допускает, чтобы она зарастала травой. А кто высек человеческие фигуры на стенах пещер, через которые лежал наш путь? — спросил я, имея в виду скульптурные изображения, напоминающие египетские, которые мы видели по дороге. Те же руки, что построили дорогу, высекли на камне эти удивительные изображения, мой повелитель. Мы не знаем, кто это сделал. А когда кукуанский народ пришел в эту страну? Мой повелитель, наш народ пришел сюда, подобно дыханию бури, 10000 лун назад, из великих земель, лежащих там. И он указал на север. Как говорят древние голоса наших отцов, которые дошли до нас, и как говорит Гагула, мудрая женщина, охотница за колдунами, кукуаны не могли пройти дальше. Великие горы, окружающие кольцом эту страну, преградили им путь. И он указал на покрытые снегом вершины. Страна же эта была прекрасна, и они здесь поселились, стали сильными и могущественными, и теперь число наше равно числу песчинок в море. Когда Твала, наш король, созывает свои войска, то перья, украшающие его воинов, покрывают всю равнину, насколько может охватить глаз человека. Но если страна окружена горами, то с кем же сражается это войско? «Нет, господин, там страна открыта», и он вновь указал на север. «И время от времени воины из неведомой нам земли тучами устремляются на нас, и мы их убиваем. С тех пор, как мы воевали в последний раз, прошла третья часть жизни человека. Много тысяч погибло в этой войне. Но мы уничтожили тех, кто пришел, чтобы пожрать нас. И с тех пор войны не было. Вашим воинам должно быть наскучило дремать, опершись на свои копья. Нет, мой повелитель, как раз после того, как мы уничтожили людей, которые напали на нас, здесь была еще война. Но то была междоусобная война. Люди пожирали друг друга, как псы. Как же это случилось? Я расскажу тебе это, мой повелитель. Наш король — мой сводный брат. У него же был родной брат, родившийся в тот же день от той же женщины. По нашему обычаю нельзя оставлять в живых обоих близнецов. Более слабый из них должен умереть. Но мать короля спрятала более слабого ребенка, который родился последним, потому что сердце ее тянулось к нему. Этот ребенок и есть Твала, наш король. Я же его младший брат, родившийся от другой жены. Что же было дальше? Кафа, наш отец, умер, когда мы достигли зрелости, и мой брат Имоту был возведен в сан короля вместо него. Некоторое время он правил страной, и у него родился сын от любимой жены. Когда ребенку исполнилось 3 года, это было как раз после Великой войны, во время которой никто не мог ни сеять, ни собирать урожай, в страну пришел голод. Голод заставил народ роптать и озираться подобно льву, когда он, умирая от истощения, ищет добычу, которую можно растерзать. И тогда Гагула, мудрая и вселяющая ужас женщина, которая не умирает, обратилась к народу, говоря: «Король Имоту — незаконный король». А в то время Имоту страдал от раны, полученной в сражении, и лежал недвижимо в своей хижине. Потом Гагула вошла в одну из хижин и вывела оттуда Твалу, моего сводного брата и родного брата-близнеца короля Имоту. Со дня его рождения она прятала его среди скал и пещер, и теперь, сорвав с его бедер мучу, показала народу кукуанов знак священной змеи, обвившейся вокруг его тела, знак, которым отмечают старшего сына короля при рождении, и громко вскричала: «Смотрите, вот ваш король, жизнь которого я сохранила для вас по сей день». И люди, обезумевшие от голода, лишившиеся рассудка и забывшие, что такое справедливость, начали кричать: «Король! Король!». Но я знал, что это не так, потому что мой брат Имоту был старшим из 2 близнецов и, значит, законным королем. Когда шум и крики достигли крайнего предела, король Имоту, хотя он и был очень болен, вышел, ведя за руку свою жену. За ними шел его малолетний сын Игнози, что означает «молния». «Что это за шум?» — спросил Имоту. «Почему вы кричите: король, король?» Тогда Твала, его родной брат, рожденная той же женщиной и в тот же час, подбежал к нему и, схватив его за волосы, нанес ему своим ножом смертельный удар прямо в сердце. Людям свойственно непостоянство, и они всегда готовы поклоняться восходящему солнцу. И все начали бить в ладоши и кричать: «Твала, наш король! Теперь мы знаем, что Твала — король!» А что же стало с женой Имоту и его сыном Игнози? Неужели Твала их тоже убил? — «Нет, мой повелитель. Когда жена увидела, что господин ее мертв, она с воплем схватила ребенка и убежала. 2 дня спустя голод загнал ее в какой-то крааль, но теперь никто не хотел дать ей молока или какой-нибудь иной пищи, потому что люди ненавидят несчастных. Однако, когда наступила ночь, какая-то девочка прокралась к ней и принесла еды, и она благословила ребенка и ушла со своим сыном до восхода солнца в горы, где она, вероятно, и погибла. С тех пор никто не видел ни ее, ни ее сына Игнози». «Так значит, если бы этот ребенок Игнози остался жив, он был бы настоящим королем кукуанского народа?» «Это так, мой повелитель. Знак священной змеи опоясывает его тело. Если он жив, он король. Но, увы, он давно уже умер. Посмотри, мой повелитель». И он указал вниз на равнину, где стояла большая группа хижин, окруженных изгородью, которая, в свою очередь, была опоясана глубоким рвом. Это тот крааль, где в последний раз видели жену Имоту с ее ребенком Игнози. «Мы будем там спать сегодня ночью. Если только...» — добавил он с некоторым сомнением. «Мои повелители вообще спят на этой земле». «Когда мы находимся среди кукуанов, мой добрый друг Инфадус, мы поступаем так же, как кукуаны», — величественно произнес я, и обернулся, чтобы что-то сказать Гуду, который мрачно плелся позади, полностью поглощенный тщетными попытками удержать на месте свою фланелевую рубашку, раздуваемую вечерним ветерком. Обернувшись, я, к своему удивлению, чуть не столкнулся с Амбопой, который шел следом за мною и, совершенно очевидно, прислушивался с огромным интересом к моему разговору с Инфадусом. Лицо Амбопы выражало крайнее любопытство. Он был похож на человека, который делает отчаянные и только отчасти успешные попытки припомнить что-то давно им позабытое.
3: Генри Хаггард. Копи царя Соломона. Фрагмент читал Дмитрий Оргин.
4: Радио книга. Слушай, чтобы читать.
3: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

0: Читаем музыку.
1: Иэн Макьюэн. Амстердам. Переводчик Виктор Голышев. Клайву предложили, чтобы какой-нибудь шумный, напористый пассаж на Медных можно было использовать как заставку в главных вечерних теленовостях. Комитет, расцениваемый музыкальной общественностью как полупросвещенный, желал такую симфонию, из которой можно было бы извлечь хоть одну тему, гимн, элегию оклеветанному почившему веку, чтобы сделать частью официальных церемоний, наподобие Нессундорма в футбольном чемпионате. Сделать частью, а потом пусть отправится в свободное плавание и в третьем тысячелетии заживет в народном сознании самостоятельной жизнью.

Для Клайва Линли вопрос был ясен. Он полагал такие эпитеты, как «консервативный», неуместными, ошибочными заимствованиями из политического словаря. Кроме того, в 70-х, когда его стали замечать, атональная музыка, алеаторика, додекафония, электроника, замена звуковысотных структур тембровыми массами, словом, весь модернистский проект превратился в ортодоксию, преподаваемую в колледжах. Конечно, реакционерами были эти адепты модернизма, а не он. В произведении Иэна Макьюина прозвучала ария Калафа из оперы Джакомо Пуччини «Турандот».

0: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на Радио Книга. Трактат. Научно, но популярно.
1: Антон Первушин. Последний космический шанс. Зачем землянам чужие миры?
2: Если на Земле высшие растения удалось сравнительно легко включить в состав искусственной биосферы, то в космосе с этим возникли затруднения. Основоположники предполагали, что факторы космического полета окажутся скорее благоприятными для развития растений, причем прогнозировалась фантастическая урожайность. Первые исследования, проведенные на «Союзе-9», «Зонде-8» и «Союзе-12» с ростками пшеницы, картофеля, гороха, подтверждали предвидение теоретиков. Освободившись от тяжести, растения и вправду росли подчас быстрее, чем на Земле. Весьма обнадеживающими поначалу выглядели и результаты, полученные на орбитальной станции «Салют-4» в миниатюрной оранжерее «Оазис-1». Горох и лук, высаженные в ней, выросли до нормальных размеров. Однако попытки получить растения из семян оказались неудачными. У опытных образцов, по сравнению с контрольными, медленнее росли стебли и образовывались первые настоящие листочки. Затем многие из них захерели и увяли, не дав плодов. Космонавт Валерий Рюмин, который провел 175 дней на орбитальной станции «Салют-6», показывая перед бортовой телекамерой увядшие ростки огуречной рассады, комментировал: «Второй раз сажаем семена, и опять та же история. Как только кончается то, что заложено природой в семени, рост прекращается, и растение погибает». Позднее на «Салюте-6» побывала установка «Лютик» с тюльпанами. Луковицы были пророщены на земле, им оставалось только распуститься. Но делать этого они категорически не захотели. Тогда ученые предприняли попытку обмануть суровый космос, послав на орбиту блок «Малахит-2» с уже распустившимися орхидеями. Цветы опали почти сразу, но сами растения дали прирост, у них образовались не только новые листья, но и воздушные корни. Примечательно, что, вернувшись на Землю, орхидеи обильно зацвели. Эксперименты с растениями были продолжены на станции «Салют-7» в оранжерее «Фитон-3». 2 августа 1982 года космонавт Валентин Лебедев сообщил, что невзрачный сорняк «Арабидопсис», родственник горчицы и капусты, наконец-то зацвел. Прибывший на станцию Светлане Савицкой экипаж вручил небольшой букетик из цветов «Арабидопсиса». Она тщательно зарисовала его. На рисунке запечатлены 7 растений высотой до 10 сантиметров. При подсчетах на Земле в их стручках обнаружили 200 семян. Этот опыт опроверг крепнувшее в научном мире мнение о невозможности полноценного развития растений от семени до семени в условиях космического полета. Правда, «Арабидопсис» — самоопылитель, оплодотворение у него происходит еще до раскрытия бутона. Для орбитальной станции «Мир» была создана оранжерея нового поколения «Свет». Она проработала в составе модуля «Кристалл» с 1990 по 2000 годы. В этой оранжерее космонавтам удалось вырастить корнеплоды редиса, а также добиться полного цикла роста и вызревания в нормальные сроки жизнеспособных семян у сурепки, арабидопсиса и пшеницы. В ноябре 1998 года на «Мире» начался эксперимент «Оранжерея-4». Космонавты пытались прорастить пшеницу сорта «Апогей». К 15 января 1999 года началось колошение пшеницы. 27 января в колосьях появились семена. У всех растений были зерна. 22 февраля, за день до спуска на Землю, космонавты срезали 29 колосьев и уложили их в специальную тару. На орбите оставили 12 зерен, которые были посеяны 9 марта 1999 года и дали всходы. В ходе эксперимента было получено в общей сложности 508 зерен. Успехом завершился и эксперимент «Оранжерея-6», в рамках которого экипаж «Мира» выращивал листовые культуры – мизуну, пекинскую капусту, брокколи раап и красную гигантскую горчицу. 24 мая 2000 года космонавты произвели посев, через неделю все растения взошли, а еще через несколько дней космонавты смогли оценить вкус нежных листочков. Космические огороды были заведены и на Международной космической станции. В период с марта 2003 года по апрель 2005 года в оранжерее Лада космонавты провели 5 экспериментов по культивированию генетически маркированных растений карликового гороха и получили 4 космических поколения этого растения. Результаты проведенной работы показали, что горох в течение полного цикла выращивания практически не отличается от контрольных образцов на Земле. В конце концов, удалось определить и главную причину проблем проращивания семян и отказа высших растений от цветения. Ученые Института общей физики Российской академии наук, использовав высокочувствительный диодно-лазерный спектрометр, достоверно установили, что молодые проростки высших растений не производят, а потребляют кислород, выделяя в атмосферу окись углерода, причем наиболее активно этот процесс идет в теплое время года. На борту орбитальной станции создан летний температурный режим, однако при этом газовый состав искусственной атмосферы поддерживается на уровне наиболее подходящем человеку. Если же состав изменить в пользу ростков, то люди начнут задыхаться. Получается, человек и растения плохо совместимы в герметичном помещении. Решение тут только одно. Изолировать отсеки с молодыми ростками от жилого объема станции, пока не пройдет начальный период вегетации. Понятно, что эксперименты с растениями будут продолжены в дальнейшем, причем в двух направлениях – совершенствование конструкций оранжерей и селекция новых сортов растений, лучше приспособленных к условиям космического корабля. Пока же данные, которые удалось накопить ученым, заставляют сделать малоутешительные выводы. Хотя высшие растения удалось заставить жить и размножаться в условиях космического полета, они не дают каких-то особенных всходов и обильных урожаев. Исследования также показали, что в третьем поколении резко падает продуктивность орбитальных оранжерей. Это обусловлено снижением в корневом модуле питательных веществ и накоплением продуктов метаболизма. Следовательно, модули придется регулярно заменять новыми. А как это сделать в условиях продолжительного космического полета? Брать с собой запас? Такой вариант возможен, однако он натыкается на серьезное препятствие. Согласно расчетам, космическая оранжерея способна регенерировать всего лишь до 5% кислорода, до 3,6% воды и около 1% основных элементов питания в общем балансе экспедиции. При этом она нуждается в непрерывном контроле и тщательном уходе. Позитивный эффект от присутствия растений на борту межпланетного корабля только один – психологический. Космонавтам нравится работать с оранжереей и пользоваться результатами своего труда.
1: Антон Первушин. Последний космический шанс. Зачем землянам чужие миры? Фрагмент читал Владимир Левашов.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: этого дня вдохновения.
1: Перед ночью северной короткой, и за нею зори, словно кровь, подошла неслышную походкой, посмотрела на меня любовь, отравила взглядом и дыханием, слаще роз дыханием, и ушла в белый май с его очарованием, в лунные слепые зеркала. У кого я попрошу совета, как до легкой осени дожить, чтобы это огненное лето не могло меня испепелить? Как теперь молиться буду Богу, плача, замирая и горя, если я забыл свою дорогу к каменным стенам монастыря? Если взоры девушки любимой слаще взора жителей высот, краше горнего Иерусалима летний сад и зелень сонных вод, день за днем пылает надо мною, их терпеть не станет скоро сил. Правда, тот, кто полюбил весною, больно тот и горько полюбил. Это стихотворение называется «Любовь весной». Написал его Николай Гумилев.
0: Читаем книгу. Стивен Лекок. Проблема любви и брака.
2: Ответы на письма наших читателей. Мистеру Вдовсу. Уважаемый сэр, я прекрасно понимаю двойственность ваших чувств по отношению к вашей кухарке. Всякий холостяк рано или поздно вынужден сталкиваться с подобной дилеммой, и я надеюсь, вы проявите максимум выдержки и хладнокровия. Вы пишете, что не знаете наверняка, любит вас ваша кухарка или нет. Право, думаю, что это не самое главное. Помните только, что она всегда может получить выгодное место в доме для престарелых. Поэтому вы должны решить, не отпустить ли ее и подыскать себе другую кухарку, или жениться на ней. Есть, впрочем, и еще один вариант – переехать жить в тот дом для престарелых, куда она устроится на работу. Мистеру Флирту. Уважаемый сэр, по правде говоря, человеку в вашем возрасте – я понял, что вам всего 61, и с вашим темпераментом нелегко давать совет. Вы пишете, что сразу три молодые особы хотят выйти за вас замуж. Вы опрометчиво допускаете, чтобы одна из них катала вас в своей машине. Она может подумать, что вы и впрямь к ней неравнодушны. При этом вторая из тех юных дам, как нам стало известно, уже не раз приглашала вас на дневные спектакли. Что же касается третьей, то хотя вы с ней не знакомы, но сами слышали, как кто-то в гольф-клубе обмолвился, будто она назвала вас душкой. Вы пишете, что вам нравятся все три девушки, но вы не уверены, можно ли ваши чувства к ним называть любовью. Смотрите, не ошибитесь. Это может быть и несварение желудка. Мистеру Такту. Что сказать вам, мистер Такт? Вы пишете, что ухаживаете за дамой примерно вашего возраста более 30 лет. Каждое третье воскресенье месяца, уже несколько лет кряду, вы берете ее с собой на вечернюю службу в церковь. Последние 10 лет вы аккуратно поздравляете ее с Пасхой и днем 1 апреля. Ее отцу, которому в этом году исполнилось 96, вы явно нравитесь. Ему, правда, теперь нравится все. Вы совершенно правы, что ведете себя столь осмотрительно. Я понимаю, с 15 000 годового дохода расстаться не так-то просто. Вы спрашиваете, сделать ей предложение или повременить. По-моему, с принятием такого решения не следует торопиться. Подождите, пока умрет ее отец, а следом за ним и ее мать. За это время вы наберетесь жизненного опыта, все как следует обдумаете, взвесите, прикинете, а там будет видно. Неужели вы не помните, как каких-нибудь 30 лет назад вы стояли с ней на мосту в летних сумерках и чуть было не сделали предложение? Вспомнили? Так вот, тогда вы сдержались, хотя это и было нелегко. Вы решили подождать, ведь у вас в то время была всего 1000 в год. А помните, 5 годами позже, поздним зимним вечером, вы остались с ней вдвоем у камина всего на несколько минут, и вы уже было совсем собирались предложить ей руку и сердце, но и тогда вы решили повременить, ведь на 3000 в год не проживешь. Так зачем же, спрашивается, торопиться теперь? Нет, голубчик, ждите, ждите, как ждали всегда. Это все, что вам остается. Мистеру Иксу, простите, но мы не даем старикам в долг по переписке.

0: Стивен Лекок. «Проблема любви и брака». Рассказ читал Владимир Самойлов.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: Такие старые слова.
1: Дон Карлос в поэме Пушкина «Каменный гость» говорит Луаре: «Твой Дон Гуан – безбожник и мерзавец». В русском переводе, конечно, потому что слово «мерзавец» имеет славянские корни и происходит от слова «мерзкий». Ну а «мерзкий», в свою очередь, родственник слова «мороз» и «мерзнуть». Видимо, холод не вызывал приятных чувств не только у горячих испанских донов, но и у суровых славян. Сначала это было одно слово, означающее холод. Потом люди начали употреблять его в переносном смысле для описания чего-то или кого-то крайне неприятного, вызывающего отвращение или дрожь, как при морозе.
0: Такие старые слова.
1: Прошло еще какое-то время, и слово зажило своей отдельной жизнью. От него стали образовываться новые слова – мерзавец, мерзость и даже мразь. Причем разделение это произошло не меньше тысячи лет назад. Слово «мерзкий» и «мерзость» в привычном нам значении встречаются уже в рукописях XI века. Исконное значение этих слов постепенно забыли. И теперь, лишь присмотревшись к их корню, можно увидеть, что «мерзавец» и «мороз» – дальние родственники. А страдали бы наши предки от жары, кто знает. Может, ругались бы мы теперь каким-нибудь жарвцом?
0: Такие старые слова. Читаем книгу. Шарлотта Бронте. Учитель. Перевод Натальи Флейшман.
2: Никакая совершенная красота не в силах так умилить эгоистичное человеческое существо, как приукрашенный портрет его особы. По этой именно причине отцы с таким самодовольством любуются ликами дочерей, в коих видят собственное отражение, облагороженное мягкостью тонов и утонченностью линий. Только я задался вопросом, как эта столь значимая для меня картина действует на человека постороннего, прямо за моей спиной чей-то голос произнес: в этом облике ощутима глубина. Я обернулся. Рядом со мной у камина стоял высокий мужчина, молодой, хотя, возможно, лет на 5-6 меня старше. Наружность его во всех отношениях была чужда всякой банальности. Впрочем, сейчас я не стану выписывать его портрет во всех деталях, так что читателю придется удовольствоваться лишь беглым наброском, тем, что сам я разглядел в первый момент. Я, признаться, не уловил ни оттенка его глаз, ни цвета бровей и волос, только рост и очертания фигуры, и еще колоритный нос. Человека этого я не мог не узнать. «Добрый вечер, мистер Хансден», — пробормотал я, слегка поклонившись, и тут же непроизвольно, точно забитое бесправное существо, каким я, в общем-то, тогда и был, стал

0: относил его к своим тайным недоброжелателям. Он не одиножды оказывался свидетелем обид и оскорблений, наносимых мне Эдвардом. Я был убежден, что во мне он видел лишь малодушного раба, и теперь мне хотелось поскорее избавиться от его общества. «Куда же вы?» — спросил он, когда я бочком отодвинулся в сторону. «Я давно уж заметил, что мистер Хансден позволяет себе в общении непочтительно обрывистые реплики. И я с упрямством подумал, он считает, что может как угодно говорить с бедным клерком, но я все же не так аморфен, как ему кажется, а эта его грубоватая манера общения не так уж мне и приятна». Я что-то ответил Хансдену, без особой учтивости, скорее с полнейшим безразличием, и двинулся было дальше, но он невозмутимо преградил мне путь.
1: «Побудьте здесь», — сказал он. «В зале слишком жарко, к тому же вы не танцуете. Вы же на этом вечере без дамы».
0: Хансден был прав. Кроме того, ни взгляд его, ни интонация, ни то, как он держался, не внушили мне неприязни. Да и самолюбие мое было польщено. Обратился он ко мне не из снисхождения, но потому что, зайдя освежиться в прохладную столовую, захотел с кем-нибудь перекинуться словом. Я терпеть не мог, когда ко мне милостиво снисходили. Любезность же оказать я всегда был готов. Так что я остался.
1: «Хорошая картина», — продолжал он, вернувшись к портрету.
0: «Вы находите это лицо миловидным?» — спросил я.
1: «Миловидным? Ну как оно может казаться миловидным? Запавшие глаза, ввалившиеся щеки. Хотя лицо своеобразно, в нем чувствуется мысль. С этой женщиной, будь она жива, можно было бы беседовать на многие предметы, помимо нарядов, визитов и комплиментов».
0: Я мысленно согласился, однако промолчал. Хансден же продолжил.
1: «Меня нисколько не восхищает такой тип лица. В нем недостает характера, силы. Оно слишком чувствительно. Особенно рот. Кроме того, у нее на лбу написан аристократизм. Она аристократка всем своим обликом. Я же не выношу аристократов».
0: «Вы полагаете, значит, мистер Хансден, что благородное происхождение проглядывает в отточенности черт лица и в фигуре?»
1: «К черту это благородное происхождение! Кого волнует, что у ваших лордов есть эта отточенность черт лица и фигура, когда у нас своя красота?
0: Только чья лучше? Уж точно не их.
1: А насчет ваших женщин есть, знаете ли, маленькая разница. С самого детства они пекутся о своей красоте и манерах, и благодаря уходу и соответствующему воспитанию могут добиться определенной степени превосходства, прямо как восточные одолиски. Хотя и это превосходство их сомнительно. Сравните изображенную на этом портрете леди с миссис Эдвард Кримсворт. Кто лучше?»
0: «Сравните себя с мистером Кримсвортом, мистер Хансден», — парировал я спокойно.
1: «О, Кримсворт обошел меня, я знаю. Прямой нос, брови дугой, все такое. Но эти преимущества, если это вообще преимущества, он унаследовал не от матери аристократки, а от отца, Кримсворта-старшего, который, как говорит мой отец, был первокласснейшим красильщиком, когда-либо клавшим в бак индиго. И вдобавок красивейшим мужчиной. А вот вы, Уильям, аристократ в своем семействе. Вы далеко не такой славный малый, как ваш братец-плебей».
0: В столь резкой категорической манере мистера Хансдена было что-то мне понравившееся. Все это говорилось мне напрямик, в лицо. «Как случилось вам узнать, — продолжил я беседу, — что мы с мистером Кримсвортом братья? Я думал, во мне видят лишь бедного клерка».
1: «Да так оно и есть. А кто же вы, как не бедный клерк? Вы работаете на Кримсворта, и он вам за это платит. Жалкие, кстати, деньги».
0: Я промолчал. Речи мистера Хансдена уже граничили с наглостью, однако его манера говорить по-прежнему ничуть меня не задевала, лишь возбуждала любопытство. Мне хотелось.

0: хотелось, чтобы он продолжал. «Нелеп этот мир!» — изрек он.
1: «Почему так, мистер Хансден?»
0: «Вы еще спрашиваете. Вы сами убедительнейшее доказательство той нелепости, о которой я говорю».
1: Я хранил молчание, ожидая, что Хансден объяснится.
0: «Сделаться коммерсантом. Собственное ваше намерение?» — осведомился он, минуту помолчав.
1: «Да, притом вполне серьезное намерение».
0: Тем больше вы глупец. Да вы просто вылитый коммерсант. И какое лицо у вас? Лицо делового, предприимчивого человека».
1: «Мое лицо такое, каким Бог сотворил, мистер Хансден».
0: «И лицо ваше, и голову Бог творил явно не для наших мест. Что хорошего вам принесут здесь эти ваши глупые идеалы, достоинство, совесть и прочий бред? Хотя, если вам нравится в Биг Бен Клоузе, оставайтесь, мое дело сторона».
1: «Может, у меня нет выбора?»
0: «Ну, мне, знаете ли, без разницы, что вы делаете и к чему идете. Однако я уж освежился, хочу снова танцевать. К тому же я приметил такую милую девицу, сидит возле маменьки на краешке софы. Будь я проклят, если сейчас же ее не приглашу. Там уж Сэм Уэдди к ней подбирается. Или я его не обставлю».
1: И мистер Хансден зашагал прочь.
2: Шарлотта Бронте. Учитель. Фрагмент читал Григорий Пирель.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радио «Книга».

0: Экслибрис. Из книг.
1: Мифология интересна многим, а звезды, галактики, космос – почти всем. Как говорили об устройстве мира древние и не очень древние люди? Какие легенды слагали и какими чертами наделяли то, что не могли проверить на опыте? Валерий Евсюков собрал все эти представления в одну книгу «Мифы о Вселенной». Мировое дерево. Оно – основа всего, по мнению, например, эвенков. А в Средиземноморье считали, что все держится на огромной мировой горе. Но есть и более оригинальные умозаключения. Цитирую. Еще до Платона учение о космической гармонии сфер разрабатывали пифагорейцы, последователи древнегреческого математика и философа Пифагора. Особое внимание ими уделялось числовым и музыкальным соотношениям сфер. Пифагорейцы утверждали, что, двигаясь сквозь эфир, планеты издают звуки в зависимости от своих размеров и скоростей. Самый низкий звук принадлежит Сатурну, а самый высокий и пронзительный – Луне. Правда, из-за удаленности планет космическая музыка недоступна человеческому уху. По преданию, лишь Пифагор, отличавшийся чрезвычайно тонким слухом, мог воспринимать вселенскую мелодию сфер. Все эти сведения сохранились в изложении Аристотеля. Книга Валерия Евсюкова «Мифы о Вселенной».
2: Читаем книгу. Иван Кокарев. Очерки о Москве.
3: Самовар. Кипит медный богатырь. Полымем пышет его гневное жерло. Клубом клубится из него пар. Белым ключом бьет и клокочет бурливая вода. Близко наслаждение, готов душистый чай. Какой вкус! Какой запах! Что петь, то хочется. Чашка за чашкой, и вот мало-помалу во всем существе, по всем жилкам и суставчикам разливается неизъяснимое самодовольствие. Тепло становится жить на свете, легко и весело на сердце. Ни забота, ни печаль не смеют подступить к тебе в эти блаженные минуты. Хорошо? Тихая лень обаяет душу и тело. Все чувства в бессрочном отпуску. Хлопотливому уму-разуму отдых, игривому рою мечтаний полная воля. Приходят и сумерки, задумчивые зимние сумерки. Кругом тише темь. Сидишь в каком-то полузабытии, дремать не дремлешь, а похоже на то. В легких облаках вьющегося пара вереницей мелькают фантастические лица. Воображение уносится за 3-9 земель точно в пору детства, когда засыпаешь, бывало, подсказки бабушки, и летишь раздольную думаю в тот волшебный мир, где живут Иван-царевичи с жар-птицами, бабы-яги, да мужички с ноготок, борода с локоток. Вот и самовар заводит обычную свою песню на разные голоса. То затянет ее дребезжащим голоском подгулявшего старика, то хватит пронзительного дисконта, то возьмет мягкого тенора, из него возвысится до громкого басса кантанте и вдруг спустится в певучее меццо-сопрано. Замолкнет на минутку, как будто раздумывая о чем-то, и зальется опять звонкой песней, то радостной, то заунывной. Какой же смысл таится в ней? Ведь не на одну забаву себе и хозяину надрываешь ты грудь, шумишь и гудишь во всю мочь. Что-нибудь недаром? Давно мы знакомы с тобой. Часто прислушиваюсь я к твоему загадочному пенью. Иногда, кажется, нахожу ключ к нему. Неопределенные звуки облекаются в слово, в мысль, и вдруг обрывается путеводная нить, и опять слышатся одни неясные вариации на непонятную тему. Попробуем еще раз. Запой, сделай милость. А, так, плачешься ты на судьбу, вспоминая старину. Славное было время, и люди были долговечнее, и посуда крепче. Все делалось особого крепкого закала, не хруптело от какого-нибудь ничтожного толчка, не знало износу и храбро сопротивлялось губительному времени. Что за вековечная была прочность? Медь, жила увесистая, такая, что из одной вещи вышло бы пяток современных. Серебро! Все было настоящее, высокой пробы, широкого размера, никак не голь-накладная или самозванец Нейзильбер. Бронза добротностью и красою мало уступала золоту. Камень дорогой, настоящий самоцвет, не шутовское, имитасьон де диамант, изобретенное веком, который хочет рожь на обухе молотить и зерна не уронить. Да, служили вы отцу, заново переходили к сыну, и внук получал дедовское наследие и бережно хранил его как родовую святыню, зная, что не на прах и не на час собиралось оно, а скоплялось потом и бережливостью, заготовлялось впрок и навек, с мыслью о нем, еще не родившемся потомке. Привольно было обжиться в одной семье. Весело было служить признательному человеку. Теперь как в воду кануло это золотое время. Разлюбил человек воспоминания, отрекся от старины и, закалив свое сердце в броню из металлов, бежит вперед без оглядки, точно вырос он в парнике, а не на почве, увлажненной слезами и кровью нескольких поколений. До вас ли, стариков, ему, занятому исключительно одним собой, своими нуждами и выгодами? На что ему дедовские кубки, братины, столетние кресла, фамильные портреты, вековые пергаменты? Одно он переплавил в хрупкие столовые приборы, другое продал менялам, заложил ростовщику, третье валяется в кладовой, обреченное тленью и в добычу мышам. Если самого себя меняет он на неделе 7 раз, то какого же постоянства ждать от ветреника в отношении к самоварам? Вот и ты! Того и гляди, попадешь под опалу, забудется долговременная твоя служба, и продадут тебя в лом, не за порог какой-нибудь, а единственно за то, что старомодного ты фасона отстал от века. Пройдут года, и никто не вспомнит о тебе, никто не скажет, что был такой-то самовар, который столько-то лет грел воду для наслаждения и утешения человечества. Грустно. На каком же основании создалась жизнь зонтика? Как смели калоши иметь свою историю? Кто позволил вести путевые впечатления зайцу? Откуда взялись приключения булавки, червонца, синие ассигнации? Да, словом, редко у какого из предметов, ничуть не полезнее, не заслуженнее тебя, не было своей биографии и своего историка. За что же ты один подвергаешься несправедливому забвению? За какую провинность обижает тебя судьба мачеха? Бедный самовар! Чу! Радостно загудел ты, давая знать, что поняты твои жалобы. Начнем же скорее, пока не простыл в тебе жизненный пыл, повествование о твоей кипучей жизни. Соберем в одно все отрывки ее, что слышались и виделись мне под твой говор в длинные, одинокие вечера. Вышел ты на свет в городе, где по части металлических изделий чего хочешь, того и просишь. Это свидетельствует старинная надпись, кудрявым почерком вырезанная на ободочке твоей крышки: «Василий Иван Ломовы в Туле». Недолго пробыл ты на родине, и как пришла пора, хозяева повезли тебя к Макарью вместе с многочисленной артелью разных самоваров и всякой медной посуды. Поехал тут самовар Будан в три ведра объемом, председатель вечеров с наемными кондитерами и загородных трактиров палаток. Поехал и самовар Крошка в 10 чашек величиною от рада холостяков. Приютились и дорожный, и складной, и десятки семейных самоваров разной вместимости. Кастрюлям, чайникам, подсвечникам не было счета. Приехали вы все на всесветное торжище, покрасовались в лавке недели две и разошлись по разным концам земли русской кто куда. Тебя привела судьба жить в Рязани, в солдатской слободке. Хозяин твой — пожилой чиновник какого-то суда. Богат лишь одними детьми да заботами. Уже давно собирался он обзавестись самоваром. И жена сколько раз говорила: «Когда ж мы, Егор Афанасьич, перестанем греть воду для чаю в горшке? Хоть бы постыдились добрых людей». Да на всякое хотение было терпение, и не явись неожиданно наградные деньги, пришлось бы еще не один год довольствоваться горшочком. Зато уж и было радости, когда привезли тебя в трехоконный с зелеными ставнями домик новых твоих хозяев. Настоящий годовой праздник, особенно для детей, которые не могли наглядеться на твою светлую, как стекло, наружность, на узорочную конфорку, на хитрый кран. Хлопали ручонками, кричали, бегали, так что благодаря их возгласам почти весь околоток мигом узнал, что Егор Афанасьич купил самовар. И ни одна домовитая хозяйка позавидовала такой дорогой в то время вещи. А радостная семья, как водится, тотчас принялась обновлять покупку, и для этого важного случая устроена была надлежащая закуска и приглашено несколько говорливых соседок. Вот запылали угли, зашумела вода, пошло диковинное бурчанье. Ну, честь имеем поздравить. Поступил ты, самовар, на службу, дана тебе жизнь и душа. Служи же на пользу человеку и себе на славу. На новоселье все идет хорошо. Кипя ключом, горя жаром, на столе, покрытым белоснежной скатертью, среди семьи старинных чашек, дружелюбно преклонившись краном к объемистому чайнику, ты составляешь главный предмет разговора. К тебе относятся все похвалы за чай. Нет никакого сравнения с водой, угретую в горшке, слышится со всех сторон, и никто не прочь выпить лишнюю чашку аппетитного напитка. Даже маленькому Мише позволяется выкушать более обычной порции.
2: Иван Кокарев. Очерки о Москве. Фрагмент читал Илья Прудовский.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: В 1925 году ленинградка Алиса Розенбаум получила выездную визу в США. Четыре сценария, которые она привезла из России, Голливуд не заинтересовали. Но через 7 лет трудов и случайных заработков Алису настиг первый успех. Одна из кинокомпаний купила у нее сценарий и заплатила $1500. Алиса бросила кино и принялась писать романы. Книга «Мы живые», созданная под псевдонимом Айн Рэнд, коммерческого успеха не имела. Роман «Источник» тоже с трудом пробивался к читателю. Зато последний роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» попал в список бестселлеров на третий день продаж. Согласно социологическим опросам, «Атлант» – вторая после Библии книга, изменившая жизнь ее читателей. Жизнь Айн Рэнд он тоже изменил. Разбогатевшая писательница занялась философией и основала целое философское течение.
0: Читаем книгу.
2: Алексей Николаевич Толстой. Рассказ проезжего человека.
3: Беседа наша была похожа на мочалку, которую жевал каждый поочередно. Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы? Один уверял, что вырежут всех и не позже пятницы. Другой говорил: «Оставьте, батенька, зачем нас резать? Чепуха, не верю. А вот продовольственные магазины громить будут». Третий сообщал из достоверного источника, что к первому числу город начнет вымирать от голода. «Ну и умрем», — сказал четвертый, — «велика беда, все равно помирать надо когда-нибудь». «Но я не хочу умереть насильственной смертью!» — восклицал пятый. И этому наивному заявлению улыбались. Затем сморщенный и маленький, с вылезающим воротником газетный писатель, мгновенно возбудившись, произнес, размахивая папиросой и надвигая пенсне, следующее.
4: «Самое скверное то, господа, что вся эта мировая потасовка, Первая мировая война, с 5 миллионами убитых ни к чему. Я понимаю страдать, когда впереди светлая и ясная цель, но какая цель во всем этом миротрясении, я спрашиваю? Мы устали, дайте нам отдых, мы не хотим ничего больше, не верим. Имя нашему времени — возмездие. Не трудитесь в нем искать ничего хорошего».
3: «Скучно!» — завыл ветер в печной трубе. И не успел маленький писатель, очень довольный словами своими, закурить новую папиросочку, влезши поглубже на диван, как внимательно слушавший его штабс-капитан сказал спокойно, не без твердости, в суровом и низком голосе. «Извините, пожалуйста, не знаю вашего имени и отчества. Вы говорите ерунду». Я не стану описывать, как после неловких этих слов начался громкий спор, где 3 пожилых человека принялись вылезать из себя, доказывая, что война и революция бесцельны, а другие 3 пожилых человека тоже вылезли из себя, доказывая, что война и революция приведут к цели. Как маленький писатель сначала обиделся, потом разгорячился, потом обессилел. Наконец, штабс-капитан проговорил: «Позвольте мне рассказать». Это была странная история. Единственная минута. Тихий, мглистый зной и поднявшиеся из него, как из марева подсолнухи, неподвижные, слепые, обращенные к солнцу. Все это было какой-то непостижимой чертой, о которую споткнулось мое время, непрерывный, не достигающий сознания поток секунд, мгновений, ударов сердца. Я увидел, как от этой черты в глубину побежали печальной рекой мои прошлые дни, и как в другую глубину запенился мглистый поток будущих дней. Так вот, чем было это всегдашнее предчувствие беды. Вот, когда в темные тайники дошло, наконец, ощущение жизни. Вот, когда стало понятно, что счастье только слепцам, тем, кто из тумана дней поднял слепое лицо. Какое невыразимое одиночество на земле! Какое покорное созерцание смерти! Как печален человек, вдруг выросший, словно грибок, под необъятным солнцем, чтобы на закате и самому склонить голову. Прислонясь к балюстраде, я заплакал. Все это, конечно, нельзя рассказать словами. Это было отвратительное время. Душа моя изныла в тоске смерти. Точно я 32 года вертел колесо в каторжной тюрьме, и вот вижу, что колесо лишь вделано в стену. Не для чего, так. Вот какой была моя жизнь до войны. И вы спросите, с чего это я так огорчался? Почему какие-то тончайшие настроения могли повергать меня в уныние? Бесился с жиру. Да, бесился. От худосочи, от затхлости. Все силы души были замкнуты и гнили в темных подвалах. Внезапно пришла война. Уж давно крутившийся вихрь теперь сильным студеным сквозняком сорвал и унес все лохмотья, все румяна, всколыхнуло оголевшее пьяное болото по всей России. Вы помните, как потянулись на запад поезда, обозы, серая, бородатая запасная Русь? Как запели, засвистали солдаты, проходя по переулкам, завыли бабы? И как франты, вчера еще танцевавшие танго, напудренные молодые люди, усталые скептики и прочее, прочее, все это перекинуло через плечи бинокли, натянуто смазные сапоги и поехало воевать. Теперь, мне кажется, я понимаю. У всех тогда было нетерпение доказать, что, мол, и мы, и нация, оправдаться, снять позор. Да, да, я помню по себе, снять позор ленивой, грязной, сонной, хамской жизни. Но, видно, слишком многое нам приходится и доказывать, и оправдывать, и мало еще для этого одного геройства — смерти на бранном поле. Разумеется, я вылез на улицу, кричал и волновался вместе со всеми. Встречая на Тверской царя, говорил: «Все-таки знаете, как-никак, а сейчас это символ». Послал нежнейшее письмо жене, где просил прощения. Накупил целый чемодан вещиц военно-походного обихода, записался в несколько мест добровольцем, был призван и в августе попал в Восточную Пруссию в бои. Затем наступил наш разгром, отход и отчаяние. Мы оцепенели на долгие месяцы. Зализывали раны, томились, мечтали о чистоте, о красивых женщинах, о штатском платье. Собираясь, вспоминали, кто кем был в прошлой жизни, какие носил галстуки, и говорили со вздохом: «Хорошо бы теперь посидеть даже не в гостиной, а в чистом, светлом клозете». Это был упадок, тяжелый сон под мокрой, вонючей шинелью. И вот тогда-то до очевидности стало ясно, что войну нужно кончать, что мы изжили войну, и предстоит нам что-то еще более огромное, страшное и великое, чем война. Вся армия, мы знали это по солдатской газете, томилась в ожидании. Чувствовали, что Россия за нашей спиной корчится, как перед смертью. Ждали, стиснув зубы. И когда грянула революция, февральская революция 1917 года, показалось, что налетел пьяный ветер, как лихорадка, и сразу у всех пропала охота убивать. Заговорили все. Полки и дивизии, весь фронт, хоть волосы рви. Прорвало. И говорили, голосовали даже, когда в атаку нужно идти. Будто бессловесным дали язык, и все загорячились выговорить, выворотить все, о чем 300 лет молчали. Помню, батальон наш выбил австрийцев с речки, пленных взяли и тут же сообща устроили митинг с резолюцией, чтобы немедленно, вот сейчас, был всеобщий мир и братство народов, чтобы ни бедных больше, ни богатых не стало, словом, всеобщая справедливость. Австрийцы же в это время начали поливать митинг шрапнелью, но резолюцию наши все-таки вынесли и даже послали в газету напечатать. Что это, глупо? Да. Смешно? Конечно. Но когда тысячи неграмотных мужиков, забрав пленных, под шрапнелью болтают еловыми языками о мировой справедливости, я не скажу. Мы погибли, Россия кончилась. Здесь что-то выше моего понимания. Быть может, я слышу, как истина глаголит устами младенцев. Быть может, истина устраивает гнуснейшую гримасу. Что, мол, съели, повернули колесо, перемудрили историю? Уж не помню, как я очутился в лазарете. Весь перевязанный, лежу и плачу с отчаяния самого горького. В палатке душно, воняет, больные храпят. И вижу, на койке сидят 4 бородатых мужика, выздоравливающие из моей роты, и в полголоса рассказывают сказки друг другу. Про лес, про птиц, курочек каких-то, про светлу да милу, про шорох да шепот, про паучьи мхи, и слова какие-то ласковые, непонятные, волнующие. И тут опять у меня в голове все перевернулось. Да что же такое, наконец, происходит? Тяжко нам, неуютно, как под дождем на большой дороге, и, кажется, вот-вот от России останется одна липкая лужа, и уж сердце замерло, как в последнем часе, а час не последний. И там, в потемках, в паучиных мхах, идут шорохи да шепоты. Собирается наша душа. И я верю, что через муки, унижение и грех, верю через свою муку и грех, каким-то несуразным, неуютным образом именно у нас облечется в плоть правда, простая, ясная, божеская справедливость. И придут нам поклониться, но, придя, увидят, что сиявшая им издали оказалась корявая и звериная, и не поймут, и вновь отвернутся. А мы будем себя терзать и казнить за то, что не похожи и не милы никому, за то, что вид наш звериный. Простите меня, господа, что слишком долго утруждал ваше внимание, но я хотел все это рассказать к тому, что увидел у вас мало веры. А если и есть она, то хотите вы не того, что настает, близится. Не будет у нас сейчас ни порядка, ни покоя. Рождается новая Россия, невидимая, единая и белая, как китиш, выходит с озерного дна. А фабрики, заводы, асфальтовые улицы — это потом придет. Само собой, сейчас это не важно. И что страшно сейчас, согласен, страшно и жадно душе. Хорошо. Штабс-капитан сел опять на стул и закурил трубочку. Мы молчали, смущенные его рассказом. А когда я вскоре вышел на волю, ветер гулял по улице, громыхал железом и насвистывал в телеграфных проволоках, гася на углу газовый фонарь. И казалось мне, это вольный, гулкий, таинственный ветер истории шумит во всех снастях. Штабс-капитан нагнал меня и пошел рядом, покашливая. «Знаете, я еще никогда так не чувствовал, что с такой силой могу любить родину», — сказал он, повертываясь боком к порыву ветра. Прозвучали фрагменты «Рассказа проезжего человека» Алексея Николаевича Толстого.

0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
1: «Читаем музыку».
0: На радиокнига. Ежедневно.

0: Книжный переплет. Приключения книг. В начале 20 века писательница Надежда Александровна Лохвицкая, Тэффи, была невероятно популярна. Ее поклонниками были простые люди, интеллигенция и даже сам Николай II. Говорят, когда у него спросили, кого из авторов он хотел бы видеть в юбилейном сборнике, посвященном 300-летию дома Романовых, царь без колебаний ответил: «Тэффи. Одну только Тэффи». Любил ее произведение и вождь пролетариата Ленин. Тэффи рассказывала, что однажды, вскоре после революции в Петербурге, за чтение ее рассказов арестовали одну известную актрису. Нарушительницу под конвоем привели в ЧК и велели прочесть крамолу в присутствии строгих судей. И тут, о чудо, лицо одного из них просветлело. «Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина». Дальше актрису попросили продолжить чтение уже в ударном порядке развлечения. Известность не раз выручала Тэффи в странстве. В 1918 году Надежда Александровна уехала из Москвы. Она надеялась, что гастроли продлятся месяц. Но в Москву Тэффи больше никогда не вернулась. Долгий путь в эмиграцию лежал через Киев, Одессу, Новороссийск и Константинополь. На всем пути писательницу узнавали и пропускали через свои кордоны и красные, и белые. «Я почувствовала себя всероссийской знаменитостью в тот день, когда посыльный принес мне большую коробку, перевязанную красной шелковой лентой. Она была полна конфетами, завернутыми в пестрые бумажки. И на этих бумажках мой портрет в красках и подпись «Тэффи». Я сейчас же бросилась к телефону и стала хвастаться своим друзьям, приглашая их попробовать конфеты Тэффи. Я звонила и звонила, созывая гостей, в порыве гордости уписывая конфеты Тэффи и добросовестно уничтожая их. Я опомнилась только, когда опустошила почти всю трехфунтовую коробку. И тут меня замутило. Я объелась своей славой до тошноты и сразу узнала обратную сторону ее медали. И больше меня уже никакими доказательствами славы не проймешь. А конфеты, как ни странно, люблю по-прежнему.
1: Читаем книгу. Василий Овсеенко. «Под Новый год».
2: У Ильи Ильича, человека не только с весом, но и с большими заслугами на том поприще, которое он избрал, сошелся под Новый год маленький кружок приятелей. Все это были очень известные, очень почтенные и очень приятные люди, давно уже составившие себе положение в петербургском обществе. Из столовой, где за легким ужином были выпиты обычные тосты и совершился обмен обычных пожеланий, хозяин пригласил гостей в кабинет. «Вот, господа», — сказал Илья Ильич, усаживаясь в глубокое мягкое кресло. «Все мы искренне пожелали друг другу счастья, как чего-то общеизвестного, не требующего подробных пояснений. Да между нами и не могло быть иначе, потому что все мы до известной степени одинаково смотрим на вещи и все одинаково избалованы жизнью». «Да-да, конечно, избалованы, потому что всем нам шибко везло. Все достигли целей, к которым стремились, а что касается доматериальных благ, то хотя нас здесь только 5 человек, а в совокупности мы представляем собою миллиончиков этак 10 или 12. «Хе-хе, может быть», — подтвердили гости. «И тем не менее», — продолжал Илья Ильич, «хотя все мы по совести должны сказать, что благоприятствующая судьба редко отворачивала от нас свой капризный лик, но, тем не менее, говорю я, в жизни нашей, несомненно, были моменты или случаи, которые каждый из нас считает самыми счастливыми, так что перед ними бледнеют все остальные наши успехи и утехи, не правда ли, господа? Если каждый из нас пороется в памяти, то непременно отыщет в своем прошлом что-нибудь такое, что озарило всю жизнь и до сих пор стоит перед глазами как самое лучезарное воспоминание». Первым заговорил Петр Фомич, господин с длинным лицом, очень толстым носом и маленькими сластолюбивыми глазками.
3: «Что меня касается, то мне не надо рыться в памяти», — сказал он. «Счастливейший эпизод моей жизни заключался в том, что я разом, одной колоссальной спекуляцией, удвоил свое состояние. Если вы ожидали от меня какого-нибудь интересного рассказа, то прошу извинить, мое дело в факте, а факт в двух словах».
4: «Бесспорно, факт стоит хорошенького рассказа», — засмеялся Илья Ильич. «Но вы подали отличную идею. Не найдется ли у кого-нибудь истории, целой истории о счастливейшем эпизоде своей жизни? Себя, к сожалению, я должен устранить. Моя историйка очень коротка и ничего занимательного не представляет. Я сосредоточил все свое честолюбие на служебной карьере. И вот счастливейшим моментом моей жизни был тот, когда меня назначили директором канцелярии. Признаюсь, обаяние власти, самостоятельного положения, внешняя обстановка докладов, приемов и прочего — все это кружило мне голову. Ну а потом начались разочарования. На второй месяц я уже знал, что самый симпатичный из моих подчиненных пуст, как гнилая тыква, и ни для какого дела не годен, а за самым способным из них надо ежеминутно глядеть в оба. Обаяние притупилось, и все дальнейшие свои служебные успехи я встречал уже с полным равнодушием.
3: «Очередь, кажется, за мною», — сказал Аполлон Иванович, маленький господин жизнерадостного вида. «Но мой самый счастливый случай вам всем известен. 15 лет назад я получил совершенно неожиданно миллионное наследство от дальнего родича, которого никогда в глаза не видал. С тех пор, собственно, я и начал жить, а все предыдущее было лишь какое-то прозябание».
2: «Что до меня?» — заговорил сидевший с ним рядом Павел Александрович, наружность которого не представляла ровно ничего замечательного. «То я считаю счастливейшим днем моей жизни тот, когда я расплатился со своими долгами. После уже никакие удачи не радовали меня до такой степени». Илья Ильич во время наступившего молчания слегка вздохнул.
4: «Из нашего дружеского обмена своими самыми счастливыми воспоминаниями нельзя не заключить, — сказал он, — что все мы, господа, порядочные материалисты. Хотя мы и старички, или почти старички, но, очевидно, стоим совсем впереди века».
3: «Прекрасное положение, на мой взгляд», — заметил жизнерадостный Аполлон Иванович.
4: «Не оспариваю, но, впрочем, господа, круг наших воспоминаний еще не закончен. Наш добрейший Иван Матвеевич еще не рассказал нам своей истории. За вами очередь, Иван Матвеевич».
2: Тот, которого звали Иваном Матвеевичем, был пожилой человек представительной наружности с густой шапкой давно засеребрившихся, коротко остриженных волос. В ответ на обращенные к нему со всех сторон взгляды он вынул изо рта сигару и сказал:
4: «У меня действительно есть маленькая история, но она очень не похожа на все предыдущие, и я, право, сомневаюсь, уместно ли будет ее рассказывать».
2: «Непременно, непременно, без отговорок», — подхватили все.
4: «Держу пари, что историка будет романического свойства», — вставил Илья Ильич.
2: Иван Матвеевич слегка наклонил в его сторону голову.
4: «Вы угадали. Счастливейший эпизод моей жизни действительно носит романический характер. Не удивляйтесь, это было давно, более 20 лет назад». Я тогда только что начинал свою карьеру, богатством не обладал, а, напротив, терпел очень чувствительные неудачи, которые и раздражали меня, и оскорбляли, и подтачивали энергию. И вот среди таких-то обстоятельств я, представьте себе, влюбился. Предметом моей страсти была женщина, главное обаяние которой заключалось в том, что она была несчастна. Мать ее давно умерла, отец женился вторым браком. Мачеха ее не любила, завидовала ее красоте и постаралась поскорее спихнуть ее замуж. Муж оказался негодяем, спустил в 2 года ее небольшое приданое и стал обращаться с нею самым недостойным образом. как ни странно, но это обаяние несчастья действовало на меня еще сильнее, чем ее красота. Ко мне она относилась благосклонно, но я даже и мечтать не смел, чтобы моя страсть могла быть разделена. — Не с книги ли это, Иван Матвеевич? — усомнился Петр Фомич. Рассказчик посмотрел на него еще красивыми, серьезными глазами, затянулся сигарой и продолжал. И вот в один последний декабрьский вечер под Новый год овладела мною такая тоска, что я признал за лучшее не выходить из дому. Люди сделались мне ненавистны, представление о веселящейся толпе вызывало во мне злость. Я решил запереться у себя, пораньше лечь спать и обойтись без всякой встречи Нового года. Было часов 11 вечера, как вдруг в передней звякнул звонок. Слуга мой был отпущен, и я вышел сам отпереть дверь. Отворяю и вижу ее, ту, которую я так благоговейно и так печально любил. В первую минуту меня охватило чувство испуга. «Что случилось?» — спрашиваю я, усиливаясь разглядеть через вуаль выражение ее бледного лица. Оказалось, что ничего не случилось, что она была одна дома, думала, что, может быть, я приду встретить у них Новый год, но когда пробило 10 часов, невыразимая тоска сжала ей сердце, и необъяснимая сила словно подняла и толкнула ее. Она наобум, не размышляя, с очень слабой надеждой застать меня дома, поехала ко мне. Объяснять ли вам, что мы оба перечувствовали в этот вечер? Я не жил, а только реял где-то на высях жизни, как птица, вырвавшаяся из темной клетки и купающаяся в давно невиданных солнечных лучах. Мы решили немедленно начать хлопоты о разводе. Дело шло удачно. 2 месяца мы жили своим счастьем и своими надеждами, а потом она умерла. Неожиданная, неумолимая, бессмысленная смерть положила конец всему. С тех пор, как вы знаете, обстоятельства мои совершенно переменились. Мне разом круто повезло, я теперь богат, но все мое счастье, весь смысл моей жизни навсегда ограничен и исчерпан теми 2 месяцами с того кануна Нового года.
3: Иван Матвеевич замолчал и вспомнил о своей потухающей сигаре, и все остальные тоже молча занялись своими сигарами. Странное выражение было на их лицах, и странное, сложное чувство владело ими. Им было как будто не по себе, и какая-то неиспытанная жажда загорелась в душе каждого, и недоумение стояло в потупленных, задумчиво остановившихся глазах. Словно неведомый яркий луч скользнул мимо них, отчеркнув окружающую темноту.
1: Василий Овсеенко. «Под Новый год». Фрагмент читал Дмитрий Креминский.

0: Энциклопедия.
1: Буква Г. Гаудеамус. Застольная песня вагантов, средневековых странствующих певцов, известная с 1267 года. Мотив и слова ее не раз менялись, но неизменными оставались такие жизнеутверждающие строки, как «Будем веселиться, пока мы молоды» или «Да здравствуют все девушки, изящные и красивые». Так что совсем неудивительно актуальность Гаудеамуса, его вечная популярность, особенно среди студентов различных европейских университетов. Гаудеамус вполне можно считать одним из настоящих хитов всех времен. Даже несмотря на то, что ни журнал Rolling Stones, ни другие источники популярных рейтингов никогда этого официально не признавали.
0: Читаем книгу. Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент.
2: Глафира хочет к окоткам. Земляк вскоре был найден в фойе театра. Он сам искал супругов. «Ну, как вам понравился балет?» — спросил он Николая Ивановича.
3: «Ничего. Декорации отличные, костюмы тоже. Ну, а насчет танцев? У нас в Петербурге куда лучше и шикарнее. Помилуйте, ведь здесь в балете всего только один бобец и танцует, а остальные только сбоку на бок на месте переваливаются, руками машут и улыбки строят.
2: Здесь всегда только одна танцовщица, остальное — кордебалет.
3: Да и кордебалета нет. Какой-то к черту кордебалет. Вспомните, как у нас в балете танцуют. Выскочат две штучки. Отмахают, ну, удивление. А за ними уж, смотришь, выскочили четыре и откалывают еще лучше. Только эти кончили. Третьего цвета шесть штук выскакивают и еще мудренее танец докладывают. А за этой шестеркой восьмерка летит, за восьмеркой десять штук. И только уж после всех вылетает госпожа-балерина первый сорт и начинает балетные штуки выделывать. Вот это балет! Послушайте, позвольте вам предложить выпить чего-нибудь для первого

0: знакомства, — сказал Николай Иванович земляку. — Где здесь буфет?
1: — Да здесь буфета нет.
0: — Как нет? В театре? Да нет буфета? Что вы!
1: — В очень немногих театрах в Париже есть буфет. А где и есть, то даже не в театре, а под театром. И вход с улицы.
0: — Но и порядки парижские. Театры без буфетов. Вместо капельдинеров какие-то накрашенные бабы-нахалки.
1: А знаете ли, что это за женщины, заменяющие здесь капельдинеров? Спросил земляк и ответил. Большинство из них, говорят, бывшие актрисы, фигуранточки кардебалетные. Устарела, пришла в ветхость, растолстела. Милый друг сбежал, явились превратности судьбы, и вот они из-за кулиста на капельдинерскую должность. Некоторые из них, может быть, когда-то даже здесь на сцене театра «Эдем» прыгали и тюлевыми шарфами потряхивали, а теперь, когда располнели и превратились в шестипудовых бобелин, то уж какое тут прыгание. Вот антрепренеры во внимание прежних заслуг и позволяют им капельдинерствовать в театрах и собирать с публики посильную дань.
0: Тот-то не белки-то так под лоб по старой актерской памяти закатывают, а только и нахалки же. Да уж они каждого посетителя облагают здесь данью. Хочешь или не хочешь, а что-нибудь дай. У мертвого выпросят. Впрочем, и то сказать, ведь и 10 сантимами остаются довольны, а это на наши деньги всего только 3 копейки. Закончил земляк.
2: Поужинать-то все-таки после театра куда-нибудь пойдем? — спросил Николай Иванович земляка.
1: — Да некуда. Все будет заперто. Здесь, в Париже, в 11 часов вечера уже все рестораны закрыты.
2: — Да неужели все?
1: — Есть 2-3 ресторана с ночной торговлей, но там по ночам берут за все 2-ую плату.
2: — Пустяки, поедемте, только бы поужинать, да с хорошим земляком побеседовать. Столько времени русского человека в глаза не видал, да разве стану я какие-нибудь цены рассчитывать?
1: Неловко вам в эти рестораны ночью с женою ехать.
2: Отчего?
1: Оттого, что там исключительно только одни кокотки по ночам бывают. Туда после театров только с кокотками ездят.
3: Николай Иванович, поедем туда? Воскликнула вдруг Глафира Семеновна. Покажи мне, какие такие парижские кокотки.
2: Да что ты, матушка, махал руками Николай Иванович. Разве это можно?
3: Отчего же? Ну, кто нас здесь в Париже знает? Решительно никто не знает.
2: Но ведь и тебя самое могут за кокотку принять.
3: А пускай принимают. Что ж из этого? Ведь я буду с мужем, с тобой.
2: Что ты говоришь, боже мой, что ты говоришь?
3: «Пойдем, Николай Иванович, с мужем жена может где угодно быть!»
2: «Но ведь тебя какой-нибудь пьяный может схватить, обнять, поцеловать, я не стерплю, и выйдет скандал, драка, нет, нет!»
1: «Неловко вам туда, сударыня, ехать, положительно неловко», — сказал земляк.
3: «Эки вы, господа, какие! Ничего настоящего парижского я не увижу!» «Ведь этими самыми кокотками Париж-то и славится!» — пробормотала Глафира Семеновна.
2: «Полно, полно! Не мели вздору!» — строго заметил ей Николай Иванович и опять обратился к земляку. «Но ведь есть же здесь и семейные люди. Где же они ужинают?»
1: «В большинстве случаев здесь совсем не ужинают. Поздний обед чуть не в 8 часов вечера. Так какой же ужин?» Но ежели семейные люди хотят по ночам есть, то они ранее покупают себе что-нибудь из холодных закусок и едят дома.
2: «Эх, жалко, что мы не можем с вами поужинать!» — насадливо пробормотал Николай Иванович.
1: «Тогда завтра можем пообедать», — отвечал земляк. «Вы завтра будете на выставке? Вот назначим там какой-нибудь пункт и встретимся».
2: «Надоело уж выставка-то! Завтра мы думаем пошататься по магазинам. Она вон хочет себе что-нибудь в магазине «Де Лувр» купить».
1: «И отлично. И я там буду. Вот там и встретимся. В котором часу?»
2: «Часов в 11».
1: «Верно уж. Будете шелковые материи для жены покупать, так спросите шелковое отделение во втором этаже и будьте там». В это время в фойе раздался звонок, возвещающий, что сейчас поднимут занавес. «Звонят. Сейчас начнется акт. Пойдемте на места», — сказал земляк, пробираясь из фойе в коридор и, раскланившись с супругами, сказал: «Так завтра в магазине «Лувр». До свидания». Наши герои также направились в театральную залу.
4: Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент читал Станислав Федосов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Слушайте на радио «Книга» «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21 час 30 минут.

0: Герои и персонажи.
1: В начале 1980-х годов Стивен Кинг вместе с женой летал в Лондон. В самолете писатель задремал. «Мне приснился сон о популярном писателе, может, это был я, а может и нет, попавшем в когти психически больной поклонницы, живущей на ферме где-то у черта на куличках. Это была женщина одинокая из-за развивающейся мании преследования. В сарае она держала какую-то живность, в том числе любимую хрюшку Мизери. Ее назвали в честь главной героини дамских романов. Я назвала так свинью в духе почитания своего кумира, что есть самая чистая на свете любовь. Вам должно быть приятно», — сказала женщина, и Стивен Кинг в ужасе проснулся. «Какой страшный сон! А какой яркий персонаж!» Так появилась Энни Уилкс, сумасшедшая медсестра, которая держит в плену и пытает любимого писателя. В лондонском отеле Стивен Кинг сделал первые наброски романа «Мизери». Автор в этот период страдал от наркомании и алкогольной зависимости. К этому можно было прибавить некоторых навязчивых поклонников, которые преследовали писателя, залезали в окна дома и пугали семью. Да, получался интересный сюжет. Из всех созданных мной персонажей, о которых известно читателям, Энни Уилкс – моя любимица. Она постоянно меня удивляла, всегда вела себя непредсказуемо. Этим она мне и приглянулась. В ней гораздо больше глубины, и, если честно, я и не ожидал, что проникнусь к ней сочувствием. Написав историю об Энни Уилкс, Стивен Кинг решил завязать с непомерным употреблением алкоголя. Безумная героиня стала олицетворением его зависимостей, такая же навязчивая и подчиняющая себе. «Хватит с меня быть ее ручным писателем», — воскликнул Стивен Кинг, отправив рукопись в издательство.